вера моя, погружение в бездну души моей и возвращение на поверхность с Тобою. Вера моя, единственное достойное знание мое, остальное — детское собирание цветных камешков на берегу озера. Вера моя, единственное достойное дело жизни моей, воистину. Остальное — комедия чувств. Когда говорю «помоги маловерию моему», мыслю «дай мне еще себя, Отче мой и Боже мой».

0: Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Илья Крутояров.
1: Признание в любви. Я смотрю на тебя счастливую, улыбающуюся, и меня переполняют чувства, до сего дня совершенно мне незнакомые. Я удивляюсь им всем своим существом. С радостью откликаюсь на их призыв, а они растут. Ширится так, что им становится тесно во мне. Они буквально взрывают меня изнутри и устремляются, освобожденные, наружу. К тебе, к реке, к окружающему нас миру, к звездам, в которых растворяется и исчезает мое большое «я», становясь все меньше и меньше, превращаясь в маленькое тебя и далее в огромное ты и всеобъемлющее мы.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Варвары Тимофеевой о писателе Федоре Достоевском. 1872 год. Санкт-Петербург. «Какой же у вас идеал?» – начал Федор Михайлович. «Идея-то ваша какая?» «Идеал один. Для того, кто знает Евангелие», – ответила я. «А вы его знаете?» – недоверчиво спросил он. «В детстве я была очень религиозна и постоянно читала его. Потом, под влиянием науки, религиозность эта стала принимать другие формы. Но я всегда и думала, и думаю, что лучше и выше Евангелия ничего у нас нет. Но как же вы понимаете Евангелие? Как, по-вашему, в чем вся главная суть?» «Осуществление учения Христа на земле, в нашей жизни, в совести нашей». «И только», — тоном разочарования протянул Федор Михайлович, «мне самой показалось этого мало». «Нет, и еще...» «Не все кончается здесь, на земле», — сказала я. «Вся эта жизнь земная — только ступень в иные существования». «К мирам иным», — восторженно сказал он, вскинув руку вверх к раскрытому настежь окну, в которое виднелось тогда такое прекрасное, светлое и прозрачное небо. Он взглянул на меня. «Вы говорите, что хотите писать. Вот вы и пишите об этом». Голоса.

лица, в лоскуточек ситцев и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, но горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем. Анна Ахматова.

0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Отец Иоанн лежал в постели, приподнятый на высоких подушках. В комнате пахло лекарствами. Священник неважно себя чувствовал вот уже несколько дней, с самого начала Великого Поста. Врач, четверть часа назад пришедший осмотреть больного, тоном, не допускающим возражений, заявил: «Вам, батюшка, мясная пища сейчас нужна. Понимаю, пост. Но без мяса еще долго проболеете. А будете есть мясное, выздоровеете в два раза быстрее». Отец Иоанн не стал возражать. Он лишь вздохнул и кротко сказал: «Хорошо, доктор, но на такое серьезное дело я должен сначала спросить благословения у своей матери. Если она разрешит, сделаю, как вы сказали». Врач удивленно поднял брови. «А где же ваша мамаша проживает?» «В Архангельской губернии». «Так телеграфируйте ей немедленно», — сказал доктор и, поклонившись, вышел из комнаты. Ответ от матери отца Иоанна пришел в тот же день. «Скоромной пищи Великим постом вкушать не разрешаю ни в каком случае», — писала она. Когда во время повторного визита к священнику врач узнал об этом, он лишь пожал плечами. «Но вы понимаете, что вам может стать хуже?» — спросил он. «Воля Божья», — кротко ответил отец Иоанн. Однако, вопреки прогнозам доктора, уже на следующий день отец Иоанн пошел на поправку и очень скоро совершенно выздоровел. «Разве мог я нарушить Божью заповедь? Чти отца твоего и матерь твою», — вспоминал потом об этом случае всероссийский батюшка Иоанн Кронштадтский и говорил: «В соблюдении заповедей жизнь вечная, а заповеди заключаются в любви к Богу и ближнему».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Каждый человек хочет стабильности, хочет быть уверенным в завтрашнем дне. Особенно в наши непростые дни многие люди, ложась спать, не уверены, что ночь пройдет спокойно. А поутру им никто не может гарантировать, что день принесет им и их близким тишину и умиротворение. Однако задача христианина – научиться доверять Богу и встречать каждый день как подарок, что бы ни происходило вокруг, с радостным замиранием сердца. Хочу поделиться с вами духовным советом иеросхимонаха Иеронима Афонского. «Свое будущее возложите на промысел Божий. Бог поможет. Чего желает Бог, то и будет. Не думайте о будущем и не отягощайте ум свой, думая о нем. Бог поможет».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей святителя Иннокентия Вениаминова. 1826 год. Алеутские острова. Самая резкая и сильная черта характера алеутов есть их терпеливость. И терпеливость почти до бесчувствия. Кажется, невозможно придумать такой трудности и такого невыносимого обстоятельства, которые бы поколебали алеута и заставили его роптать. В случае голода для него ничего не значит пробыть 3-4 дня совершенно без всякой пищи. Он никакими знаками не даст вам знать, что уже несколько дней не ел ничего, если вы не догадаетесь сами о том по бледности лица его. Вы этого не заметите даже и тогда, когда бы его попотчевали. И на вопрос ваш он не будет жаловаться ни на кого и ни на что. При продолжительном голоде алеут заботится более о своих малютках, нежели о себе. Все найденное для пищи он отдает им. После многих дней голода алеут принимается за пищу совсем не так, как бы надлежало ожидать от голодного. Он спокойно, медленно принимается за первый кусок и еще так, как принимаются за ранний обед после сытного завтрака.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Шурочка Азарова, героиня комедии «Гусарская баллада», сокрушалась о том, что, будучи женщиной, не может идти на войну с Наполеоном. «Сейчас у русских на душе одно, как родину спасти, а я здесь с рукоделием и с куклами». Таких шурочек в России 1812 года было много. Энергичные и переживающие за судьбу Отечества, они любили своих отцов, мужей, братьев, сыновей, ушедших на войну. И ограничиваться одним щипанием корпии для лазаретов не хотели. Так в Петербурге появилось первое в России императорское женское патриотическое общество. Его инициаторами стали дамы высшего света, а попечительницами – императрицы Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна. К этому времени неприятель разорил огромное количество городов и сел России. Уже пал Смоленск, отгремела битва при Бородино, Наполеон побывал в Москве. Империя истекала от крови. Залечивать раны взялись изнеженные дамы. Благодаря им 1812 год стал годом благотворительности и милосердия. Женщины предпочли слову «дело», так что ошибались французские солдаты, кричавшие в бою: «Заставим поплакать санкт-петербургских дам». Плакать дамам было некогда. Баронессы, великие княгини, принцессы, придворные дамы, жены банкиров и купчихи, входившие в женское патриотическое общество, жертвовали на дело громадные суммы. Дамы продавали свои драгоценности и строили госпитали. Деньги отправляли наиболее нуждающимся, в первую очередь раненым. Детей, чьи родители разорились, помещали в казенные училища, где обучали различным ремеслам. Тем, кто был в состоянии работать, но не имел жилья, снимали квартиры. А ремесленникам, оставшимся без инструментов, выдавали деньги на покупку нового инвентаря. Особо женское общество заботилось о детях-сиротах, вдовах, больных и стариках. Когда закончилась война, организация продолжила свою работу. Только теперь ее деятельность была направлена на развитие женского образования. Дамы открывали специальные работные дома и частные школы. К середине XIX века эти школы оказались в бедственном положении. Пожертвований стало намного меньше. Спохватившись, женское патриотическое общество попыталось исправить ситуацию. За 3 года денежную помощь получили 5000 семей. Дамы хлопотали, рекомендовали, устраивали своих подопечных на работу. И мечтали о том, что скоро наступят такие времена, когда в России не останется бедных людей. Конечно, это было наивно, но совсем не наивной оказалась идея создания Патриотического института благородных девиц. В нем образование получали дочери младших офицеров, погибших или искалеченных на войне 12-го года. Кроме Патриотического института, женское общество открывало школы-интернаты, простые школы, детские сады, рукодельни, ремесленные классы, школы кулинарного искусства. Организация просуществовала до 1917 года. По-прежнему ее ядром была аристократия, а основные взносы поступали от членов царской семьи. Общество продолжало заботиться об образовании небогатых девушек, по окончании учебы устраивало их на работу. В годы Первой мировой войны дамы повторили подвиг своих соотечественниц XIX века. Собирали деньги, открывали лазареты, работали сестрами милосердия. «Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин», сказал Генрих Гейне и ошибся. Имена участниц женского патриотического общества история сохранила, ибо они, наравне с мужчинами, были героями Отечественной войны 12-го года и Первой мировой войны.
0: Имена, имена милосердия.

0: замку цена копейка.
1: Радио «Вера». Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казни суждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум. И созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Митрополит Филарет, Дроздов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большинство песнопений, звучащих в составе православного богослужения, возникло благодаря авторам греческого происхождения. Что неудивительно, христианские песнотворцы Византии изучали лучшие произведения античных драматургов. Сочиняя церковные гимны, они использовали выверенные принципы древней поэзии. Впрочем, не только греки внесли вклад в развитие богослужения. Нашлось место и для сирийских церковных поэтов. Среди сочиненных ими произведений есть, например, песнопение, названное по первым словам «Сподоби Господи». О значении этой молитвы рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитва «Сподоби Господи» возникла в Сирии примерно в VI веке. В Константинополе ее восприняли значительно позднее, примерно в столетии XII. В наши дни «Сподоби Господи» исполняется ежедневно в составе вечернего богослужения. И первая часть молитвы звучит так. «Сподоби Господи, в вечер сей без греха сохранитеся нам. Благословенеси Господи, Божий Отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое вовеки. Аминь». В этой части молитвы говорится о том, чтобы Господь дал нам вечер уходящего дня провести без греха. Вторая часть «Сподоби Господи» выглядит так. «Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповаху на Тя». Перевести ее на русский можно следующим образом. «Пусть милость Твоя, Господи, пребывает на нас, потому что мы надеемся на Тебя». Иными словами, эта часть молитвы содержит прошение о том, чтобы Божья милость всегда пребывала с нами. И вот третья часть «Сподоби Господи». «Благословенеси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенеси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословенеси, святый, просвети мя оправданием Твоими». В этой части молитвы под особыми именованиями перечисляются лица Святой Троицы. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец называется здесь Господом, Бог Сын – Владыкой, а Святой Дух – Святым. Эта часть молитвы содержит просьбу к Богу оправдать нас от тех грехов, которые мы в течение дня совершили. Четвертая часть молитвы «Сподоби Господи» звучит так. «Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». В этой части говорится о том, что милость Божия будет с людьми всегда, и что Господь не оставит без опеки творение дел своих, то есть всех нас. Заканчивается молитва «Сподоби Господи» особым прославлением Бога.
2: Молитва «Сподоби Господи» хорошо известна не только в православной церкви. В составе вечернего богослужения она поется в храмах Коптской и Эфиопской церквей, которые не находятся в общении с православием, но также имеют древнюю историю. А теперь давайте послушаем молитву «Сподоби Господи» в исполнении объединенного хора Свято-Успенской, Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Борис Токарев.
1: Смоковница. Стоит удивительно теплая солнечная погода. Первая половина ноября под испанским небом просто замечательно. Разве что иногда омрачает настроение северо-западный ветер, прорывающийся из Атлантики. Я приехал с внучкой на свое излюбленное место под раскидистой смоковницей и присел на доски в виде большой скамьи в форме правильного квадрата вокруг дерева. Пригревало солнце, ветра не было совсем, и я принялся изучать смоковницу, обратив свое внимание на ее довольно толстый, в три обхвата ствол и поразительные ветви. Самым примечательным в них было то, что они росли не резко вверх, а почти параллельно земле, причудливо сплетаясь между собой в очень густую крону. И подумалось мне, что вот так Иисус Христос вместе со своими учениками когда-то очень давно отдыхал в прохладной тени смоковницы.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пролил еси свет во мраке, Господи, и явились цвета и формы. Склонился еси над бездной, имя которой ничто, и бездна мучилась, пытаясь тенями изобразить красоту лика Твоего. Каким бездна изобразит Тебя, таким Тебя и все творения видят. Прекрасно озеро мое, пока солнце безмятежно смотрится в него. Прохожие восхищаются красотой озера моего. Но закатится солнце, и озеро мрачной бездне уподобится, и никто уже не восхитится им, пока вновь солнце не покажется в сопровождении свиты своей сияющей. Лик бездны пьянит тех, кто не видит солнца, склонившегося над ней. Красота творения открывается, когда созерцающий склоняется над ним. Бессмысленно зеркало без лица, смотрящего в него, но бессмысленное лицо перед зеркалом, если нет света. В свете лица Твоего отражаюсь я в каждой твари. Без Тебя я и творение не отражались бы друг в друге. Все было бы тьмой, бездной и призрачной дрожью. Творения искажают красоту лица Твоего, подобно тому, как сон искажает явь. Так же, как сны мучают меня и твари. Ибо что есть твари, как не сон твоей неизреченной яви? Говорят мне соседи, снились нам сны прекрасные. Да будет вселенная свидетелем моим, вы прекраснее снов своих. И вселенная видит во сне красоту свою и не может насмотреться. Вселенная моя грезящая, пока сну снится сон, пугаются они друг друга, хотя ищут друг в друге толкования и утешения. Кто кому пророк, сон яви или явь сну? О, вселенная моя прекрасная, пусть снится тебе явь. Явь расскажет тебе обо всем. Признай явь, признай, что ты сон ее, и тогда проснешься и не будешь больше грезить о красоте, но сама станешь красотою. Одна явь и одна красота, она причина грез твоих. Чада, не говорите мне о красоте звезд. Если не станет в них присутствие Божие, замолкнут уста ваши. Встаньте в непроглядной тьме на берегу моего озера и попробуйте воспеть красоту его. Ни звука не вырвется из уст ваших. Твое лицо, Господи, дарит красоту всему творению. В Твоей красоте плывет вселенная, словно ладья в море. И пепел безжизненный, если Ты склонишься над ним, преобразится. Вразуми сердце мое, Господи мой, да не красотой тленной восхищается оно, но Тобой одним, нетленная, единственная красота моя. Даруй мне зреть красоту лица Твоего, даруй мне зреть красоту Твою бесконечно.

0: Максим Яковлев. Фрески. Читает Борис Корчевников.
1: В детстве. В детстве моей вечной обузой во дворе была сестра. Она была младше меня на 4 года. Как-то зимой она увязалась за мной с санками. Но мне надо было бежать с ребятами по своим делам. И вот я, усадив ее в эти санки, безжалостно мотал их, резко разворачивая и опрокидывая на виражах, добиваясь того, чтобы она сама оставила меня и не просилась со мной к моим приятелям. И надо было видеть, как этот неуклюжий маленький человечек в заячьей шубке, перевязанный накрест шарфом, терпеливо пыхтя вставал после каждого падения и усаживался обреченно в санки. И снова вставал весь в снегу, не смея заплакать. Сейчас я возвращаюсь в детство и уже не убегаю с приятелями, добившись-таки ее отчаянных слез и отказа идти со мной. Нет, я бегу к ней, к своей сестренке, и целую ее, и отряхиваю ее от снега. И не нужны мне никакие ребята и никакие дела. Прижимаюсь к ее морозной щечке и шепчу: «Прости, прости меня, Юлька. Не плачь, я никуда не уйду. Я не брошу тебя».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Руфины Шемякиной, племянницы святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Конец XIX века. Ни на кого тетя, супругу отца Иоанна, не сердилась, ни на кого не имела злобы. Если кто и огорчал ее, она безропотно сносила и от души прощала всем. И других учила поступать так. Бывало, скажет: «Не сердитесь, Бог сам укажет, кто прав, кто виноват, а вы простите». Никогда не позволяла себе тетя входить в дела великого пастыря и молитвенника. Никогда она не старалась выдвинуться и стать наряду с ним. Оставаясь постоянно в тени, она сияла отблеском его славы. Она светилась отражением высоких христианских его добродетелей. Как нежная сестра и любящая мать, она неустанно берегла общее сокровище. Батюшка сам знал ее душу, высоко ценил в ней чистоту, кротость и смирение. И так отзывался о ней: «Жена у меня — ангел». Все ли знали, что за спиной великого праведника, отца Иоанна, стоит охранительница его, готовая душу свою положить за него? Если не знали, тогда пусть помолится за рабу Божью Елизавету.

0: Радио «Вера».
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь Тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю, у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Накануне Рождества 1857 года священник Иоанн шел по окраине города Кронштадта. Занесенный снегом почти по самой крыше, здесь вплотную друг к другу жались ветхие лачуги и дощатые бараки, в которых ютились фабричные портовые рабочие и городская беднота. Жители центральных улиц Кронштадта без пущей надобности в этот район предпочитали не заглядывать. А вот отец Иоанн, напротив, бывал здесь весьма часто. Он приносил нуждающимся еду, раздавал деньги. С этой целью пришел он сюда и на этот раз, в канун большого христианского праздника. Священник проходил мимо одной из хижин и вдруг услышал, что внутри громко плачет маленький ребенок. Дверь оказалась не заперта, и отец Иоанн вошел внутрь. Голые дощатые стены, печка-буржуйка в углу. На табурете за пустым столом сидела молодая женщина и пыталась успокоить плачущего сынишку. Это у нее получалось плохо. Она и сама была в слезах. Увидев отца Иоанна, женщина вскочила с места и низко ему поклонилась. «Что ты, родная, сиди, не вставай!» — ласково обратился к ней священник. «И не плачь, Бог милостив!» «Да как же не плакать?» — сквозь слезы проговорила женщина. «Муж все жалование пропивает, а получает ведь копейки. По целым дням в кабаке пропадает. Сына кормить не на что». Отец Иоанн вынул из кармана пальто несколько крупных купюр и протянул их женщине. «Возьми, родная, во славу Божию, и молись. Господь услышит, и опомнится твой муж». Он взял из рук женщины плачущего ребенка и стал что-то ласково ему говорить. Мальчуган сразу же успокоился и заливисто смеялся, теребя отца Иоанна за бороду. Вдруг дверь отворилась. На пороге стоял хозяин дома. Он был сильно пьян. Увидев священника, мужчина нетрезво рассмеялся. «Что, батюшка, пожаловали? Жизни учить будете?» Отец Иоанн словно не заметил этих обидных слов. «Как же у тебя дома хорошо!» — обратился он к мужчине. «Уходить не хочется. Сынишка маленький, счастье-то какое! Настоящий рай!» Простые, сказанные без тени укора слова священника мигом отрезвили хозяина. Он заплакал, обнял жену и сына и горячо поблагодарил отца Иоанна. С тех пор этот человек больше никогда не пил. Отец Иоанн Кронштадтский, которого еще при жизни многие почитали как святого, просил людей быть добрее друг другу и часто повторял: «Недостатки исправляются добром, любовью, ласкою, кротостью, смирением и терпением».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Иногда, к сожалению, приходится наблюдать, как некоторые люди непочтительно ведут себя в храме. Ходят от подсвечника к подсвечнику во время чтения Евангелия, распихивают всех локтями, когда в храме много народу, ругаются на других прихожан. Не проявляют ни любви, ни уважения ни к храму, ни к его святыням, ни к окружающим людям. А все от того, что они не имеют ни благочестия, ни благоговения. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Афанасия Алафинова, до 2002 года присматривавшего за ракой с мощами преподобного Сергия Радонежского в Троице Сергиевой Лавре. «Если не будет благоговения, благодати не почувствуешь».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Екатерины Татищевой. 1921 год. В городе Тузле ужасный лагерь для беженцев. Отсюда нас хотят еще куда-то переводить, в Сербию, или вернее, в Югославию. Там обещают нам дать известную сумму и живи, как знаешь, без родных, без средств. Что-то из нас будет. Уповаем на Господа. Лишил нас земных благ, но не покинул нас. Да будет его святая воля. На острове Антигона мы жили отлично. Итальянцы были очень добры к нам, хотя сдали наше кормление и материальную заботу грекам, которые, как говорят, сильно на нас наживались. Но мы, то есть наша семья, не жаловались и не ворчали, а благодарили Бога, что попали сюда.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В любом путеводителе по Москве, изданном до 1917 года, обязательно упоминается первая в России богадельня. Сегодня она памятник старины, а до революции об этом приюте знала вся Россия. Задумал его Борис, воплотил в жизнь Александр, восстановил Алексей, а последним хранителем был Федор. Фамилия этих людей – Куракины. В начале 18 века Новая Басманная улица, или как она тогда называлась, Капитанская Слобода, поскольку жили на ней офицеры, находилась не в Москве, а за ее пределами. И тем не менее, Слобода это считалось фешенебельным местом, которое императрица Анна Иоанновна подарила князю Александру Куракину. Подарилась тем, чтобы он выполнил волю своего отца Бориса Куракина и построил здесь богадельню для проживания раненых воинов. Борис Иванович, сподвижник Петра I, был дипломатом, общественным деятелем и благотворителем. Он участвовал в нескольких военных кампаниях и, будучи в Париже, обратил внимание на знаменитый дом инвалидов, построенный Людовиком XIV. Куракину захотелось возвести такой же дом в Москве. Перед иконой святителя Николая Борис Иванович дал обещание построить Никольский храм, а при нем госпиталь. Построить, как говорил Куракин, с доброю архитектурой, по чужестранному обычаю и со всякою прекрасностью. Сам князь свою мечту воплотить в жизнь не успел и завещал дело сыну Александру. Александр Борисович исполнил желание отца, возвел небольшое здание, где устроил все, как тот хотел. Госпиталь вмещал 12 пациентов и предназначался для старых и раненых людей. У каждого из них была отдельная комната с мебелью. В шкафах висела одежда на все времена года. Кровати Куракин велел заказать такие, которые и у себя не стыдно было бы поставить. К столу старикам подавали мясо и птицу в скоромные дни и рыбу в постные. Бывшим воинам каждый день полагалось пиво и вино, а по праздникам привозили мед. Позади дома был разбит сад для прогулок. Проживающим не было никаких особых требований. Их только просили ночевать в доме и посещать службы в храме. Вот так в 1742 году Москва украсилась богадельней и домовым храмом с высокой колокольней в честь Николая Чудотворца. Храм был необыкновенно красив и походил на церковь Сан-Карло у четырех фонтанов в Риме. Куракинская богадельня стала первым благотворительным заведением в России, построенным и содержащимся на частные деньги. На его освящение и открытие пожаловала государыня Елизавета Петровна. Сами благотворители и попечители богадельни, князья Куракины, выстроили себе дом на той же улице. Жизнь госпиталя протекала у них на глазах. Во время нашествия Наполеона в Москву неприятель устроил конюшню в Никольском храме и разорил его. После войны Алексей Куракин отреставрировал церковь, вложив в дело 8 тысяч рублей. Спустя еще 8 лет госпиталь переименовали в странноприимный дом. В дни праздников в честь Николая Угодника здесь бесплатно кормили до 500 нищих. Кроме того, им выдавали по 10-15 копеек, а тем, кто не сумел получить билет на обед, доставалось небольшое материальное пособие. Один из последних попечителей храма и богадельни, князь Федор Куракин, 30 лет бессменно сохранял наследие своей семьи. В самом начале 20 века он пристроил к зданию второй этаж и заменил уличную ограду. Богадельня просуществовала 175 лет. Ее закрыли после революции. Сегодня Куракинский приют можно сравнить с очень хорошим домом для престарелых. Но даже и в наше время образцово содержать такое учреждение – дело весьма хлопотное. А в 18 веке это было намного сложнее. Князья Куракины чести своей фамилии не уронили. Потому-то их детище стало одним из самых необыкновенных благотворительных заведений Российской империи.
0: Имена, имена милосердия.

что на земле сложилось стройно, для человека то ужель в тревоге вечной мирозданья есть грань высокого призванья и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растения и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертную дыша, гляжу с любовью на землю, но выше просится душа. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На протяжении всей своей долгой истории Восточная Римская империя или Византия постоянно с кем-то воевала. На нее поочередно или все вместе нападали персы, арабы, скифы, славяне. В большинстве случаев Византии удавалось справляться с врагами и выходить победительницей из многочисленных войн. Со временем у византийского войска появилась традиция в случае триумфа при возвращении домой нести впереди особое знамя, названное «тропайя». Оно символизировало собой военную мощь империи. Впоследствии от слова «тропайя» было образовано церковное понятие «тропарь». Оно стало обозначать торжественное песнопение, в котором прославляется победа мученика над язычеством, преподобного над страстями, наконец, самого Спасителя, Господа Иисуса Христа, над смертью. В современном богослужении используется множество тропарей. Самым древним является тропарь, названный по первым своим словам «Богородица Дева». О содержании данного молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Тропарь Богородицы Девы состоит из двух частей. Первая звучит так: «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Перевести этот текст на русский язык можно так: «Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся, Господь с тобою». Эта часть тропаря была составлена на основании приветствия Архангела Гавриила к Божьей Матери. Чтобы возвестить Пресвятой Деве о том, что Господь избрал ее стать Матерью Спасителя мира, к ней был послан Архангел Гавриил. Он явился перед Девой Марией, сказав: «Радуйся, благодатная», то есть исполненная благодати Божией, «Господь с тобою, благословенна ты среди жен». Слова «благословенна ты в женах», то есть «среди жен», означают, что Пресвятая Дева Мария, как Матерь Божья, прославлена более всех других женщин. Вторая часть тропаря Богородицы Девы составлена на основании другого приветствия святой Елисаветы, матери пророка Иоанна Предтечи, и тоже к Божьей Матери. Звучит эта часть так: «Благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наших». По-русски эту часть можно передать так: «Благословен плод тобою рожденный, потому что ты родила Спасителя душ наших». Под словами «плод чрева твоего» понимается Сын Божий Иисус Христос. Это приветствие святая Елисавета произнесла

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Еве всего полгода. Она появилась на свет раньше срока. С первых дней жизни врачи выявили у девочки врожденную особенность крови и признаки первичного иммунодефицита. Они установили, что костный мозг ребенка не справляется с выработкой клеток, которые защищают организм от инфекций. Без них Ева практически беззащитна перед любой простудой. Вместе с этим у девочки сохраняется тяжелая анемия. Все эти месяцы Ева при поддержке мамы Ревекки борется за свое здоровье. Она улыбается, тянется к игрушкам и радуется, когда видит близких. Я смотрю на нее и не могу поверить, что она больна. Ева активная, веселая, любознательная. Но анализы говорят о другом, делится Ревекка. Сейчас Еве необходим расширенный генетический анализ. Без него медики не смогут подобрать ребенку правильное лечение и прогнозировать течение болезни. Эта высокоточная диагностика не входит в программу обязательного медицинского страхования, и ее стоимость семье не под силу. Ева – подопечная фонда «Подсолнух». Он помогает детям и взрослым с врожденными нарушениями иммунитета и аутоиммунными заболеваниями. Организация открыла сбор на генетический анализ для девочки. Поддержать его вы можете на сайте фонда «Подсолнух». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ты, подливающий святого елея своего в звезды, и пожары безумные, притворяющий в кадила славе небесной, пролей святого елея своего и в мою душу, и притвори пожар страстей моих в кадила небесам. Ты, неслышно ходящий по лугам цветущим и окропляющий цветы благодатью своею, чтобы покрыла она кровь земли красотою Божией, окропи благодатью и луг моей души, чтобы не могли сказать о ней: «Смотрите, как пропиталась она кровью земною», но чтобы сказали: «Посмотрите, как украшена красотою Божией». Ты во всякий прах жизнь вдыхающий, вдохни жизнь в прах плоти моей, чтобы жил я, прославляя дела твои. Ты, укрощающий огонь и ветер, и бесов, обращающий в рабов Всевышнего, укроти гордость мою и сотвори из меня раба Всевышнему. Ты, милующий зверей лесных, и меня помилуй, озверевшего в незнании. Тебе, всякое семя жизни оплодотворяющему, во всякой утробе обитающему, тебе, в каждом яйце птичьем сотворяющему новое чудо жизни, приношу молитву свою. Оплодотвори во мне невидимое семя добра и не оставляя его, пока не возрастет оно. Души всесильный, пещеры разбойничьи присутствием своим сотворяешь ты прибежищем небу, грозную вселенную в храм Божий. Услышь молитву мою, сойди в меня, и из пригоршни праха сотвори то, что ты знаешь и умеешь.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Борис Корчевников.
1: Самые мудрые. Самые мудрые люди – это деревья. И самые лучшие тоже. Корни в земле, голова в небе. Служат всем – и зверью, и птицам, и людям. Никуда не перебегают, не предают, не изменяют своей природе. Умирают стоя. И после смерти согревают своим теплом.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архимандрита Вениамина Милова семье Пелихов. 5 ноября 1953 года. Казахстанская ссылка. В личной нашей духовной жизни знаете, чего не достает? Нет у нас осторожности в употреблении речи. Мало понуждения себя прощать всех, пред всеми смиряться. Мало боремся со своей нервностью и с привычкой механически молиться. Еще мы должны помнить, что исправляет человека в ответ на его понуждение себя к добру не человеческая воля, а сам Господь Иисус Христос. Нам дана способность противиться борющим нас злым и другим помыслам и отвергать их, а исправляет наш характер Господь. Мы должны особенно беречься недружелюбия к кому бы то ни было. Удаляющийся от человека удаляется от Бога. Мы спасаемся через доброе отношение к другим и через строгое отношение к себе благодатью Христовую.
0: Голоса

сермяжные холсты, угрюмые просторы.

0: стараемся, любим.
1: Буду черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажженных в сентябрьских небесах. Для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях, а мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень, и как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли. Анна Ахматова.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: В южном зимнем днем после обеда священник Иоанн, как обычно, принимал посетителей. Зная его доброе сердце, праведную и молитвенную жизнь, множество людей со всей России стекались к нему за советом и духовной поддержкой. Одна из посетительниц, женщина в богатой собольей шубе и со множеством золотых украшений, прощаясь, положила на стол перед отцом Иоанном пухлый конверт. «Возьмите, батюшка, на храм Божий и нищим на подаяние». Уже у самых дверей богатая жертвовательница столкнулась с женщиной в дырявом пуховом платке и линялой телогрейке. Новая гостья не смела пройти дальше порога и стояла молча, опустив глаза. «У батюшки мало времени. Говорите, с чем пришли», — строго шепнула ей дама в соболях. Женщина робко подняла голову. «Батюшка, совестно мне к вам с этим обращаться», — проговорила она, — «но деньги уж больно нужны». Не дав женщине договорить, отец Иоанн вскочил с места. «Возьми, родная, возьми!» И протянул просительнице конверт, который минуту назад оставила богатая дама. Женщина в дырявом платке взяла конверт и со слезами на глазах, низко кланяясь, вышла. Женщина в соболе и шубе, которая видела все происходящее, недовольно заметила: «Батюшка, там было целых 3000!» Отец Иоанн внимательно посмотрел на нее. «Но ты ведь просила употребить их на подаяние нуждающимся. Так зачем же рассуждать? Кто знает, может быть, этой женщине именно столько сейчас и необходимо?» Священник оказался прав. Спустя несколько дней бедная просительница вернулась и горячо благодарила отца Иоанна. Она оплатила учебу своего сына, и на это потребовалось ровно столько, сколько оказалось в конверте. Когда богатая жертвовательница все узнала, ей стало стыдно за то, что она пожалела денег для бедной женщины. А отец Иоанн Кронштадтский, всю свою жизнь помогавший бедным и обездоленным, говорил: «Благотвори бедному доброхотно, без мнительности, без мелочной пытливости, пометуя, что ты в лице бедного благотворишь самому Христу».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Беспечность и отчаяние. Как найти золотую середину между ними, чтобы не погубить свою душу? Отчаяние не позволяет встать погрязшему во грехах человеку, а от беспечности падает даже праведник. Надежда на Бога и бдительность в духовной жизни – два крыла, которые могут избавить от ада. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Не отчаивайся, потому что Господь милостив, но и не будь беспечен, потому что Он праведен».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из записей святителя Иннокентия Вениаминова. 1822 год. «Виднее всего оказалась воля Божия обо мне при перемещении моем из Иркутска в Уналашку, то есть в Америку. Некто Иван Крюков, живший с алеутами 40 лет, по приезде своем в Иркутск остановился в нашем приходе. И чего-чего не рассказывал мне об алеутах, и чем-чем он не убеждал меня ехать в Уналашку. Но я был глух ко всем его рассказам, и никакие убеждения его меня не трогали. Да и в самом деле, был ли мне какой расчет, судя по-человечески, ехать Бог знает куда, когда я был в одном из лучших приходов в городе, в почете у своих прихожан, получал доходу более, чем тот оклад, который назначался в Уналашке. И потому, когда были спрошены все священнослужители по всей епархии, не пожелает ли кто ехать в Уналашку, в числе прочих подписался и я, что не желаю занять это место. Но когда же Иван Крюков на прощание в гостиной стал рассказывать об усердии алеутов к молитве и слышанию Слова Божия, что без сомнения я слышал от него и прежде, то да будет благословенно имя Господне. Я вдруг весь загорелся желанием ехать к таким людям. Пусть мой пример будет новым доказательством той истины, что от Господа исправляются человеку пути его. Ему угодно было назначить мне поприще служения в Америке, и это исполнилось, несмотря даже на противление моей воли.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердие.
1: Небывалая новость облетела Москву. Городской глава Николай Александрович Алексеев прилюдно встал на колени перед каким-то купцом. Люди на улицах перешептывались, изумленно ахали и недоумевали, зачем это их градоначальник позволил так себя уничижить при всем честном народе. А дело было вот как. Московский глава Николай Алексеев задумал серьезный проект – построить лечебницу для душевнобольных. В поисках средств он стал привлекать к делу жертвователей и благотворителей. Первый взнос Алексеев сделал сам, вложив в строительство немалую часть своих личных сбережений. За остальным решил обратиться к богатому московскому купечеству. Градоначальник пригласил предпринимателей к себе в присутствие, чтобы хорошенько все обговорить. И вот в разгар деловой беседы один купец вдруг выдвинул свое условие. «Встанешь передо мной на колени, дам на больницу миллион», – заявил он удивленному Алексееву. Однако вместо того, чтобы немедленно выгнать наглеца вон, московский глава поднялся из-за стола и молча в ноги поклонился толстому купчине в тяжелой соболье и шубе. Николай Александрович Алексеев и сам был выходцем из купеческого рода. Его семья не только занималась торговлей хлопком, но и владела собственным хлопковым производством. В 18 лет Николай стал главным помощником своего отца в управлении семейным бизнесом. Однако дела торговые не так привлекали целеустремленного юноша, как труд на благо народа. Николай старался не упускать ни малейшей возможности для того, чтобы реальными делами помогать ближним. Помимо того, что он являлся председателем благотворительного общества при Мясницкой больнице и директором комитета попечения о тюрьмах, Алексеев пожертвовал 10 тысяч рублей специальной стипендии для студентов Московского коммерческого училища. На собственные средства построил он и новые здания для училища, мужское и женское. Николай Александрович потратил на это строительство в общей сложности около 72 тысяч рублей. 20 тысяч пожертвовал он для ежегодной раздачи обитателям Николаевского дома презрения «Вдов и сирот». Алексеев был настоящим москвичом, искренне любил свой город и желал сделать его лучше и краше. В 1885 году такая возможность у него появилась. Николай Александрович был избран московским городским главой. Надо сказать, что Москва в то время не только не была мегаполисом, но и вообще с трудом походила на большой город. На Тверской в грязных лужах плескались утки и гуси, а по Кузнецкому мосту гоняли коров. Алексеев стал постепенно, но кардинально менять облик Первопрестольной. Именно при нем, рядом с Красной площадью, были сооружены грандиозные верхние торговые ряды, то самое легендарное здание, которое сегодня известно всем как ГУМ. А находящийся неподалеку довольно запущенный Александровский садик Алексеев облагородил, обнес чугунной решеткой и превратил в достопримечательность и излюбленное место отдыха вот уже для нескольких поколений москвичей и туристов со всех концов света. Именно Николай Александрович принимал от Павла Третьякова бесценный дар Москве, его знаменитую и уникальную галерею. При Алексееве в городе начали строить канализационную систему, устили новый водопровод. Но главным начинанием Николая Александровича, безусловно, была та самая лечебница для душевнобольных, сегодня это известная психиатрическая клиника имени Кащенко, ради создания которой Алексеев, первый человек в Москве, не раздумывая, стал на колени перед купцом-самодуром. Трагическую гибель Николая Алексеева кто-то, наверное, назовет злой иронией судьбы. Выходя со службы, прямо у здания Московской городской думы он был смертельно ранен душевно больным человеком. Однако последняя воля Николая Александровича в очередной раз явила людям его поистине евангельскую кротость. В своем завещании Алексеев оставил огромную по тем временам сумму 500 тысяч рублей на нужды учрежденной им психиатрической больницы.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Ничего я больше не хочу, только дай мне, Господи, свечу. Этот малый тихий огонек, чтоб его до смерти я берег. А когда средь раннего утра мне в твой дом идти придет пора, в тишине своей, не пред людьми, сам из рук моих свечу возьми. Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Есть в православной церкви совершенно особенная молитва, автором которой стал не человек, а сам Бог. По первым своим словам, это молитвословие называется «Отче наш». Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, некоторые люди воспротивились Его учению. Особенно слова Спасителя не нравились людям, которых называли фарисеями. Они считали себя людьми благочестивыми, любили, когда их хвалили. Еще фарисеи любили долго молиться так, чтобы все это видели. Христос обличал лицемерие фарисеев. Чтобы люди не подражали их неискренности, Он сам дал людям образец настоящей молитвы. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Христос произнес молитву «Отче наш» по просьбе своих учеников, апостолов. Во времена Спасителя многие люди считали, что чем больше в молитве красивых слов и речевых оборотов, тем угоднее она будет Богу. И чтобы показать, что главное в молитве вовсе не эта несложная форма, а наоборот, ее простота и, самое главное, искренность, Христос показал людям, как нужно молиться. Вот как об этом написано в Евангелии. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Начинается молитва с обращения к Богу «Отче наш». До того, как Спаситель был распят и воскрес, Царство Небесное было закрыто, и люди смотрели на Бога как на сурового судью, на небесного господина, но не как на любящего отца. А вот Христос произносит такие слова «Отче наш», и люди получают право обращаться к Богу «Отец». И это значит, что Господь, наш Небесный Отец, всегда слышит людей, принимает их молитвы и просьбы, и самое главное, никогда не оставляет без своей помощи. В молитве «Отче наш» мы, по примеру Христа, обращаемся к Богу, как к Отцу, и просим Его о главных для себя вещах, чтобы жизнь наша была святой, чтобы в жизни нашей исполнялась воля Божья, чтобы в душе был мир, покой, и чтобы Господь давал нам все необходимое для нашей жизни, а еще чтобы Он оберегал нас от всякого зла.
2: Во время богослужения молитва «Отче наш» произносится многократно, но наиболее торжественно она исполняется в конце литургии. По традиции русской церкви «Отче наш» поется всеми прихожанами, а не только хором.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Борис Корчевников.
1: Вот если бы я был Богом. Вот если бы я был Богом, я бы не удержался и провел рукой по верхушке леса. Это совсем не больно, как по метелкам полыни. Так ведешь по ним долго, медленно. А если вдруг что-нибудь упало, там труба или вышка, я бы поднял и поставил на место обязательно. Или, допустим, летит самолетик, а я бы его взял так тихонько под крылышки и, опа, перенес бы его вмиг куда нужно. Вот бы все обалдели. Конечно, я бы всем помогал, чем мог. Все-таки для всех людей я бы, пожалуй, Богом не потянул, а вот для своих, для друзей, для тех, кого знаю и помню, другое дело. Я бы собрал их всех вместе и сказал: «Знаете, как я люблю вас всех, дорогие мои?» И дочке бы сказал: «Ты не обижайся уж так на папку своего. Он, знаешь, все время о тебе думает. Ты бы приехала к нему».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Бог не устает нам благотворить. Любой внимательный к своей жизни верующий человек может с легкостью вспомнить те случаи жизни, в которых Бог явил свою милость. Такие случаи должны нас подталкивать к определенным действиям. О том, какой именно должна быть наша реакция на благодеяние Божие, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
9: «И быть же належащего ему народу, дабы же слышали Слово Божие».
10: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
8: Совершенно очевидно, что услышанный нами сегодня евангельский отрывок повествует о чуде. Но о каком именно чуде? С одной стороны, мы видим описание необычайного улова рыбы, настолько большого и не поддающегося рациональному объяснению, что профессиональный потомственный рыбак апостол Петр был очень напуган. Он воспринял этот улов как прямое вмешательство Бога, фактически как богоявление, схожее с величественными и страшными богоявлениями Ветхого Завета. Именно этим переживанием продиктованы слова Петра: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Можно было бы остановить внимание на этом удивительном улове и сказать, что улов и есть самое важное чудо, ради описания которого апостол и евангелист Лука решил включить услышанный нами сегодня отрывок в свое Евангелие. Однако стоит обратить внимание и на дальнейшие события. Ужас, как пишет апостол Лука, объял не только Петра, но и всех свидетелей этого невероятного улова. Ну а затем апостолы вытащили наполненные рыбой лодки на берег и совершенно забыли как про рыбу, так и про свои лодки. С апостолами произошло то, что должно происходить с каждым человеком при вхождении в его жизнь Бога. Человек должен все свое внимание переключать на Бога и на Его слова. Однако на практике чаще всего происходит нечто иное. Если Бог каким-то невероятным путем посылает нам, скажем, квартиру, то вряд ли мы вслед за этим обретем такую любовь к Богу, что тут же забудем о появившейся чудесным путем квартире и отправимся подвязаться в каком-нибудь отдаленном монастыре. Скорее всего, будет нечто иное. Мы, конечно, Бога поблагодарим, а через какое-то время станем относиться к явленной им милости как к чему-то привычному и рядовому. Апостолы же мыслили иначе. Даже невероятно богатый улов, который можно было бы неплохо монетизировать, не стал для них препятствием на пути следования за Христом. Пусть же их пример послужит для нас вдохновением и образцом того, как христианину подобает относиться к неспосылаемым нам дарам Божиим.

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Дорога домой. Не поучаствовать в божественной литургии воскресным днем для меня событие со знаком минус. Если я не была в храме в воскресенье с утра, то и вся последующая неделя будет какая-то померкшая, что ли. А недавно я встала перед фактом. В ближайшее воскресенье быть мне во время службы не в храме, а в автобусе. Я возвращалась из Москвы в свой город, и билетов на другое время не оказалось. А в понедельник меня ждала работа. Обескураженная, вошла я в автобус, заняла свое место у окна и тихонько вынула четки. 2 часа пути пролетели незаметно. А выйдя на станцию, я сразу направилась в наш монастырь. Поставила свечку у любимого образа, перекрестилась и обрела радостный покой. Я дома, я с Богом, и Он со мною. Знать и ощущать, что Господь знает все наши обстоятельства и видит наше к Нему стремление, это ли не радость?

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 11 октября, день памяти преподобных Кирилла и Марии Радонежских. О духовном подвиге родителей преподобного Сергия Радонежского настоятель Московского храма священномучеников Власия и Харалампия в Братееве, священник Роман Федотов.
2: Духовный подвиг преподобных Кирилла и Марии – это яркий пример того, как благочестивая семья становится колыбелью святости. Кирилл и Мария жили в XIV веке, сначала в Ростове Великом, а затем переселились в Радонеж. Они были знатными людьми, но не привязанными к богатству. Их дом всегда был открыт для странников и нуждающихся. Они воспитывали трех сыновей в любви к Богу и ближним. Главным их подвигом было не внешнее благочестие, а глубокая внутренняя вера, смирение и терпение. Они перенесли скорби, разорение, но не роптали, а все упование возлагали на Господа. Их пример стал той почвой, на которой взошло духовное возрастание будущего великого подвижника. С детства Варфоломей, будущий Сергий Радонежский, видел, как родители молятся, трудятся, помогают другим. Именно их благочестие пробудило в нем стремление к иноческой жизни. Когда он возжелал уйти в монастырь, они не препятствовали, но с любовью благословили его, попросив лишь дождаться их кончины. После их смерти он удалился в пустынь, где и основал Троицкую обитель. Преподобные Кирилл и Мария приняли монашество в конце жизни. Церковь прославила их в лике святых. Их пример учит нас, что духовный подвиг родителей – это ежедневное служение Богу через семью, воспитание детей в вере. И именно такие семьи рождают великих угодников Божьих, каким стал преподобный Сергий Радонежский. Помолимся же им, чтобы и наши семьи укреплялись в благочестии.
0: Актуальная тема.
3: Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела. Преподобный Исаак Сирин.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
1: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: «Радио Вера». Вместе творим добро.
6: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Село Устье – тихое живописное местечко в Вологодской области. До областного центра 70 километров, до ближайшей железнодорожной станции более 30. Местные жители – люди среднего и старшего поколения. Их дети и внуки выросли, переехали в большие города. Татьяна Павловна Сергеева, историю которой я прочитала в одном из интернет-изданий, живет в этом селе с рождения уже больше 70 лет. Когда-то она была воспитателем в детском саду, позже – специалистом в Центре социального обслуживания населения. Пенсионерка и сегодня приходит на помощь всем, кто в ней нуждается. Точнее сказать, приезжает. Недавно Татьяне Павловне подарили велосипед с корзиной-багажником. И ей стало легче доставлять продукты подопечным. Их у нее 8 человек. Это бабушки и дедушки с инвалидностью, обусловленные ментальными нарушениями. «Я привожу им все необходимое», – рассказывает пенсионерка-волонтер. «Хлеб и крупы, фрукты и овощи, творог, молоко и сметану. Запасов продуктов каждому хватает примерно на 3 дня. Для подшефных Татьяна Сергеева не только курьер, но и помощница по хозяйству. Ей, сельской жительнице, любая работа по плечу. Летом косит на их участках траву, зимой чистит дорожки от снега, а еще помогает приводить в порядок жилье и оплачивать коммунальные услуги». По словам нашей героини, ее подопечные отказываются от поддержки социальных работников, потому что боятся пускать в дом незнакомцев. Женщина вспоминает, как непросто было завоевать их доверие. Она старалась сделать это постепенно, маленькими шагами, не настаивая на слишком тесном общении. Татьяна Павловна уверена, что без нее эти одинокие больные люди пропадут. У них нет семьи и нет родных. Разве можно оставить их одних, если они толком не знают, как жить? Да и ей самой, как она признается, хочется быть кому-то нужной и не нравится сидеть дома одной. А еще неравнодушная пенсионерка возглавляет районную организацию «Общество инвалидов», сопровождает пожилых людей в поликлинику на диспансеризацию, рассказывает школьникам о безопасном поведении на дорогах. К слову, ее собственные взрослые внуки, на радость бабушки, тоже стараются помогать окружающим. Татьяна Сергеева уверена, надо поддерживать каждого, кто попал в трудную ситуацию. А я надеюсь, что вам, как и мне, было радостно узнать об этой доброй и мудрой женщине. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера». Сегодня, 11 октября, церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Преподобный Харитон жил в Иконии, в правлении римского императора Аврелиана в IV веке. Как и многие христиане, он стал жертвой гонений, подвергся жесточайшим пыткам. Источником вдохновения и утешения Харитону служил пример святой мученицы Феклы, уроженки того же города, ученицы апостола Павла. Он искренне жаждал мученической кончины. Но прежний император был убит, а новый не преследовал христиан. Харитона освободили из заключения. Тогда святой решил посвятить свою жизнь Богу. На пути в Иерусалим его схватили разбойники и оставили одного, связанного в пещере. В ожидании смерти святой пламенно молился. В пещеру заползла змея и выпила вина из кувшина, отравив напиток своим ядом. Вернувшиеся разбойники умерли, едва пригубив питье. Преподобный Харитон обрел свободу. Он основал в Палестине 3 обители, каждая из которых стала центром притяжения христиан и крупным монастырем. По преданию, именно преподобный Харитон составил чин пострижения в монахи. Скончался Харитон-исповедник в глубокой старости и погребен в церкви построенный на месте той самой разбойничьей пещеры.
2: Церковь почитает преподобного Харитона как одного из столпов монашества. Сегодня мы просим святого исповедника. Праведный Харитон, моли Бога о нас. –

20 веке японцы примерили пиджаки, стали слушать и исполнять западную музыку. Но европейцев было трудно удивить попытками подражания популярным английским и американским певцам. В восточной культуре им нравился прежде всего национальный колорит. Лишь в конце 50-х годов на японской эстрадной сцене появились исполнители, которые смогли привлечь к себе внимание иностранцев. Это были девушки-близнецы Эми и Юми Ито. В 1963 году сестры записали песню композитора Хироси Миягавы на стихи поэта Такико Иватани «Каникулы любви». Она зазвучала по всему миру, и в России тоже. Зажигательная композиция на японском языке была выпущена на виниле в рамках сборника «Музыкальный калейдоскоп» на студии грамзаписи «Мелодия». А в 1966 году ее включил в свою картину «Нежность» узбекский режиссер Эльёр Ишмухамедов. На этот раз песня прозвучала на русском языке. Стихи на музыку Миягавы написал поэт Леонид Дербенев. Исполнила композицию Нина Пантелеева. Отечественный вариант получил название «Песня о счастливой любви». И кажется, он не уступает оригиналу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Читая тексты апостолов и евангелистов, мы обычно смотрим на них со стороны. Нам кажется, что они говорят либо о высоком богословии, либо о жизни давно минувших дней, прямого отношения к нам не имеющих. Но так ли это на самом деле? Доступен ли для нас апостольский опыт сегодня? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 и 12 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа весть».
3: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
2: Да вселится в мя сила Христова.
1: Нам бывает трудно представить себе жизнь людей прошлого, потому что в бытовом плане она довольно сильно отличается от нашей. Однако чувства, которые наполняли души людей, и отношения, которые выстраивались между ними, были бы нам хорошо понятны. Человечество изобрело невероятные вещи, и особенно на них богат 20 век. Но наши тела и наши души остались теми же. Мы не только видим и слышим, так же, как 2000 лет назад. Мы переживаем те же чувства, что и во времена Христа. Из послания апостола Павла известно, что Дух Святой, сходящий на каждого христианина в таинстве, которое в наши дни называется миропомазанием, открывает в нас особые дары, которыми мы призваны служить друг другу. Эти дары различны и зависят в том числе от того, чему мы сами больше расположены. Например, апостолы, которые в своих миссионерских трудах шли по разным странам с проповедью, явно имели дар проповеди, раз в итоге обратили ко Христу такое огромное число людей. Большинству из нас жизнь странствующего миссионера кажется чем-то совершенно далеким. Сегодня мы в большинстве своем не гонимы за Христа, и уж тем более не бываем восхищены до третьего неба. И все же, все мы хотя бы немного миссионеры. Читая в символе веры, что церковь называется апостольской, мы обычно думаем, что апостолы упоминаются как ее основатели. Но дело не только в этом. Слово «апостол» переводится как «посланник», а значит, церковь называется апостольской еще и потому, что она послана в мир спасать людей. И это значит, что всякий раз, когда кто-нибудь из нас говорит или делает что-нибудь, способствующее их спасению, мы можем осмыслить это как миссию, пусть даже очень незначительную по масштабу, но все же совершаемую ради Христа. Однако на этом пути, даже очень локальном и внешне незначительном, нас может подстерегать вполне серьезная опасность. Решив, что раз христианство – это истина, мы можем найти какие-то особые слова, которые точно убедят человека в нашей правоте. Или, встретив какое-нибудь чудо, рассказывать о нем так, будто бы оно всех гарантированно приведет к Богу. Правда, реальность обычно бывает другой. В итоге в нашей жизни всегда появляется немощь, которая мешает сделать все идеально. Нам бывает обидно, мы расстраиваемся, злимся и не понимаем, почему Бог не помогает нам в решении этой проблемы. И вот тут-то как раз важно расслышать слова, сказанные когда-то Спасителем апостолу Павлу. «Сила Божия в немощи совершается». И всякий раз, когда мы отчаиваемся и унываем о своем несовершенстве, нам стоит помнить, что главное действующее лицо в мире – Господь. И Он ведет мир к спасению, несмотря на все наши немощи.
0: Апостольские чтения.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Нестеровой 10 лет. Вместе с родителями и бабушкой она живет в Краснодарском крае. Саша хорошо читает, учит английский язык, любит петь, танцевать и кататься на ортопедическом велосипеде. А еще мечтает посещать школу, гулять с друзьями и стать самостоятельнее. У девочки детский церебральный паралич. Саша ходит на носочках, держась за опору, или передвигается на инвалидной коляске. Она старается использовать каждую возможность, чтобы двигаться и развиваться. Но сейчас Саша практически лишена возможности выходить из дома. Ее старая коляска сломалась и больше не подходит девочке по размеру. Маме Саши, у которой тоже есть инвалидность, тяжело самостоятельно вывозить дочь на улицу. Бабушка сопровождает Сашу на реабилитации, но без подходящей коляски такие поездки становятся настоящим испытанием. А кроме реабилитации, Саше нужно посещать школу, гулять, общаться с другими детьми. Все это помогает ей чувствовать себя обычным ребенком. Врачи говорят, что у Саши есть хорошие перспективы для развития. Для этого девочке необходимы регулярные занятия лечебной физкультурой и специальные аппараты на ноги. Но прежде всего, новая коляска, в которой Саша сможет безопасно и комфортно передвигаться. Ее стоимость неподъемна для семьи, где все доходы уходят на лекарства, лечение и занятия со специалистами. Фонд «Мои друзья» открыл сбор на новую коляску для Саши Нестеровой. Чтобы девочка могла выйти на прогулку, попасть на реабилитацию и стать самостоятельнее, поддержите ее на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Сегодня, 11 октября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги святителя Николая Сербского «Проповеди под горой». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.

Сегодня, 11 октября, Церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Преподобные Кирилл и Мария, родители Сергия Радонежского, почитаются как образцы святости и примеры истинно христианской семьи. Преподобный Кирилл состоял на службе у ростовских князей, не раз сопровождал их в Орду. Несмотря на свое высокое общественное положение, он не чурался простого деревенского труда. Супруги заботились о бедных, давали кров и пищу странникам. Из жития преподобного Сергия известно, что еще до рождения сына, во время богослужения, праведная Мария и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца. Преподобные Кирилл и Мария дали обещание посвятить ребенка Богу. Около 1328 года преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж. К тому времени их сын Варфоломей уже стал известен всей Руси как Сергий Радонежский. Глядя на пример сына, родители сами решились принять постриг в Ходьковском Покровском монастыре. Церковь причислила Кирилла и Марию к лику святых в 1992 году во время празднования 600-летия со дня представления преподобного Сергия. Доброе произошло от доброго, и лучшее приложилось к лучшему, дабы взаимно умножилась похвала и рожденного, и самих родивших во славу Божию. Так о родителях преподобного Сергия Радонежского писал блаженный Епифаний. Сегодня мы, как их духовные правнуки, просим об их отеческой любви и молитве. Преподобные Кирилл и Мария, молите Бога о нас.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: В Государственной Третьяковской галерее хранится очень известная картина художника Николая Богданова-Бельского. Называется она «Устный счет». В просторной комнате с дощатыми стенами и печкой идет урок математики. Ученики – крестьянские ребятишки. Это можно понять по их одежде. Старенькие, где-то прохудившиеся косоворотки, стоптанные лапти. На доске мелом написан длинный пример с дробью. Мальчишкам нужно решить его в уме. На их лицах сосредоточенность, интерес, творческий поиск. А в уголке на скамье сидит учитель. Интеллигентный, в строгом черном костюме. Ребята окружили его и наперебой делятся догадками. Видно, что они очень любят своего преподавателя. Так художник Богданов-Бельский изобразил урок в сельской школе, которую организовал педагог, просветитель и ученый, профессор Московского университета Сергей Александрович Рачинский. Его учеником когда-то был и сам живописец. Вот как описывала школу Рачинского для крестьянских ребят его родственница Ксения Александровна Боротынская. На двери образ Спасителя, благословляющего детей. Класс человек на 70. По стенам увешан иконами и рисунками учеников. Направо от класса комната, где в продолжении 20 лет жил сам Рачинский, и где постелью ему служил соломенный тюфяк. Сергея Александровича называли педагогом-подвижником. Он посвятил жизнь воплощению идеи русской национальной школы, основанной на принципах нравственности и православном мировоззрении. Сергей Рачинский родился в 1833 году в дворянской семье. Детство Сережи прошло в родительской усадьбе Татьево под Тверью, окруженной лесом и лугами. Неудивительно, что Сергей с детства полюбил природу. Для него она была видимым присутствием Бога на земле, его непостижимым творением. Как радовался Сережа, когда приходил на Троицу в храм. Пол был устлан травой, а иконостас украшен березовыми ветками. Он хотел изучать природу. И в 1849 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета.

0: Заметил, что дети совсем не слушают учителя. Отвлеченное, сухое изложение предмета было им неинтересно. Тогда Рачинский попросил разрешения самому провести занятие. И случилось чудо. Глаза ребятишек загорелись. Они с увлечением включились в урок. Так Сергей Александрович нашел свое призвание. Весь день с утра до вечера Рачинский проводил с учениками. Собирались рано, в 6 часов. И все вместе читали утренние молитвы. Потом общая трапеза. В 9 начинались уроки. Затем обед, игры на свежем воздухе. Ученики Рачинского пели в церкви на клиросе. Педагог даже разработал уникальную и успешную методику лечения заикания с помощью церковного пения. Вместе с учителем ребята несколько раз в год совершали пешее паломничество в Нило-Столобенскую пустынь на озере Селигер. В школе царил по-настоящему братский дух. Рачинский при этом не только финансировал учреждение и преподавал в нем, он выполнял еще и функции завхоза и дворника. Кое-кто посмеивался, мол, Рачинский служит своим крестьянам. А Сергей Александрович был рад это делать. Все, кто был с ним знаком, вспоминали о его удивительном даре любви к ближнему. Сохранилось письмо Рачинскому от его бывшего ученика-крестьянина Никифора Осипова. Он писал: «Когда не стану перед Богом на молитву, то готов сам себя отдать Богу за тебя. Сергей Александрович, ты нам будешь отец, а мы – дети твои».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Актриса Анна Широченко.
3: Когда-то в 90-е годы в первых беседах в храме один уважаемый мною священник очень смешно передавал представление какой-нибудь новоначальной дамы о спасении и молитве. Никакого подвига, все без усилий. Сидишь в кресле-качалке, на коленях пряжа со спицами и котенок. Потягиваешь свой кофе из чашечки и, медленно покачиваясь, время от времени произносишь: «Господи, помилуй». Мы смеялись, но понимали, что в этой шутке многое похоже на правду. Ведь нам казалось тогда, что раз мы в храме, все пойдет у нас гладко и хорошо. А потом спрашивали батюшку: «Отчего так трудно?» Он отвечал: «А что вы думали? Столько лет грешили и в один день хотите исправиться?» Прошли годы, многое изменилось. Какие-то грехи сразу, как дождем, прибило, а какие-то остались. И лень, к сожалению, никуда не делась. Говорят, три вагона легче разгрузить, чем порой на молитву встать. Да и молимся мы часто, как шутят, как в сказке: по усам текло, а в рот не попало. А от невнимания и суеты грубеет сердце. Лишь изредка говорим Богу что-то от всей души. Это происходит, когда очень больно или страшно. И я вот думаю о себе. Вроде бы ты из Москвы уехала, в монастыре на клиросе поешь, а все суетишься и бежишь куда-то. Марфа, Марфа, печешься о мнозе. А святитель Феофан Затворник писал, цитирую по памяти: «Если бы с наших очей спала завеса, и мы увидели, какое вокруг болото, и что каждый шаг грозит нам гибелью, то всякую минуту взывали бы: Господи, помилуй и спаси. А мы дерзаем идти без посоха, то есть без молитвы». Святые отцы говорят, что молиться надо, как Господь в Гефсиманском саду, до крови. Мы так не умеем. Но Господь нас учит. Учит разными путями. Упала как-то со стремянки в доме. Лежу, подняться не могу. Рядом нет никого. И смартфон далеко не дотянуться. Вот и появляется внимательная молитва. За все Бога поблагодаришь. И за его терпение. И за то, что учит нас. Болезнями и скорбями учит. Разговаривать с ним учит. Доверять ему. И вверять ему свою жизнь. Чтобы не мы, а он навел в ней порядок и дал душе мир.
1: Сюжеты.

0: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Бог не устает нам благотворить. Любой внимательный к своей жизни верующий человек может с легкостью вспомнить те случаи жизни, в которых Бог явил свою милость. Такие случаи должны нас подталкивать к определенным действиям. О том, какой именно должна быть наша реакция на благодеяние Божие, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
1: «И быть же належащую ему народу, дабыше слышали Слово Божие».
2: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
0: Совершенно очевидно, что услышанный нами сегодня евангельский отрывок повествует о чуде. Но о каком именно чуде? С одной стороны, мы видим описание необычайного улова рыбы, настолько большого и не поддающегося рациональному объяснению, что профессиональный потомственный рыбак апостол Петр был очень напуган. Он воспринял этот улов как прямое вмешательство Бога, фактически как богоявление, схожее с величественными и страшными богоявлениями Ветхого Завета. Именно этим переживанием продиктованы слова Петра: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Можно было бы остановить внимание на этом удивительном улове и сказать, что улов и есть самое важное чудо, ради описания которого апостол и евангелист Лука решил включить услышанный нами сегодня отрывок в свое Евангелие. Однако стоит обратить внимание и на дальнейшие события. Ужас, как пишет апостол Лука, объял не только Петра, но и всех свидетелей этого невероятного улова. Ну а затем апостолы вытащили наполненные рыбой лодки на берег и совершенно забыли как про рыбу, так и про свои лодки. С апостолами произошло то, что должно происходить с каждым человеком при вхождении в его жизнь Бога. Человек должен все свое внимание переключать на Бога и на Его слова. Однако на практике чаще всего происходит нечто иное. Если Бог каким-то невероятным путем посылает нам, скажем, квартиру, то вряд ли мы вслед за этим обретем такую любовь к Богу, что тут же забудем о появившейся чудесным путем квартире и отправимся подвязаться в каком-нибудь отдаленном монастыре. Скорее всего, будет нечто иное. Мы, конечно, Бога поблагодарим, а через какое-то время станем относиться к явленной им милости как к чему-то привычному и рядовому. Апостолы же мыслили иначе. Даже невероятно богатый улов, который можно было бы неплохо монетизировать, не стал для них препятствием на пути следования за Христом. Пусть же их пример послужит для нас вдохновением и образцом того, как христианину подобает относиться к неспосылаемым нам дарам Божиим.

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Библейское предание сообщает нам, что покровителя девства пречистой праведного старца Иосифа выбрали среди нескольких благочестивых пожилых мужей благодаря его посоху, возложенному на жертвенник и чудесно покрывшемуся листвой и благоуханными соцветиями, в отличие от прочих жезлов. Действительно, блюсти покой Пресвятой Девы достоин был только человек, носящий в себе Духа Божия. А мы, дети Богоматери по благодати, от нее самой будем обогащаться духом смирения, кротости, чистоты и любви.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». 8 октября Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Это день представления святого, которое произошло в 1392 году. Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
3: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, ну, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязается тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из кельи, пролетающих птиц очень красивых мимо кельи. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и в Ярославской, и Вологодской, и других областях. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия.
2: Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Верующие молятся ему о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, молятся о детях и сохранении жизни воинов на поле боя. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом в 2014 году. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью краевой столицы. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Right. радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
2: Сегодня я хочу рассказать вам историю про одну удивительную девочку из соседнего моего дома. Ее зовут Вика. Она учится в начальной школе. У Вики есть старший брат с особенностями здоровья. Для нее помогать ближним – это часть повседневной жизни. Для нее это норма. Недавно Вика с бабушкой пошли в продуктовый магазин, чтобы купить любимые шоколадные конфеты. После прилавка Вика увидела пожилую женщину, которая хотела купить печенье, но денег на него не хватало. Вика заметила, как растерялась пожилая женщина и предложила своей бабушке вместо своих любимых конфет купить пожилой женщине печенье. Бабушка согласилась, и они именно так и поступили. Для Вики это был не подвиг и не особый поступок. Для нее это было так же естественно, как сказать спасибо или просто улыбнуться. Здорово видеть, как маленький человек откликается на чужую боль и поступает по-христиански.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 11 октября, церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Святой Вячеслав, князь Чешский, происходил из княжеского рода и приходился внуком святой мученицы Людмилы. Его благочестивая бабушка настояла, чтобы внука рано начали учить славянской грамоте. А отец позаботился о том, чтобы Вячеслав знал латынь и другие науки. Вячеслав рано, всего в 18 лет, вступил на княжий престол. Однако он проявил себя как дальновидный политик и умный правитель. Его трудами в стране возводились новые храмы, принимались законы, облегчающие участь бедных. Князь Вячеслав начал строительство знаменитого собора Святого Вита в Праге. Однако среди придворной знати нашлись недовольные Вячеславом. Они устроили заговор в пользу его младшего брата Болеслава и склонили того к братоубийству. Святой был зарублен на пороге церкви. Вскоре Болеслав осознал свой тяжкий грех и раскаялся. Мощи святого были перенесены в собор святого Вита, где по сей день покоится по правую сторону от алтаря.
4: Церковь чтит память и труды святого Вячеслава Чешского по укреплению православия среди западных славян. Прославляя святого, мы просим его. Благоверный князь Вячеслав Чешский, моли Бога о нас. –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

«Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского – это жемчужина мирового балета, истории о любви, верности и самопожертвовании. Одна из удивительных особенностей шедевра в том, что его финал не предопределен раз и навсегда. В первоначальной версии 1877 года герои, принцесса Одетта, заколдованная злым волшебником прекрасного лебедя, и ее возлюбленный, принц Зигфрид, погибали в бурных волнах. Спустя годы, уже после смерти композитора, брат Чайковского, Модест Ильич, предложил счастливый конец. И эта версия быстро завоевала сердца зрителей. Сегодня каждый постановщик выбирает свой путь – трагический или светлый. Но в любой редакции неизменным остается главное – непобедимая сила любви. Даже в трагедии Одетта и Зигфрид воссоединяются в ином мире, и их чувство торжествует над злом. Сюжет, основанный на средневековой немецкой легенде, был сценарно оформлен драматургом Владимиром Бегичевым при непосредственном участии самого Чайковского. Это был первый опыт работы композитора в жанре балета. В то время балетная музыка, как правило, подчинялась сценическому действию. В «Лебедином озере» Чайковский предложил иной подход. Оркестр перестал быть лишь сопровождением танца и обрел самостоятельную симфоническую выразительность. Яркий пример тому – вальс на балу в честь дня рождения принца Зигфрида. Широкая мелодия вальса, мягкое кружение трехдольного ритма и тонкая оркестровка создают атмосферу светлого торжества. Этот эпизод давно вышел за пределы сцены и звучит в концертных залах как самостоятельное произведение. Фрагмент вальса из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении оркестра Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Читая тексты апостолов и евангелистов, мы обычно смотрим на них со стороны. Нам кажется, что они говорят либо о высоком богословии, либо о жизни давно минувших дней, прямого отношения к нам не имеющих. Но так ли это на самом деле? Доступен ли для нас апостольский опыт сегодня? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 и 12 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа весть».
3: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
2: Да вселится в мя сила Христова.
1: Нам бывает трудно представить себе жизнь людей прошлого, потому что в бытовом плане она довольно сильно отличается от нашей. Однако чувства, которые наполняли души людей, и отношения, которые выстраивались между ними, были бы нам хорошо понятны. Человечество изобрело невероятные вещи, и особенно на них богат 20 век. Но наши тела и наши души остались теми же. Мы не только видим и слышим так же, как 2000 лет назад. Мы переживаем те же чувства, что и во времена Христа. Из послания апостола Павла известно, что Дух Святой, сходящий на каждого христианина в таинстве, которое в наши дни называется миропомазанием, открывает в нас особые дары, которыми мы призваны служить друг другу. Эти дары различны и зависят в том числе от того, чему мы сами больше расположены. Например, апостолы, которые в своих миссионерских трудах шли по разным странам с проповедью, явно имели дар проповеди, раз в итоге обратили ко Христу такое огромное число людей. Большинству из нас жизнь странствующего миссионера кажется чем-то совершенно далеким. Сегодня мы в большинстве своем не гонимы за Христа, и уж тем более не бываем восхищены до третьего неба. И все же, все мы хотя бы немного миссионеры. Читая в символе веры, что церковь называется апостольской, мы обычно думаем, что апостолы упоминаются как ее основатели. Но дело не только в этом. Слово «апостол» переводится как «посланник», а значит, церковь называется апостольской еще и потому, что она послана в мир спасать людей. И это значит, что всякий раз, когда кто-нибудь из нас говорит или делает что-нибудь, способствующее их спасению, мы можем осмыслить это как миссию, пусть даже очень незначительную по масштабу, но все же совершаемую ради Христа. Однако на этом пути, даже очень локальном и внешне незначительном, нас может подстерегать вполне серьезная опасность. Решив, что раз христианство – это истина, мы можем найти какие-то особые слова, которые точно убедят человека в нашей правоте. Или, встретив какое-нибудь чудо, рассказывать о нем так, будто бы оно всех гарантированно приведет к Богу. Правда, реальность обычно бывает другой. В итоге в нашей жизни всегда появляется немощь, которая мешает сделать все идеально. Нам бывает обидно, мы расстраиваемся, злимся и не понимаем, почему Бог не помогает нам в решении этой проблемы. И вот тут-то как раз важно расслышать слова, сказанные когда-то Спасителем апостолу Павлу. «Сила Божия в немощи совершается». И всякий раз, когда мы отчаиваемся и унываем о своем несовершенстве, нам стоит помнить, что главное действующее лицо в мире – Господь. И Он ведет мир к спасению, несмотря на все наши немощи.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Недавно ездил к родственникам на юг России, в Ростов-на-Дону. Одно из ярких впечатлений от тех мест – невероятно красивый чернозем. Жирный, богатый, темный, как смоль. Так и хотелось зарыться руками в эту черную бархатную влагу, дышать густым воздухом пашни. Свое ведь, родное, в генах сидит. Земля-матушка, кормилица. Нахлынули воспоминания детства. Я вырос скорее на земле, нежели на асфальте. До поступления в вуз жил попеременно то в селе, то в поселке городского типа. Летом уж точно в селе. Сельским трудом занимался, землю и все, что на ней растет, знал и понимал. Все мои предки из деревенских, в городах осели только недавно. Отец так вообще жизнь без земли не мыслит. И меня к деревенскому труду с детства приучал. Я пошел по другому пути, но все равно тема земли зашита глубоко в сознании. И руки по простой работе скучают. Понимаешь, что уже не сможешь так жить, скорее всего. Город разбаловал комфортом. Но когда оказываешься на земле, чувствуешь такое глубокое-глубокое родство. И покой. Города нас вынули из этого покоя. От корней оторвали. Потому мельтешим и суетимся без меры, что внутреннего стержня лишились. А вместе с ним и покоя. Естественно, человеку на земле жить. Хорошо. Другое миросозерцание. Жизнь другая. Тяжелая в разных моментах, но по-хорошему другая. Кстати, христианство похоже на земледелие. В первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит об апостолах и о пастырях. «Мы соработники у Бога». Затем он прибавляет, обращаясь к пасомам. «Вы – Божия нива». Павел не случайно уподобляет верующих ниве, засеянному полю. Земледелие предполагает долгий труд с надеждой и показывает, что от человека успех зависит лишь частично. Он потрудился, землю подготовил, семя бросил. И, сделав свое дело, ждет помощи от Бога. Будет дождь и солнце в положенное время, можно ждать урожая. И то, если насекомые или звери не испортят плода, или резкая смена погоды не погубит возделанного. Сегодня мы заходим в супермаркет, покупаем яблоко, помидор, огурец в любое время года. Мы уже потеряли чувство молитвенного ожидания урожая, которое было свойственно древним. А в ветхозаветном обществе, например, сбор первых и последних плодов сопровождался религиозным праздником. Господь, заповедуя это, показывал людям, что взращивание плода есть своего рода чудо, тайна Божия. Сам человек такого не может сделать. Сельское хозяйство всегда было обставлено разными молитвенными чинами и праздниками. Жители современного мегаполиса уже не способны чувствовать это. Многие горожане, особенно молодежь, грядок и огородов вообще никогда не видели. Итак, христианство похоже на выращивание полезных плодов, на земледелие. Об этом стоит размышлять.
0: Частное мнение.

Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет иеромонах Иоанн Мерзляков. Разговор пойдет об учениках преподобного Сергия Радонежского, которые несли свое монашеское служение рядом с Москвой. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Музафаров. Поговорим о судьбе русского государственного деятеля конца XVIII века, министра путей сообщения Российской империи Михаила Ивановича Хилкова.

0: Сегодня, 11 октября, Церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Мученица Анна Лыкошина родилась в 1884 году в Санкт-Петербурге. Семья занимала достаточно высокое положение в обществе. Муж Анны Петровны был братом товарища министра внутренних дел. Анна Лыкошина была глубоко верующим человеком и постоянно посещала храм преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербурге. После революции и введения закона об отделении церкви от государства власти потребовали от приходов создать советы из мирян. Советы должны были взять на себя ответственность за сохранность национализированного церковного имущества. Анну Петровну уговорили, чтобы она вошла в состав приходского совета. По состоянию здоровья она не смогла активно участвовать в его работе. Несмотря на это, в 1924 году ее арестовали вместе с другими членами совета и священниками. На допросах она не признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях. Особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило Анну Петровну к 2 годам заключения в Соловецкий концлагерь. Условия там были настолько суровы, что Анна Лыкошина скончалась на Соловках 11 октября 1925 года. Новомученица Анна причислена к лику святых на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Среди жертв гонений на церковь в 20 веке были не только видные священники и архиереи, образованные богословы и проповедники, но и простые люди. Мученица Анна не искала подвига, но когда ей в вину поставили исповедание Христа, она не отреклась от своей веры.
1: Церковь чтит подвиг мученицы Анны и молитвенно просит ее: «Святая Анна, моли Бога о нас».

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Монгольский Алтай славится своими кристально чистыми ледниками. Два из них носят имена Александрин и Потанин. Они названы так в честь русских исследователей и супругов Григория и Александры Потаниных. Григорий Николаевич был рожден для дальних странствий. Правда, прежде чем отправиться в свою первую научную экспедицию, он побывал на каторге, куда попал за революционную деятельность. Свой 37-й год рождения Потанин встретил в ссылке, которую отбывал в городке Никольске. Там он подружился с Константином Лаврским. Однажды к Константину из Нижнего Новгорода приехали мама и сестра Шура, преподавательница епархиального училища. Первый, с кем Александра познакомилась в Никольске, был Потанин. Они много времени проводили вдвоем, и Саша восхищалась тем, что даже в ссылке Потанин не забросил научную работу. Александра уже вернулась домой, когда Григорий Николаевич прислал ей письмо с просьбой выслать ему часы для метеонаблюдений. Завязалась переписка. Спустя год Саша приехала в Никольск уже как невеста Потанина. Венчались они в скромной церквушке. Этот день изменил судьбу обоих. Александра стала для мужа музой дальних странствий, а он открыл перед ней путь в науку, о которой она мечтала с юности. «Только теперь моя жизнь обрела смысл», — говорила Потанина. По окончании ссылки супруги уехали в Петербург и стали хлопотать об организации экспедиции в Монголию. О том, что муж отправится туда один, Александра Викторовна и слышать не хотела. Знакомые завидовали ей, считая, что она отправляется в экзотический вояж. И это действительно было экзотикой, когда приходилось вброд переходить опасные реки, ночевать прямо в снегу или скакать на лошадях целый день. Но Потанина не просила к себе никакого снисхождения.

0: друга. Большой ученый, в быту Григорий Николаевич был удивительно непрактичен. Александра Викторовна боялась оставить мужа даже на минуту. Особенно после того, как, собираясь на доклад в географическом обществе, он забыл надеть галстук. «Хорошо, что председатель заметил это, снял с кого-то галстук и повязал мужу», – смеясь рассказывала Потанина. И никогда не говорила о том, что в том же географическом обществе ее за выдающиеся заслуги перед отечественной наукой наградили золотой медалью. Третья экспедиция супругов была в Китай. В 1890 году Потанины вернулись в Петербург уже знаменитыми на весь мир исследователями. Но здоровье Александры Викторовны было подорвано, а она скрывала болезни от мужа, который готовился к новой поездке в Тибет. Подвести супруга она не могла. Говорила, узнает, останется, а мешать ему – это ли мое предназначение? Четвертая экспедиция оказалась для Александры Викторовны роковой. Муж уговаривал ее не ехать. Тщетно. В дороге с ней случился удар. Сразу постаревший на несколько лет Потанин не отходил от жены ни на минуту. Она уже не могла говорить, но нашла в себе силы проститься с супругом. Сраженный потерей Григорий Николаевич прервал экспедицию. Он пережил Александру Викторовну на 23 года и все это время винил себя за то, что не доглядел. «Без Саши я потерял интерес и к жизни, и к науке», – говорил Потанин. Он вспоминал о Никольске, по которому когда-то бродили давшие клятву супружеской верности Григория и Александра. Они говорили о великом счастье совместного труда, о походе рука об руку к одной цели. Это тоже была клятва, и Потанины ее сдержали.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Бог не устает нам благотворить. Любой внимательный

0: к своей жизни верующий человек может с легкостью вспомнить те случаи жизни, в которых Бог явил свою милость. Такие случаи должны нас подталкивать к определенным действиям. О том, какой именно должна быть наша реакция на благодеяние Божие, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
1: «И быть же належащую ему народу, дабы же слышали Слово Божие».
2: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
0: Совершенно очевидно, что услышанный нами сегодня евангельский отрывок повествует о чуде. Но о каком именно чуде? С одной стороны, мы видим описание необычайного улова рыбы, настолько большого и не поддающегося рациональному объяснению, что профессиональный потомственный рыбак апостол Петр был очень напуган. Он воспринял этот улов как прямое вмешательство Бога, фактически как богоявление, схожее с величественными и страшными богоявлениями Ветхого Завета. Именно этим переживанием продиктованы слова Петра: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Можно было бы остановить внимание на этом удивительном улове и сказать, что улов и есть самое важное чудо, ради описания которого апостол и евангелист Лука решил включить услышанный нами сегодня отрывок в свое Евангелие. Однако стоит обратить внимание и на дальнейшие события. Ужас, как пишет апостол Лука, объял не только Петра, но и всех свидетелей этого невероятного улова. Ну а затем апостолы вытащили наполненные рыбой лодки на берег и совершенно забыли как про рыбу, так и про свои лодки. С апостолами произошло то, что должно происходить с каждым человеком при вхождении в его жизнь Бога. Человек должен все свое внимание переключать на Бога и на Его слова. Однако на практике чаще всего происходит нечто иное. Если Бог каким-то невероятным путем посылает нам, скажем, квартиру, то вряд ли мы вслед за этим обретем такую любовь к Богу, что тут же забудем о появившейся чудесным путем квартире и отправимся подвязаться в каком-нибудь отдаленном монастыре. Скорее всего, будет нечто иное. Мы, конечно, Бога поблагодарим, а через какое-то время станем относиться к явленной им милости как к чему-то привычному и рядовому. Апостолы же мыслили иначе. Даже невероятно богатый улов, который можно было бы неплохо монетизировать, не стал для них препятствием на пути следования за Христом. Пусть же их пример послужит для нас вдохновением и образцом того, как христианину подобает относиться к неспосылаемым нам дарам Божиим.

0: Новый день, новые возможности. Мы можем попросить прощения у тех, кого обидели. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Умение эффектно и остроумно говорить – ценное качество. В любой компании рады хорошему рассказчику и весельчаку. Но бывает и так, что наш собеседник слишком насмешлив. Не пропустит повода, чтобы не подшутить над ситуацией или человеком. Такая манера общения не только бывает обидна для окружающих, но и заставляет смотреть на мир однобоко, глазами критика. К тому же чрезмерная насмешливость отвлекает внимание от сути беседы, а зачастую снижает уровень разговора. Например, вы хотели поговорить на важную тему, затронуть глубокие смыслы, а вам в ответ: «Ты что такой серьезный? Не позавтракал?» Зачастую за подобными насмешливыми словами человек скрывает неуверенность, нежелание углубляться в беседу, а иногда и попытку доминировать. Что же делать, если вам приходится общаться с насмешником? Совет первый. Спокойно пропускайте якобы искрометные шутки и продолжайте свою линию разговора. Через некоторое время ваш собеседник поймет, что нужно изменить тактику. Совет второй. Отвечайте, давая альтернативную оценку ситуации. Например, ваш собеседник иронично высказался о вашей новой машине. Скажите в ответ: «Да, недостатки есть, но зато она очень нравится моей маме». Совет третий. Скажите в лицо, что вас не устраивает такой формат общения. Пусть собеседник поймет, что его язвительные слова – это вариант осуждения, и вам это кажется неприемлемым. Хотелось бы, чтобы насмешники поняли, что выбранный ими формат общения может даже испортить жизнь. Вспомним жену царя Давида, Милхолу, которая уничижила его в сердце своем. Она посмеялась над самым дорогим для него – любовью к Богу, и навсегда потеряла уважение супруга. Давайте постараемся сдабривать наше общение приятной шуткой, а не насмешкой. И главное, будем отличать одно от другого. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной Забилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня поговорим о том, как стать иконописцем. Дело в том, что отец Сергий является руководителем иконописного кружка при Ставропольской духовной семинарии. Отец Сергий, как вы считаете, какие главные качества должны быть у хорошего иконописца? Даже если человек отлично рисует, каждому ли под силу создать икону?
6: Знаете, мы, конечно, слишком высокие требования ставим иконе как таковой, да? И это нормально, то есть это хорошо и правильно. Ну, мы все знаем, что иконописец должен там вести особый образ жизни, очень концентрированно созерцательный там и так далее. Вот плюс ко всему, ну, иконописец, желательно, он не должен какие-то там писать другие вещи. То есть как бы он должен погружен быть в иконы. Но это все, понимаете, должен, это не значит, прям вот он обязан, вот, он как бы это вектор некий. То есть вот иконописец может быть и достаточно, скажем так, светским человеком, воцерковленным, но не таким, что вот он должен только молиться, поститься, больше ничего. Он может быть достаточно разносторонним. Это как бы не запрещено. Но, тем не менее, есть некий вектор иконописца, можно так сказать. Все мы знаем, конечно, преподобного Андрея Рублева. То есть вот стремиться должен к этому, к созерцанию, которое приличествует исихастам, да, монахам созерцательного образа жизни, молчальникам, безмолвникам. Потому что ведь мы же передаем то, что не видно. Иконописец передает даже не столько внешний образ, сколько внутренний, духовный образ. Вот мы всегда думаем, что такое духовный. То есть духовный может видеть только духовный. Да, это так. Но любой человек имеет духовное зрение. Когда мы даже общаемся, мы же в человеке видим не только внешнее. Мы его как будто некий внутренний мир познаем. Какие-то черты, которые, ну вот, знаете, из внешности никак не исходят. То есть это присуще любому человеку. Ну а иконописцу сам Бог, как говорится, велел погружаться туда, вот именно в эту созерцательную сторону духовную. Потому что ведь надо передать не просто образ Христа, да, как он внешне выглядел, но это как бы было бы очень просто, а передать вот это внутреннее какое-то созерцательное состояние. Потому что на самом деле, когда ты пишешь лик Христа, ты же его пишешь так, как ты его видишь внутри.
7: Внутри, да.
6: Да, то есть он преломляется через тебя. Как бы ты ни копировал, все равно каждая икона разная получается. Не, ну есть прям задачу ставить, скопировать. Да, вот есть икона какая-то древняя, там, Рублева, к примеру, и надо прям скопировать один в один. Но, как правило, иконописец этим не занимается. Он не копирует один в один. Он через себя преломляет. Да, он все-таки прикладывает часть своей души туда. И вот она вот в этом образе всегда есть. Поэтому, конечно, стремиться нужно к такому. Когда же приезжали, смотрели зарубежные там мастера, когда спрашивали, а кто у вас там иконописцы на Руси, самые великие? Ну, говорит, а вот Даниил Черный, Андрей Рублев, вот они самые большие мастера. А вот как бы поучиться, посмотреть, да поезжайте, посмотрите. Они смотрели, когда и говорили, а когда они вообще иконы пишут? В смысле, они сидят и смотрят на какие-то иконы, рассматривают, молятся, да? То есть, а когда же они пишут? А вот они, прежде чем начинать писать, они погружались в это созерцание. То есть он должен был найти тот момент, когда вот он сейчас захочет уже и краски положить на иконы, и явить тот лик, который вот у него там через его сердце, через его душу проходит. То есть это вот такой момент важный очень.
5: То есть художник пишет картину, у него вдохновение, а здесь вот таким образом.
6: Здесь понимаете как? Художник пишет картину, как я художник, я так вижу, знаете, да, такое расхожее выражение, да. Иконописец тоже видит. У него есть свое видение, но оно погружено в церковную, то есть вот в литургическую, понимаете, оно неотрывно от церкви. Если иконописец начнет писать вообще, как он хочет, это будет не икона. То есть там грань такая, знаете, можно перейти. Почему называется воцерковление? Нужно войти в этот дух единый, а дальше там творчество, пожалуйста. Оно может быть, и оно есть. Но только оно переплетено неразрывно с вот этой вот традицией церковной. Поэтому это церковное искусство.
5: Отец Сергей, для желающих присоединиться к занятиям в иконописном кружке, как к вам попасть?
6: К нам попасть очень просто. Нужно прийти, когда мы собираемся. По четвергам с 15 до 17 часов идет занятие. Собираемся мы в старой семинарии Дзержинского 155, 215-я аудитория. Нужно просто прийти к этому времени и сказать, я хочу посещать кружок иконописный.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
6: До свидания.
4: Богословие в красках.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Каждый день я читаю и слышу много историй из жизни людей. Среди них есть одна, которая особенно врезалась в мою память. Узнала об этой истории от моей однокурсницы Алины. Ей тогда было примерно 10 лет. Они с семьей жили в Тульской области. Алина вместе с друзьями часто бегала играть к реке, русло которой давно пересохло. Как-то раз осенью ребята пришли к обрыву у реки. На самом его краю стояло большое дерево. Ребята решили на него взобраться. Первой полезла Алина, а за ней все остальные. Процесс очень увлек детей, и они не заметили, что поднялись слишком высоко. На мгновение Алина посмотрела вниз и потеряла равновесие. Девочка чуть было не сорвалась. Вовремя успела ухватиться рукой за одну из веток. Друзья пытались подобраться к ней с разных сторон и помочь. В это время ветка, на которой висела Алина, надломилась. Стало понятно, что падение с обрыва неминуемо. Девочка была напугана и не знала, что делать. Но тут она вспомнила молитву «Отче наш», которую они читали вместе с мамой, и стала повторять ее про себя. Внезапно Алина ощутила уверенность в том, что все будет хорошо. Она зажмурила глаза и разжала руки. «Это было самое мягкое приземление в моей жизни», — вспоминала потом не раз моя однокурсница. Тогда ей удивительным образом удалось проскочить между двумя большими валунами. Она упала в кучу осенней листвы. Это ее и спасло. А еще спасла детская искренняя вера, с которой она живет и по сей день. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 11 октября, церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Сегодня церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с родиной русского монашества – Киево-Печерским монастырем. Сегодня совершается поминовение тех подвижников, которые почивают в ближних пещерах преподобного Антония. Этот праздник установлен в 1670 году, когда были завершены работы по воссозданию пещер, пострадавших от землетрясения. Известны имена более 70 праведников, чьи мощи почивают в ближних пещерах. Благодаря трудам исследователей совершаются новые археологические и архивные находки. Открываются имена и новые святые мощи. В соборе преподобных отцов Киево-Печерских мы прославляем преподобного Антония Первоначальника, первого пришедшего на берег Днепра в поисках отшельнической жизни. Там же покоится первый мученик на русской земле Иоанн, сын Феодора Варяга, преподобные Илья Муромский, Агапит, врач Безмездный, Нестор Летописец, преподобный Сергий Послушливый, Савва Чудотворец и другие столпы монашеского делания и русского православия. Церковь обращается к праведникам Киево-Печерским и молитвенно просит их: «Святые преподобные отцы Киево-Печерские, в ближних пещерах почивающие, молите Бога о нас».

В начале 1949 года в Московском театре «Сатиры» готовилась к постановке пьесы Николая Дьяконова «Свадьба с приданым». По замыслу режиссера Бориса Равенских, исполнители главных ролей, артисты Вера Васильева, Владимир Ушаков и Виталий Доронин, должны были петь на сцене. Стихи для будущих песен пытались писать многие авторы, однако все они казались постановщику неудачными. Между тем приближалась премьера. На репетициях актеры исполняли, что им заблагорассудится, лишь бы заполнить хронометраж. И это не способствовало нужному настрою. В феврале 1949 года поэт Алексей Фатьянов показал Борису Равенских три своих новых стихотворения. И тот утвердил их без сомнений. Оставалось положить тексты на музыку, и сделать это требовалось очень быстро. Первый спектакль был назначен на 12 марта. Фатьянов вспомнил, что его друг, композитор Борис Макроусов, отличается способностью быстро схватывать замыслы поэтов и режиссеров, находить невероятно точные напевы, создавать цельные, отвечающие духу пьесы музыкальные образы, передавать глубокие душевные переживания. Кроме того, Макроусов был творчески продуктивен, трудолюбив и требователен к себе. Фатьянов немедленно разыскал Бориса Андреевича в Союзе композиторов и сходу заявил: «Выручай! Срочно нужна музыка для трех песен к спектаклю «Свадьба с приданым». Узнав, что стихи уже готовы, композитор деловито предложил: «Пошли в актовый зал». Сев за фортепиано, он взял листочек с текстом «На крылечке твоем» и стал нащупывать мелодию, слегка касаясь клавиш. Фатьянов расплылся в улыбке. По его лицу можно было понять, что тихие звуки, исходящие из-под рук композитора, именно то, что нужно. Часа через два песня была готова, а через месяц ее уже напевали на улицах. Популярность песен из «Свадьбы с приданым» возросла еще больше весной 1953 года, когда Мосфильм выпустил в прокат экранизацию спектакля. Интересно, что исполняющие роли влюбленных Вера Васильева и Владимир Ушаков и в самом деле полюбили друг друга. Они поженились во время работы над спектаклем и пронесли свои чувства через всю долгую жизнь. Вспоминаешь об этом, глядя на кадры, снятые в далеком 1953 году, и особым смыслом наполняются слова песни. «Я люблю тебя так, что не сможешь никак ты меня никогда-никогда-никогда разлюбить».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Читая тексты апостолов и евангелистов, мы обычно смотрим на них со стороны. Нам кажется, что они говорят либо о высоком богословии, либо о жизни давно минувших дней, прямого отношения к нам не имеющих. Но так ли это на самом деле? Доступен ли для нас апостольский опыт сегодня? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 и 12 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа весть».
3: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
2: Да вселится в мя сила Христова.
1: Нам бывает трудно представить себе жизнь людей прошлого, потому что в бытовом плане она довольно сильно отличается от нашей. Однако чувства, которые наполняли души людей, и отношения, которые выстраивались между ними, были бы нам хорошо понятны. Человечество изобрело невероятные вещи, и особенно на них богат 20 век. Но наши тела и наши души остались теми же. Мы не только видим и слышим, так же, как 2000 лет назад. Мы переживаем те же чувства, что и во времена Христа. Из послания апостола Павла известно, что Дух Святой, сходящий на каждого христианина в таинстве, которое в наши дни называется миропомазанием, открывает в нас особые дары, которыми мы призваны служить друг другу. Эти дары различны и зависят в том числе от того, чему мы сами больше расположены. Например, апостолы, которые в своих миссионерских трудах шли по разным странам с проповедью, явно имели дар проповеди, раз в итоге обратили ко Христу такое огромное число людей. Большинству из нас жизнь странствующего миссионера кажется чем-то совершенно далеким. Сегодня мы в большинстве своем не гонимы за Христа, и уж тем более не бываем восхищены до третьего неба. И все же, все мы хотя бы немного миссионеры. Читая в символе веры, что церковь называется апостольской, мы обычно думаем, что апостолы упоминаются как ее основатели. Но дело не только в этом. Слово «апостол» переводится как «посланник», а значит, церковь называется апостольской еще и потому, что она послана в мир спасать людей. И это значит, что всякий раз, когда кто-нибудь из нас говорит или делает что-нибудь, способствующее их спасению, мы можем осмыслить это как миссию, пусть даже очень незначительную по масштабу, но все же совершаемую ради Христа. Однако на этом пути, даже очень локальным и внешне незначительным, нас может подстерегать вполне серьезная опасность. Решив, что раз христианство – это истина, мы можем найти какие-то особые слова, которые точно убедят человека в нашей правоте. Или, встретив какое-нибудь чудо, рассказывать о нем так, будто бы оно всех гарантированно приведет к Богу. Правда, реальность обычно бывает другой. В итоге в нашей жизни всегда появляется немощь, которая мешает сделать все идеально. Нам бывает обидно, мы расстраиваемся, злимся и не понимаем, почему Бог не помогает нам в решении этой проблемы. И вот тут-то как раз важно расслышать слова, сказанные когда-то Спасителем апостолу Павлу. «Сила Божия в немощи совершается». И всякий раз, когда мы отчаиваемся и унываем о своем несовершенстве, нам стоит помнить, что главное действующее лицо в мире – Господь. И Он ведет мир к спасению, несмотря на все наши немощи.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Леонтьева, радиоведущая, писатель.
0: Частное мнение.
2: Иногда, когда мне уж очень тревожно, и я слишком много читаю новости, заставляю себя сказать «стоп». Я перепробовала разные способы достижения этого «стопа» и нашла один единственный. Начинаю мысленно уходить в то время, когда жизнь была бесконечной и распахнутой, сверкающей, как море, и абсолютно чистой. Мне 5. Я люблю лепить из пластилина. Из-под моих лапок выходят, хоть и немного коряво, персонажи всех сказок, которые читает мне на ночь бабушка. Я чувствую себя великим творцом, потому что животные создаются мною, когда я хочу. И когда захочу, превращаются в ком, потерявшего всякий цвет пластилина. Пластилина много, но животных больше, поэтому часть персонажей приходится возвращать к изначальному виду – большому кому серо-буро-малиновой массы. Я хозяин этого процесса. Я творец. Мне 6. Родители решили сделать в квартире ремонт. Нам привезли много деревянных квадратиков для пола, и пока их сложили около стены, почти до потолка. По вечерам родители и дедушка с бабушкой собираются около телевизора, смотрят серию фильма «Место встречи изменить нельзя». Мне неинтересно смотреть со всеми, но захватывающе залезть в домик из будущего паркета и смотреть через окошечко, которое я себе проделала. Я никто, я невидимка. Я исчезла из их мира. Мне 7. Мы с бабушкой ездим в центр Москвы делать мне пластиночку для зубов. Дорога долгая, и бабушка, учительница литературы, учит со мной поэму «Евгений Онегин». Я не понимаю почти ничего, но строки так здорово ложатся в голову, как если бы они там были всегда. Так музыканты, наверное, учат песни на незнакомом языке. Онегин, добрый мой приятель, плюс бутерброд и стакан какао в утешение после зубного в кафетерии. Формула счастья очень проста. Мне 8, и дед впервые едет со мной по игрушечным магазинам, чтобы я сама себе выбрала мягкую игрушку. После 8-го магазина, а вдруг я что-то пропустила и где-то есть еще лучше, дед изнемогает, но тут я встречаю Бима. Это большая мягкая венгерская собака. Дед выдыхает, у меня друг. Дома я шью для него из красной тряпочки маленькое сердце, втыкаю себе иголку в палец и окропляю сердце своей кровью. Вшиваю в грудь Биму. Теперь мой друг со мной одной крови. Я творец. Я невидимка. Счастье – это просто. Другу можно отдать своей крови. А у вас какие мысли из детства, которые поддерживают в трудную минуту?
0: Частное мнение.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: Сегодня, 11 октября, Церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Преподобный Харитон жил в Иконии, в правлении римского императора Аврелиана в IV веке. Как и многие христиане, он стал жертвой гонений, подвергся жесточайшим пыткам. Источником вдохновения и утешения Харитону служил пример святой мученицы Феклы, уроженки того же города, ученицы апостола Павла. Он искренне жаждал мученической кончины. Но прежний император был убит, а новый не преследовал христиан. Харитона освободили из заключения. Тогда святой решил посвятить свою жизнь Богу. На пути в Иерусалим его схватили разбойники и оставили одного, связанного в пещере. В ожидании смерти святой пламенно молился. В пещеру заползла змея и выпила вина из кувшина, отравив напиток своим ядом. Вернувшиеся разбойники умерли, едва пригубив питье. Преподобный Харитон обрел свободу. Он основал в Палестине три обители, каждая из которых стала центром притяжения христиан и крупным монастырем. По преданию, именно преподобный Харитон составил чин пострижения в монахи. Скончался Харитон-исповедник в глубокой старости и погребен в церкви, построенной на месте той самой разбойничьей пещеры.
1: Церковь почитает преподобного Харитона как одного из столпов монашества. Сегодня мы просим святого исповедника. Праведный Харитон, моли Бога о нас. –

0: Среди стволов сверкают просени, как вспышки синего огня. Но ласков лик туманной осени, глядящий с неба на меня. Георгий Иванов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 2023 году в Москве на ВДНХ открылась масштабная выставка «Форум Россия». На ней регионы нашей страны продемонстрировали свои достижения в сфере науки, технологий, экономики и хозяйства. Интересно, что подобные мероприятия начали проводиться еще в Российской империи. Так, например, во второй половине XIX века, в 1872 году, в Москве состоялась политехническая выставка, одна из крупнейших в отечественной истории, которую современники называли грандиозным праздником науки и труда. Идея выставки была такова – доступным образом показать широкой публике, как научные достижения российского государства воплощаются в жизнь. Инициатором выступило императорское общество любители естествознания, антропологии и этнографии Московского университета. Организаторы смотрели в будущее. По их задумке, выставка должна была положить начало созданию в Москве просветительского научного политехнического музея. С высочайшего одобрения императора Александра II после нескольких лет тщательной подготовки 30 мая 1872 года состоялось торжественное открытие выставки. Ее приурочили к празднованию 200-летнего юбилея со дня рождения Петра Великого. Вокруг Кремля вырос целый город. Экспонаты разместились в Манеже, Александровском саду, на Варварской площади и набережной Москвы-реки вдоль Кремля до Москворецкого моста. Общая площадь выставки таким образом составила около 20 гектаров. Открытие началось с молебна, затем прозвучала кантата Петра Ильича Чайковского, которую композитор написал специально для этого торжественного момента. После официальной части посетители разошлись по павильонам, которых на выставке было более 80. Действовали 25 отделов – ботаники и садоводства, лесоводства, почт и телеграфов, детских учреждений, геолого-минералогический, морской, военный и многие другие. Чего только не было на этой выставке – от чертежей, моделей и схем до готовой продукции, например, паровозов или пароходов. Известный железнодорожный предприниматель Петр Губонин представил публике удивительное по тем временам новшество – вагон-садок для перевозки живой волжской стерляди. Свежую рыбу из этого вагона тут же на выставке готовили для всех желающих. В павильоне кондитера Кацараки посетители наблюдали за работой машины по производству шоколада. Ювелир Овчинников демонстрировал модель ботика Петра I из чистого серебра. А в павильоне фабрики медных и железных изделий промышленника Короткова можно было увидеть образцы флюгеров для храма Христа Спасителя. В рамках выставки

0: Выставка продемонстрировала научную и техническую мощь русской державы. Большинство экспонатов выставки 1872 года вошли впоследствии в экспозицию Политехнического музея. Их можно найти там и сегодня. И увидеть, как шагала в ногу со временем и прогрессом Российская империя.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Бог не устает нам благотворить. Любой внимательный к своей жизни верующий человек может с легкостью вспомнить те случаи жизни, в которых Бог явил свою милость. Такие случаи должны нас подталкивать к определенным действиям. О том, какой именно должна быть наша реакция на благодеяние Божие, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «И быть же належащую ему народу, дабы же слышали Слово Божие».
3: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере –

0: рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
1: Совершенно очевидно, что услышанный нами сегодня евангельский отрывок повествует о чуде. Но о каком именно чуде? С одной стороны, мы видим описание необычайного улова рыбы, настолько большого и не поддающегося рациональному объяснению, что профессиональный потомственный рыбак апостол Петр был очень напуган. Он воспринял этот улов как прямое вмешательство Бога, фактически как богоявление, схожее с величественными и страшными богоявлениями Ветхого Завета. Именно этим переживанием продиктованы слова Петра: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Можно было бы остановить внимание на этом удивительном улове и сказать, что улов и есть самое важное чудо, ради описания которого апостол и евангелист Лука решил включить услышанный нами сегодня отрывок в свое Евангелие. Однако стоит обратить внимание и на дальнейшие события. Ужас, как пишет апостол Лука, объял не только Петра, но и всех свидетелей этого невероятного улова. Ну а затем апостолы вытащили наполненные рыбой лодки на берег и совершенно забыли как про рыбу, так и про свои лодки. С апостолами произошло то, что должно происходить с каждым человеком при вхождении в его жизнь Бога. Человек должен все свое внимание переключать на Бога и на Его слова. Однако на практике чаще всего происходит нечто иное. Если Бог каким-то невероятным путем посылает нам, скажем, квартиру, то вряд ли мы вслед за этим обретем такую любовь к Богу, что тут же забудем о появившейся чудесным путем квартире и отправимся подвязаться в каком-нибудь отдаленном монастыре. Скорее всего, будет нечто иное. Мы, конечно, Бога поблагодарим, а через какое-то время станем относиться к явленной им милости как к чему-то привычному и рядовому. Апостолы же мыслили иначе. Даже невероятно богатый улов, который можно было бы неплохо монетизировать, не стал для них препятствием на пути следования за Христом. Пусть же их пример послужит для нас вдохновением и образцом того, как христианину подобает относиться к неспосылаемым нам дарам Божиим.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Клим Палеха. Литературные эскизы. Небо, а не дно. Прогулка по лесной тропинке вдоль лощины стала моим обычаем перед завтраком, когда мы с семьей приезжаем на дачу. Я гуляю, дышу, размышляю. И одним таким осенним утром я увидел монаха. Он сидел возле ручья на поваленном дереве. В его левой руке были четки, а рядом лежала трость. Вдруг он встал, взял трость, склонил голову и замер. Мне показалось, что он смотрит в воду. Что он там увидел, подумал я. И тут, будто услышав мои мысли, монах повернулся ко мне и подал рукой знак, подозвал к себе. Через минуту я стоял рядом и тоже смотрел в воду. В небольшой запруде, которая образовалась в этом месте, ничего особенного я не увидел. На дне лежали желтые листья и почерневшие ветки, но вдруг я все понял. Смотреть нужно было не на дно, а на небо. Небо, которое отражалось в воде. Я увидел, что сквозь тучи проявляется белый диск солнца, а через несколько секунд на лес пролились теплые лучи, и серая осень на моих глазах превратилась в золотую. Все вокруг стало благостным, я молча застыл с улыбкой на лице. А через минуту, когда тучи снова стали заволакивать голубую лагуну, образовавшуюся над нами, монах тоже улыбнулся, вложил мне в руку просфору и сказал: «Всегда смотри на небо, а не на дно». В этот момент вдалеке раздался звон колокола. Звонили в скиту, который находился примерно в километре от лощины. Монах осенил меня крестным знамением и зашагал в сторону своей обители.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: По-человечески с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа протоиерей Игорь Подоситников.
4: Если ты устал все держать под контролем, остановись. Перестань спорить с Богом из-за того, что не получается. Перестань возвращать то, что уже ушло. Перестань склеивать то, что продолжает ранить. Перестань делать вид, что тебе не больно, что ты всегда сильный, что справишься один. Иногда вера – это не когда ты все понимаешь, а когда сквозь боль говоришь: «Господи, я доверяю Тебе, да будет воля Твоя. Веди меня так, как Ты считаешь лучше. Отпусти то, что больше не можешь нести. Бог знает, как собрать твою жизнь заново и в лучшем для тебя варианте».
3: Храни вас Господь и всего вам доброго, дорогие друзья.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: На самом-то деле, сколько я сделал зла в этом мире? И чем же я буду хвалиться? Я могу говорить только о том, что Господь мне явил.
5: Актуальная тема.
7: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает архитектор Евгения Трифонова.
2: Я хочу рассказать историю про моего друга-сингапурца Ганеша. С первых дней знакомства Ганеш меня удивил своей активностью, открытостью, жизнелюбием, спортивностью. Я на него все время смотрела такими глазами восхищения. И я заметила, что он всегда очень скромно жил. Он очень скромно одевался, питался. При этом он работал консультантом, финансовым аналитиком в очень крупных компаниях. То есть, будучи таким молодым человеком, он очень хорошо зарабатывал. И когда я у него спросила: «Ганеш, почему ты не тратишь деньги направо-налево?» Он мне сказал, что когда мне был 21 год, я для себя определил смысл жизни. Я решил помогать людям, которые в этом нуждаются. И он мне рассказал, как он путешествовал когда-то по Индии. И где-то по телевизору он увидел кадры, как маленький мальчик процеживал грязную глиняную воду сквозь свою рубашонку. Он поехал в эту деревню, он нашел людей, технику и построил колодец. И он решил строить такие колодцы в деревнях, где люди ходят за десятки километров для того, чтобы принести себе домой воду. И так он ездил по Индии, потом по Камбодже, по Кении. Он находил такие деревни и как раз вот делал колодцы. И он их строил на территории церкви либо школы, чтобы никто из местных жителей не мог захватить и брать с других людей деньги за пользование колодцем. И он для себя решил, что за всю жизнь он хотел бы построить 1000 колодцев. И еще такая интересная вещь, связанная с этими колодцами. Он придумал такую концепцию, что он своим друзьям никогда не дарит подарки. Ни на дни рождения, ни на свадьбы. А те деньги, которые он потратил бы на эти подарки, он как раз вкладывает в строительство колодцев. И каково было мое удивление, когда спустя 2 года после нашего знакомства на свой день рождения я получила по почте фотографию, на которой были изображены камбоджийская семья, стоящая рядом с этим колодцем, и там была табличка с моим именем. Сказать, что это был самый лучший подарок в моей жизни, это ничего не сказать. Я очень люблю рассказывать эту историю своим друзьям, знакомым, чтобы вдохновлять людей на хорошие поступки.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 11 октября, церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Преподобные Кирилл и Мария, родители Сергия Радонежского, почитаются как образцы святости и примеры истинно христианской семьи. Преподобный Кирилл состоял на службе у ростовских князей, не раз сопровождал их в Орду. Несмотря на свое высокое общественное положение, он не чурался простого деревенского труда. Супруги заботились о бедных, давали кров и пищу странникам. Из жития преподобного Сергия известно, что еще до рождения сына, во время богослужения, праведная Мария и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца. Преподобные Кирилл и Мария дали обещание посвятить ребенка Богу. Около 1328 года преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж. К тому времени их сын Варфоломей уже стал известен всей Руси как Сергий Радонежский. Глядя на пример сына, родители сами решились принять постриг в Ходьковском Покровском монастыре. Церковь причислила Кирилла и Марию к лику святых в 1992 году во время празднования 600-летия со дня представления преподобного Сергия.
4: Доброе произошло от доброго, и лучшее приложилось к лучшему, дабы взаимно умножилась похвала и рожденного, и самих родивших во славу Божию. Так о родителях преподобного Сергия Радонежского писал блаженный Епифаний. Сегодня мы, как их духовные правнуки, просим об их отеческой любви и молитве. Преподобные Кирилл и Мария, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Русский композитор Александр Порфирьевич Бородин известен не только в музыкальных, но и в научных кругах. Это связано с тем, что основная деятельность Бородина была посвящена медицине и химии. Он являлся практикующим врачом, преподавателем медико-хирургической академии и выдающимся ученым-химиком, а музыкой занимался в качестве хобби. Бородин обращался к сочинительству в свободное время, урывками, и потому его музыкальное наследие весьма малочисленно. Зрелый период творчества Бородина был посвящен в основном масштабным сочинениям – опере «Князь Игорь» и симфониям. В поздние же годы композитор увлекся камерными жанрами и написал два струнных квартета. Интерес к этому инструментальному составу возник не случайно. В 1870-х годах в России активно развивается камерное исполнительство. Музыка, которая раньше звучала преимущественно в светских гостиных, становится полноправной участницей концертных программ. Возникают новые исполнительские коллективы, и у композиторов появляется стимул для сочинения в камерных жанрах. Если первый квартет создавался Бородиным на протяжении 4 с лишним лет, то написание второго заняло лишь несколько летних месяцев 1881 года. Композитор посвятил второй квартет любимой супруге Екатерине Сергеевне Протопоповой. В его музыке превалирует лирическое начало и светлый, духоподъемный настрой. Фрагмент первой части второго струнного квартета Александра Порфирьевича Бородина прозвучит в исполнении квартета имени Бородина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Читая тексты апостолов и евангелистов, мы обычно смотрим на них со стороны. Нам кажется, что они говорят либо о высоком богословии, либо о жизни давно минувших дней, прямого отношения к нам не имеющих. Но так ли это на самом деле? Доступен ли для нас апостольский опыт сегодня? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 и 12 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа весть».
3: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
2: Да вселится в мя сила Христова.
1: Нам бывает трудно представить себе жизнь людей прошлого, потому что в бытовом плане она довольно сильно отличается от нашей. Однако чувства, которые наполняли души людей, и отношения, которые выстраивались между ними, были бы нам хорошо понятны. Человечество изобрело невероятные вещи, и особенно на них богат 20 век. Но наши тела и наши души остались теми же. Мы не только видим и слышим, так же, как 2000 лет назад. Мы переживаем те же чувства, что и во времена Христа. Из послания апостола Павла известно, что Дух Святой, сходящий на каждого христианина в таинстве, которое в наши дни называется миропомазанием, открывает в нас особые дары, которыми мы призваны служить друг другу. Эти дары различны и зависят в том числе от того, чему мы сами больше расположены. Например, апостолы, которые в своих миссионерских трудах шли по разным странам с проповедью, явно имели дар проповеди, раз в итоге обратили ко Христу такое огромное число людей. Большинству из нас жизнь странствующего миссионера кажется чем-то совершенно далеким. Сегодня мы в большинстве своем не гонимы за Христа, и уж тем более не бываем восхищены до третьего неба. И все же, все мы хотя бы немного миссионеры. Читая в символе веры, что церковь называется апостольской, мы обычно думаем, что апостолы упоминаются как ее основатели. Но дело не только в этом. Слово «апостол» переводится как «посланник», а значит, церковь называется апостольской еще и потому, что она послана в мир спасать людей. И это значит, что всякий раз, когда кто-нибудь из нас говорит или делает что-нибудь, способствующее их спасению, мы можем осмыслить это как миссию, пусть даже очень незначительную по масштабу, но все же совершаемую ради Христа. Однако на этом пути, даже очень локальным и внешне незначительным, нас может подстерегать вполне серьезная опасность. Решив, что раз христианство – это истина, мы можем найти какие-то особые слова, которые точно убедят человека в нашей правоте. Или, встретив какое-нибудь чудо, рассказывать о нем так, будто бы оно всех гарантированно приведет к Богу. Правда, реальность обычно бывает другой. В итоге в нашей жизни всегда появляется немощь, которая мешает сделать все идеально. Нам бывает обидно, мы расстраиваемся, злимся и не понимаем, почему Бог не помогает нам в решении этой проблемы. И вот тут-то как раз важно расслышать слова, сказанные когда-то Спасителем апостолу Павлу. «Сила Божия в немощи совершается». И всякий раз, когда мы отчаиваемся и унываем о своем несовершенстве, нам стоит помнить, что главное действующее лицо в мире – Господь, и Он ведет мир к спасению, несмотря на все наши немощи.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: По субботам я работаю в частной школе. Даю уроки музыки. Среди моих учеников много ребят дошкольного возраста, которые приходят на общеразвивающие музыкальные занятия. Такие уроки проходят в группе. Я стараюсь, чтобы детям было интересно, весело. Поэтому мы часто играем в разные музыкальные игры. С их помощью ребята гораздо быстрее запоминают новые музыкальные термины. И вот однажды ко мне в уже сложившуюся группу привели новую девочку по имени Ксюша. Она стеснялась и робела, как часто бывает, когда ребенок оказывается в незнакомом месте. Я, как учительница, старалась сделать так, чтобы новенькая почувствовала себя комфортно. И потому предложила ребятам поиграть в очередную игру. Охваченная азартом, Ксюша быстро забыла про свою скованность. Начала разговаривать с другими ребятами, а под конец еще и выиграла. Победителю игры я вручила леденец. Ксюша ушла с урока, счастливо размахивая леденцом, в самом прекрасном настроении. Я же была довольна, что новая ученица без проблем влилась в сложившуюся группу. Однако вечером мне написала мама другой девочки, обучающейся в том же классе. Эта девочка, Соня, занималась уже давно, но среди детей была самой младшей. Оказывается, приход новой ученицы и доставшийся ей леденец произвели на Соню сильное впечатление. Вернувшись домой после урока, Соня долго плакала, что приз в игре достался не ей. Скажу вам честно, я расстроилась. Пытаясь порадовать новую ученицу, я как-то упустила из виду особенности остальных. То, что взрослому кажется малозначимым, неважным, пятилетнему ребенку представляется трагедией. Маленькая Соня так хотела выиграть и получить леденец, а победа досталась другой. Мне, как учительнице, разумнее было бы не давать никакой награды или одарить всех. Очень жаль, что я об этом не подумала. Но этот случай навел меня на другую мысль. Бог, в школе жизни которого обучается множество людей, никогда не выпускает из виду одного, чтобы вознаградить другого. Он печется о благе всех и вся одновременно. Осознание, что кому-то посылаются любовь, здоровье, карьера и прочее благо, а кому-то нет, ошибочно. Для каждого из нас у Господа припасены подарки. Так мы, подобно маленькой Соне, можем мечтать о метафорическом леденце. Но Бог, видя наши желания, уже приготовил для нас что-то другое. Леденец хорош, бесспорно, но от сахара мало пользы. Задуманный подарок будет намного лучше пустяковой конфеты. И я горячо верю в это.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: «Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви». Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

Вот-вот разорвутся, кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся, разбиваются мысли, а черные скалы и теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: угасла, любовь не остыла, заблудилась напрасно, навестить обещала, но любовь не угасла, и душа не пропала.
1: Сегодня, 11 октября, церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Святой Вячеслав, князь Чешский, происходил из княжеского рода и приходился внуком святой мученицы Людмиле. Его благочестивая бабушка настояла, чтобы внука рано начали учить славянской грамоте. А отец позаботился о том, чтобы Вячеслав знал латынь и другие науки. Вячеслав рано, всего в 18 лет, вступил на княжий престол. Однако он проявил себя как дальновидный политик и умный правитель. Его трудами в стране возводились новые храмы, принимались законы, облегчающие участь бедных. Князь Вячеслав начал строительство знаменитого собора Святого Вита в Праге. Однако среди придворной знати нашлись недовольные Вячеславом. Они устроили заговор в пользу его младшего брата Болеслава и склонили того к братоубийству. Святой был зарублен на пороге церкви. Вскоре Болеслав осознал свой тяжкий грех и раскаялся. Мощи святого были перенесены в собор Святого Вита, где по сей день покоится по правую сторону от алтаря.
2: Церковь чтит память и труды святого Вячеслава Чешского по укреплению православия среди западных славян. Прославляя святого, мы просим его. Благоверный князь Вячеслав Чешский, моли Бога о нас. –

0: Осень – это время, когда мир тихо шепчет, а не шумит. И это наш шанс услышать в этой тишине что-то важное. Митрополит Калужский и Боровский, Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В 1946 году на вступительные экзамены во Всесоюзный государственный институт кинематографии пришел человек в солдатской форме. По документам ему было 27 лет. Но на вид экзаменаторы, пожалуй, дали бы гораздо больше. В темных густых волосах пробивалась седина, пронзительные карие глаза смотрели с какой-то затаенной грустью. Впрочем, это можно было понять. Совсем недавно отгремела Великая Отечественная война, которую этот парень прошагал от первого до последнего дня. В 41-м ушел на фронт добровольцем. Воевал на Северном Кавказе. Сражался за Сталинград. Демобилизовался и сразу на экзамены. Он с детства мечтал стать актером. Звали его Сергей Бондарчук. Подняв на экзаменаторов глубокие глаза, Сергей читал гоголевскую «Птицу-тройку», знаменитый отрывок из поэмы «Мертвые души». Читал проникновенно. И было видно, что каждое слово он пропускает через сердце. Клара Лучко вспоминала, что Бондарчук тогда буквально заворожил приемную комиссию. Казалось, ему и играть ничего не надо. Просто сказать фразу, посмотреть, и сразу веришь, вспоминала актриса. О том, что Сергей Федорович Бондарчук – актер и режиссер от Бога, часто говорили и многие другие его коллеги. Когда в 1959 году на экраны вышла дебютная режиссерская работа Бондарчука «Картина «Судьба человека», снятая по одноименному рассказу Шолохова, люди уходили с сеансов потрясенные. Среди зрителей был художник Александр Шилов. Спустя годы он делился своими впечатлениями от фильма. Так проникнуться горем героев, выразить и страдания, и счастье мог только художник с обостренной, отзывчивой душой, говорил живописец. Помимо того, что Сергей Бондарчук был тонким и чутким мастером, он сумел сделать поистине невозможное. В безбожные советские годы он проповедовал в искусстве евангельские ценности. Исследуя душу своих героев, он стремился приблизиться к христианскому пониманию человека, доброго, сопереживающего, простого. Может быть, поэтому людям было так близко его творчество. Когда Бондарчук работал над созданием своего эпохального кинополотна, экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», ему помогал народ. Военные точь-в-точь воссоздали батарею генерала-лейтенанта Раевского. Жители Петербурга раздобыли и принесли на съемки два старинных дуэльных пистолета. Актрису на роль Наташи Ростовой искали всей страной. На Мосфильм приходили мешки писем с фотографиями кандидаток. В создании исторических костюмов и военной техники участвовали заводы, фабрики и мастерские всего Совета.

0: Помня отцовский завет, Бондарчук своими работами показал, как высока может быть миссия актера и режиссера. Он создавал фильмы такой силы, что зритель не просто получал эстетическое удовольствие, но и рос душою, переосмысливал собственную жизнь, становился лучше, чище, добрее, сострадательнее. Сергей Бондарчук сам по натуре был именно таким. Коллеги по съемочной группе говорили, что у него была щедрая, милосердная душа. Во время работы Сергей Федорович относился к подчиненным с огромной деликатностью. Не оставлял он их и вне съемочной площадки. Помогал. Кого-то устраивал в больницу, для кого-то хлопотал о выдаче квартиры. И всегда находил время, чтобы просто поговорить, поддержать. Киносценарист Геннадий Шпаликов говорил, что в творчестве Бондарчука было необычайно ярко выражено духовное начало человека. И тысячи людей стали немного лучше благодаря его фильму.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Актриса Анна Широченко.
3: Когда-то в 90-е годы, в первых беседах в храме, один уважаемый мною священник очень смешно передавал представление какой-нибудь новоначальной дамы о спасении и молитве. Никакого подвига, все без усилий. Сидишь в кресле-качалке, на коленях пряжа со спицами и котенок. Потягиваешь свой кофе из чашечки и, медленно покачиваясь, время от времени произносишь: «Господи, помилуй!» Мы смеялись, но понимали, что в этой шутке многое похоже на правду. Ведь нам казалось тогда, что раз мы в храме, все пойдет у нас гладко и хорошо. А потом спрашивали батюшку: «Отчего так трудно?» Он отвечал: «А что вы думали? Столько лет грешили и в один день хотите исправиться?» Прошли годы, многое изменилось. Какие-то грехи сразу, как дождем, прибило, а какие-то остались. И лень, к сожалению, никуда не делась. Говорят, три вагона легче разгрузить, чем порой на молитву встать. Да и молимся мы часто, как шутят, как в сказке. По усам текло, а в рот не попало. А от невнимания и суеты грубеет сердце. Лишь изредка говорим Богу что-то от всей души. Это происходит, когда очень больно или страшно. И я вот думаю о себе. Вроде бы ты из Москвы уехала. В монастыре на клиросе поешь, а все суетишься и бежишь куда-то. Марфа, Марфа, печешься о мнозе. А святитель Феофан Затворник писал, цитирую по памяти: «Если бы с наших очей спала завеса, и мы увидели, какое вокруг болото, и что каждый шаг грозит нам гибелью, то всякую минуту взывали бы: Господи, помилуй и спаси. А мы дерзаем идти без посоха, то есть без молитвы». Святые отцы говорят, что молиться надо, как Господь в Гефсиманском саду, до крови. Мы так не умеем. Но Господь нас учит. Учит разными путями. Упала как-то со стремянки в доме. Лежу, подняться не могу. Рядом нет никого. И смартфон далеко не дотянуться. Вот и появляется внимательная молитва. За все Бога поблагодаришь. И за его терпение. И за то, что учит нас. Болезнями и скорбями учит. Разговаривать с ним учит. Доверять ему. И вверять ему свою жизнь. Чтобы не мы, а он навел в ней порядок. И дал душе мир.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Бог не устает нам благотворить. Любой внимательный к своей жизни верующий человек может с легкостью вспомнить те случаи жизни, в которых Бог явил свою милость. Такие случаи должны нас подталкивать к определенным действиям. О том, какой именно должна быть наша реакция на благодеяние Божие, повествует звучащий сегодня во время литургии в православии.

0: православных храмах, отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
1: «И быть же належащую ему народу, дабы же слышали Слово Божие».
2: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
0: Совершенно очевидно, что услышанный нами сегодня евангельский отрывок повествует о чуде. Но о каком именно чуде? С одной стороны, мы видим описание необычайного улова рыбы, настолько большого и не поддающегося рациональному объяснению, что профессиональный потомственный рыбак апостол Петр был очень напуган. Он воспринял этот улов как прямое вмешательство Бога, фактически как богоявление, схожее с величественными и страшными богоявлениями Ветхого Завета. Именно этим переживанием продиктованы слова Петра: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Можно было бы остановить внимание на этом удивительном улове и сказать, что улов и есть самое важное чудо, ради описания которого апостол и евангелист Лука решил включить услышанный нами сегодня отрывок в свое Евангелие. Однако стоит обратить внимание и на дальнейшие события. Ужас, как пишет апостол Лука, объял не только Петра, но и всех свидетелей этого невероятного улова. Ну а затем апостолы вытащили наполненные рыбой лодки на берег и совершенно забыли как про рыбу, так и про свои лодки. С апостолами произошло то, что должно происходить с каждым человеком при вхождении в его жизнь Бога. Человек должен все свое внимание переключать на Бога и на Его слова. Однако на практике чаще всего происходит нечто иное. Если Бог каким-то невероятным путем посылает нам, скажем, квартиру, то вряд ли мы вслед за этим обретем такую любовь к Богу, что тут же забудем о появившейся чудесным путем квартире и отправимся подвязаться в каком-нибудь отдаленном монастыре. Скорее всего, будет нечто иное. Мы, конечно, Бога поблагодарим, а через какое-то время станем относиться к явленной им милости как к чему-то привычному и рядовому. Апостолы же мыслили иначе. Даже невероятно богатый улов, который можно было бы неплохо монетизировать, не стал для них препятствием на пути следования за Христом. Пусть же их пример послужит для нас вдохновением и образцом того, как христианину подобает относиться к неспосылаемым нам дарам Божиим.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Библейское предание сообщает нам, что покровителя девства пречистой праведного старца Иосифа выбрали среди нескольких благочестивых пожилых мужей благодаря его посоху, возложенному на жертвенник и чудесно покрывшемуся листвой и благоуханными соцветиями, в отличие от прочих жезлов. Действительно, блюсти покой Пресвятой Девы достоин был только человек, носящий в себе Духа Божия. А мы, дети Богоматери по благодати, от нее самой будем обогащаться духом смирения, кротости, чистоты и любви.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благие. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй меня». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я много раз убеждалась в том, что инвалидность – это не приговор, а история, которую опубликовал портал «Милосердие» – очередное тому подтверждение. Москвичка Мария Нефедова живет с синдромом Дауна без малого 60 лет. А около 20 лет назад она стала первым в России и долгое время была единственным официально трудоустроенным человеком с синдромом Дауна. С тех пор наша героиня работает в благотворительном фонде «Синдром любви». Мария – ассистент педагога, помогает специалистам проводить занятия с детьми в центре сопровождения семьи. Когда Маша появилась на свет, сотрудник роддома посоветовал ее маме отказаться от малышки. Но родители не согласились. «Это просто ребенок, которого надо воспитать. Никаких других мыслей у нас не было», – вспоминает папа Юрий Петрович события тех лет. Родители занимались развитием Машеньки и старались расширять круг ее общения. Девочка ходила в детский сад, потом в школу и много времени проводила во дворе, играя со сверстниками. По мнению врачей, для синдрома Дауна характерно, среди прочего, системное недоразвитие речи. Но Мария Нефедова разговаривает связно и понятно. Она долгое время была ведущей актрисой театра простодушных, уникального творческого коллектива, в котором играют люди с синдромом Дауна. Маша уверена: «Я такая, какая есть, благодаря покойной маме. Она учила меня правильно говорить. Мама разговаривала со мной нараспев, пропевала каждую гласную букву в слове. Еще мама научила ее ездить на метро, незаметно присматривая из соседнего вагона. А когда дочери было уже за 30, мама привела ее в фонд Downside Up, который является партнером фонда «Синдром любви». Именно здесь, после испытательного срока, Маша получила работу. Сегодня Маша Нефедова – добросовестный сотрудник со стажем. Она помогает педагогам-дефектологам заниматься с особенными детьми, а главное – сама служит примером для их родителей. Те общаются с Машей, доброй и разумной женщиной с синдромом Дауна, и понимают – у их детей есть будущее. Мария так им и говорит: «Посмотрите на меня. Со мной мама много занималась, и теперь у меня все хорошо». А у меня от этих слов на душе тепло, ведь пример Марии Нефедовой еще раз показывает, что любовь, внимание и забота близких побеждают медицинские прогнозы. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 11 октября, церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Мученица Анна Лыкошина родилась в 1884 году в Санкт-Петербурге. Семья занимала достаточно высокое положение в обществе. Муж Анны Петровны был братом товарища министра внутренних дел. Анна Лыкошина была глубоко верующим человеком и постоянно посещала храм преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербурге. После революции и введения закона об отделении церкви от государства власти потребовали от приходов создать советы из мирян. Советы должны были взять на себя ответственность за сохранность национализированного церковного имущества. Анну Петровну уговорили, чтобы она вошла в состав приходского совета. По состоянию здоровья она не смогла активно участвовать в его работе. Несмотря на это, в 1924 году ее арестовали вместе с другими членами совета и священниками. На допросах она не признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях. Особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило Анну Петровну к 2 годам заключения в Соловецкий концлагерь. Условия там были настолько суровы, что Анна Лыкошина скончалась на Соловках 11 октября 1925 года. Новомученица Анна причислена к лику святых на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Среди жертв гонений на церковь в XX веке были не только видные священники и архиереи, образованные богословы и проповедники, но и простые люди. Мученица Анна не искала подвига, но когда ей в вину поставили исповедание Христа, она не отреклась от своей веры.
2: Церковь чтит подвиг мученицы Анны и молитвенно просит ее: «Святая Анна, моли Бога о нас».

Одним из ярких плодов сотрудничества режиссера Эльдара Рязанова и драматурга Эмиля Брагинского стала лирическая комедия «Служебный роман». Картина оказалась лидером проката 1978 года. Ее посмотрели 58 миллионов зрителей. Одним из несомненных достоинств фильма критики называли музыкальные композиции Андрея Петрова. Большинство из этих произведений было написано на стихи поэтов 20 века. И это не случайно. Авторы фильма стремились, чтобы тексты звучали в унисон насущным потребностям, проблемам, переживаниям современников. И им это удалось. Лишь одна из песен написана в 18 столетии. Строки «Моей душе покоя нет» принадлежат Роберту Бёрнсу. На русский язык произведение перевел Самуил Маршак. Слушая этот романс, трудно предположить, что его слова родились более 200 лет назад. Наверное, потому что в любые времена без любви прожить невозможно. Душа ищет возможности любить. Об этом писал шотландский поэт Роберт Бёрнс. Об этом поет Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Читая тексты апостолов и евангелистов, мы обычно смотрим на них со стороны. Нам кажется, что они говорят либо о высоком богословии, либо о жизни давно минувших дней, прямого отношения к нам не имеющих. Но так ли это на самом деле? Доступен ли для нас апостольский опыт сегодня? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 и 12 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа весть.
3: Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими». Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
2: Да вселится в мя сила Христова.
1: Нам бывает трудно представить себе жизнь людей прошлого, потому что в бытовом плане она довольно сильно отличается от нашей. Однако чувства, которые наполняли души людей, и отношения, которые выстраивались между ними, были бы нам хорошо понятны. Человечество изобрело невероятные вещи, и особенно на них богат 20 век. Но наши тела и наши души остались теми же. Мы не только видим и слышим, так же, как 2000 лет назад. Мы переживаем те же чувства, что и во времена Христа. Из послания апостола Павла известно, что Дух Святой, сходящий на каждого христианина в таинстве, которое в наши дни называется миропомазанием, открывает в нас особые дары, которыми мы призваны служить друг другу. Эти дары различны и зависят в том числе от того, чему мы сами больше расположены. Например, апостолы, которые в своих миссионерских трудах шли по разным странам с проповедью, явно имели дар проповеди, раз в итоге обратили ко Христу такое огромное число людей. Большинству из нас жизнь странствующего миссионера кажется чем-то совершенно далеким. Сегодня мы в большинстве своем не гонимы за Христа, и уж тем более не бываем восхищены до третьего неба. И все же, все мы хотя бы немного миссионеры. Читая в символе веры, что церковь называется апостольской, мы обычно думаем, что апостолы упоминаются как ее основатели. Но дело не только в этом. Слово «апостол» переводится как «посланник», а значит, церковь называется апостольской еще и потому, что она послана в мир спасать людей. И это значит, что всякий раз, когда кто-нибудь из нас говорит или делает что-нибудь, способствующее их спасению, мы можем осмыслить это как миссию, пусть даже очень незначительную по масштабу, но все же совершаемую ради Христа. Однако на этом пути, даже очень локальном и внешне незначительном, нас может подстерегать вполне серьезная опасность. Решив, что раз христианство – это истина, мы можем найти какие-то особые слова, которые точно убедят человека в нашей правоте. Или, встретив какое-нибудь чудо, рассказывать о нем так, будто бы оно всех гарантированно приведет к Богу. Правда, реальность обычно бывает другой. В итоге в нашей жизни всегда появляется немощь, которая мешает сделать все идеально. Нам бывает обидно, мы расстраиваемся, злимся и не понимаем, почему Бог не помогает нам в решении этой проблемы. И вот тут-то как раз важно расслышать слова, сказанные когда-то Спасителем апостолу Павлу. «Сила Божия в немощи совершается». И всякий раз, когда мы отчаиваемся и унываем о своем несовершенстве, нам стоит помнить, что главное действующее лицо в мире – Господь, и Он ведет мир к спасению, несмотря на все наши немощи.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк. Культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: Когда у нас родился первый сын, Степан, в нашей семье уже росли три девочки. А тут мальчик. И в моей голове поселилась неотступная мысль: Степе нужен брат. Моя уверенность в том, что сыну нужен именно брат, и как можно скорее, подкреплялась еще и проявлениями характера Степана. Утром, как только он открывал глаза, говорил: «Пап, пойдем биться». Постоянные шумные игры и никакой ласки к сестрам. Такой маленький мужичок. Значит, ему нужен напарник для мальчишеских игр. Слава богу, муж мудро отнесся к моему настроению, как-то успокоил. Прошло 2,5 года, я снова забеременела, но родила Степе не брата, а еще одну сестру. «Как же так?» – думала я. «Почему Господь так поступил? Он же знал, как Степе нужен брат, как я хотела мальчика». Но дочку назвали Юлей, по-домашнему Лёлей. Шло время, дочка росла, а мы наблюдали, как в маленьком ребенке проявлялась любовь и Божий замысел. Неожиданно, необычно. Наша малышка просыпалась раньше всех и тихонечко играла, пока остальные спят. Никого не беспокоила. Но как только просыпался Степан, она бросала все игрушки и начинала его целовать. Лёля всегда делилась с ним первым куском любого лакомства, которое ей давали. На улице всегда держала брата за руку. В общем, как говорится, ходила за Стёпой хвостиком и изливала на него всю свою любовь и заботу. И все это не прошло бесследно. Постепенно Степан научился не только принимать эту любовь, но и сам стал невероятно заботливым и любящим мальчиком. Полностью изменилось его поведение по отношению к старшим сестрам. Теперь он встречал их с объятиями и улыбкой, делился конфетами, любимыми мандаринами. Но и этим не ограничилось. Родители одноклассников Степы часто рассказывают, как Степан поддержал друга, сказал что-то доброе или подарил самодельную открытку на праздник. Просто удивительно, что мне не сразу стало очевидно, что Господь лучше знает, кто, где и когда должен родиться. Любовь от Бога через мою маленькую девочку так приумножилась и дала плоды. А братик? А братика для Степы мы все-таки родили еще через 3 года. Славлю Бога и поражаюсь тому, как непостижим и идеален его замысел.
0: Частное мнение.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет иеромонах Иоанн Мерзляков. Разговор пойдет об учениках преподобного Сергия Радонежского, которые несли свое монашеское служение рядом с Москвой. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Музафаров. Поговорим о судьбе русского государственного деятеля конца XVIII века, министра путей сообщения Российской империи Михаила Ивановича Хилкова.

Сегодня, 11 октября, Церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с родиной русского монашества – Киево-Печерским монастырем. Сегодня совершается поминовение тех подвижников, которые почивают в ближних пещерах преподобного Антония. Этот праздник установлен в 1670 году, когда были завершены работы по воссозданию пещер, пострадавших от землетрясения. Известны имена более 70 праведников, чьи мощи почивают в ближних пещерах. Благодаря трудам исследователей совершаются новые археологические и архивные находки. Открываются имена и новые святые мощи. В соборе преподобных отцов Киево-Печерских мы прославляем преподобного Антония Первоначальника, первого пришедшего на берег Днепра в поисках отшельнической жизни. Там же покоится первый мученик на русской земле Иоанн, сын Феодора Варяга, преподобные Илья Муромский, Агапит, врач безмездный, Нестор Летописец, преподобный Сергий Послушливый, Савва Чудотворец и другие столпы монашеского делания и русского православия. Церковь обращается к праведникам Киево-Печерским и молитвенно просит их: «Святые преподобные отцы Киево-Печерские, в ближних пещерах почивающие, молите Бога о нас».

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Однажды дочь знаменитого врача, основателя трансплантологии Валерия Ивановича Шумакова, призналась: «Папа всегда говорил, что мама – это самая большая удача в его жизни». Валерий Иванович и его супруга Наталья Михайловна прожили в счастливом браке почти полвека. Валерий и Наталья познакомились в начале 60-х годов прошлого столетия в Москве. Валерий в то время работал в научном центре хирургии под руководством академика Бориса Петровского. Наталья также была связана с медициной, трудилась анестезиологом. Встреча произошла случайно. Для повышения квалификации талантливого Шумакова решили отправить на стажировку в Америку. Перед ответственной поездкой Валерий решил подтянуть английский язык. На курсах они с Натальей и познакомились. Это была любовь с первого взгляда. Молодые люди очень быстро нашли общий язык. Сблизила их и медицина, и то, что оба были родом из Тверской области. Вскоре Валерий предложил Наталье пожениться. Девушка согласилась. В 1963 году

0: читали книги. В 1987 году произошло важное событие для семьи Шумаковых. Валерий Иванович совершил настоящий прорыв в отечественной медицине, провел первую в нашей стране удачную операцию по пересадке сердца. Наталья Михайловна, сама будучи врачом, понимала, как много сил вложил любимый муж в это достижение и искренне восхищалась им. Восхищались поступком главы семейства и дети. Сын Валерия Николаевича, Дмитрий, пошел по стопам отца, стал хирургом. Когда Шумаковы вышли на пенсию, они посвятили себя воспитанию внуков, которых на тот момент было уже четверо. Но отдыхать Валерий Иванович не привык, поэтому до конца своих дней продолжал медицинскую практику. Говорил, что врач тогда и расцветает по-настоящему, когда помогает людям.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Бог не устает нам благотворить. Любой внимательный к своей жизни верующий человек может с легкостью вспомнить те случаи жизни, в которых Бог явил свою милость. Такие случаи должны нас подталкивать к определенным действиям. О том, какой именно должна быть наша реакция на благодеяние Божие, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «И быть же належащую ему народу, дабы же слышали Слово Божие».
3: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть.

0: Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
1: Совершенно очевидно, что услышанный нами сегодня евангельский отрывок повествует о чуде. Но о каком именно чуде? С одной стороны, мы видим описание необычайного улова рыбы, настолько большого и не поддающегося рациональному объяснению, что профессиональный потомственный рыбак апостол Петр был очень напуган. Он воспринял этот улов как прямое вмешательство Бога, фактически как богоявление, схожее с величественными и страшными богоявлениями Ветхого Завета. Именно этим переживанием продиктованы слова Петра: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Можно было бы остановить внимание на этом удивительном улове и сказать, что улов и есть самое важное чудо, ради описания которого апостол и евангелист Лука решил включить услышанный нами сегодня отрывок в свое Евангелие. Однако стоит обратить внимание и на дальнейшие события. Ужас, как пишет апостол Лука, объял не только Петра, но и всех свидетелей этого невероятного улова. Ну а затем апостолы вытащили наполненные рыбой лодки на берег и совершенно забыли как про рыбу, так и про свои лодки. С апостолами произошло то, что должно происходить с каждым человеком при вхождении в его жизнь Бога. Человек должен все свое внимание переключать на Бога и на Его слова. Однако на практике чаще всего происходит нечто иное. Если Бог каким-то невероятным путем посылает нам, скажем, квартиру, то вряд ли мы вслед за этим обретем такую любовь к Богу, что тут же забудем о появившейся чудесным путем квартире и отправимся подвязаться в каком-нибудь отдаленном монастыре. Скорее всего, будет нечто иное. Мы, конечно, Бога поблагодарим, а через какое-то время станем относиться к явленной им милости как к чему-то привычному и рядовому. Апостолы же мыслили иначе. Даже невероятно богатый улов, который можно было бы неплохо монетизировать, не стал для них препятствием на пути следования за Христом. Пусть же их пример послужит для нас вдохновением и образцом того, как христианину подобает относиться к неспосылаемым нам дарам Божиим.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Историк 19-го столетия Василий Ключевский писал, что природные условия, в частности климат и почва, влияют на характер народа. Так он утверждал, что непостоянство погоды на территории расселения восточнославянских племен сформировало отношение людей к реальности. Для такого мнения есть основания. Невозможно заранее предсказать, будет урожай или нет. Природа может преподнести то внезапный мороз, то засуху. Вероятно, поэтому в русской речи и возникли такие слова, как «авось» и «небось». Их появление отражает стихийность и непредсказуемость внешнего мира. Лингвистами установлено, что «авось» и «небось» – одни из самых древних слов у славян. Более того, «авось» – редкий случай того, что русское слово начинается с буквы «а». В основном это было свойственно заимствованием из других языков – «авангард», «абрикос», «агрегат». По одной из версий лингвистов, «авось» появилось из сочетания трех слов – союза «а» и указательных местоимений «место» и «времени» – «во», «вот» и «се» – «сейчас». «А», «во», «се». Впоследствии эти части слились и превратились в слово «авосе», а затем в разговорной речи оно утратило конечный гласный «е». Так, по мнению ученых, появилось выражение «авось». В современном русском языке оно имеет синонимы «может быть» или «надеюсь». Например, мы говорим «авось будет солнечно, и я пойду гулять в парк». Кстати, многие знают производное от него слово «авоська», возникшее в советское время. Это сетчатая сумка, которую брали с собой на всякий случай, если вдруг удастся купить нужный товар. Ведь в советское время, в период дефицита, покупки были столь же непредсказуемы, как и погода. Слово «небось» происходит, по мнению филологов, от глагола «не бойся». В нем произошло сокращение звуков и слияние частицы «не» с основной частью. Мы чаще всего употребляем «небось» в значении «наверное». Например, «ты, небось, уже прочел книгу?» «Небось, не будет дождя». В народе есть множество пословиц, связанных с этими словами. «Авось да как-нибудь до добра не доведут». «Авось да небось хоть вовсе брось». «Понадеялся на авось, и дело сорвалось». Такие выражения показывают, что хотя люди и используют данные понятия, но все же понимают, что подобный подход к жизни ошибочен. Наши исконно русские слова «авось» и «небось», конечно, придают речи колорит. Однако думаю, что постоянно надеяться на случай или удачу не стоит. Лучше уповать на Господа. С вами была Нина Резник.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Восьмого октября Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Это день преставления святого, которое произошло в 1392 году. Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, рассказал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
5: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, которая подвязалась, подвязается тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из келии, пролетающих птиц очень красивых мимо келии. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Ярославской, и Вологодской, и других областях. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия.
4: Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Верующие молятся ему о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, молятся о детях и сохранении жизни воинов на поле боя. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью краевой столицы. Еще больше новостей в телеграм-канале Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: рассказывает школьный преподаватель Константин Шевкунов.
1: История про девочку Сашу, которая сдавала нормативы ГТО на золотой значок. Во время того, как они сдавали кросс, где-то пробежали уже 1/3 дистанции. Надо понимать, что кросс ГТО, золотой значок, это определенные временные нормативы, и, в принципе, их надо сдать, и время поджимает. Но Александра сделала выбор в другую сторону. Саша заметила, что в группе начинает как-то от группы отставать одна девочка, да, причем кашляет, тяжело дышит. Собственно говоря, она не побежала, как вся группа, дальше вперед, потому что у каждого уж там время, да, чтобы сдать эти нормативы. Она остановилась, подошла к девочке, узнала, что с ней оказалось, там у нее то ли астма, то ли какое-то там заболевание бронхов, и не может бежать, задыхается, кашляет тяжело, и вот Саша вместе с этой девочкой в конце концов дошли до финиша уже, когда все пробежали, да. Вот в этой истории важен момент того, что когда мы гонимся за своими целями, за своими выгодами, все-таки надо понимать, что иногда приоритеты надо ставить не в пользу своего блага, а в пользу блага общества или кого-то, ну, рядом находящегося, потому что ему это важнее, даже не важнее, а нужнее. Вот так вот. Не все время надо бежать вперед, иногда надо оглядываться и помогать тому, кто в этом нуждается и отстает. Если ты можешь, делай.

Светлое радио. Сегодня, 11 октября, церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Преподобный Харитон жил в Иконии, в правлении римского императора Аврелиана в IV веке. Как и многие христиане, он стал жертвой гонений, подвергся жесточайшим пыткам. Источником вдохновения и утешения Харитону служил пример святой мученицы Феклы, уроженки того же города, ученицы апостола Павла. Он искренне жаждал мученической кончины. Но прежний император был убит, а новый не преследовал христиан. Харитона освободили из заключения. Тогда святой решил посвятить свою жизнь Богу. На пути в Иерусалим его схватили разбойники и оставили одного, связанного в пещере. В ожидании смерти святой пламенно молился. В пещеру заползла змея и выпила вина из кувшина, отравив напиток своим ядом. Вернувшиеся разбойники умерли, едва пригубив питье. Преподобный Харитон обрел свободу. Он основал в Палестине три обители, каждая из которых стала центром притяжения христиан и крупным монастырем. По преданию, именно преподобный Харитон составил чин пострижения в монахи. Скончался Харитон-исповедник в глубокой старости и погребен в церкви, построенной на месте той самой разбойничьей пещеры. Церковь почитает преподобного Харитона как одного из столпов монашества. Сегодня мы просим святого исповедника. Праведный Харитон, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В начале 1860-х годов французский композитор Камиль Сен-Санс преподавал фортепиано в парижской школе церковной музыки Луи Нидермейера. Однажды ученики предложили ему шуточное задание – создать музыкальные зарисовки про жизнь животных. Сен-Санс пообещал сделать это, но сдержать свое слово ему удалось спустя 20 с лишним лет. В феврале 1886 года у композитора выдалось несколько дней отдыха, и за этот короткий срок он написал цикл из 14 пьес «Карнавал животных». Сборник был преподнесен в качестве сюрприза другу композитора, виолончелисту Шарлю Лебуку. Одна из пьес цикла «Лебедь» предназначена для солирующей виолончели и фортепиано. Лебук исполнил ее на празднике перед началом Великого Поста, аналоги русской масленицы, где забавные пьесы про животных стали частью представления. Прочие же пьесы при жизни Сен-Санса по его желанию не издавались. Композитор считал свой цикл шуточной музыкой и не хотел прослыть несерьезным музыкантом. «Карнавал животных» любопытен в изображении животного мира. Так пьеса «Аквариум» живописует таинственное подводное царство. Причем для изображения мерцающих водных бликов Сен-Санс использовал редкий инструмент – стеклянную гармонику. Инструмент представляет собой полусферы из стекла, нанизанные на вращающуюся металлическую ось. Удивительный тембр гармоники, нежный и звенящий, дополняет красочную композицию. «Аквариум» из цикла «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса прозвучит в исполнении солистов Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Кирилл Кондрашин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Читая тексты апостолов и евангелистов, мы обычно смотрим на них со стороны. Нам кажется, что они говорят либо о высоком богословии, либо о жизни давно минувших дней, прямого отношения к нам не имеющих. Но так ли это на самом деле? Доступен ли для нас апостольский опыт сегодня? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 и 12 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа весть».
3: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
2: Да вселится в мя сила Христова.
1: Нам бывает трудно представить себе жизнь людей прошлого, потому что в бытовом плане она довольно сильно отличается от нашей. Однако чувства, которые наполняли души людей, и отношения, которые выстраивались между ними, были бы нам хорошо понятны. Человечество изобрело невероятные вещи, и особенно на них богат 20 век. Но наши тела и наши души остались теми же. Мы не только видим и слышим, так же, как 2000 лет назад. Мы переживаем те же чувства, что и во времена Христа. Из послания апостола Павла известно, что Дух Святой, сходящий на каждого христианина в таинстве, которое в наши дни называется миропомазанием, открывает в нас особые дары, которыми мы призваны служить друг другу. Эти дары различны и зависят в том числе от того, к чему мы сами больше расположены. Например, апостолы, которые в своих миссионерских трудах шли по разным странам с проповедью, явно имели дар проповеди, раз в итоге обратили ко Христу такое огромное число людей. Большинству из нас жизнь странствующего миссионера кажется чем-то совершенно далеким. Сегодня мы в большинстве своем не гонимы за Христа, и уж тем более не бываем восхищены до третьего неба. И все же, все мы хотя бы немного миссионеры. Читая в символе веры, что церковь называется апостольской, мы обычно думаем, что апостолы упоминаются как ее основатели. Но дело не только в этом. Слово «апостол» переводится как «посланник», а значит, церковь называется апостольской еще и потому, что она послана в мир спасать людей. И это значит, что всякий раз, когда кто-нибудь из нас говорит или делает что-нибудь, способствующее их спасению, мы можем осмыслить это как миссию, пусть даже очень незначительную по масштабу, но все же совершаемую ради Христа. Однако на этом пути, даже очень локальном и внешне незначительном, нас может подстерегать вполне серьезная опасность. Решив, что раз христианство – это истина, мы можем найти какие-то особые слова, которые точно убедят человека в нашей правоте. Или, встретив какое-нибудь чудо, рассказывать о нем так, будто бы оно всех гарантированно приведет к Богу. Правда, реальность обычно бывает другой. В итоге в нашей жизни всегда появляется немощь, которая мешает сделать все идеально. Нам бывает обидно, мы расстраиваемся, злимся и не понимаем, почему Бог не помогает нам в решении этой проблемы. И вот тут-то как раз важно расслышать слова, сказанные когда-то Спасителем апостолу Павлу. «Сила Божия в немощи совершается». И всякий раз, когда мы отчаиваемся и унываем о своем несовершенстве, нам стоит помнить, что главное действующее лицо в мире – Господь, и Он ведет мир к спасению, несмотря на все наши немощи.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анастасия Коваленкова. Писатель, художник.
0: Частное мнение.
2: Ни от кого я не слышала ни разу, ни слова против электронной очереди. Я говорю о тех талончиках, которые мы отрываем, нажав кнопочку в банке, в мясном, в пекарне. Все рады, а я не рада. Я против. Сейчас мне скажут о сварах в былых очередях, о теперешнем покое, о порядке. Верно, верно. Все решено, у меня есть номер, и никто меня не вытолкнет. Но вот в банк вошла женщина на сносях, с малышом, висящим на руке. Я ее пропустить хочу, без очереди. Невозможно. А если я ей свой талончик отдам? Да, и встану в самый конец. Так я и сделала. Но только все остальные ничего не сделали. Трудно ведь всем талончиками поменяться. Мы все время стремимся к комфорту, удобству, к бытовому добру. А знаете, настоящее добро не связано с удобством. Никак. Раньше очередь шумела порой. Кого-то не пускали вперед, кого-то пропускали. Теперь мы убрали конфликт? Да, убрали. Но одновременно убрали и связь между людьми. В тех очередях люди обтирались душой о другие души. Так вот учились. Кто-то, конечно, костенел во зле, а он и сейчас злой. Но по большому счету вот это обтирание было обучением. Люди учились общаться с людьми другого типа, даже социально другими. Для меня поход в магазин, на улицу – всегда радость от возможности пообщаться с людьми вокруг, неожиданными, Богом посланными. Один улыбнулся, другому подсказала путь. Та меня успокоила, эта пожаловалась, та помогла мне. А теперь этого становится меньше и меньше. Даже кассир не говорит теперь, сколько я должна. А на экране написано. Я так не хочу. И самообслуживание не люблю. Где же совет продавщицы, что взять? Где мое здрасте и ее, узнавший меня, кивок? Дело же не только в очереди. Вам нравится разговаривать по телефону с роботом, а электронный кассир? Да, были и ссоры, и безобразия, но точно знаю, народ в результате выверялся в правду. Человеку нужен человек. Скажете, теперь присесть можно не стоять? Да сядьте вы в порядке очереди. Я старика пропустить хочу. Я хочу, чтобы и вы его пропустили, чтобы мы вместе. Я хочу быть вместе. Если мы не будем общаться с первым встречным, мы перестанем быть цельным народом. Мы понимать друг друга не сумеем. Знаете, не все, что удобно, хорошо. Вы хотите без проблем, а я хочу с проблемами. Я хочу среди людей. Там и проблемы, там и радость. Нам не удастся отменить прогресс. Да может и не стоит. Но очень важно каждому выходить к людям. Не в экраны глядеть, а на ближних. И говорить с ними, даже с простыми встречными, общаться. А то проглядим мы и ближнего, и самих себя. Хорошо об этом поэт Белла Ахмадулина сказала. «Плоть от плоти сограждан усталых, хорошо, что в их длинном строю, в магазинах, в кино, на вокзалах, я последнюю в кассу стою. Позади паренька удалого и старухи в пуховом платке, слившись с ними, как слово и слово, на моем и на их языке».
0: Частное мнение.

Сегодня, 11 октября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги святителя Николая Сербского «Проповеди под горой». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 11 октября, Церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Преподобные Кирилл и Мария, родители Сергия Радонежского, почитаются как образцы святости и примеры истинно христианской семьи. Преподобный Кирилл состоял на службе у ростовских князей, не раз сопровождал их в Орду. Несмотря на свое высокое общественное положение, он не чурался простого деревенского труда. Супруги заботились о бедных, давали кров и пищу странникам. Из жития преподобного Сергия известно, что еще до рождения сына, во время богослужения, праведная Мария и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца. Преподобные Кирилл и Мария дали обещание посвятить ребенка Богу. Около 1328 года преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж. К тому времени их сын Варфоломей уже стал известен всей Руси как Сергий Радонежский. Глядя на пример сына, родители сами решились принять постриг в Ходьковском Покровском монастыре. Церковь причислила Кирилла и Марию к лику святых в 1992 году во время празднования 600-летия со дня представления преподобного Сергия. Доброе произошло от доброго, и лучшее приложилось к лучшему, дабы взаимно умножилась похвала и рожденного, и самих родивших во славу Божию. Так о родителях преподобного Сергия Радонежского писал блаженный Епифаний. Сегодня мы, как их духовные правнуки, просим об их отеческой любви и молитве. Преподобные Кирилл и Мария, молите Бога о нас.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В начале 18 века, по личному указанию Петра Великого, в России была издана одна из первых книг педагогического и воспитательного характера. Называлась она «Юности честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению». Это был сборник, куда входили правила и рекомендации для детей юношества. Книга учила молодых отроков и девиц тому, как достойно вести себя в самых разных ситуациях, дома и в обществе, то есть, по сути, являлась первым руководством по этикету и хорошему тону. Авторство своеобразного учебника нередко приписывают самому Петру Первому. Историки не исключают, что разносторонне образованный царь действительно мог приложить свою руку к этому труду. Однако в числе главных авторов книги называют епископа Рязанского и Муромского Гавриила Бужинского. «Зерцало» содержит множество православных истин и поучений. Например, учебник называет смирение главнейшей добродетелью и рекомендует: «Должно свои собственные слабости, немощи и несовершенства признавать и для того перед Богом себя смирять и ближнего своего больше себя почитать, никого не уничижать, себя не возвышать, но каждому служить охотно и готову быть». А вот наставление, которое по сути своей является прямым парафразом христианской заповеди «Любите врагов ваших». «Всегда недругов заочно, когда они не слышат, хвали, а в присутствии их почитай и в нужде их им служи». Была в книге и глава, которая называлась «Нравоучение от Священного Писания», в которой содержались цитаты из Библии. Книга «Юности честное зерцало» предназначалась преимущественно для дворянских детей. Поэтому в ней юношам, например, рекомендуется учиться фехтованию и иностранным языкам. «Охотно ходи в церкви и школы, а не мимо их», – советует сборник. Помимо вопросов этикета, книга давала юношам и девушкам начальные представления об азбуке и счете. Неудивительно, что такой сборник пользовался огромной популярностью. Только в первые годы после выхода книга переиздавалась не менее 6 раз. Вплоть до конца XIX века сборник оставался одним из востребованных педагогических пособий. В наши дни «Юности честное зерцало» представляет собой огромную историческую ценность как литературно-педагогический памятник петровских времен. Впрочем, и актуальности своей книга по сей день не утратила.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера. Надежда.
12: Любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы Аллы Андреевой «Плавание к небесному Кремлю. Мордовия. Лагерь для заключенных». В начале срока мы ходили в одежде, которую привезли с собой. Но в 50-м году у нас ее отняли, а выдали казенные платья и белые косынки. Платья черные, синие и темно-коричневые. Кому какое досталось. А на спине хлоркой вытравлен номер. Никогда не забуду того страшного дня. У нас отнимали последнее, что еще оставалось — имя. Уже не было человека, только номер. Все это произошло днем. А вечером был концерт, посвященный Пушкину. Народу в зале собралось немного. Пришли на концерт те, кто был в состоянии не физически, а душевно. В зале сидели глухо молчащие, бледные женщины с застывшими лицами, в уродливых платьях с номерами. У нас, игравших на сцене, еще оставалась на время концерта собственная одежда, переделанная в костюмы. Мне трудно найти слова, чтобы передать это удивительное состояние. Мы играем Пушкина, люди в зале пришли нас слушать, и это очень важно. Мы были абсолютно беззащитны, полностью в руках тех, кто мог сделать с нами все, что угодно. У нас отняли все — семью, свободу, нормальную человеческую жизнь. Но Пушкин был у нас. И все, что было прекрасно на свете, как бы концентрировалось в пушкинских словах и было с нами. И так мы противостояли. Слова Пушкина — наши, несмотря ни на какие номера. Мы владеем этим прекрасным.

0: за тебя.
1: Радио. На струнах псалтыри.
2: Андрей Борисович, да ты ли это? Какая встреча!
3: Володя, тебя не узнать, дружище! Сколько ж мы с тобой не виделись?
2: Да в 2001-м. Вы же меня в Китай провожали. Вот и считай. С тех пор только изредка прилетаю в Москву. Да и всего буквально на пару дней даже повидаться ни с кем не успеваю. Ну, что поделаешь, бизнес...
3: То есть все в порядке у тебя? Счастлив?
2: Да, нормально. Дела отлично. Только знаешь, как-то не по себе от того, что в церковь там нельзя сходить. Понимаешь, в Китае после культурной революции почти все храмы уничтожили, а те, что остались, позакрывали. А в нашем-то городке службы раз в 100 лет. И то по особому разрешению. Я ведь, ты знаешь, никогда особой религиозностью не отличался. Но когда годами нет возможности войти под церковные своды, перекреститься, лоб на алтарь перекрестить, свечку поставить, прям тоска берет. Понимаешь?
3: Ну, еще бы не понять. Как стремится олень к источникам водным? Как стремится душа моя к тебе, Боже? Возжаждала душа моя Бога крепкого, живого. Когда приду в обитель Его и встану перед лицом Божьим?
2: О, это же псалом. Знал бы ты, как отрадно слышать. Ты по-прежнему занимаешься псалтырью?
3: Занимаюсь, да. Я ею, она мною. А это ты правильно сказал. 41-й псалом.
2: Его ведь царь Давид написал. Я кое-что помню из твоих горячих рассказов.
3: Что помнишь, приятно. Но про авторство 41-го нельзя сказать однозначно. В древних еврейских рукописях написано, что это псалом сынов Кореевых. А приписку о том, что песнь написал царь Давид, исследователи считают более поздней.
2: А кто это такие, сыновья Кореева?
3: Исполнители псалмов, одни из лучших в Израиле в то время. Да, некоторые из них слагали сами песни Богу.
2: То есть им и принадлежит авторство 41-го псалма?
3: И так утверждать тоже нельзя. Очень уж по стилистике этот псалом похож на произведение Давида. Возможно, он написал, а исполнение поручил сыновьям Кореевым. И надписание свидетельствует именно об этом. Кстати, о стилистике. Я тут обнаружил блестящий перевод этого псалма. Он принадлежит нашему современнику, протоиерею Леониду Грилихису. Мне кажется, он смог передать поэтичность, ритмику и драматизм оригинала. Вот ты только послушай. «Слезы мои днем и ночью мне хлеб. Целый день мне твердят. Бог твой где? Но душа моя тает во мне. Лишь припомню, как шел я в толпе, как вошел я в дом Божий с поющей толпой, с криком радости и хвалой. Почему же поникла душа? Почему же ты плачешь во мне? Понадейся на Бога. Я буду еще славословить Его за спасение свое. Он – мое божество».
2: А по содержанию псалма нельзя догадаться, кто автор?
3: В псалме рассказывается о тех временах, когда Давид был гоним сыном своим, Авессалому. Именно тогда он долгое время находился вдали от главной святыни иудеев, скинии Завета, в которой хранились скрижали с заповедями. Тогда Давид и чувствовал себя оленем, стремящимся к водопою, вспоминая счастливые дни, когда он мог пойти на богослужение. Тогда же он и плакал день и ночь, выслушивая укоры малодушных спутников. Где же твой Бог? Почему он нам не помогает? Но все эти обстоятельства не доказывают, что Давид – автор 41-го псалма. Ведь сыновья Кореевы сопровождали царя в изгнании и могли просто посвятить ему свою песню.
2: Слушай, а где они скрывались? В горах?
3: Псалмопевец так указывает свое местонахождение. «Душа моя, Боже, поникла, потому что я вспомнил тебя в земле Иорданской, на кряжах Хермонских, с вершины горы Мицар».
2: Кряжи Хермонские – это Ермон?
3: Да, это так. Но едва ли беглецы находились именно на Ермоне. Скорее, в его окрестностях, на некой горе Мицар, что в переводе означает «малое». Видимо, это был небольшой холм, с которого можно было наблюдать мощные потоки воды, сходящие с Ермона во время таяния снега, лежащего на его высоких вершинах. Проливные дожди усиливали эти водопады. Со страшным шумом вода обрушивалась вниз, увлекая за собой камни, срывая деревья, растущие на склонах. И Давид, а я склонен полагать, что все-таки именно он написал псалом, Давид, глядя на эти потоки, сравнивает их с бедами, которые обрушились на его голову. «Бездна взывает к бездне, струи грохочут твои, все твои волны и валы надо мною прошли».
2: Да, не сладко пришлось Давиду.
3: И ты послушай, Володь, с какой детской доверчивостью Давид говорит Богу о своих злоключениях. «Днем мне Господь явит милость, песнь ему ночью сложу, Богу жизни моей мольбу, скале моей Богу скажу. Почему позабыл ты меня? Почему я под гнетом врага? Почему я угрюмый хожу? Словно кости ломают мне, когда дразнят меня враги, целый день мне твердят, Бог твой где?»
2: Эх, Андрей, как же здорово, что я тебя встретил. И этот разговор такой важный для меня. Так, кстати, он случился. Теперь, как на чужбине тошно станет, буду вспоминать эти строчки. «Зачем же ты плачешь, душа, надейся на Бога?» Или как там правильно?
3: «Почему же поникла душа? Почему же ты плачешь во мне? Понадейся на Бога. Я буду еще славословить Его за спасение свое. Он – мое божество». Это, кстати, рефрен, как припев, которым и заканчивается 41-й псалом.
2: «Увезу я этот припев в Китай, как трофей. Эх, пора мне бежать. Ну, будь здоров. Встретимся еще, даст Бог».
3: «Ну, конечно, встретимся, Володь. Счастливо».
0: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий согласом радости и славословия празднующего солнца.

0: Сегодня, 11 октября, Церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Святой Вячеслав, князь Чешский, происходил из княжеского рода и приходился внуком святой мученицы Людмиле. Его благочестивая бабушка настояла, чтобы внука рано начали учить славянской грамоте. А отец позаботился о том, чтобы Вячеслав знал латынь и другие науки. Вячеслав рано, всего в 18 лет, вступил на княжий престол. Однако он проявил себя как дальновидный политик и умный правитель. Его трудами в стране возводились новые храмы, принимались законы, облегчающие участь бедных. Князь Вячеслав начал строительство знаменитого собора Святого Вита в Праге. Однако среди придворной знати нашлись недовольные Вячеславом. Они устроили заговор в пользу его младшего брата Болеслава и склонили того к братоубийству. Святой был зарублен на пороге церкви. Вскоре Болеслав осознал свой тяжкий грех и раскаялся. Мощи святого были перенесены в собор Святого Вита, где по сей день покоится по правую сторону от алтаря.
1: Церковь чтит память и труды святого Вячеслава Чешского по укреплению православия среди западных славян. Прославляя святого, мы просим его: благоверный князь Вячеслав Чешский, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Кто такая Богородица?
4: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смиренна тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
5: Богородица – это Матерь Господа.
4: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, а как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородица, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, вот он пришел на исповедь и начинает каяться, то есть: «Господи, прости меня за все».
6: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
7: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
8: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
9: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
10: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». Песня с историей.
2: Свидание с шедевром.
12: Маргарита Константиновна, а почему эта картинная галерея называется Третьяковской?
13: Она названа в честь своего создателя – Павла Михайловича Третьякова. Неужели я до сих пор не рассказывала тебе о нем, Настенька?
12: Ага.
13: Какое упущение!
12: Расскажите, Маргарита Константиновна, пожалуйста.
13: Не только расскажу, но и покажу портрет Третьякова. Пойдем, он находится в зале художника Репина. Илья Ефимович написал эту работу специально для галереи в 1901 году, уже после смерти коллекционера, по более ранним наброскам и фотографиям. Вот, посмотри, как выглядел человек, благодаря которому в Москве появилась Третьяковка.
12: Какие у Павла Третьякова глаза? Добрые и грустные.
13: Я бы сказала, сосредоточенные. Такой задумчивый, самоуглубленный взгляд Третьякова знали все, кто был с ним знаком. Один из самых состоятельных купцов в России отличался скромностью и молчаливостью. Даже представить невозможно, чтобы он разъезжал по балам, кутил и наслаждался роскошью. Центральное место в его жизни занимало искусство. И свое время и богатство он тратил на то, чтобы покупать живописные полотна.
12: Но ведь картины – это тоже роскошь.
13: Третьяков старался не для себя. Собирать коллекцию он начал в 1850 году и сразу же решил, что передаст ее городу. В 60-м году 19 века меценат составил завещание, в котором указал, что собрание картин станет общественным. Спустя еще 14 лет он построил для своей коллекции галерею.
12: Вот это здание, в котором мы сейчас находимся?
13: Да, особняк в Лаврушинском переулке.
12: Наверное, и на картине Ильи Репина Павел Третьяков изображен в Третьяковской галерее. Он стоит среди картин.
13: Конечно. Искусствоведы даже определили точное место, в которое Илья Репин поместил героя своей картины.
12: И что это за место? Можем мы туда пойти?
13: Экспозиция начала 20 века отличалась от современной. Сейчас полотна развешаны иначе. Но точно можно сказать, что Павел Третьяков на портрете стоит перед картиной Виктора Васнецова «Радость праведных о Господе». Илья Репин показал, что меценат верил в Бога. Именно вера была источником его добрых дел.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Живопись есть немая, но вместе теплая, живая беседа души с природою и Богом.
1: Это выдержка из переписки художника Ивана Ивановича Шишкина с Дмитрием Ивановичем Стахеевым. Письмо датировано 22 апреля 1857 года. Дмитрий Иванович, купец из Елабуги, родного города Шишкина, был родственником и благодетелем будущего прославленного живописца. 25-летний Иван, студент первого курса Императорской академии художеств, с воодушевлением рассказывал в письме Стахееву о своих успехах в учебе, не забывая благодарить Бога. Через все свое творчество мастер кисти пронесет трепетное отношение к природе как к шедевру творческого акта другого художника – Бога-создателя.
0: Цитата дня.

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Однажды Федор Михайлович Достоевский оформлял у нотариуса какие-то документы. Потребовалось указать девичью фамилию супруги. И писатель, не один год уже проживший в счастливом браке, вдруг обнаружил, что начисто забыл прежнюю фамилию своей жены. Вернувшись домой, запыхавшийся классик с порога крикнул: «Аня, как твоя фамилия?» Ничего не понимающая Анна Григорьевна удивленно ответила: «Достоевская». Этот забавный случай она сама описала в своих воспоминаниях, избранные страницы которых в удобном формате покетбука выпустила издательство «Репол Классик» под заголовком «Анна Достоевская. Дневник». Свои записи Анна Григорьевна Достоевская, в девичестве, кстати, носившая фамилию Сниткина, вела на протяжении всех 14 лет брака с великим гением русской литературы. Она прекрасно владела стенографическим письмом и аккуратно записывала даже самые, казалось бы, незначительные факты, проявляя тем самым потрясающую дальновидность. Сегодня ее воспоминания являются источником поистине уникальных биографических сведений о Федоре Михайловиче. При этом, благодаря безупречному стилю изложения, прочитываются они буквально на одном дыхании. Более того, благодаря Анне Григорьевне мы видим как бы настоящего, живого Достоевского, без клише и штампов. Не мрачного злого эпилептика, бог знает с какими мыслями в голове, каким его, увы, часто пытаются представить нечистоплотные биографы, а заботливого мужа и отца, тонкого, умного человека, приятного и в обществе, и в быту. Анна Григорьевна, например, пишет, что полностью доверяла вкусу мужа в выборе нарядов. И когда решала пройтись по дамским магазинам, всегда брала его с собой. Федор Михайлович шел с удовольствием и часто так увлекался созданием модного образа для жены, что приходилось его деликатно останавливать. Денег на то, чтобы купить сразу и платье, и шляпку, и туфли, и редикюль, у Достоевских никогда не было. Но даже в периоды нужды, которые случались весьма часто, проявлялось феноменальное умение Анны Григорьевны устроить дела так, что семья благополучно переживала трудные времена. В тоне повествования, с которым написаны ее воспоминания, чувствуется и несгибаемый внутренний стержень этой женщины, и одновременно легкость и позитивный взгляд на жизнь. Качества, без которых, наверное, ни один брак не может быть до конца счастливым. Невероятно трогательную и романтическую, а главное, невыдуманную историю о том, как это бывает, когда вместе в богатстве и в бедности, в радости и горе, в болезни и здравии найдет читатель на страницах книги «Анна Достоевская. Дневник». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литература.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Еве всего полгода. Она появилась на свет раньше срока. С первых дней жизни врачи выявили у девочки врожденную особенность крови и признаки первичного иммунодефицита. Они установили, что костный мозг ребенка не справляется с выработкой клеток, которые защищают организм от инфекций. Без них Ева практически беззащитна перед любой простудой. Вместе с этим у девочки сохраняется тяжелая анемия. Все эти месяцы Ева при поддержке мамы Ревекки борется за свое здоровье. Она улыбается, тянется к игрушкам и радуется, когда видит близких. Я смотрю на нее и не могу поверить, что она больна. Ева активная, веселая, любознательная. Но анализы говорят о другом, делится Ревекка. Сейчас Еве необходим расширенный генетический анализ. Без него медики не смогут подобрать ребенку правильное лечение и прогнозировать течение болезни. Эта высокоточная диагностика не входит в программу обязательного медицинского страхования, и ее стоимость семье не под силу. Ева – подопечная фонда «Подсолнух». Он помогает детям и взрослым с врожденными нарушениями иммунитета и аутоиммунными заболеваниями. Организация открыла сбор на генетический анализ для девочки. Поддержать его вы можете на сайте фонда «Подсолнух». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». География веры.
1: Оренбург расположен на юге Придуралья. Считается, что по территории города проходит граница между Европой и Азией. Он был основан в 1743 году как казачья крепость. Укрепление стало форпостом защиты юго-восточных рубежей Российской империи и центром торговли с соседними народами. Из Средней Азии и казахских степей сюда тянулись караваны с товарами. В Оренбурге можно было купить пряности и фрукты, ковры, посуду, шелк и шерсть. В городе развивались уникальные ремесла, например, искусство создания пуховых платков, которые со временем стали визитной карточкой Оренбургского края. Кроме торговой миссии, у русской крепости на реке Урал была еще одна. Оренбург с момента основания стал центром христианского просвещения. Первая церковь, освященная в честь праздника Успения Богородицы, здесь открылась еще в 1743 году. Спустя 56 лет Оренбург стал центром православной епархии. К началу 20-го столетия на ее просторах насчитывалось более 700 церквей. После революции 1917 года все они были закрыты. А в конце 20 века настало время возрождения веры. Оренбуржцы восстанавливали разоренные храмы и строили новые. В городе открылись духовная семинария и православная гимназия. Стали издаваться просветительские газеты и журналы. С 2011 года Оренбург – центр метрополии, в которой сейчас более 200 храмов.
2: Радио «Вера» в Оренбурге можно слушать на частоте 88,3 FM.
3: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио «Вера». Вместе творим добро.
5: Зачем нужно поститься?
6: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
5: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
6: А что?
5: А кто?
6: А где?
5: А почему?
7: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
8: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
6: в 9:30
8: на радио «Вера».
7: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
0: Апостольские чтения.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Читая тексты апостолов и евангелистов, мы обычно смотрим на них со стороны. Нам кажется, что они говорят либо о высоком богословии, либо о жизни давно минувших дней, прямого отношения к нам не имеющих. Но так ли это на самом деле? Доступен ли для нас апостольский опыт сегодня? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 и 12 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
10: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа весть».
11: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
10: Да вселится в мя сила Христова.
9: Нам бывает трудно представить себе жизнь людей прошлого, потому что в бытовом плане она довольно сильно отличается от нашей. Однако чувства, которые наполняли души людей, и отношения, которые выстраивались между ними, были бы нам хорошо понятны. Человечество изобрело невероятные вещи, и особенно на них богат 20 век. Но наши тела и наши души остались теми же. Мы не только видим и слышим так же, как 2000 лет назад. Мы переживаем те же чувства, что и во времена Христа. Из послания апостола Павла известно, что Дух Святой, сходящий на каждого христианина в таинстве, которое в наши дни называется миропомазанием, открывает в нас особые дары, которыми мы призваны служить друг другу. Эти дары различны и зависят в том числе от того, чему мы сами больше расположены. Например, апостолы, которые в своих миссионерских трудах шли по разным странам с проповедью, явно имели дар проповеди, раз в итоге обратили ко Христу такое огромное число людей. Большинству из нас жизнь странствующего миссионера кажется чем-то совершенно далеким. Сегодня мы в большинстве своем не гонимы за Христа, и уж тем более не бываем восхищены до третьего неба. И все же, все мы хотя бы немного миссионеры. Читая в символе веры, что церковь называется апостольской, мы обычно думаем, что апостолы упоминаются как ее основатели. Но дело не только в этом. Слово «апостол» переводится как «посланник», а значит, церковь называется апостольской еще и потому, что она послана в мир спасать людей. И это значит, что всякий раз, когда кто-нибудь из нас говорит или делает что-нибудь, способствующее их спасению, мы можем осмыслить это как миссию, пусть даже очень незначительную по масштабу, но все же совершаемую ради Христа. Однако на этом пути, даже очень локальном и внешне незначительном, нас может подстерегать вполне серьезная опасность. Решив, что раз христианство – это истина, мы можем найти какие-то особые слова, которые точно убедят человека в нашей правоте. Или, встретив какое-нибудь чудо, рассказывать о нем так, будто бы оно всех гарантированно приведет к Богу. Правда, реальность обычно бывает другой. В итоге в нашей жизни всегда появляется немощь, которая мешает сделать все идеально. Нам бывает обидно, мы расстраиваемся, злимся и не понимаем, почему Бог не помогает нам в решении этой проблемы. И вот тут-то как раз важно расслышать слова, сказанные когда-то Спасителем апостолу Павлу. «Сила Божия в немощи совершается». И всякий раз, когда мы отчаиваемся и унываем о своем несовершенстве, нам стоит помнить, что главное действующее лицо в мире – Господь, и Он ведет мир к спасению, несмотря на все наши немощи.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Город Адлер находится в самой южной точке Краснодарского края. Он простирается от реки Мзымты на 17 километров в обе стороны по Черноморскому побережью. История города началась в 1838 году с создания форта в составе Черноморской береговой линии. Так называлась сеть военных укреплений, предназначенная для защиты южных рубежей России. Крепость в устье Мзымты носила имя Святого Духа по названию расположенного здесь православного храма. Изначально деревянный, в 1898 году он был перестроен в камни. Эта церковь пережила и революцию, и Великую Отечественную войну, но в 1947 власти все-таки разрушили ее. Сохранились воспоминания очевидцев варварского действия. Храм оказался настолько крепким, что его сносили с помощью трех тракторов. Безбожники сравнялись с землей и находившееся рядом небольшое кладбище, на котором покоилось несколько поколений священнослужителей. На месте храма Святого Духа разместили кинотеатр и авиакассы. В 1990 году эти здания передали православной церкви взамен утраченного наследия. Одно из помещений верующие приспособили для совершения богослужений. В 1993 году архиепископ Екатеринодарский Кубанский Исидор заложил первый камень в основание нового храма, а спустя 5 лет выросла красавица-церковь. Каменное здание со звонницей над западным входом осветили во имя Святой Троицы. В 2000 году рядом построили двухэтажную воскресную школу. Ее частью стала домовая церковь Святого Духа. Верующие благоустроили территорию храмового комплекса и разбили уютный сквер. Фонтан, построенный в советское время, переоборудовали в купель. Она обнесена колоннадой и увенчана куполом с крестом. Здесь всегда можно набрать освященной воды. Летом дворик Троицкой церкви утопает в цветах. Отрадно, что именно так выглядит историческое место, с которого началась история Адлера.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Любовь победит там, где терпят поражение армии. Джон Толкин.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников святого праведного Иоанна Кронштадтского. 11 октября 1859 года. Что за глупость ума и сердца извинять свое сомнение и маловерие тем, что я не вижу предмета веры? Потому ли не верю, что не вижу? Я воздуха не вижу, но он есть в комнате. Души своей не вижу, но тем не менее она есть. Так и Господа не вижу, но он есть и со мною, и во мне, и на всяком месте. Доколе сердце и ум мой будут столь грубы, что будут руководствоваться только чувствами грубыми, земными, тленными, оставляя в пренебрежении невидимое око души, бессмертной, вечной. Блаженни чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Очисти сердце, и победишь чувства. Вот где секрет веры несомненной.
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Кельтский крест – один из самых известных сегодня христианских символов. Кельтский крест, то есть крест, наложенный на круг, можно увидеть в разных частях света. К сожалению, не всегда он воспринимается как непосредственно христианский символ. Многие считают его модным элементом внешнего вида, который ассоциируется с Ирландией и культурой этой страны. Действительно, кельтские кресты в огромном количестве можно встретить на Ирландском острове. Сами ирландцы с гордостью рассказывают о том, что крест, совмещенный с кругом, придумал в V веке христианский просветитель их страны святой Патрик. Именно Патрику ирландцы приписывают идею совместить крест и круг. Круг в V веке считался кельтами-язычниками символом солнца. Наложив крест на круг, Патрик, с одной стороны, показал превосходство христианству над язычеством, с другой стороны, появление круга рядом с крестом стало для кельтов знаком, что христиане собираются не упразднять их культуру, а облагородить ее. Своеобразную монополию ирландцев на кельтский крест пытаются нарушить шотландцы. Жители Шотландии утверждают, что кельтский крест совсем не ирландский и что придумал его современник святого Патрика, святой Колумба, просветитель Шотландии. В доказательство шотландцы приводят большое количество каменных крестов, украшенных кругом, которые имеются на территории их страны. Родиной креста такой формы они считают остров Айона, где в V веке Колумба основал свой монастырь. Впрочем, как бы ирландцы и шотландцы не отстаивали право быть родоначальниками кельтского креста, видимо, все же оно принадлежит не им. Несколько лет назад британские археологи сумели показать связь между кельтским крестом и христианским искусством Египта. О такой связи позволяет говорить резьба и иные декоративные элементы. Их можно увидеть и на кельтских крестах, и на каменных крестах, которые периодически находят в египетских песках. К примеру, характерным символом, связывающим кельтское и египетское искусство, является рыба – древний знак Христа. Кроме того, и в Британии, и в Египте на каменных крестах имеется хризма – так называется стилизованное изображение инициалов Спасителя. На основании сделанных археологических находок было сделано предположение о древней связи монахов Египта и кельтских монахов, что выглядит вполне реально. Христианские подвижники из Египта с целью миссии могли на кораблях перебраться на северо-запад Европы. А оттуда, кстати, кельтский крест совершил путешествие и на Русь. Приехав в Великий Новгород или Псков, вы сможете увидеть большое количество крестов, наложенных на круг. Поэтому кельтский крест мы смело можем называть отчасти русским. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о кельтском кресте и его истории.

православие. Радио «Вера».

0: Сегодня, 11 октября, Церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Мученица Анна Лыкошина родилась в 1884 году в Санкт-Петербурге. Семья занимала достаточно высокое положение в обществе. Муж Анны Петровны был братом товарища министра внутренних дел. Анна Лыкошина была глубоко верующим человеком и постоянно посещала храм преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербурге. После революции и введения закона об отделении церкви от государства власти потребовали от приходов создать советы из мирян. Советы должны были взять на себя ответственность за сохранность национализированного церковного имущества. Анну Петровну уговорили, чтобы она вошла в состав приходского совета. По состоянию здоровья она не смогла активно участвовать в его работе. Несмотря на это, в 1924 году ее арестовали вместе с другими членами совета и священниками. На допросах она не признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях. Особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило Анну Петровну к 2 годам заключения в Соловецкий концлагерь. Условия там были настолько суровы, что Анна Лыкошина скончалась на Соловках 11 октября 1925 года. Новомученица Анна причислена к лику святых на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Среди жертв гонений на церковь в 20 веке были не только видные священники и архиереи, образованные богословы и проповедники, но и простые люди. Мученица Анна не искала подвига, но когда ей в вину поставили исповедание Христа, она не отреклась от своей веры.
1: Церковь чтит подвиг мученицы Анны и молитвенно просит ее: «Святая Анна, моли Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Вы слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании апостола Павла к римлянам, в 10 главе, с 1 по 10 стихи, центральное слово прочитанного отрывка – это «праведность», или, лучше сказать, «правда» в церковнославянском варианте. Собственно, это и есть одно из ключевых слов всего библейского богословия вообще. Что же касается послания к римлянам, то в нем оно, это слово, и в самом деле ключевое, то есть тот ключ, который открывает дверь в самую острую проблему иудейской среды, из которой и вышел апостол Павел. Речь идет о проблеме правды или праведности Божией. Нужно сказать, что такие слова, как «правда» и «праведность» – это разные переводы одного и того же слова оригинального греческого текста. Просто контекст в данном случае диктует переводчику, какой из этих двух переводов предпочтительно употреблять в том или ином случае. Если обратиться к библейским источникам понятия «правда», то смысл его лучше всего отражает такие слова, как «надежность» и «верность». Например, когда говорится о правде Божией, то чаще всего имеется в виду надежность, верность Бога своим обещаниям, своим обетованиям. На Бога можно положиться. Он верен своему слову, своим обетованиям, своему творению, верен и своему народу, который он отделил себе в удел от всех народов земли. И вот это последнее, то есть верность Бога избранному народу, со временем и стала подвергаться сомнению. В самом деле, проходят столетия, но участь Израиля остается прежней. Одни захватчики сменяются другими, вышедший из египетского рабства народ снова попадает из одного рабства в другое. Где же обетование Божие, данное Аврааму? Где правда Божия, когда она из предмета веры и надежды станет реальностью? И вот послание к римлянам начинается с великого утверждения апостола. «Ныне правда Божия стала реальностью». Она открывается в Евангелии Иисуса Христа, в Его Слове о спасении всякому верующему. «Я не стыжусь, – пишет апостол Павел, – я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». И все дальнейшее послание посвящено, в принципе, доказательству этого первоначального тезиса. Именно вера в Иисуса Христа, ради нас умершего и нашего ради спасения воскресшего, приносит всем людям праведность, которая по вере, а не по закону, от Бога, а не от нас, как дар благодати, а не как плата за наши заслуги, чаще всего мнимые. Спасение всем людям, утверждает апостол Павел. И иудеям, и эллинам. Но вот это всем людям вызывало сопротивление большинства иудеев, вызывало, конечно же, и обиду, и даже отторжение. Ибо в известном смысле приравнивало иудеев к язычникам. И это было действительно соблазном для иудеев. Они приткнулись о камень преткновения. Израиль отверг Иисуса Христа, не уверовал в своего Спасителя, что приносит апостолу Павлу великую печаль и непрестанное мучение его сердцу. Он размышляет о трудной судьбе своего народа и молится о его спасении. Этими словами о молитве за Израиль открывается прочитанный сегодняшний отрывок. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. И да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Ты, кто разделил стихии на землю, воду, воздух и огонь, кто, сотворив светило дня и ночи, создал и тех, которые могли бы любить Тебя, любить Твои создания и ликовать, хвала, хвала тебе!»
5: Лишь только старший из Адамовых сыновей, гордый, самолюбивый Каин, не желает ни перед кем преклонять колени. Каин занимался земледелием, а Авель разводил домашний скот. Однажды на поле Авель решил принести жертву Богу в знак любви и благодарения. Он стал смиренно упрашивать и старшего брата совершить жертвоприношение, сумев найти нужные слова.
4: «Я был бы нечестивый, сын нашего великого отца, когда б не почитал тебя как младший и не просил тебя пред алтарем главенствовать как старшего».
5: Каин принес в жертву Богу плоды земные, а Авель – лучшее животное из своего стада. В драме Байрона благодарственная молитва Авеля звучит как гимн Творцу от лица всех живущих на земле людей.
4: «О Боже, Ты, кто вдохнул в нас дуновенье жизни, кто создал нас, благословил и не дал погибнуть чадам грешного отца, которые погибли бы навеки, когда бы правосудие Твое не умерялось благостью Твоею к великим их неправдам. Боже вечный, даятель жизни, света и добра, единый вождь, ведущий все ко благу, своей всемогущей, сокровенной, но непреложной благостью, прими от первого из пастырей смиренных сих первенцев от первородных стад».
5: Авель совершал жертвоприношение с благоговением от чистого сердца, и Бог принял его жертву, дым от нее вознесся к небу. Дым от костра Каина стелился по земле. Это означало, что Господь отвергал жертвоприношение, сделанное формально. Увидев это, как говорится в Библии, «восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». В драме Байрона на библейский сюжет добрый и кроткий Авель перед смертью обращается к Богу с просьбой простить Каина за грех убийства. В его последних словах – прощение и желание мира.
4: «О Боже сил, прими мой дух смиренный и отпусти убийцы. Он не ведал, что делает. Брат Каин, дай мне руку. Дай руку мне».
5: Прощение врагов означает победу добра над злом. В образе Каина Байрон выразил дух отрицания, гордости, присущий современному ему обществу. А в образе Авеля – стремление человеческой души к Богу, а значит, к добру и любви. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Много лет спустя скажет пригвожденный ко кресту Иисус Христос, а потом их будут повторять христианские мученики разных веков. В драме «Каин» Байрон следует христианской традиции, согласно которой Авель почитается как праведник и первый в истории человечества мученик, пострадавший за любовь к Богу. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Бог не приходит, чтобы осудить тебя, но только чтобы оживить тебя и согреть своей любовью. Митрополит Лимассольский Афанасий.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Посеешь поступок – пожнешь судьбу», – говорит народная пословица. Насколько она верна? Может ли то, что сейчас нам кажется мелочью, всерьез повлиять в будущем на нашу жизнь? Поиску ответа на этот вопрос посвящен научно-фантастический рассказ Джека Уильямсона «Ретроспективный взгляд». Сюжет рассказа таков. В далеком будущем Земля порабощена космическим императором. Брэк Веронар, изобретатель мощного оружия «Автовизор», переходит на сторону тирана. 20 лет спустя на Земле поднимается восстание, которым руководит бывший друг Веронара Тони. Веронар уверен, что одержит победу. Но выясняется, что Тони сумел разработать более совершенную модель автовизора. Флот Веронара был разбит за 2 минуты боя. Веронар, однако, не сдается. С помощью фантастического аппарата он сканирует прошлое, чтобы узнать, отчего его друг смог изобрести более совершенное оружие. Аппарат находит ответ. 20 лет назад Веронар пропустил лекцию по ядерной физике, которая подарила бы ему идею для более совершенного автовизора. Пропустил он ее, потому что однокурсница позвала его на танцы. Именно она, как установил Веронар, 20 лет назад определила исход космической битвы. Так один поступок повлиял на судьбу планеты. Научная фантастика любит такие парадоксы. Но разве в реальной жизни их не бывает? Как часто случается, что, начиная распутывать клубок событий, мы наталкиваемся на один единственный поступок, решение, слово, и понимаем, что вот этот поступок, это решение, это слово определили во многом наше настоящее. В финале рассказа Веронар запускает механизм изменения прошлого, и однокурсница адресует приглашение на танцы не ему, а Тони. Ее поступок влияет на будущее, и 20 лет спустя в повторном бою автовизор Веронара оказывается мощнее оружия Тони. Но в последний момент, когда победа была уже в его руках, Веронар понимает, он не в состоянии предать друзей. Он намеренно выводит из действия свой автовизор, чтобы Тони и земляне победили. Когда читаешь этот рассказ, думаешь: нам бы такой аппарат, чтобы понять, где и что в прошлом пошло не так. Понять и исправить свои ошибки покаянием.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсон в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет иеромонах Иоанн Мерзляков. Разговор пойдет об учениках преподобного Сергия Радонежского, которые несли свое монашеское служение рядом с Москвой. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Музафаров. Поговорим о судьбе русского государственного деятеля конца XVIII века, министра путей сообщения Российской империи Михаила Ивановича Хилкова.

0: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Бог не устает нам благотворить. Любой внимательный к своей жизни верующий человек может с легкостью вспомнить те случаи жизни, в которых Бог явил свою милость. Такие случаи должны нас подталкивать к определенным действиям. О том, какой именно должна быть наша реакция на благодеяние Божие, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
1: «И быть же належащую ему народу, дабы же слышали Слово Божие».
2: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
0: Совершенно очевидно, что услышанный нами сегодня евангельский отрывок повествует о чуде. Но о каком именно чуде? С одной стороны, мы видим описание необычайного улова рыбы, настолько большого и не поддающегося рациональному объяснению, что профессиональный потомственный рыбак апостол Петр был очень напуган. Он воспринял этот улов как прямое вмешательство Бога, фактически как богоявление, схожее с величественными и страшными богоявлениями Ветхого Завета. Именно этим переживанием продиктованы слова Петра: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Можно было бы остановить внимание на этом удивительном улове и сказать, что улов и есть самое важное чудо, ради описания которого апостол и евангелист Лука решил включить услышанный нами сегодня отрывок в свое Евангелие. Однако стоит обратить внимание и на дальнейшие события. Ужас, как пишет апостол Лука, объял не только Петра, но и всех свидетелей этого невероятного улова. Ну а затем апостолы вытащили наполненные рыбой лодки на берег и совершенно забыли как про рыбу, так и про свои лодки. С апостолами произошло то, что должно происходить с каждым человеком при вхождении в его жизнь Бога. Человек должен все свое внимание переключать на Бога и на Его слова. Однако на практике чаще всего происходит нечто иное. Если Бог каким-то невероятным путем посылает нам, скажем, квартиру, то вряд ли мы вслед за этим обретем такую любовь к Богу, что тут же забудем о появившейся чудесным путем квартире и отправимся подвязаться в каком-нибудь отдаленном монастыре. Скорее всего, будет нечто иное. Мы, конечно, Бога поблагодарим, а через какое-то время станем относиться к явленной им милости как к чему-то привычному и рядовому. Апостолы же мыслили иначе. Даже невероятно богатый улов, который можно было бы неплохо монетизировать, не стал для них препятствием на пути следования за Христом. Пусть же их пример послужит для нас вдохновением и образцом того, как христианину подобает относиться к неспосылаемым нам дарам Божиим.
3: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Вологодский священник Александр Баданин возвращался домой после вечернего богослужения в Вознесенской церкви. В феврале 1891 года он был назначен туда настоятелем. На новое место отец Александр был переведен из самого большого в городе храма – Вологодского кафедрального собора. Приход и благотворители собора обеспечивали своих священников средствами, необходимыми для содержания семьи, а небольшая Воскресенская церковь постоянных прихожан и жертвователей не имела. Супруга батюшки сначала как могла подбадривала его, но когда однажды семье стало нечего есть, не выдержала. «Мы с тобой на этом приходе с голоду пропадем», — заплакала она. А дело было так. Получив в конце месяца от церковного старосты причитающиеся ему деньги, несколько медных пятаков, отец Александр, удрученный, шел домой. Этого не хватит и одному, а батюшке нужно было содержать большую семью. На пути отцу Александру попалась женщина, просящая милостыню. «А ведь ей-то еще хуже, чем мне», – тихо проговорил священник и вложил в протянутую руку все, что у него было. Поздним вечером, после молитвы, он сказал самому себе: «Но ведь для чего-то привел меня Господь на это место. Значит, есть на то Его святая воля, и надобно не роптать, а со смирением делать свое дело». И отец Александр стал усердно служить в почти пустом поначалу храме. Всей душой он предавался богослужению, и вскоре весть о столь усердном священнике облетела округу. Люди потянулись в храм, и, проникнувшись тем чувством, с которым отец Александр совершал службы, они приходили снова и снова. Народ искренне полюбил храм и батюшку, и вскоре в Вознесенской церкви образовался большой сплоченный приход, который смог обеспечить материальное благополучие семьи своего священника. Так, по милости Господа, совершились сразу два благих дела. Трудами священника образовалась церковная община, а трудами этой общины был избавлен от полуголодного прозябания священник. Промысл Божий не сразу человеку открывается, но всегда он мудр и исполнен любви, говорил священник Александр Баданин, прославленный Вологодской епархией в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

Радио «Вера». Люби, когда тебя все любят. Люби, когда тебя клянут. Пусть за любовь тебя погубят и осмеянью предадут. Всех-всех люби. Врагам, как братьям, благословенье посылай. Как солнце тьме, будь чужд проклятием. Любя, живи и умирай.

Радио «Вера». Светлое радио. Возрождение таинственное и очищение наше от всех прежних грехов совершается в крещении. Но прибыть в последующее время чистыми и не допускать в себе снова никакой скверны – это зависит от нашей воли и заботливости. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги писателя Бориса Зайцева «Воспоминания о людях моего времени». 1950 год, Париж. Я довольно давно заметил, что четыре старых русских писателя, все из Москвы, все России, рожденные и в ней сложившиеся, живут по одной линии метро. Бунин ближе всех к центру, затем Ремезов, Шмелев, дальше всех я. Теперь остался я один. Но это все ничего. Не вечно же тут жить, не будет и меня. Жизнь идет, жили-были. Не нами литература началась, не нами кончится. Все хорошо, все в порядке. Вот мы возвращаемся с женой домой, от Всеночной. Всеночная эта отошла, но она вечна. Так же будет звучать через сотни лет, так же будет в конце «Слава тебе, показавшему нам свет». Хор также ответит «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецах благоволение». Другие люди опустятся на колени, но в этом ничего нет плохого. Нечего бунтовать. Мы уйдем, но все правильно. Ничего не случилось.
0: Голоса времени.
2: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы — мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть. Царь Шлому сказал —

0: Я помню себя совсем маленьким, странным. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду. В чем смысл?
1: Просто идти на свет.

0: тебя. Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте перед выходом нового солнца. Мы светим лучами других орбит, и пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.
1: Голоса и гласы. О чем поют в храме?
2: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Мне, как маме троих сыновей, довольно часто приходится волноваться за них. Смелые и активные, они буквально испытывают себя на прочность. То спрыгнут с большой высоты, то залезут в какой-нибудь старый заброшенный сарай на краю нашего поселка, ведь там можно найти столько всего интересного. Младший сын Николай в 6 лет задумал отправиться в кругосветное путешествие. Хорошо, что вовремя нас предупредил. Конечно, приходится постоянно им объяснять, что повсюду могут скрываться опасности. Но, кажется, от слова «опасности» у них, наоборот, еще больше разгорается жажда приключений. И мне остается только молиться за них. Молиться, прежде всего, Пресвятой Богородице, а еще родителям преподобного Сергия Радонежского, святым Кириллу и Марии, благочестивым супругам, которые жили праведной жизнью и воспитали величайшего подвижника земли русской. В день памяти этих святых в храмах поют тропарь или гимн, прославляющий преподобных Кирилла и Марию. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Звучит оно так: «Блаженств Христовых причастники, почитаемого супружества и заботы о детях прекрасный пример, праведные Кирилл и Мария, плод благочестия, Сергия преподобного нам явившие, с ним же усердно молите Господа, ниспослать нам дух любви и смиренно-мудрия, да в мире и единомыслии прославим Троицу Единосущную». А вот как эти строчки звучат по-церковнославянски. «Блаженств Христовых причастницы, честнаго супружества и попечения о чадях доброй образе, праведнее Кирилле и Марии, плод благочестия Сергия преподобного нам явившие, с ним же усердно молите Господа, ниспослати нам дух любви и смиренно-мудрия, да в мире и единомыслии прославим Троицу Единосущную». Давайте послушаем это песнопение. –

Слова песнопения «Попечение о чадях доброй образе» или по-русски «Заботы о детях прекрасный пример» лично для меня очень важны. Конечно, это пример недостижимый, но я могу попытаться хоть немного приблизиться к нему. И так как о святых родителях преподобного известно немного, ведь они жили 7 веков назад, главное, что я могу почерпнуть из их жизни, пример непрестанной молитвы о детях и непоколебимой веры. Будем же чаще обращаться к святым Кириллу и Марии с просьбой послать нам дух любви и смиренно-мудрия, которые так нужны всем родителям на свете. Давайте еще раз вместе послушаем тропарь преподобным Кириллу и Марии в исполнении сестер Урского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 11 октября, Церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с родиной русского монашества – Киево-Печерским монастырем. Сегодня совершается поминовение тех подвижников, которые почивают в ближних пещерах преподобного Антония. Этот праздник установлен в 1670 году, когда были завершены работы по воссозданию пещер, пострадавших от землетрясения. Известны имена более 70 праведников, чьи мощи почивают в ближних пещерах. Благодаря трудам исследователей совершаются новые археологические и архивные находки. Открываются имена и новые святые мощи. В соборе преподобных отцов Киево-Печерских мы прославляем преподобного Антония Первоначальника, первого пришедшего на берег Днепра в поисках отшельнической жизни. Там же покоится первый мученик на русской земле Иоанн, сын Феодора Варяга, преподобные Илья Муромский, Агапит, врач Безмездный, Нестор Летописец, преподобный Сергий Послушливый, Савва Чудотворец и другие столпы монашеского делания и русского православия. Церковь обращается к праведникам Киево-Печерским и молитвенно просит их: «Святые преподобные отцы Киево-Печерские, в ближних пещерах почивающие, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». С 14 по 16 октября в Ставрополе пройдет 13-й региональный форум Всемирного русского народного собора. Его организаторами выступают Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор», Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. Главная тема форума этого года – защита традиционных ценностей как стратегия национальной безопасности. В его работе принимают участие церковные иерархи, видные государственные и общественные деятели, авторитетные эксперты. В течение 3 дней на различных площадках краевой столицы они обсудят вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, культуры, исторического просвещения, добровольчества, информационной безопасности и сохранения традиционных ценностей. Всемирный русский народный собор является крупнейшим российским общественным форумом, которым руководит предстоятель Русской Православной Церкви, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всемирный русский народный собор имеет отделение во многих регионах России, и Ставропольское отделение в декабре 2012 года было создано одним из первых. Это стало возможным после визита в регион святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За годы своей работы Ставропольский форум приобрел статус авторитетной площадки международного уровня, формирующей будущее России в области защиты исторического, духовного и культурного наследия. Лучшие эксперты здесь обсуждали вопросы сохранения русской культуры и духовности, расширения межнационального диалога и взаимодействия, цивилизованного развития российского общества и многие другие темы. 13-й Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора станет социально значимым событием для всего Северного Кавказа и позволит выработать долгосрочные механизмы в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
4: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Краски России.
6: Митя, посмотри. Картина Исаака Бродского называется «Сказка». Ты бы хотел в нее попасть?
7: Пожалуй. Там тепло, но не жарко. Нежные цветы на переднем плане чувствуют себя превосходно. Бутоны яркие, зелень сочная. Им и солнце хватает, и защитную тень дает мощное дерево. А справа лимоны растут. Красота. У нас в Ханты-Мансийске такое невозможно. Климат суровый.
6: Я тебе про сказку говорю, а ты рассуждаешь как биолог. Климат, растения... Мы же в художественном музее, а не в ботаническом саду.
7: А про сказку я не знаю, что сказать, Маша. Я даже не могу понять, по какому произведению эта картина написана. Может, «Снежная королева»? Там павлины были в саду, где Герда гостила у волшебницы. И на картине видишь эти птицы?
6: Нет, павлины были в маленьком цветочке, в лесу, где чудовище пряталось от купеческой дочери.
7: Но тот лес был безлюдным. А на картине, посмотри, на заднем плане целый город. Судя по архитектуре, это Европа. Может быть, Исаак Бродский зарисовал какую-нибудь сказку «Братьев Гримм»?
6: Или Гофмана.
8: Ребята, добрый день. Извините, что я вмешиваюсь в ваш разговор, но так захотелось вас поблагодарить.
6: Поблагодарить? За что?
8: За то, что вы знаете и помните так много старых добрых сказок. Я порадовался, что ваше юное поколение привито к этому феномену культуры.
7: Не очень хорошо привито, как оказалось. Не можем догадаться, по какой сказке написана картина Исаака Бродского.
8: Догадаться тут невозможно.
6: Почему?
8: А потому что художник посвятил свое полотно не конкретному произведению, а сказке как явлению. Он написал картину в 1911 году, когда гостил у Максима Горького в Италии на острове Капри. Писатель был первым, кому Исаак Израилевич показал готовую работу. Бродский представил ее под названием «Вечная сказка». А Горький сказал, что это тавтология, как масло масляное. Потому что всякая сказка вечна. И картина стала называться просто «Сказка».
7: Всякая сказка вечна. Интересное выражение. Но так ли это? Ведь сказку люди могут забыть.
8: Сказка, как вода, которая перетекает из одного сосуда в другой. Но в каждом сохраняется ее вкус, ее живительная влага. Если забудут одну сказку, ей на смену придет другая, в которой отразится главная тема, главная мысль всех этих чудесных историй. Добро всегда побеждает зло.
6: Но на картине Бродского нет никакой борьбы добра со злом. Есть только старинный город на высокой горе, нарядные люди, павлины среди цветов.
8: Борьба – это примета земной жизни. А люди чают, что на смену ей придет иная, вечная. И в ней будет все то доброе, что им дорого с детства. Любовь, дружба, красота, дома, хранящие тепло и уют, прекрасные птицы и цветы, которые никогда не вянут. Вот как на картине Исаака Бродского «Сказка».
9: Картину Исаака Бродского «Сказка» можно увидеть в Ханты-Мансийском государственном художественном музее.
4: «Краски России». Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Довольно часто спрашивают, как правильно молиться. Хорошо начинать молиться по молитвословам. В них собраны молитвы, написанные святыми людьми и проверенные многовековым опытом. Дома лучше молиться перед святыми иконами. Молитва – это прежде всего общение между человеком и Богом. И произносить слова молитвы важно с благодарением и покаянием. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Для правильности молитвы надобно, чтобы она приносилась из сердца, наполненного нищеты духа, и сердца сокрушенного и смиренного. Все другие состояния сердца до обновления его Духом Святым, признавая, каковы и точно они, не свойственными кающимся грешнику, умоляющему Бога о прощении грехов своих и об освобождении, как из темницы и оков, из порабощения страстям».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Игумен Троицы Сергиевой Лавры Киприан Ященко по образованию педагог, имеет научную степень кандидата педагогических наук. Проблемы воспитания современного подрастающего поколения в духе православной веры – тема, на которую батюшка всегда готов обстоятельно поговорить. Именно ей посвящены живые, понятные, информативные беседы, интервью и лекции, собранные под обложкой книги игумена Киприана «Воспитание добродетелей». С первых же страниц становится понятно – автор охватывает настолько широкий спектр вопросов и тем, что выходит далеко за рамки педагогики. Поэтому книга будет интересна и полезна самой широкой читательской аудитории. Ведь она поднимает важный вопрос. Как самому стать нравственным человеком, чтобы быть достойным примером для детей? Ответ игумен Киприан Ященко видит в православном учении о нравственности. Опираясь на Священное Писание и творение отцов Церкви, говоря с читателем неформально и по-дружески, используя примеры из собственной жизни и педагогической практики, автор объясняет, что все мы, и дети, и взрослые, призваны Богом жить по христианским добродетелям. Однако добродетели необходимо в себе воспитывать и постоянно в них упражняться. Как же это сделать? Говоря о добродетели сострадания, игумен Киприан Ященко приводит такой пример. Часто к нему приходят люди и спрашивают, как помочь мужу, жене, ребенку, близкому, когда тот впадает в уныние, раздражается. «Есть очень простое педагогическое и духовное правило», – отвечает отец Киприан. «Начни о нем творить добрые помыслы, начни его любить, жалеть». Батюшка уверен, наше доброе отношение к такому человеку поможет ему выбраться из этого состояния. И наоборот, если мы станем раздражаться в ответ, то только усугубим ситуацию. Важно как-то выразить любовь. Может сказать добрые слова, неважно какие. Важно, чтобы сказанные они были с любовью, от сердца. Весь секрет и инструмент педагогики – это наше сердце. То, в каком состоянии оно находится, уверен игумен Киприан Ященко. К примеру, если сердце наполнено радостью, если глаза наши умеют различать во всем эту милость Божью, то и вокруг будет возникать только радость. К радостному человеку тянутся люди, когда им тяжело, и от общения с ним получают облегчение. А радость там, где есть постоянное упование на Бога. И это еще одна из основополагающих христианских добродетелей, пишет игумен Киприан. Он приводит в пример жизненный принцип афонского старца XX века Порфирия Ковсоколевита. Если тот что-то намечал сделать, то прежде вставал на молитву. «Господи, если это угодно тебе, сделай это». Он возлагал упование на Бога, задумал построить келью и начал об этом молиться. И появлялись люди, которые давали ему средства, предоставляли строительные материалы. Однако бывает так, что Господь не благословляет наши начинания. И здесь начинается еще одна добродетель – смирение. О нем и о других важнейших качествах, необходимых для счастливой, гармоничной, наполненной Богом жизни, игумен Киприан Ященко рассказывает на страницах своей книги. И под его мудрым руководством воспитание добродетелей хочется начать с себя. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «Древний свет». Рядом с иконами редкие, на русских ярмарках купленные, литографии. Святая гора Афон, возрасты человека, страшный суд, сожжение протопопа Аввакума, на резной дубовой полке книги в старых кожаных переплетах. Добротолюбие, часослов, Патерик.
2: Патерик. От греческого слова «патер», то есть «отец». Так называются сборники избранных изречений святых подвижников, а также рассказов об их жизни. В отличие от житий, последовательно раскрывающих биографии святых, повествование патериков содержит наиболее занимательные и поучительные эпизоды из их жизни. Впервые патерики появились в IV веке в Египте. Они включали в себя рассказы о первых христианских отшельниках, их притчи и афоризмы. Египетские патерики стали основой литературного жанра, который оказался чрезвычайно распространен и востребован в Византийской империи. На Руси патерики появились сразу же после принятия христианства. Причем наряду с переводными произведениями создавались оригинальные. Из отечественных патериков того времени наиболее известен Киево-Печерский, рассказывающий о монахах одноименной Лавры.

0: центре Самары, на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии, у входа в парк имени Гагарина стоит церковь в старинном русском стиле. Она посвящена собору самарских святых. Храм построили в 2010 году. Место для него выбрали не случайно. В 30-х годах 20 века в лесу на территории современного Гагаринского парка хоронили жертв сталинских репрессий. Несколько тысяч человек, несправедливо обвиненных и расстрелянных, были зарыты в братских могилах. В 1989 году в парке установили памятник безвинно погибшим. И храм, построенный близ массовых захоронений, стал, по выражению архиепископа Сергия Палеткина, данью благодарности мученикам, осветившим своими страданиями самарскую землю. Ведь от сталинского террора пострадало немало православных христиан, принявших мученическую смерть за веру в Бога. Среди них самарский архиепископ Александр Тропицын, служившие в городских храмах священники Александр Иванов, Александр Арганов, Василий Витевский, Вячеслав Инфантов, Иаков Алферов, Иоанн Смирнов, Иоанн Сульдин, Трофим Мячин. В 2000 году эти священномученики были прославлены церковью в лике святых, а в 2010-м стали небесными покровителями храма, посвященного собору самарских святых.
1: Радио «Вера» в Самаре можно слушать на частоте 96.8 FM.
2: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Читая тексты апостолов и евангелистов, мы обычно смотрим на них со стороны. Нам кажется, что они говорят либо о высоком богословии, либо о жизни давно минувших дней, прямого отношения к нам не имеющих. Но так ли это на самом деле? Доступен ли для нас апостольский опыт сегодня? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 и 12 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа весть.
3: Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
2: Да вселится в мя сила Христова.
1: Нам бывает трудно представить себе жизнь людей прошлого, потому что в бытовом плане она довольно сильно отличается от нашей. Однако чувства, которые наполняли души людей, и отношения, которые выстраивались между ними, были бы нам хорошо понятны. Человечество изобрело невероятные вещи, и особенно на них богат 20 век. Но наши тела и наши души остались теми же. Мы не только видим и слышим, так же, как 2000 лет назад. Мы переживаем те же чувства, что и во времена Христа. Из послания апостола Павла известно, что Дух Святой, сходящий на каждого христианина в таинстве, которое в наши дни называется миропомазанием, открывает в нас особые дары, которыми мы призваны служить друг другу. Эти дары различны и зависят в том числе от того, к чему мы сами больше расположены. Например, апостолы, которые в своих миссионерских трудах шли по разным странам с проповедью, явно имели дар проповеди, раз в итоге обратили ко Христу такое огромное число людей. Большинству из нас жизнь странствующего миссионера кажется чем-то совершенно далеким. Сегодня мы в большинстве своем не гонимы за Христа, и уж тем более не бываем восхищены до третьего неба. И все же, все мы хотя бы немного миссионеры. Читая в символе веры, что церковь называется апостольской, мы обычно думаем, что апостолы упоминаются как ее основатели. Но дело не только в этом. Слово «апостол» переводится как «посланник», а значит, церковь называется апостольской еще и потому, что она послана в мир спасать людей. И это значит, что всякий раз, когда кто-нибудь из нас говорит или делает что-нибудь, способствующее их спасению, мы можем осмыслить это как миссию, пусть даже очень незначительную по масштабу, но все же совершаемую ради Христа. Однако на этом пути, даже очень локальном и внешне незначительном, нас может подстерегать вполне серьезная опасность. Решив, что раз христианство – это истина, мы можем найти какие-то особые слова, которые точно убедят человека в нашей правоте, или, встретив какое-нибудь чудо, рассказывать о нем так, будто бы оно всех гарантированно приведет к Богу. Правда, реальность обычно бывает другой. В итоге в нашей жизни всегда появляется немощь, которая мешает сделать все идеально. Нам бывает обидно, мы расстраиваемся, злимся и не понимаем, почему Бог не помогает нам в решении этой проблемы. И вот тут-то как раз важно расслышать слова, сказанные когда-то Спасителем апостолу Павлу. «Сила Божия в немощи совершается». И всякий раз, когда мы отчаиваемся и унываем о своем несовершенстве, нам стоит помнить, что главное действующее лицо в мире – Господь. И Он ведет мир к спасению, несмотря на все наши немощи.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы, достойна есть в судьбах России.
1: Город Корея, столица монашеского государства на Афоне. Там находится главный храм Святой Горы, посвященный Успению Божией Матери. В алтаре этого собора хранится чудотворная икона Богородицы «Милующая», написанная в X веке. Царица Небесная изображена на ней со своим Божественным Сыном. Младенец Христос предстает играющим. Его левая рука спрятана под накидкой Божией Матери, а правой он дотрагивается до свитка в ее руках. На свитке можно прочитать слова из библейской книги пророка Исаии о Мессии, спасающем мир от греха. «Дух Господа Бога на мне». У иконы «Милующая» есть еще одно название – «Достойно есть». Оно связано с историей происхождения одноименного песнопения. В 980 году в Корее случилось чудесное событие. Один из иноков молился в келье и услышал стук в дверь. На пороге стоял монах, которого хозяин прежде никогда не встречал. Гость предложил помолиться вместе перед иконой «Милующая», что и было сделано. Незнакомец исполнил новое песнопение, посвященное Богородице. Оно звучало так: «Достойно есть, яко воистину блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». Хозяин кельи попросил записать слова молитвы, но под рукой не оказалось пергамента. И тогда пришелец запечатлел текст на камне. Гранит под его рукой плавился, как воск. Изумленный инок воскликнул: «Кто ты?» «Архангел Гавриил», — ответил гость и исчез. Табличку с письменами, начертанными небесным гостем, отправили в Константинополь, чтобы показать императору и патриарху. К сожалению, реликвия была утрачена в годы турецкой интервенции. А вот келья, где впервые прозвучал гимн Пресвятой Богородицы, сохранилась на Афоне и стала местом паломничества. Икону, перед которой молился архангел Гавриил, перенесли в Успенский собор города Кореи. Афониты верят, что сама Божия Матерь пребывает в столице монашеской республики и остается защитницей и хранительницей Святой Горы.
0: Небесная заступница, икона Богородицы, достойна есть в судьбах России. Радио «Вера».
2: Во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле, вокруг, и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя, а все своим носить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников протопресвитера Александра Шмемана. 11 октября 1980 года. Разговор сегодня утром о женщинах в церкви. Женщина – жизнь, а не о жизни. Потому ее миссия – вернуть человека от формы к содержанию жизни. Мужчина ищет правила. Женщина знает исключения. Но жизнь – это одно сплошное исключение из правил, созданных путем исключения исключений. Всюду, где подлинная жизнь, царит не правило, а исключение. Мужчина – борьба за правила. Женщина – живой опыт исключения. Но исключение – это и есть глубина христианства как жизни. В жизни, созданной и дарованной Богом, все исключение, ибо все единственность, неповторимость из глубины бьющий ключ.
0: Голоса

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В 8 веке до Рождества Христова в Иудее воцарился Иезекия, 25-летний юноша из династии дома Давидова. Его отец и предшественник на троне царь Ахаз был ярым приверженцем идолопоклонства. При нем в стране получили широчайшее распространение финикийские и сирийские культы. В центре Иерусалима была установлена статуя Ваала, а храм, построенный царем Соломоном, отдан на попрание язычникам. Иудеи служили Богу в святилищах жертвенниками, установленных в различных местах. Обряды, предписанные законом Моисея, претерпели искажения под влиянием идолопоклонников и, по сути, превратились в языческие камлания. Иезекия, воспитанный пророком Исаией, провел в стране радикальные религиозные реформы. Он приказал повсеместно уничтожить не только идолов, но и все святилища, утвердив единое место поклонения Творцу и Иерусалимский храм. Ученые долгое время относились к рассказу ветхозаветной четвертой книги царств о Иезекии как к мифу. Однако находки археологов доказывали обратное. Очередной артефакт, подтверждающий достоверность библейского рассказа, обнаружила осенью 2016 года группа ученых Израильского управления древностей под руководством профессора Иерусалимского университета Саара Ганорана на раскопках древнего города Лахиша.
1: Согласно Библии, Лахиш был разрушен Иисусом Навином во время исхода евреев из Египта, а затем заново отстроен царем Соломоном в X веке до нашей эры. Он служил важным укрепленным пунктом на южной границе Иудеи вплоть до разрушительного нападения Навуходоносора в 582 году до нового отсчета времени. Раскопки Лахиша в 20 километрах от Хеврона начались еще в 30-х годах 20 века. С тех пор археологами было сделано немало открытий. Самым значительным из них можно назвать городские ворота. Их обнаружил в 1968 году израильский ученый Йоханан Ахарони. Во внутренних помещениях ворот в разное время находили осколки керамических кувшинов, ковши для зерна, терракотовые лампы и печати. Находка 2016 года выбивалась из общего ряда археологических трофеев. Это был каменный стул с отверстием посередине. Саар Ганор определил артефакт как унитаз, установленный в ходе религиозных реформ царя Иезекии в том помещении городских ворот, где размещалось святилище. Символическим актом осквернения правитель прекратил религиозное отправление в этом месте.
0: Предположение профессора Ганора не лишено оснований. В библейской четвертой книге царств есть рассказ о том, как правивший в IX веке до Рождества Христова израильский царь Иуй не просто разрушил храм Ваала, но сделал из него отхожее место. Царь Иезекия вполне мог поступить аналогичным образом. Но что подсказало ученым, что унитаз был установлен именно в святилище?
1: Несколько помещений городских ворот Лахиша до 2016 года было скрыто под спудом земли. Обнаружить одно из них удалось благодаря проему, найденному в углу уже исследованной комнаты. Внутри, кроме сантехнического устройства, ученые откопали три каменных стола. На двух из них по углам сохранились спиленные остатки символических рогов. Изготавливать жертвенники с выступами рогами по углам было принято как у иудеев, так и во многих языческих ближневосточных культах. А их отсечение указывало на то, что жертвенник намеренно десакрализировали. Вкупе с установленным рядом унитазом это вполне можно расценивать как уничижение некого религиозного святилища.
0: У Ученым не удалось выяснить, какому культу принадлежал алтарь, обнаруженный внутри крепостных ворот Лахиша. Это могло быть как языческое капище, так и иудейское святилище, объявленное царем Языкии вне закона за искажение библейских традиций богослужения. Так или иначе, находка в Лахише предстала израильским ученым иллюстрацией одного из рассказов 4-й библейской книги «Царств».
2: Тайны Библии.

0: Сегодня, 11 октября, Церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Сегодня собор преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих. Преподобный Харитон жил в Иконии, в правлении римского императора Аврелиана в IV веке. Как и многие христиане, он стал жертвой гонений, подвергся жесточайшим пыткам. Источником вдохновения и утешения Харитону служил пример святой мученицы Феклы, уроженки того же города, ученицы апостола Павла. Он искренне жаждал мученической кончины. Но прежний император был убит, а новый не преследовал христиан. Харитона освободили из заключения. Тогда святой решил посвятить свою жизнь Богу. На пути в Иерусалим его схватили разбойники и оставили одного, связанного в пещере. В ожидании смерти святой пламенно молился. В пещеру заползла змея и выпила вина из кувшина, отравив напиток своим ядом. Вернувшиеся разбойники умерли, едва пригубив питье. Преподобный Харитон обрел свободу. Он основал в Палестине три обители, каждая из которых стала центром притяжения христиан и крупным монастырем. По преданию, именно преподобный Харитон составил чин пострижения в монахи. Скончался Харитон-исповедник в глубокой старости и погребен в церкви, построенной на месте той самой разбойничьей пещеры.
1: Церковь почитает преподобного Харитона как одного из столпов монашества. Сегодня мы просим святого исповедника. Праведный Харитон, моли Бога о нас.
2: Радио «Вера».

0: Когда всех людей видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
2: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа «Истоки» на радио «Вера».

0: Страницы летописи. В 988 году от Рождества Христова святой равноапостольный князь Владимир крестил свой народ в водах Днепра. Незадолго до этого, в 983 году, в местечке Любич под Черниговом родился тот человек, которого впоследствии назовут отцом русского монашества. По всей видимости, его родители с радостью приняли христианское учение, и сына с юных лет воспитывали в православной вере. С детства он изучал священное писание и жития святых, мучеников, преподобных, святителей. По воскресным дням в храме наш герой увлеченно слушал речи проповедников из Византии. Чем больше узнавал он о Христе и христианах, тем больше хотелось ему прикоснуться к святыням, увидеть своими глазами жизнь тех подвижников, примеры которых захватывали его воображение. Особенно вдохновляли будущего преподобного рассказы о монахах и их необычной жизни в уединении от мира, в посте, молитве. В те годы на Руси, в отличие от Византии, еще не было монастырей, не считая, может быть, нескольких обителей, основанных странствующими монахами из Греции. Иногда приходил туда и Антоний, и когда получалось, беседовал с иноками.
1: «Антоний, если хочешь увидеть настоящих монахов, поезжай на Афон. Там все совсем иначе. Настоящее монашеское государство. Все там живут по древним уставам, как жили в Египте, в Палестине. Нет на земле лучше места, чем святой Афон. Его сама Богородица выбрала себе в удел».
0: Вскоре у Антония появилась возможность отправиться в путешествие в далекую и столь манящую Византию. Антоний прибыл в Константинополь. Конечно, его поражало величие древнего города, красота дворцов и площадей, мощь колонн и триумфальных арок, великолепие придворных процессий и церемоний. Но не этого масштаба искала душа юного христианина. Вскоре он покинул столицу, чтобы достичь Святой горы. Антоний обходил монастырь за монастырем, наблюдая за жизнью тамошних отцов, о которой он раньше мог только читать. В одной из святогорских обителей он и принял иноческий постриг. Более всего Антоний преуспевал в послушании игумену и монашеской братии. Вскоре он сам стал наставником для многих, показывая новоначальный пример монашеской жизни. Но вот однажды игумен обители призвал к себе монаха Антония.
2: «Ты просил меня явиться, отче?»
3: «Чадо, настало тебе время идти обратно в землю русскую. Ты стяжал здесь многие добродетели, но теперь пора тебе послужить своим братьям».
2: «Отче, вот уже столько лет я живу в монастыре, который стал моим домом. Как же я могу отправиться туда, где нет монастырей, подобных святогорским? Или я чем прогневал тебя, что ты изгоняешь меня из обители обратно в мир?»
3: «Чадо Антоний, ты, конечно, не должен уже возвращаться в мир, потому что ты мертв для мира. Правильно ты говоришь, что там нет подходящих монастырей. Для того и посылаю тебя назад, чтобы у себя на родине ты научил людей иноческому деланию».
2: «Не представляю, как я могу сделать это, честный отче. И знаю, что лучше бы для меня остаться здесь. Но раз такова твоя воля, я оставлю столь дорогой моему сердцу Афон и отправлюсь в Киев».
3: «Не бойся ничего, чадо. Там ты найдешь, где поселиться. Найдешь и тех, кто захочет последовать за тобой. Ступай же. Пусть твои соплеменники через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской. И да пребудет с тобой благословение Святой горы».
0: Каждый монах, получив благословение своего духовного отца, воспринимает его как благословение от самого Господа. Уже не юношей, но взрослым человеком, преподобный Антоний покинул взрастивший его Афон и вернулся в киевские земли.
4: Он поселился в пещере на поросшем густым лесом крутом берегу Днепра, неподалеку от Киева. Пещеру эту выкопал священник Илларион, будущий митрополит Киевский. Люди стали приходить к Антонию за советом и благословением. Придя и увидев иноческую жизнь, многие решали остаться там навсегда. Так стало возникать вокруг преподобного братья. Усилиями монахов была выкопана большая пещера, где был устроен храм и келья для монашествующих. Одними из первых учеников и сподвижников преподобного Антония стали монахи Никон, Феодосий и Варлаам. Поставив над братьями Варлаама в качестве игумена, преподобный Антоний удалился от монастыря и затворился в другой пещере. Но и там вокруг него стали собираться иноки. Так были основаны ближние и дальние пещерные монастыри. Постепенно вокруг пещер возводились храмы, а братья пещерного монастыря составляло более 100 человек. По ходатайству преподобного Антония, великий князь Изяслав, сын Ярослава Мудрого, отдал братьям всю гору над пещерами. Через некоторое время туда прибыли греческие мастера и всего за 3 года возвели собор в честь Успения Богородицы. Прожив долгую жизнь, сотворив множество чудес и наставив многих своих соотечественников на путь иноческого делания, преподобный Антоний скончался. Ему было 90 лет. Мы до сих пор помним преподобного Антония. Один из первых русских святых, он был мудрым наставником для своих современников и примером для подражания для последующих поколений. Вместе со своими сподвижниками и учениками он служит образцом христианской жизни и для монахов, и для мирян на протяжении вот уже 1000 лет. А главный плод его трудов – свидетельство утверждения монашества на Руси – Великая Киево-Печерская Лавра, и сегодня возвышается над Киевскими горами.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Любовь и дружба глубоки тогда, когда мы можем помолчать друг с другом. Митрополит Антоний Сурожский.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Сегодня вспомним английского писателя и драматурга Алана Александра Милна, того самого, которому мы обязаны Винни-Пухом, крошкой Ру, тигры и всеми. Есть у него повесть «Однажды давным-давно». Не путайте с одноименным американским сериалом. Это произведение Милна наводит на мысли о ценности времени. Действие повести происходит в сказочной стране Евлалии. Ее жительница, маленькая девочка Уикс, однажды совершает поступок, который был воспет поэтами, положен на музыку и стал национальным праздником. Что же такого великого совершила девочка? Она целый день была хорошей. Ни больше, ни меньше. Встала по первому зову будильника, умылась, убралась в комнате и так далее. И так весь день. Ничего особенного Уикс не предпринимает. Она просто один-единственный день проводит так, как следует его провести. А мы способны на подобное? Этот вопрос воодушевляет, заряжает здоровым задором. Что, даже столь малое мы не в состоянии сделать? Именно о таком задоре святой Паисий Афонский, подвижник XX века, говорит: «Нам нужен напор, порыв, не бедолагами быть, а с духовной отвагой воевать с тангалашкой». Так преподобный называл дьявола. Всякий шаг, всякое слово, даже движение и взгляд – все можно обратить в средство ходить воле Божьей, пишет святитель Феофан Затворник. А ведь тут и кроется ответ на вопрос, которого мы начали сегодня. Если постараться сделать каждый день достойным, то это станет лучшим способом провести и свой последний день.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
4: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Храм преподобного Сергия Радонежского берет свое начало в 2004 году, когда состоялась встреча епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана и ректора Северокавказского государственного технического университета Синельникова Бориса Михайловича, во время которой и было достигнуто соглашение о строительстве двухуровневого храма на территории университета в честь преподобного Сергия игумена Радонежского и великомученика Георгия Победоносца. В том же году, 5 января, владыкой при большом стечении народа в присутствии ректора в основании храма был заложен первый камень. 18 апреля 2005 года настоятелем строящегося студенческого храма был назначен священник Александр Гамзяк. Строительство храма было решено начать с возведения духовно-просветительского центра, чтобы все желающие могли познавать основы православной веры. 25 апреля 2005 года был закончен первый этап строительства школы, а именно был уложен первый фундаментальный блок. 30 апреля строители закончили класть кирпичную кладку стен первого этажа, а 13 сентября было выполнено перекрытие второго этажа железобетонными плитами. 18 июля 2007 года было завершено строительство центра. Все строительно-монтажные плиты были выполнены силами военнослужащих Северокавказского особого пограничного округа. Благодаря руководству городской администрации, начальству городских служб жизнеобеспечения было организовано безвозмездное водоснабжение, отопление, газификация школы. При университете действует первый в регионе православный студенческий клуб имени преподобного Сергия Радонежского, который был создан в декабре 2004 года по благословению владыки Феофана и инициативе студентов социально-психологического факультета. Сегодня храм святого преподобного Сергия Радонежского является украшением краевой столицы. Его сияющие золотые купола и колокольный звон радуют всех жителей и гостей города. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию!
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
1: А как по-украински колобок?
0: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
2: для детей
1: и взрослых.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
4: Сегодня игумен Филарет Пряшников, основатель движения «40-40» Андрей Кормухин и филолог-педагог Ольга Цой будут размышлять о христианских аспектах жалости как к себе, так и к окружающим.
5: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Бог не устает нам благотворить. Любой внимательный к своей жизни верующий человек может с легкостью вспомнить те случаи жизни, в которых Бог явил свою милость. Такие случаи должны нас подталкивать к определенным действиям. О том, какой именно должна быть наша реакция на благодеяние Божие, повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
6: «И быть же належащую ему народу, дабы же слышали Слово Божие».
7: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
5: Совершенно очевидно, что услышанный нами сегодня евангельский отрывок повествует о чуде. Но о каком именно чуде? С одной стороны, мы видим описание необычайного улова рыбы, настолько большого и не поддающегося рациональному объяснению, что профессиональный потомственный рыбак апостол Петр был очень напуган. Он воспринял этот улов как прямое вмешательство Бога, фактически как богоявление, схожее с величественными и страшными богоявлениями Ветхого Завета. Именно этим переживанием продиктованы слова Петра: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Можно было бы остановить внимание на этом удивительном улове и сказать, что улов и есть самое важное чудо, ради описания которого апостол и евангелист Лука решил включить услышанный нами сегодня отрывок в свое Евангелие. Однако стоит обратить внимание и на дальнейшие события. Ужас, как пишет апостол Лука, объял не только Петра, но и всех свидетелей этого невероятного улова. Ну а затем апостолы вытащили наполненные рыбой лодки на берег и совершенно забыли как про рыбу, так и про свои лодки. С апостолами произошло то, что должно происходить с каждым человеком при вхождении в его жизнь Бога. Человек должен все свое внимание переключать на Бога и на Его слова. Однако на практике чаще всего происходит нечто иное. Если Бог каким-то невероятным путем посылает нам, скажем, квартиру, то вряд ли мы вслед за этим обретем такую любовь к Богу, что тут же забудем о появившейся чудесным путем квартире и отправимся подвязаться в каком-нибудь отдаленном монастыре. Скорее всего, будет нечто иное. Мы, конечно, Бога поблагодарим, а через какое-то время станем относиться к явленной им милости как к чему-то привычному и рядовому. Апостолы же мыслили иначе. Даже невероятно богатый улов, который можно было бы неплохо монетизировать, не стал для них препятствием на пути следования за Христом. Пусть же их пример послужит для нас вдохновением и образцом того, как христианину подобает относиться к неспосылаемым нам дарам Божиим.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Солнце стояло высоко над Святой Горою Афон. Время близилось к полудню. Монах Силуан, отвечавший за хозяйственную жизнь монастыря Старый Русик, шел в мастерские, чтобы дать распоряжение работникам. Трудились там в основном люди мирские. Рабочих среди монахов в Старом Русике не хватало. Мастеровые уважали отца Силуана. Он никогда их не бронил, не указывал, не стоял над душой во время работы. Чувствуя доверие эконома, люди трудились с радостью и знали, что отец Силуан никогда не поручит им того, чего они не смогут выполнить. В этот день в Плотницкой трудился новенький. Молодой парень приехал на Афон буквально вчера и с отцом Силуаном еще не познакомился. Эконом подошел к молодому человеку. «Плотник?» – спросил он его. «Точно так», – отвечал парень. Монах внимательно посмотрел на него и сказал: «В храме монахи иконостас реставрируют. Возьми инструмент и пойди погляди, может, где подправить нужно будет». Парень замотал головой. «Не пойду, отец, и не проси. Не умею я иконостасы править. Лавку могу сделать, стол, а иконостаса мастерить еще не приходилось». Отец Силуан ласково похлопал плотника по плечу. «Ты свое дело знаешь. Работа там для тебя несложная. Ступай с Господом». Парень из-под лобья зло посмотрел на монаха. «Ну и собака же ты, отец-эконом!» — выпалил он. Рабочие разом ахнули и едва не пороняли рубанки. «При всех так оскорбить эконома? Что-то теперь будет!» Отец Силуан вздохнул. «Ступай, парень, со мной!» — сказал он плотнику. Молодой человек шел за монахом, гадая, какое наказание тот ему придумал. А отец Силуан привел парня к себе в келью, усадил за стол, налил горячего чаю и положил перед изумленным плотником большой кусок сахара. «Угощайся», — радостно сказал эконом. И добавил: «Я на тебя совсем не сержусь. Если хочешь, так и называй меня теперь собакою». Плотник опустил голову. Его лицо горело от стыда, и слезы жгли глаза. С тех самых пор в Старом Русике не было работника послушнее и исполнительнее, чем этот молодой парень. А отец Силуан, мудрый и смиренный старец Силуан Афонский, всегда говорил: «Как хорошо жить по любви! Тогда Господь помогает своею благодатью, а если раздражаться на людей, то можно и свою душу испортить, и других возмутить гневом своим».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера».
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душою благословляет скротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто, помня цель заветную, безропотной стопой и весело, и радостно идет своей стезей.

Радио «Вера». Светлое радио. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Соборное послание святого апостола Иакова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Софьи Сатиной о своем двоюродном брате, композиторе Сергее Рахманинове. Первая половина 20 века. Отличительными качествами Сергея Васильевича являлись доброта и отзывчивость к страданиям и нуждам других, большей частью неизвестных ему людей. Мало кто знает, как велика была его помощь в России и в особенности за рубежом, рассеянным по всему миру русским людям. Несмотря на кажущуюся неприступность и суровость, он был прост и доступен всякому, кто действительно нуждался в его помощи или совете. Непрестанно в течение многих-многих лет шла его помощь. Кажется, не было угла на земном шаре, откуда бы ни приходили мольбы о помощи от русских людей. Просили больные, старые и немощные люди, просили молодые, чтобы иметь возможность получить или закончить образование, чтобы научиться какой-нибудь профессии. Взывали о помощи общественные русские организации, заботящиеся о стариках, сиротах, инвалидах. Просили помочь многие русские учебные заведения, открывшиеся в разных странах Европы. Нуждались в помощи церкви. Много денег ушло и на то, чтобы поддержать какое-нибудь начатое дело. Большинство из них, разумеется, кончалось неудачей. Имена просивших о помощи не подлежат, конечно, оглашению. Это соответствует желанию Сергея Васильевича, который не любил говорить на эту тему. Он был очень скромен и совершенно не переносил шумихи и рекламы.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, здравствуйте! Как же рад я вас видеть! Вы не узнаете меня?
2: Кажется, Юрий. Ну, помню. Мы с вами и с вашим товарищем дискутировали как-то в кафе, от чего зависит сила армии.
1: Да-да, вы тогда еще привели 43-й псалом в доказательство того, что воля Бога – определяющий фактор любой победы. Ох, Виктор тогда и горячился, спорил с вами. И опять мы в общепите встретились. Теперь вот в вагоне-ресторане. Вы домой возвращаетесь?
2: Да, из командировки.
1: А я новобранцев везу в часть. Пока спят они, решил вот до подъема глоток кофе сделать. Люблю утренние часы. Лежит на них особая печать покоя. Да, я ведь вас поблагодарить должен. Вы мне псалтырь открыли. Удивительная книга оказалась. Особенно вот это место мне понравилось. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою в славе моей. Воспрянь, слава моя, воспряньте псалтири гусли. Я встану рано, прославлю тебя среди народов. Господи, воспою тебя среди племен, ибо велика превыше небес милость твоя и выше облаков истина твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава твоя».
2: Вы знаете, я даже не удивлен вашему выбору. Ведь 107-ю песнь псалтыри называют иногда «утренней молитвой воина».
1: 107-ю? А вы не путаете? Мне кажется, это из 56-го псалма цитата. То есть, не кажется, я в этом абсолютно уверен.
2: Нет, Юрий, путаницы никакой тут нет. Просто 107-й псалом состоит из двух частей, одна из которых полностью повторяет отрывок из 56-го, а вторая – из 59-го псалма.
1: И автор обоих псалмов царь Давид?
2: Точнее сказать, что ему принадлежит авторство всех трех песней.
1: Но зачем ему это понадобилось – составлять новые произведения из двух уже готовых кусков?
2: Ну, здесь мы можем с вами только предполагать. Видимо, поставленные рядом эти два отрывка заиграли новыми гранями. Взять хотя бы вот эти строки, что вам так понравились. В 56-м псалме они звучат в самом конце, а 107-й начинается этими ликующими аккордами. Стоит вспомнить, что 56-й написан при необычных обстоятельствах. Предшественник царя Давида на израильском троне, царь Саул, видел в молодом талантливом псалмопевце соперника и несправедливо преследовал его. Много раз в этих гонениях Давиду грозила смертельная опасность. Часто его жизнь висела на волоске, и вот ему выпал случай прекратить это мучительное преследование. Гоняясь за Давидом по Иудейской пустыне, Саул вошел по нужде в ту самую пещеру, где скрывался со своими спутниками псалмопеец.
1: И что, Саул напугался?
2: Он попросту не заметил, что в пещере кто-то есть.
1: А Давид? Воспользовался он возможностью избавиться от своего мучителя?
2: Нет, не воспользовался. Он лишь отрезал кусок ткани от плаща, который Саул сбросил на землю, чтобы потом предъявить своему мучителю доказательство, что тот был в его руках.
1: И не пожалел потом Давид о своей слабости?
2: В чем же тут слабость? Не воспользоваться беззащитным положением противника может только сильный человек. Однако Давид и сильным себя не видел. Он благодарил Бога за то, что тот удержал его от убийства своего помазанника. Благодарил и воспевал как раз теми самыми ликующими словами, что вам так понравились.
1: А 59-й псалом о чем? Почему именно из него отрывок дополнил 107-ю песнь псалтыри?
2: 59-й псалом был создан уже во время царствования Давида. Иудеям тогда приходилось очень много воевать, причем не всегда успешно. А так, когда армия Давида разгромила сирийцев на севере государства, его южные пределы захватили внезапно вторгшиеся идумеяне. Их вторжение было настолько разорительным, что стоял вопрос, уцелеет ли вообще израильское царство. И вот Давид сетует Богу в своем псалме, что тот дал изведать народу лютые беды, напоил его вином горести, а затем горячо молит Создателя исцелить раны земли. «Да избегнут гибели возлюбленные твои! Спаси нас, десницею твоей, и услышь меня!» – взывает израильский царь к Богу.
1: Эти строки вошли и в 107-й псалом?
2: Да. Именно с этих слов и начинается отрывок, который украсил обе песни. Но главным его зарядом, конечно же, нужно считать возглашение, которое псалмопевец приводит от имени Бога. «Вознесусь и разделю Сихем, и долину шатров измерю. Мой Галаад и мой Манасия, Ефрем – утверждение главы моей, Иуда – царь, поставленный мной, Моав – надежный сосуд мой, на Идумею наступлю стопой моей, мне иноплеменники покорились».
1: Подождите, Андрей Борисович, что это за перечисление?
2: Это название территорий, принадлежавших разным коленам, или иначе племенам древнееврейского народа. Например, Сихем – город в 50 километрах от Иерусалима, в центре Преиорданской Палестины. Это участок, отданный праотцом Иаковом своему сыну Иосифу. Долина шатров, расположенная за Иорданом, получила свое название по названию жилищ, также поставленных Иаковом. Галаад был владением потомков Рувима и Гада, а земля Манасия само свое название получила по имени первенца пророка Иосифа. Так же, как и вотчина родного брата Манасии, Ефрема, которую за многочисленность жителей, псалмопевец именует «защитой главы моей». А землю племени Иуды он называет царем, так как именно из этих мест избирались правители еврейского народа. И в этом торжественном перечислении земель, очерчивающих границы иудейского царства, звучит твердая вера в его непоколебимость.
1: И эти оптимистичные слова были написаны в то время, когда враги захватили родную землю?
2: Да, многие из этих территорий были захвачены язычниками. Но Давид не сомневается, что наступит время, когда иудейский народ вновь будет владеть ими. Потому что надеется он не на себя, а на Бога. Он дерзновенно обращается к Создателю. «Кто укажет мне путь до Идумеи? Не ты ли, Боже, отринувший нас? Уже не шествуешь ты, Боже, во главе полков наших. Даруй нам помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения. С помощью Божьей мы явим силу, и Он смирит врагов наших».
1: Потрясающе. Из двух стихотворений, написанных в разное время, в итоге получилось целостное произведение, которое действительно похоже на утреннюю песнь воина. Нет, не зря я так рано сегодня встал. Ладно, пошел я архаровцев своих будить. Спасибо вам, Андрей Борисович.
2: Рад был встрече. Увидимся еще.
3: Готово сердце мое, Боже. Буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею, да будет слава Твоя. Дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю».

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 11 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Маргарита Константиновна, я неоднократно бывал в Переславле-Залесском, и каждый раз город открывается по-новому. Вот, например, храм 40 мучеников Севастийских на берегу Плещеева озера. С места, где мы с вами сейчас стоим, он кажется парящим над водой. А когда мы только шли сюда, с небольшой возвышенностью он выглядел так, словно стоит на небольшом острове. Интересно, правда?
2: Да, Андрей Борисович, ракурсы и перспектива играют важную роль. Иногда с их помощью можно рассказать целую историю. Как это сделал, например, художник Александр Адольфович Деблер на картине «Переславль-Залесский. Церковь».
1: Александр Деблер. Ну, имя вроде бы знакомое, но вот пытаюсь вспомнить его полотна и не могу.
2: И неудивительно, Андрей Борисович. Несмотря на то, что жил художник в сущности совсем недавно, в 40-х-80-х годах 20 века, после него осталось не так уж много работ. Этюды, карандашные наброски, рисунки гуашью и мелками, в основном портреты коллег-живописцев, небольшие натюрморты и пейзажи.
1: Вы сказали, что полотно называется «Переславль-Залесский храм». А какой именно храм написал художник? Здесь их множество.
2: А вот этот, Андрей Борисович, который перед нами. Храм 40 мучеников Севастийских. Мы с вами можем прямо сейчас увидеть картину на сайте Петербургского музея Академии художеств. Большая часть работ Александра Деблера была передана туда его наследниками. В том числе и этот этюд, написанный маслом на холсте.
1: Маргарита Константиновна, взгляните, пожалуйста. Я поискал на сайте по названию и по имени автора, и появилась вот эта картина. Все верно?
2: Да, Андрей Борисович, не удивляйтесь. Художник написал этюд в 1958 году. Тогда храм 40 мучеников выглядел иначе, чем сейчас.
1: Он заброшенный, обветшавший и запечатлен с непривычного ракурса. Не с берега Плещеева озера, а со стороны деревянной городской застройки. На первом плане маленький домик. Крыша разваливается, забор покосился. Да и сам дом накренился, словно под тяжестью. Этот домик на фоне ветшающего, наверняка закрытого храма, кажется мне символом русской души, страждущей, без веры, без Бога.
2: Согласна с вами, Андрей Борисович. В этом этюде ощущается глубокий замысел. Увы, неизвестно, удалось ли художнику его воплотить. А храм 40 мучеников, в то время, когда Александр Деблер его запечатлел, действительно был закрыт для верующих и находился в плачевном состоянии. В нем располагалась лодочная спасательная станция. Русской православной церкви храм передали только в 1995 году.
1: И он стал спасательной станцией для всех, кто решил жить по Божьим заповедям.
2: Замечательно сказано, Андрей Борисович.
1: Маргарита Константиновна, а что если попробовать найти хотя бы приблизительно то место, откуда Александр Деблер писал тогда этюд «Переславль-Залесский храм»?
2: Андрей Борисович, с тех пор здесь все сильно изменилось. И с того же самого ракурса мы с вами увидим иную картину. Прекрасный храм с серебристыми куполами, ухоженные домики.
1: Как интересно, правда? Та же самая перспектива расскажет уже совсем другую историю о возрождении храма и веры.
0: Свидание с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Некоторым людям нравится, когда их хвалят. Бывает и такое, что добрые дела человек делает только ради похвалы. Это неправильно. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Авва Дорофея. О своих добрых делах нужно стараться умалчивать, не рассказывать всем с целью получить похвалу от людей, чтобы у людей сложилось хорошее мнение о вас. Человек думает этим сделать себе хорошее, ища похвалы у ближних, но этим делает себе зло, потому что возрастает тщеславие, а бес обкрадывает душу в это время. Человек лишает себя награды от Бога, лишается благодати. Хвастовство – признак глупости. Всячески нужно избегать хвастаться чем-либо перед людьми, потому что чем похвалились, это может быть похищено врагом.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Писатель Ефим Сорокин – сплошная загадка и тайна. Он лауреат престижных Солженицынской и Лермонтовской премий. Однако вся информация, которую можно найти о нем на просторах интернета, умещается в 3-4 строчки. Из них можно узнать, что за творческим псевдонимом, то есть Ефим Сорокин, даже не настоящее имя автора, кроется член Союза писателей России, автор нескольких крупных произведений и священник Русской Православной Церкви. Книги, вышедшие из-под его пера, только усиливают эту таинственность. Одна из них, повесть «Змеиный поцелуй», пожалуй, наиболее интригует читателя. Чего стоит одно только имя главного героя произведения. Его зовут Офонасий Микитин. Те, кто знаком с хождением за три моря купца Афанасия Никитина, могут подумать, что повесть – парафраз этого древнерусского литературного памятника. Однако для такого писателя, как Ефим Сорокин, это было бы слишком просто. «Змеиный поцелуй» – это одновременно и лихо закрученный детектив, и мудрая философская притча, и опасное путешествие в глубины собственного «я». Офонасий Микитин, тверской купец, духовной жаждой утомим, приезжает в Индию, не путать с Индией, где надеется отыскать следы апостола Фомы и якобы основанной им церкви. Офонасий буквально бредит этой идеей, настолько, что порой ощущает самого себя апостолом, вложившим свои пальцы в раны Христа. В таком состоянии он становится легкой добычей для представителей темных, враждебных христианству сил, которые используют его духовные искания в своих целях и, как сказали бы сегодня, основательно промывают Офонасию мозги, намереваясь сделать его пешкой в своих планах завладеть миром. В аннотации книги утверждается, что сходство имени главного героя с древнерусским путешественником за три моря – чистая случайность. Действительно, считается, что вояж Афанасия Никитина преследовал исключительно торговые цели. Но если внимательно вчитаться в первоисточник, то можно заметить, что с реальным Никитиным, как и с вымышленным Микитиным в повести, происходит что-то неладное. «Погибла вера моя, постился бесурманским постом», – пишет путешественник. Но вера главного героя из книги Ефима Сорокина, к счастью, выдержала все испытания. Пройдя через них, она только окрепла, а герой понял, что змеиный поцелуй бывает куда опаснее укуса, но и для него обязательно найдется противоядие. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем былом величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. И первый заместитель главы администрации президента Иренко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: К священникам города Эфес. «Предаю вас, братья Богови, и слово благодати Его, могущему нас дати. Предаю вас, братья Богу, и слово благодати Его, могущему назидать вас». Наздатие является родственным существительному «зиждитель», то есть «творец-строитель». Зиждителем часто именуется Бог, как, например, в Акафисте Духу Святому. «Прииди, зиждителю всея твари, да царствуешь и господствуешь над всеми силами души моя». Итак, запомним, что в переводе на русский язык церковнославянское слово «наздати» означает «воздвигнуть, построить». Родственный ему существительный «зиждитель» – это «творец-строитель».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Примерно в 100 километрах к югу от Воронежа, в Лискинском районе, есть село Масловка. Когда-то совсем рядом с ним располагалась судостроительная и Корецкая верфь, на которой строили корабли для Азовской флотилии. Здесь началась служба будущего адмирала русского флота и святого праведного воина Фёдора Ушакова. Он приехал на верфь в 1769 году 24-летним мичманом. Тогда же была основана и Масловка. Здесь располагался штаб воронежского генерал-губернатора, который приезжал наблюдать за ходом работ. Спустя время и Корецкая верфь была закрыта, а село осталось. В память о том, что когда-то здесь жили и работали кораблестроители, в 1893 году в Масловке построили величественный каменный храм во имя святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя мореходов. Возвели его на месте старого деревянного, который стоял в Масловке приблизительно с 1841 года и к тому моменту уже сильно обветшал. Церковь строилась по проекту Станислава Мысловского, известного воронежского зодчего. В архитектуре Никольского храма ярко воплотились византийские черты, полусферические купола, а также сдержанные и вместе с тем яркие декоративные детали фасада. По мнению специалистов, церковь в Масловке – одна из самых оригинальных в Воронежском крае. Значительные средства на строительство церкви пожертвовала семья воронежских благотворителей – дворян Звегинцевых. Их усадьба располагалась в 5 верстах от Масловки. Воронежские историки полагают, что впоследствии рядом с церковью появилось и фамильное захоронение Звегинцевых. Однако могилы их до нашего времени не сохранились. Это, впрочем, и не удивительно. В 1930-м Никольский храм, предварительно разграбив, закрыли и сравняли с землей церковное кладбище. Какое-то время он служил складом. Потом здание пытались приспособить под мельницу. В конце концов храм пришел в запустение и долгие десятилетия стоял посреди села заброшенный и полуразрушенный. В начале 1990-х жители решили его восстановить. В Масловку приехала комиссия – историки, архитекторы и реставраторы. Они вынесли вердикт. Здание храма в хорошей сохранности. Возродить его к жизни можно и нужно. В 1995 году начались восстановительные работы. Спустя 2 года на колокольню церкви подняли 7 колоколов, отлитых в Воронеже. А в начале 2000-х Никольский Масловский храм стал подворьем Успенского мужского Дивногорского монастыря. В 2007 году основные работы по ремонту завершились, и храм в Масловке вновь предстал во всей своей захватывающей благолепной красоте. Масловка сегодня совсем небольшое село, чуть больше пары сотен жителей. Но в Никольской церкви всегда есть люди. Приходят местные, приезжают верующие со всего района, наведываются гости из Воронежа и других городов. А как говорил Христос, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и у Бога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай Гумилев.

Радио «Вера». Светлое радио. Добрые-то люди имеют внутри себя силу от Господа. Иван Шмелев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем преподобного Никона Оптинского. 1922 год. Мне казалось, что особенного сохранить веру. Я верую и верую по-православному. Никаких сомнений в вере у меня нет. Но тут я почувствовал, не скажу, что понял, а именно почувствовал, что в изречении этом заключается что-то великое, что-то действительно великое, несмотря на все искушения, на все переживания житейские, на все соблазны, сохранить в сердце своем огонь святой веры неугасимым и неугасимым даже до смерти.
0: Голоса времени.

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Собственная независимая православная церковь появилась на территории Соединенных Штатов Америки в 1970 году. Ее фактическим основателем стал представитель русской миграции священник Александр Шмеман. Отец Александр выступил инициатором переговоров с руководством русской церкви, в состав которой тогда входили американские православные приходы. Благодаря его позиции православные христиане Северной Америки получили от патриарха Московского и всея Руси Алексея I благословение объединиться в самостоятельную американскую православную церковь. С момента своего возникновения православная церковь в Америке поставила своей целью проповедовать православное христианство всем жителям США и прочих стран североамериканского континента вне зависимости от их национальной принадлежности. Особое внимание было уделено малым народам Америки, индейцам и прочим коренным национальностям. В каком-то смысле это было данью истории. Ведь именно индейцы, алеуты и эскимосы стали первыми народностями североамериканского континента, принявшими православное крещение от рук русских миссионеров. Большим подспорьем в деле проповеди среди малых народов стало для американской церкви появление так называемых индейских икон. Почему индейских? Да потому что на них Господь Иисус Христос, Богородица Мария и прочие святые изображены как представители индейской народности, носящие традиционные индейские костюмы и головные уборы. Среди индейских икон можно найти изображение события преображения Христова, его воскресения из мертвых, икону Богородицы Знамени и другие. Например, на иконе Преображения в индийском облике написан не только Христос, но и пророки Моисей и Илия, одетые в яркие индийские накидки и имеющие на головах пышные головные уборы из перьев. Первые индийские иконы были написаны в середине 70-х годов. Их создателем стал католический священник Джон Джулиани, который до получения сана был профессиональным художником. Став священником, он решил написать для индейцев-христиан иконы, в основу которых положил традиционные византийские сюжеты. В то же время католический священник задумал придать Христу, Богородице и иным святым свойственный индейцам внешний облик. Успех индейских икон был велик. Через пару лет заказчиками Джулиани были не только католические храмы, но и православные приходы. Индейцам-христианам очень понравилась идея художника. Они с удовольствием стали помещать необычные иконы у себя дома. Индийские иконные образы появились в тех православных храмах Америки, где значительную часть прихожан составляют индейцы. Православные индейцы ясно понимают, что, конечно же, Господь Иисус Христос не был индейцем, а по человечеству своему принадлежал к еврейскому народу. Но, с другой стороны, видеть Христа, изображенного как индейца, для них очень приятно. Это также подчеркивает, что православное христианство преодолевает межнациональные границы, и любой человек может прийти к Богу, вне зависимости, какой расе или национальности он принадлежит. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о так называемых индийских иконах в американской православной церкви.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет иеромонах Иоанн Мерзляков. Разговор пойдет об учениках преподобного Сергия Радонежского, которые несли свое монашеское служение рядом с Москвой. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Музафаров. Поговорим о судьбе русского государственного деятеля конца XVIII века, министра путей сообщения Российской империи Михаила Ивановича Хилкова.

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи. В конце XI века в Киево-Печерском монастыре жил преподобный Прохор. Никогда не ел он вместе с братьями за общим столом. Скромная трапеза монахов казалась для него роскошной. Круглый год на протяжении всей своей жизни он ел только обычную лебеду, траву, растущую в поле. Собирал, высушивал, перетирал ее семена в муку и выпекал хлеб. Как крестьяне запасают зерно, так и он запасал лебеду на зиму. За это и получил прозвище «лебедника». Пил он лишь обычную воду. В то время народ страдал от междоусобных войн. Люди, спасаясь от смерти в городах, не могли возделывать свои поля, и в стране разразился голод. Святой Прохор удвоил свой труд по собиранию лебеды. Многие, страдая от голода, последовали его примеру и тоже стали собирать лебеду и печь из нее хлеб. Но хлеб этот получался настолько горьким, что мало кто мог его есть. А хлеба, который благословлял и раздавал преподобный Прохор, были лучше пшеничных и сладкие, словно пропитанные медом. Однажды молодой инок взял без разрешения из кельи святого ковригу хлеба. Откусил. Хлеб по вкусу оказался невыносимо горьким, точно таким, какой выходил из лебеды у обычных людей. Инок отнес хлеб к настоятелю монастыря.
1: «Отведайте, игумен, хлебушка».
2: «Какой горький! Зачем ты мне его даешь?»
1: «Я взял его в келье брата нашего Прохора. Но ведь он раздает вкусные хлеба, а этот есть невозможно. Ни сахара, ни меда в келье его нет, я проверил. Как же он делает хлеб сладким?»
2: «А ты зачем в чужие кельи ходишь, да еще и чужой хлеб берешь? Наше дело в своих грехах каяться, а не за братьей следить. Пойдем к Прохору прощение просить».
0: Вместе они пошли и разыскали святого Прохора, обо всем рассказали, покаялись и попросили у него хлеба. Преподобный дал им точно такую же ковригу, но с благословением и любовью. Хлеб оказался вкусным и сладким. Спустя несколько лет в результате очередной междоусобной войны прекратились поставки соли в Киев. Тут же киевские торговцы солью взвинтили цены до небес. Народ роптал, невозможно было заготовить на зиму многие важные продукты, например, соленую рыбу, квашеную капусту, грибы и другие соленья. А это означало, что зимой будет голод. Тогда святой Прохор собрал со всех келий монастыря золу и стал раздавать ее. Когда люди принесли золу домой, она оказалась чистой солью. Весть об этом чуде быстро разнеслась по Киеву. Люди потянулись в Киево-Печерский монастырь за удивительной солью. Тогда торговцы обратились с жалобой на преподобного к великому князю Святополку.
3: «Не знаю, откуда у этого монаха взялось так много соли. Он раздает ее направо и налево. Каждый киевлянин у него столько соли берет, сколько хочет. А она все не кончается и не кончается. А у нас на базаре ни одного покупателя нет. Мы тебе, князь, всегда честно подать и платили. А теперь торговли нет, и подать и платить не с чего».
4: «Я понял вас, купцы. Не такой я человек, чтобы верных людей в беде оставлять. Велю всю дармовую соль у монаха забрать. Торговля будет восстановлена, и мой человек будет на базаре стоять и соль продавать».
5: «Слава князю!»
0: Сказано, сделано. Воины князя пошли в монастырь и унесли все мешки с солью, приготовленные для раздачи людям. Но когда ее привезли князю, она снова оказалась чистой золой. 3 дня она лежала в тереме князя, пока тот не приказал ее выбросить прочь из своих палат. Но как только она оказалась на улице и стала доступна любому человеку, тут же опять зола стала солью. К Князь ужаснулся, увидев произошедшее чудо, и поспешил в Киево-Печерский монастырь просить прощения у святого старца и дал слово никого из своих подданных больше не обижать. Затем заключил со святым такое условие.
6: «Если я умру раньше тебя, то ты похорони меня своими руками, чтобы я видел твое незлобие. Если же ты приставишься раньше меня, то я сам положу тебя в гроб и снесу тебя на своих плечах в пещеру, дабы Господь простил мой грех перед тобою».
0: Вскоре преподобный Прохор заболел. Святополк в это время был в военном походе на половцев. Святой послал сказать, чтобы князь поспешил к нему исполнить свое обещание, иначе его поход будет неудачен. Святополк оставил все военные дела и приехал на зов. Получил от святого наставление в вере и благословение. После смерти преподобного святополк, исполняя уговор, на своих плечах перенес его гроб в пещеру и похоронил там. Скончался преподобный Прохор в 1107 году. Память преподобного Прохора Печерского Лебедника отмечается 23 февраля по новому стилю в день его блаженной кончины, а также 11 октября по новому стилю в соборе преподобных отцов Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Почти каждому человеку предоставляются в жизни случаи, когда он может поддержать и спасти от несчастья близкого или постороннего ему человека.
1: Автор этих слов – княгиня Лидия Александровна Волконская. В пронзительной, написанной болью и любовью книге воспоминаний «Прощай, Россия» она рассказывает о своей жизни в дореволюционной России и скитаниях в годы эмиграции, о людях, которые помогали ей, о людях, которым помогала она, о взаимовыручке и самопожертвовании, о разочарованиях и надеждах, и о том, что нельзя быть равнодушным к несчастью другого человека, когда он попал в беду.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Встречая близких людей, мы радуемся и огорчаемся, если по каким-то причинам эта встреча не происходит. Но что, если, встретив человека, мы проходим мимо, не узнав его? Такой вопрос ставит в сказке о царе Горохе писатель Мамин Сибиряк. У царя Гороха две дочери-красавицы – Кутафья и крохотная, размером с горошинку, царевна Горошинка. Когда дочери вырастают, начинается война с соседним королем. Сам царь попадает в плен, и почти одновременно Горошинка исчезает. А вместо нее в царском дворце появляется кривая, хромая и уродливая девушка, которую все зовут Босоножкой. Девушка говорит, что она и есть Горошинка, но никто ей не верит. Босоножка останавливает войну, помогает сестре счастливо выйти замуж, но ее даже на свадьбу не зовут. Стесняется, уж слишком Босоножка безобразна. Да и не верит до конца, что эта Горошинка так изменилась. Или не хотят верить. Отправляют бедняжку пасти гусей, не слушая ее восклицаний: «Мама, отец, но ведь это я, ваша дочь!» Но ни отец, ни мать никак не могут узнать свою дочь. Эта ситуация напоминает евангельскую притчу о страшном суде и о грешниках, осужденных за то, что не сумели разглядеть Христа в окружающих их людях. Смотрели и не видели его в алчущих, жаждущих, больных, странниках, заключенных. А что же Босоножка? В конце сказки она вновь становится красавицей-горошинкой, правда, уже не малюткой. У сказки счастливый конец. Но насколько он был бы счастливее, если бы родители не отталкивали дочери, а сразу узнали ее в Босоножке, которая так нуждалась в их любви и тепле.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». С 14 по 16 октября в Ставрополе пройдет 13-й региональный форум Всемирного русского народного собора. Его организаторами выступают Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор», Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. Главная тема форума этого года – защита традиционных ценностей как стратегия национальной безопасности. В его работе принимают участие церковные иерархи, видные государственные и общественные деятели, авторитетные эксперты. В течение 3 дней на различных площадках краевой столицы они обсудят вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, культуры, исторического просвещения, добровольчества, информационной безопасности и сохранения традиционных ценностей. Всемирный русский народный собор является крупнейшим российским общественным форумом, которым руководит предстоятель Русской Православной Церкви, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всемирный русский народный собор имеет отделение во многих регионах России, и Ставропольское отделение в декабре 2012 года было создано одним из первых. это стало возможным после визита в регион святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За годы своей работы Ставропольский форум приобрел статус авторитетной площадки международного уровня, формирующей будущее России в области защиты исторического, духовного и культурного наследия. Лучшие эксперты здесь обсуждали вопросы сохранения русской культуры и духовности, расширения межнационального диалога и взаимодействия, цивилизованного развития российского общества и многие другие темы. 13-й Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора станет социально значимым событием для всего Северного Кавказа и позволит выработать долгосрочные механизмы в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера». Первоисточник.
3: Мама, а в честь какой святой меня назвали?
4: В честь равноапостольной Марии Магдалины.
3: Кажется, у дедушки в кабинете висит картина. Как же он говорил? А, кающаяся Магдалина. Так это она?
4: Да, и еще выражение есть такое.
5: Кающаяся Магдалина – это выражение возникло на основе библейского образа, ставшего популярным во многом благодаря произведениям живописи. Например, святую Марию Магдалину запечатлели в своих произведениях русские живописцы Александр Иванов и Алексей Егоров, итальянские художники, фра Беата Анжелика, монах, причисленный Ватиканом к лицу блаженных и считающийся покровителем художников, и Тициан Вичеллио, кисти которого принадлежит картина «Кающаяся Магдалина», написанная им в середине XVI века. На этой картине Мария изображена смотрящей на небо глазами, полными слез. В 1850 году картина была куплена императором Николаем I для музейной коллекции Эрмитажа. Образ Марии Магдалины – это образ раскаявшейся распутницы, ставшей проповедницей христианства. Мария Магдалина – это реальная личность, а с ее именем связаны многие легенды и предания. Чтобы увидеть их основу, обратимся к первоисточнику – Библии, и выясним, что писали о Марии евангелисты. Названная Магдалиной от места своего происхождения, галилейского города Магдала, на западном берегу озера, Мария несколько раз упоминается во всех четырех Евангелиях. Евангелист Лука пишет: «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». В Евангелии сказано, что Мария была исцелена от злых духов, но свидетельств, говорящих о ее безнравственной жизни, нет. Но кем бы ни была Мария, блудницей или страдающей от одержимости бесами женщиной, ясно одно – исцеленная Христом, она обрела новую жизнь и благодарная последовала за Спасителем. Имя Марии Магдалины связано и с другими историями из Нового Завета. Мария называется в числе женщин, присутствовавших на распятии Христа. Процитируем Евангелие от Марка. «Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим». А потом и свидетельницей погребения Спасителя и его воскресения. «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Мария Магдалина была той женой мироносицы, которой явился воскресший Спаситель и сказал возвестить об этом апостолам. Мария Магдалина была преданной ученицей Христа и искренней проповедницей его учения. Именно этот образ несет широко известная история, связанная с римским императором Тиберием, встретившись с которым Мария преподнесла красное яйцо как символ воскресшего Христа. Имя Марии Магдалины отождествляют и с той женщиной, которая омыла ноги Спасителю, отерла их своими волосами и намазала миром в доме фарисея Симона. В Европе в средние века кающимися Магдалинами называли женщин, отказавшихся от праздной и неприличной жизни и ставших на путь исправления. Первые упоминания об обителях для кающихся Магдалин, создававшихся при женских монастырях, относят к середине XIII века. А с середины XIX века институты, называемые «магдалинскими убежищами», появляются и в России. Упоминания о подобных обителях встречаются и в литературе. Например, у Льва Толстого в «Воскресении» говорится о таком приюте Магдалин. Выражение «кающаяся Магдалина» имеет два значения. Согласно первому, так называют распутных женщин, осознавших свою греховность и порвавших с порочной жизнью. Согласно второму, так говорят о человеке, лицемерно изображающем раскаяние в своих неблаговидных поступках.
0: Первоисточник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В 18 километрах к югу от Смоленска стоит на живописных холмах среди хвойных лесов старинное село Талашкино. В 1893 году эти земли приобрела княгиня Мария Тенишева. Помещица задумала создать здесь центр просвещения. В короткое время в Талашкино и ближайшей к нему деревне Флёново открылись ремесленные мастерские, бесплатная амбулатория и школа для детей. Крестьянские ребятишки здесь не только постигали грамоту, но и обучались ремеслам. Неуспевающих из школы не отчисляли, а особо одаренным Мария Клавдиевна оплачивала дальнейшее обучение. Вершиной благотворительного проекта стало строительство храма во имя Святого Духа. Закладка камня в основании церкви состоялась 7 сентября 1900 года. Спустя 5 лет на высоком холме в деревне Флёново уже стоял каменный храм, украшенный каскадом островерхих кокошников и увенчанный единственным куполом. Первое богослужение здесь состоялось еще до завершения строительства. Причина тому была печальная. В 1903 году скончался супруг Марии Клавдиевны, князь Вячеслав Тенишев. Местом его погребения стала усыпальница, устроенная в подземной части Свято-Духового храма. Хозяйка имения не раз приглашала сюда священников, чтобы отслужить панихиду по мужу. В 1905 году церковь могла открыться для прихожан, но этого не произошло. По России прокатилась волна погромов и поджогов помещичьих усадеб. Напряжение росло и в Талашкино. Мария Тенишева получала записки с угрозами. По окончании учебного года она закрыла школу и мастерские, приостановила отделочные работы в церкви и уехала в Париж. Во Франции княгиня устраивала выставки русского прикладного искусства. Через некоторое время она ненадолго возвратилась на родину, но после революции 1917-го вновь покинула ее, на этот раз навсегда. Последние годы помещица провела на чужбине, зарабатывая на жизнь рукоделием. В советское время в Талашкино организовали совхоз. В церкви устроили соляной склад, усыпальницу вскрыли и разорили, а останки Вячеслава Тенишева выбросили из склепа. Среди местных жителей сохранилось предание, что благочестивые крестьяне перезахоронили князя по-христиански, но где его могила, теперь никто не скажет точно. Храм сохранился до наших дней. Нареченный во имя Святого Духа, он так и не был освящен. Сегодня здание, увенчанное куполом с крестом, просто часть историко-архитектурного комплекса «Теремок», посвященного наследию Марии Тенишевой. Но, пожалуй, самая важная его часть.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

холодное в тучах. Хмуры лужайки и чаще слышен в березах плакучих ветер уныло гудящий. Словно томимы тоскою, близко ко мне, но незримо, тени одна за другою, плача, проносятся мимо. Алексей Жемчужников.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Воскресенье вечер. И, как обычно, мы собираемся в студии «Светлого радио», чтобы поговорить на темы, которые кажутся важными нам. Надеюсь, интересны они будут не только нам, но и вам. Мы всегда на это надеемся, когда выбираем темы. И сегодня мы даже не формулировали тему в виде вопроса или какой-то сложной фразы. Мы просто ее назвали «жалость». И попробуем поговорить об этом слове с разных сторон, потому что думаю, что у вас тоже пришли в голову сейчас какие-то ассоциации, вопросы к этому слову. Но сначала представлю наших гостей. Это настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет Пряшников. Добрый вечер, отец Филарет.
2: Здравствуйте.
1: Рады вам сегодня здесь,
2: очень
1: в нашей студии.
2: Рад.
1: Нечастый гость, мы всегда очень вам рады. А также основатель движения «40-40», председатель общероссийского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин.
3: Добрый вечер.
1: И не случайно про семью будет речь, да?
3: Конечно.
1: В контексте жалости, но сейчас сначала представлю дальше. Ольга Цой, филолог.

0: И вот однажды в последних числах декабря я пошла в банк. Нужно было снять аванс зарплаты. Пока ждала своей очереди, разговорилась со старушкой. Она рассказала, что у нее есть дочь и внуки. Отношения с дочерью, к сожалению, непростые. Из-за этого она не может навещать любимых внуков так часто, как ей хотелось бы. За беседой подошла моя очередь, я получила деньги и готова была идти домой, но услышала в соседнем окошке диалог на повышенных тонах. Моя старушка-собеседница пришла за пенсией, а пенсию еще не начислили. «Подождите», – строго объяснял ей сотрудник банка, – «30-го начислят, 31-го тоже рабочий день». Но бабушка была очень расстроена. Она плакала, что у нее нет денег, а сегодня придет мастер что-то чинить. Ей нечем ему заплатить, а она очень рассчитывала на пенсию. «Ничем не могу помочь», – сухо ответила женщина в окне и попросила не задерживать очередь. Бабушка в слезах села на диванчик в зале ожидания. А я, конечно, сразу поняла, что мне сейчас нужно сделать. Но проблема была в том, и это я тоже понимала, что если я предложу несчастной бабушке половину своего аванса, она может не согласиться его взять, обидеться или почувствовать себя обязанной. Но нужно было действовать, потому что старушка горько плакала. Я сделала глубокий вдох и помолилась такими словами: «Господи, помоги мне помочь этой бабушке». Подсела к пожилой женщине, открыла сумочку и протянула ей деньги со словами: «Возьмите, пожалуйста». Бабушка отшатнулась и замахала рукой: «Нет, вы что? Я не неимущая». Я увидела, что она обиделась. «Господи, помоги», — снова молилась я. И тут выпалила внезапно пришедшие в голову слова: «А вы сладости любите? Лимонные дольки». Старушка с удивлением посмотрела на меня, а я продолжила скороговоркой: «Лимонные дольки. Были раньше такие в жестяной банке и сейчас есть. Ну, мармеладки, обсыпанные сахаром. Я очень люблю, а вы?» Бабушка подобрела: «Я тоже их люблю». «Вот», — подхватила я, — «уверена, что и внуки ваши их очень любят. А ведь скоро Новый год, им обязательно нужно купить подарки, правда? Берите деньги, прямо сейчас идите в магазин и накупите, пожалуйста, им сладости всяких. Но непременно лимонные дольки купите, обязательно, это моя личная просьба. Пусть это будет и мой им подарок». То ли пламенная речь была убедительной, то ли старушка просто вспомнила о любимых внуках, но она уже со слезами благодарности взяла, слава богу, эти деньги. Домой я летела абсолютно счастливая. Рождественское чудо произошло. И первым делом поблагодарила Бога: «Господи, спасибо тебе, что сподобил меня помочь человеку и найти нужные слова, чтобы сделать это». Мое мнение на эту тему такое: если в наших силах помочь человеку словом или делом, поддержать его, утешить, ободрить, это обязательно нужно делать, попросив помощи Божией.
1: Частное мнение.
2: Ну вот такая трогательная история, да, предрождественская. Мы тоже уже сейчас на этапе осени идем к Рождеству. Я думаю, что такие чудеса уже происходят, хотя они, мне кажется, вне времени, вне какого-то временного контекста. Ты ее пожалела, Оль, правильно я понимаю? Это была жалость или что? Почему ты именно на базе этой программы решила разобрать жалость?
0: Конечно, первая эмоция, первое чувство была жалость. Наверное, жалости предшествовала эмпатия, которая, в принципе, бывает развита у людей или бывает не развита, но ты начинаешь жалеть, да, сочувствовать сначала, потом начинаешь жалеть, ну, а потом, конечно же, ты должен что-то сделать, потому что просто пожалеть, сказать, что вот, ну, да, жалко, вот такая ситуация, и уйти. Это, ну, я не смогла это сделать.
2: Ну да, это сложно сделать.
0: Но мне было, конечно, это видно по тексту, очень тяжело, потому что я неоднократно замечала и продолжаю замечать, что как только ты начинаешь жалеть, ты сталкиваешься с такой очень негативной реакцией. У нас очень не любят люди, когда их жалеют.
2: Вот одна из сентенций относительно жалости: жалость унижает.
0: Да.
2: Это как что-то такое из советских времен, Андрей, вот как ты думаешь, откуда у нас вот эта установка, что жалость унижает?
3: Я бы хотел маленькую ремарку к прекрасному рассказу, который мы прослушали, прежде чем ответить на вопрос. Я просто... Такая небольшая шутка, да? Ну, такая, сквозь слезы, наверное. Мне бы хотелось посмотреть...

0: посмотреть, вот как акционеры получают свои дивиденды в больших и нефтяных компаниях, и как они вот проявляют свою жалость по отношению к людям, да, потому что это очень важно для нас в нашей жизни. И ведь вот часто мы этот вопрос, над этим вопросом задумываемся. Ведь действительно, мы как страна, как государство пережили много таких вот трансформаций, переломов. И ведь наш народ, по большому счету, до там, петровских реформ вместе был в храме. То есть приход был один. То есть стояли и богатые, и бедные. Это был единый приход, единый народ. Это потом, когда бороды стали брить и все остальное, то есть разделили как раз вот эту вот на верхнюю знать часть, и на да. знать и на там, низшие сословия. Да. И появились домовые храмы. И что греха таить, и клир тоже оказался между двух вот этих вот истории, и вынужден был и то кормлять, ну, со всякими, естественно, после этого различными нехорошестями. И поэтому мы об этом должны задумываться. И вот эта вот жалость или соучастие, мне больше, конечно, жалость действительно, вот правильно сказали, Наталья, по поводу неужели это вот советский флёр? Нет, мне кажется, это всё-таки флёр не советского периода, это флёр вот этого эгоцентризма нашего, да, то есть когда недаром у нас гордыня мать всех грехов, и мы все хотим быть яркими, успешными, сильными, могущественными, и не все хотим быть слабыми и жалкими, да, и поэтому вот возвращаясь к тому, о чем я говорил, то, что у нас приход был единый, да, и люди относились друг к другу по-братски, по-христиански, вот, и там не жалость была, а вот эта вот соборность приходская, она была, и люди считали за счастье помочь другому в трудной ситуации и протянуть руку помощи. А вот когда мы стали уходить больше в человекоцентричность, вот в этот вот эгоизм, да, человеческий, вот здесь как раз и пошла вот эта вот мать всех грехов себя проявлять в своем виде. Мы сейчас еще к семье потом, я думаю, перейдем в рамках программы. И хорошо бы было поговорить, почему вот допустим, многодетность, она как раз способствует участию. Хотя, это казалось да. бы, наоборот, да? То есть люди, которых больше достаток, у которых мало детей, то есть они бы должны больше были проявлять какое-то соучастие в других судьбах. А наоборот, вот почему-то те, кто многодетны, у которых достаток не такой большой, больше
1: они
0: проявляют.
1: Они вкусили вот этой необходимости в помощи от других.
0: А вот там, потому что есть вот это собор, они понимают, что так такое трудно, и воспринимают трудности других совсем по-другому.
1: Вот опять мы избегаем слова «жалость». Вот я бы сказала «сострадание», «сочувствие». Почему мы его избегаем, отец Филарет?
2: Интересные слова сказал когда-то архимандрит Иоанн Крестьянкин. Он сказал, что жалость – начало любви. Угу. Жалость – это первый этап любви. Любовь, она лежит в основе наших отношений. Понятно, что есть человек, который жалеет, есть человек, кого жалеют. А еще одни слова, которые я бы хотел вспомнить. Да, милостыня твоя да запотеет в руке твоей. Сегодня, к сожалению, люди не привыкли, чтобы их жалели, потому что они хотят казаться чем? Кем? Сильнее всех.
1: Состоявшимися.
2: Да, они могут преодолеть эту ситуацию, они могут играючи решить ту или иную проблему. Вы правильно, замечательно сказали, гордость в человеке, к сожалению, иногда берет верх. И чтобы сделать добро, чтобы тебе кто-то сделал добро, ведь я считаю, что надо быть готовым к этому добру.
1: Да, принять, понимаете? Тоже не так просто.
2: Не так просто. Да. Скажите, что я несчастный. Я никогда не соглашусь, что я несчастный в этом мире. Да, и даже если какие-то сложности не придут ко мне. Вот слово, вообще это эмоция, да, вы правильно сказали, это эмоция, это чувство, как чувство, допустим, восторга. У нас очень много эмоций по жизни бывает, негативных, позитивных, да, но все-таки христианское понимание жалости, жалость, любовь, милосердие, это все-таки переходит в мир добродетели уже. Когда ты думаешь, вы же тоже подумали, прежде чем оказать, да, вы столкнулись с чем? сопротивлением, угу. могли развернуться и сказать, ну ладно, это...
1: Я помочь хочу, а вы
3: не нужно, не нужно,
2: простите. Дело, да, это ваше, но вы все-таки настояли. Почему? Потому что здесь включился другой механизм милосердия. Угу. Вообще, само вот эта жалость, это чувство, оно встречается ведь и в Священном Писании. Вспомните Христа, который пожалел голодных 4000 человек.
1: Да.
2: Господь пожалел, выявил милосердие к двум слепцам, которых исцелил. Угу. И более того, мы читаем, когда Он исцелял болящих, Он проявлял милосердие, жалость. Он умилосердился над этими людьми, да, и давал им, хотя никто и не просил. Они разве просили у Него? Ну, там слепцы чего-то просили, да?
1: Угу,
2: но
1: угу.
2: те 4000 человек, которые насытились, не знаю, сказали ли они спасибо Господу, не знаю. Вот это действительно личностное отношение. Жалость рождает любовь, но это же на чем-то должно основываться. Милосердие – это христианская добродетель, которая, в принципе, освещает наши чувства. Я, знаете, как интересно, вот прочитал тоже где-то, что можно идти и говорить, ой, бедненький человек, ну да, ну и пройти. Можно жалеть людей с ограниченными возможностями, как мы говорим, люди-инвалиды там, да, и прочее, mm-hmm. прочее. Но бояться сесть в метро с ними, понимаете? Mm-hmm. Или поддержать, когда они выходят из общественного транспорта. Вот это есть эмоция, жалость, когда ты вроде жалеешь, но это только меня не касается. Ведь это тоже есть в разных моментах. Мораль, нравственность, допустим, да, мораль – это то, что живет вне меня, вот врач говорит, не курите, а сам, ну, простите, да, доктор, иногда бывает, употребляет такие вещи, но я никого не хочу обидеть.
1: Нет, понятно, просто понимаете? Есть внешние проявления, а есть...
2: Да, да. А есть нравственность, когда да. это твой стержень, угу. ты проявляешь жалость, потому что в тебе есть вот это вот милосердное отношение.
4: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений на волнах радио «Вера». У микрофона я, Наталья Лангамер, а также гости нашей студии, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет Пряшников, а также основатель движения «40-40», председатель общероссийского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин и филолог, педагог, кандидат искусствоведения Ольга Цой, которая нам предложила эту непростую тему «жалость». И мы сейчас начали разбирать это понятие, да. Жалость, сострадание, милосердие. Синонимы?
0: Ну, понимаете, вот я немножко подискутирую с батюшкой, дерзну подискутировать, да. Вот, понимаете, действительно, Господь пожалел многих во время Евангелия, да, мы это читаем. Но вот дальше, когда мы просим Бога о чем-то, да, то мы просим милости, вот к разговору о милостыне, да, мы просим милости его, но мы не просим его «пожалей нас», да, то есть нету такого понятия. Милость Божия есть, а вот жалость Божия, я такого не слышал, может быть, я ошибаюсь. И вот здесь возникает вопрос, вот тут, мне кажется, жалость, она такое пограничное понятие, которое его можно развернуть и в хорошую сторону, и в плохую. Потому что, когда люди, допустим, вот возвращаясь опять к семье, да, там мы, уж простите, хорошая светлая программа, но я вспомню в некоторые несветлые моменты нашей жизни, когда люди там идут прервать беременность, да, они иногда идут в нее, потому что им жалко себя, и они это аргументируют, пожалей себя, а потом уже там подумай. И вот здесь вот жалость, она может быть таким понятием, который можно развернуть как в одну сторону, так и в другую. Вот милосердие очень трудно развернуть и в одну сторону, и в другую, да, там. Поэтому любовь тоже очень трудно развернуть.
1: Можно. Вот ну, это вот наше сегодняшнее «полюби себя», и как бы получается в некоторых случаях такое какое-то творение эгоизма, какое-то возведение в абсолют в какой-то. Можно любовь развернуть. Милосердие нельзя, да.
0: Ну, «полюби себя», «возлюби ближнего как самого себя», это тоже, в общем-то, в Евангелии написано. Да,
1: да, но сейчас это вот получается, знаешь, как выворачивают, что если ты не умеешь любить себя, то ты не можешь полюбить и ближнего. Это прямо вот какое-то очень извращенное.
0: Но это понятно, но это просто вот такое вот слово. Я уж совсем... Есть еще более пошлое употребление слова «любовь», мы же понимаем, да? Но это уже совсем. Я имею в виду вот эти вот пограничные понятия все-таки. Ну, может быть, здесь
2: смотрите,
0: с тобой согласен.
2: А вот смотрите, вот да, вы говорите хорошие вещи, нужные, а проявляет ли жалость Господь, когда не дает мне волшебную палочку? Потому что милосердие – это существо Божие, Бог милосердный по определению.
0: И милостивый.
2: А жалость и милостивый,
0: да, да. Да.
2: Но жалость – это проявление, знаете, это уже это вот тот луч, который направлен на конкретного
0: точка
2: человека
0: входа.
2: Да.
0: Да, да.
2: Вот, это чувство.
0: Вот, кстати, тоже интересная история, да? То есть, вот, батюшка, милосердие и милость – это уже какое-то действие, которое осуществляет либо Господь по отношению к нам, или мы в отношении людей, которые нас окружают. А жалость, она как раз вот точка входа. Она
1: эмоция.
0: Может как, допустим, жалость по отношению к вот этой старушки, которая была, Оля правильно сказала, что эмпатия родилась в очереди, да, когда они стояли, и уже был контакт до этого. То есть была эмпатия, потом конфликт, как бы определенная ситуация жизненная, и захотел... То есть сначала жалость, потом милосердие. То есть жалость — это точка
1: импульс.
0: Входа. Но она же могла пожалеть себя, сказать, слушай, ну у меня дома дети, у меня дома семья, мне жалко моих детей, ну что, пусть она со своей дочкой разбирается, которую она родила и воспитала.
1: И так мы
0: что она,
1: в большинстве своем ведем себя. Но вот очень важную тему ты поднял. Жалость к себе. У нас есть грех саможаления, mm-hmm. да, он так и называется. Я даже слышала от духовных лиц, что есть такой дух саможаления, который нас захватывает, и мы как бы начинаем уходить не в работу над собой, да, не в упование на Бога, а вот сидим и себя вот оправдываем свои грехи. Да, здесь самооправдание. То есть жалость может быть и негативной, о чем Андрей начал говорить.
2: Это в духовной жизни так и есть, да. И святые отцы, многие святые отцы, которые учат нас бороться с собой и совершенствованию, они всегда говорят, да, действительно, успехом духовной жизни саможаления не может быть, потому что ты не преодолеешь тогда себя, ты не преодолеешь тогда свои вот эти вот вещи, которые отделяют тебя от Бога и не дают тебе быть достойным своего Создателя. Но здесь, знаете, какой все-таки момент? Много, наверное, случаев будем говорить, которые так или иначе, подобные случаи все равно бывают.
1: Mm-hmm.
2: Возьмите
1: Конечно.
2: Трамвай, едет трамвай, тот же пожилой человек, бывает такое, что там нечем заплатить, а еще что-то. Наверное, все пожалеют бабушку, дедушку, да, но навряд
1: ли кто-то. А кто пожалеет денег?
2: А кто встанет и скажет, можно я заплачу? Вот, может быть, тоже боятся осуждения, там еще чего-то, не знаю. Таких случаев на самом деле очень много. Но я к чему хочу сказать? В основе что-то должно лежать. Потому что можно пожалеть человека с ограниченной возможностью, но постесняться ему протянуть помощи или не сесть с ним, как я сказала, в метро на одно место.
1: То есть не перейти к следующему шагу.
2: Вот это саможаление и саможалость. Жалость при виде чужих страданий. Когда человек страдает, а ты говоришь, ну, только не со мной. Вот иногда же так бывает, когда ты видишь человека, который болеет или проходит очень самое страшное испытание, лишение близких, все. Ты его жалеешь, но говоришь, только не со мной.
1: То есть со мной такого не случится.
2: Никогда. Я не хочу этого. А разделить с ним эту боль, прийти в этот дом,
1: вот
2: это тяжело.
1: Тяжело. Это уже такой подвиг, да, когда ты переходишь от себя к другому человеку, входишь в его боль, получается, берешь часть нагрузки на себя. И, наверное, от этого и становится легче, потому что ты крест как бы его подпираешь. Но вот смотрите, еще один контекст. Можно увидеть человека, и есть такое выражение «ты жалкий». Мне тебя жалко в негативном абсолютно смысле. Как вы думаете, почему здесь жалость вот так поворачивается? Жалкий. Оль.
3: Это любое можно, мне кажется, понятие повернуть в негатив, в любое. Мы об этом уже говорили. И унизить можно словом, и унизить даже помощью можно. Тут это настолько тонкая грань, вот это вот помочь другому человеку, особенно если, допустим, это мужчина пожилой, да, вот у меня тоже была история, я не знаю, для меня очень большой вопрос, то есть как от эмоций, жалости перейти к действию, но как это действие интегрировать вот в нашу жизнь, то есть как сделать так, чтобы ты реально помог, ты не навредил своей помощью человеку, и человек эту помощь принял, и эта помощь меняет и этого человека. Даже не те какие-то там факты вот этой помощи, там деньги, продукты, да, а сама вот эта эмоция, она человека меняет, и тебя, конечно, меняет, потому что святитель Иоанн Златоуст говорил, что пожалея человека, и тебя Господь пожалеет. И, конечно, я вот, например, ну, да, вот в этой истории у меня какое-то такое состояние аффекта напало, я начала что-то уже такое придумывать, просто фантазировать, и это сработало. Вот. Но у меня тоже был такой случай жизненный, когда я помогала соседу своему, это пожилой очень дедушка был, вот, к сожалению, буквально несколько месяцев назад он отошел ко Господу, но здесь, если в отношении с этой бабушкой я столкнулась с тем, что я ее с ее точки зрения я ее как-то задела, ее самолюбие, унизила, да, то здесь я столкнулась с совершенно другой линией. Человек мне просто не доверял. То есть я знала, что это одинокий сосед, и что он оказался в больнице, перенес инфаркт. И на следующий день я встретила его в магазине, он грузил тележку с продуктами. Я сказала: подождите, вы же были в больнице. А он: да, вот меня сегодня выписали, вот я, значит, себе продукты покупаю. Я представила, как человек один после инфаркта дома начнет сейчас эти продукты грузить, там что-то себе готовит, а о нем некому позаботиться. Я, конечно же, представилась, сказала, что вот я ваша соседка, давайте я вам помогу. Что сделать? Я могу продукты купить, там то-то, то-то. Нет, спасибо, мне ничего не нужно, но это было лишь потому, что человек, конечно, мне не доверял. Ну, кто такая?
1: Что, ну, тут много аспектов, Оль. Ну, и девушка,
3: да,
1: помогает.
3: И вот опять эта история имеет такой очень хороший финал, несмотря на жизненный финал, конечно, печальный, то, что человек отошел ко Господу, но... Я не оставила свои попытки, не знаю, почему, не могу это объяснить. Я стала настаивать, я придумала так. Я вешала ему на крючок около двери пакет с, ну, какими-то простыми продуктами, они были подписаны. И все, я думаю, ну вот выбросит, выбросит. Нет, значит, нет. Вот, и прошло время, я вот так потихоньку вешала, вешала. Типа, человек принимал, вот, благодарил, потом мы с ним уже познакомились и подружились. И вот буквально незадолго перед своей смертью он подсел ко мне и сказал: Оль, если вам нужна какая-то помощь, и вы мне говорите, я могу детей забрать из садика, я могу там с ними посидеть, если что-то, вы прям не, у меня там дома все. И я обалдела, потому что вот это недоверие, вот это, ну, какое-то жестокосердие, наверное, я потому что не знаю его жизни, оно сменилось доверием, оно сменилось помощью, то есть уже человек начал мне свою помощь предлагать.
1: Мне кажется, очень важно, что эти пакетики появлялись стабильно, вот, потому что, ну, давайте с другой стороны посмотрим, как это принять помощь. Вот я тоже в первую очередь откажусь. Вот я сейчас пытаюсь себя анализировать, почему я откажусь. Ну, потому что я не хочу нагружать других людей собой и заботой о себе. У них наверняка есть полно других дел. Еще есть страх, знаю. Люди не хотят быть обязанными. Потому что как будто ты берешь у кого-то кредит, ну, неважно, кредит времени, кредит
3: сил. А потом
1: сил,
3: надо вернуть.
1: А потом в какой-то момент надо это возвращать. Это тоже останавливает. Неловко, очень неловко. Но не то, что почувствовать себя слабо и неловко. Но, наверное, неловко, когда, да, ты что-то не можешь, а люди другие вьются и помогают. А потом просто, если действительно ты видишь, что человек не разово об этом подумал, а что он стабилен в своем таком тепле к тебе, тогда человек открывается, но привыкает иногда к этому.
3: У меня вот был примерно такой же монолог, когда мне предлагали помощь, но я ее с удовольствием принимала, но у меня те же самые чувства. Ну, сколько можно других нагружать? Ну, сколько можно людей обременять? Я начинала думать, ну, все, хватит, все, там уже все до этого достаточно. И мне человек сказал очень жестко: позволь людям быть людьми, позволь. Прими, дай возможность мне тебе помочь. Не мешай сейчас. И это настолько было, ну, конкретно, что я прекратила все свои рефлексии.
2: Правильно. Может быть, правда, это все-таки где-то какая-то гордость не мешать никому, чтобы никто не заходил в ограду моего мира, да, вот это, который я сам себе создал. Помните, как-то тоже где-то я прочитал и уже говорил, что Бог помогает нам через руки других людей.
1: Да.
2: Почему мы не хотим? Ведь мы же иногда просим у Бога чего-то, иногда даже в сердце своем тайно, но все равно, да, Господи, помоги, пожалуйста, да, вот и здесь что-то у меня, и здесь вот, вот тут бы. И когда приходит эта помощь, а вот тоже вопрос большой, а готовы ли люди, которым мы помогаем, принимать ее, осознавать, что это пришло, дар Божий, что это пришло вовремя именно то, чего я, ну, желал или хотел. Потому что мы молимся и просим зачастую очень-очень много. Подай, Господи, это примерно это всегда, да? Благослови, Господи, помоги хорошей, так сказать, и дорога, чтобы была хорошая, и водитель нам попался, и пилот самолет вел аккуратно. Мы же всегда молимся и просим какие-то бытовые моменты. А что касается вообще нашей жизни, недаром я сказал, да, что милостыня твоя, да запотеют руки твои. То есть это настолько все с одной стороны, сложно, а с другой стороны, очень просто.
1: И мы
2: взять
1: прод...
2: и делать.
1: Да, мы продолжим эту непростую нашу дискуссию через несколько секунд. Мы прервемся сейчас. Напомню, что в эфире «Клуб частных мнений» на радио «Вера». И в гостях у нас настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет Пряшников, основатель движения «40-40», председатель общероссийского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин и филолог, педагог, кандидат искусствоведения Ольга Цой. Я Наталья Лангамер. Оставайтесь с нами.
4: Клуб частных мнений на радио «Вера».
5: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Возвращаемся в студию Светлого радио, клуб частных мнений в эфире, и мы сегодня говорим о жалости во всех проявлениях ее и во всех смыслах этого слова. А мы — это настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет Пряшников, основатель движения «40-40», председатель общероссийского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин и филолог, педагог, кандидат искусствоведения Ольга Цой, я Наталья Лангамер. Сколько же у меня мыслей было, когда я слушала последние слова Филарета в конце первой части. Вы знаете, тут, с одной стороны, я отреагирую на то, что почему сложно принять и почему в христианстве становится легче. Я, когда пришла в церковь, не воцерковленным человеком, я попросила мою однокурсницу привести меня к ее духовнику. Я ее даже не узнала на фотографии, потому что она была такая черная, с жесткой стрижкой такая вся. А тут такая благообразная девушка с белой косой, длинной, в косыночке. Я просто ее не идентифицировала. Она с фамилией мужа. Вот. Ну и когда она начала обо мне заботиться по-христиански, тоже со своим неофитским пылом, и она со мной сидела, она мне что-то объясняла, она мне подарила книгу «Опыт построения исповеди» отца Иоанна Крестьянкина. Потом она меня повела куда-то в пирожковую, там, в трапезную, еще что-то. У меня в голове крутилось только одно. Знаете, как вот счетчик, сколько она в меня вложила, и что ей подарить? Конфеты? Нет, конфеты уже мало. Что еще? Ну, то есть вот как расплатиться за то, что она в меня вкладывает? Вот я абсолютно светским человеком воспринимала так. А потом я уже поняла, что для христиан это нормально. Но смотрите еще какой момент. У меня прямо искушение было такое тяжелое. Я как-то на рынке увидела, как с рынка... Я даже не могу сказать, что идет. Это было какое-то страдание, грузная, совсем старенькая бабушка. Я на машине. Я остановилась, говорю, давайте я вас подвезу. Ой, что ты, не надо. Я говорю, садитесь, колеса крутятся, не я, как бы, поехали. Она села, я ее подвезла, она оказалась, ну, соседкой, так, в соседнем квартале, так скажем, жила от меня. И жила она на 5-м этаже кирпичного старенького дома и не хотела принципиально переезжать в другой, где лифт. И она была ветераном Сталинградской битвы, на секундочку. Она была одинокая, потому что она совершила подвиг в какой-то момент. Ну, не потому что, но можно предположить, что она возвращалась с водой, ходила, увидела, что летят самолеты, а ее батарея отапливала, значит, ну, как-то вот в поле стояла и отапливала какую-то там, не знаю, часть, где можно погреться, буржуйкой, и дым шел. Она просто подбежала и села на эту трубу. Вот, чтобы, ну, чтобы не, как это самое, не, маскировка не нарушена была. Так вот, я потом стала к ней, естественно, ходить. Но я понимала, что ей нужно гораздо больше, чем я могу дать. И времени, и сил, и просто побыть рядом. И у меня уже не хватает ресурса, потому что у меня болело тяжело с болезнью Альцгеймера мама. И знаете, ну, с пожилыми тоже понятно, что они как бы получают силы от молодых, но иногда ты молишься вроде, да, но у тебя ты не в состоянии раздать больше, чем ты можешь. Ну, вот у меня такая маленькая куцая душа, ну, простите. И вот я про жалость. Мы в ответе за тех, кого приручили. А как вот здесь быть, вот как вы думаете?
3: Да, интересно. Интересно, знаете, я тоже, будучи священником, иногда сталкиваешься с разными ситуациями. И тоже... понимаешь, что от твоего решения зависит судьба другого человека. Вот, допустим, пришел ко мне мужчина, уже пожилой, и приносит дарственную, отдает квартиру на монастырь. Я у него спрашиваю, а что вас подвинуло это? Говорит, я одинокий, мне вот там жить некуда. Не, ну, как, я как бы не ради кого жить мне, в принципе. Я человек... люблю церковь, я хожу, молюсь, и я вот хочу что-то, значит, отдать, чтобы за меня кто-то молился. Я говорю, ну давайте разбираться. Во-первых, вы еще не настолько человек пожилой, вам еще надо жить. А вы понимаете, что это действие, оно, ну, имеет определенные последствия. Если что-то случится, назад уже вы не сможете откатать.
2: То есть это не
3: давайте
2: завещание.
3: Давайте мы сделаем так, да.
2: Это дарственное.
3: Да, я эту бумагу отдаю вам, вы мне ее не приносите. Она просто лежит у вас дома. Приходите на службу, будем молиться, будем вместе общаться. И какие-то вопросы, как-то даже он потерялся, не знаю. А вот второй случай, который мне тоже очень запал. Почему я говорю, надо внимательно относиться даже к той помощи, которую нам оказывают. Пришла бабушка. У нее умер своим дедушкой, они прожили очень много лет. Это было ее единственное вообще, в принципе, и счастье. Не знаю, как дети, внуки, кто у них был. Да, и она поговорит с батюшкой. А что-то мне было некогда, думаю, ну, поговорить, ну, ладно, сейчас пойду. С небольшим таким, свои дела же делаешь, да? Вот, занят как бы. Вот, всегда себя ругаю. Надо всегда быть скорым на то, когда тебя зовут и когда просят, потому что иногда действительно это Божий голос, Божий зов. Подошел, она мне сует завернутую денежку в газете. Говорит, батюшка, вы только на меня не обижайтесь. Вот это пенсия моего дедушки, это вот там что-то я собрала, хочу на монастырь, пожалуйста, только примите. Вот все, что у меня есть, я хочу отдать, чтобы вы молились там за меня и все прочее, прочее. Маленькие такие случаи, но вот как я должен был поступить здесь? Когда она принесла, та же, как вдовица, да, помните?
2: Да, лепты.
3: Да. Она принесла, что было для нее дорого, куда? В то место, что дорого для нее. Вот. Случаев очень много, но здесь тоже мы должны всегда, я уверен, всегда должны думать. Не бездумно поступать. Взвесить, чтобы не навредить.
2: То есть не только свои силы взвесить, но и взвесить силы дающего, ему это слишком тяжело. Тоже одна из граней темы.
4: Да, как уметь принимать так, чтобы не обременить этим другого человека.
2: Да. И знаете, еще тоже вот бывает, я всю свою тему, что мы в ответе за тех, кого приручили. Понятно, что в «Маленьком принце» немножко о другом речь идет, но все-таки я как-то старалась, если уже даешь, то давать на регулярной основе какую-то помощь, да, помогать. Но меня немножко смущало вот что. Например, я стала подвозить своего одногруппника из Николо-Грешской семинарии, когда училась там на курсах. Нам ехать вообще в другой конец Москвы. То есть там дорога километров, наверное, 60, если не 70 нам проехать. Он жил недалеко. Ну, что одногруппник, что там девушка тоже была. Я в какой-то момент, то есть вначале я пряталась. Я так уезжала, чтобы меня не заметили. Знаете почему? Потому что я понимала, что потом надо регулярно возить. То есть он не поймет, почему сейчас ты не поехала. Вот. А бывали люди сложные, и когда я кого-то подвозила, человек бывает, как начнет что-то рассказывать. Вот ты не против колеса свои предоставить, но когда начинается какой-то разговор очень сложный, ты от этого устаешь. Вот опять же, еще один аспект, почему не оказываешь милости, да, другому человеку. Я потом все равно его возила, естественно. Мне сказал духовник очень важную вещь. А в чем твоя проблема? Ну, как бы ты можешь, вези, не можешь, скажи, не могу.
3: Да,
2: как
3: да.
2: бы, что ты сама себе городишь вот эти заборы в голове? Зачем? И все так сразу стало легко и просто. Но не можешь, объясни, ну, что ты не можешь. Ну, да. Ну, вот такие случаи бывают.
5: Знаете, мы уже много лет кормим бездомных, да, как общественная организация, как движение 40-40, на разных вокзалах Москвы. Но это тоже своего рода проявление жалости. Но какая тут интересная история. Вообще православному человеку в этом вопросе достаточно легко, да, какие-то противоречия объяснить, в себе преодолеть и к какой-то точке зрения прийти уверенной. Почему? Потому что вот если смотреть на эту жалость логически, то кто сталкивался с проблемой бездомных, знают очень удивительную как бы историю, что для них предлагается зачастую все условия, чтобы реализовать себя как нормального человека.
2: Выбраться из
5: Но
2: этого, да?
5: Но они выбирают эту жизнь сознательно, при этом ты помогаешь им в этом, при там, кормя их, одевая и создавая им более легкие условия пребывания вот в этой социальной среде. И вот здесь, вот если бы не было бы Бога, то ты бы задался вопросом, а вот зачем? Ну ведь, ну, здоровые мужики там, в большинстве своем, ну, пусть себя возьмет в руки, пойдет и может и заработать. Сейчас все возможности для этого есть и социализируется. Ну, а если сам не может себя взять в руки, ну, а что ты там можешь с этим делать? Но вот... Тогда мы не оставляем места Богу в этой истории. Тогда мы не берем на себя право судить. Вот мы проявляем жалость в хорошую сторону или в плохую. Господь сказал накормить, и мы идем и кормим. А дальше уже пусть Господь сам решит, как он управит с этим человеком. И вот это тоже вот такая интересная история с проявлением жалости. И я еще потом расскажу про жалость с детьми.
2: А как раз хотела перейти к теме семьи. По поводу жалости в семье. Про детей, конечно, это важно, но нас с Олей, конечно же, интересует фраза «жалеет, значит, любит». Мне кажется, с возрастом поняла эту фразу, потому что в семейной жизни не всегда только одни розы и только вот эта вот любовь, а бывает такая усталость и такая измотанность. И вот тут возникает вопрос, тебя пожалеет твой супруг и позволит тебе сейчас разогреть то, что стоит в холодильнике, или все-таки придется готовить с нуля, потому что он хочет что-то там особенное. И вот здесь как раз очень точно применимо слово «жалость». Ну, просто пожалей другого человека. Как это отзывается в тебе? Отец 9 детей, счастливый супруг.
5: Но я бы... Я еще помимо, что отец, я еще и общественный деятель, поэтому... Я бы сказал, что если бы феминистки тебя бы услышали с Олей, да, они бы сказали, вы чего тут несете? Не так фраза звучит. Не жалеет, значит, любит. А бьет, значит, любит. Вот как бы они сказали.
2: Эта фраза тоже есть. Но вот в моей интерпретации, да, в моем опыте, все-таки про жалость давайте.
5: Да, я понимаю. Ну, в общем, такая интересная. Ты молодец, хорошо завернула. Действительно, вообще семья – это такой тяжелый механизм. Поэтому, когда начинают вот это вот нам предлагать законы по семейно-бытовому насилию, принять, там, влезать в семью, регулировать семью. Вообще в семье как раз жалость себя проявляет с хорошей стороны. Угу. Потому что жалость в семье, она как жало. Да, то есть вот говорят, что этимология слова там старославянского, к жалу она, слово «жалость» имела как бы прямое отношение. И вот эти сложные семейные отношения, они зачастую разрешаются, сложности всякие, конфликтные ситуации с женой, с детьми или с супругом, вот благодаря жалости. Да, то есть когда ты жалеешь свою вторую половину или своих детей. И удивительная история вот именно здесь, что вот наш великий философ Ильин говорил, что добро должно быть
2: с
5: кулаками, с силой. Да? Вот здесь нужно просто понимать, что ребенка ты наказываешь, жалея его. Как бы это парадоксально ни звучало. Когда ты, понимая, что ты его любишь, и вот здесь это важная вещь, потому что иногда родители наказывают своих детей со злобой. Там, бывает
2: состояние
5: это,
2: раздражения.
5: Раздражение. Это ошибка. Ребенка нужно наказывать с любовью. понимая в этот момент, что ты, жалея его, именно наказываешь, чтобы он потом не пожалел уже о том, что он совершил и что с ним потом произошло в течение жизни.
2: Ты так хорошо ушел от вопроса про жалость к жене.
5: Возвращаемся к жене. Ну, конечно. Ну, вам вот с девчонкам лишь бы...
4: Она
5: вот...
4: меня за муки полюбила, а я ее за сострадание.
5: Да, да, да, да. Нет, ну, слушайте, ну, конечно, и жену надо жалеть, и, безусловно, милосердно к ней относиться, и с любовью, и милостиво нужно относиться. Не всегда это получается у мужчин. Ну, так уж получилось, что... Ну, так нас Господь создал. Если мы действительно хотим органичных и с любовью, то тут и жены должны понимать, что мужчины находятся в агрессивной внешней среде, чтобы содержать свою семью.
2: И поверь, более... женщины тоже.
5: Ну, вот я бы, если бы была моя воля, сделал бы все, чтобы женщины, поверь мне, не кричали в микрофон, и женщины, поверь мне, тоже, понимаешь, купались бы в любви, в заботе, в ласке и во всем этом.
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Клуб частных мнений на волнах радио «Вера». У микрофонов я, Наталья Лангамер, гости нашей студии. Настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет Пряшников, основатель движения 40-40, председатель общероссийского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин и филолог, педагог, кандидат искусствоведения Ольга Цой. На какой интересной ноте мы остановились, что ты бы сделал все, чтобы женщины так не говорили. Нет, ну правда, шутки шутками, а на самом деле женщина тоже вынуждена работать, особенно когда на нее падает целиком тяжесть креста обеспечения семьи и спасения семьи, какой-то, не знаю... выруливание ситуации по-разному бывает, да, вот, Толь, у тебя тоже сейчас непростой период, когда приходится на себе нести воспитание двух мальчиков и все тяготы внешнего мира одной, да, в связи с уходом твоего супруга, поэтому бывает-то по-разному.
5: По-разному, безусловно, и, конечно, вот еще раз повторюсь, конечно, у нас, ну, кризис семьи, вот нашей хорошей, доброй, любвеобильной, крепкой, многодетной, многопоколенной вот этой нашей православной семьи, которой мы создали наше государство, которой мы создали нашу цивилизацию. Вот мы говорим про государство цивилизации. Вот в основе ее лежала крепкая, многопоколенная, правильно выстроенная семья. Все было разрушено в лихую годину. Да. Мы прошли через... до основания. Поэтому... понимаю и претензии женщин к мужчинам сегодня. Но если мы хотим все-таки будущего нормального, все-таки вот это вот распределение: мужчина отвечает за внешний контур и за крепость вовне, а женщина отвечает вот за внутренний контур и за... вот это было бы идеально. Поэтому мне, может быть, легко в этом рассуждать, потому что у меня такая жизнь. Да? Вот мне и моей супруге Ольге удалось создать такую ситуацию. Я не могу сказать, что у нас идеальная семья. Безусловно, и ругались на протяжении 32 лет, и кризисы какие-то были. Но все-таки вот в общем плане еще, конечно, воцерковление во многом это помогло. Но я и понимаю ваш вопрос, и в то же время понимаю свое оправдание в этом. Да? Ну вот иногда тяжело, придя там после всяких перипетий жизненных, да, жестких, иногда через 90-е годы, когда мы прошли, очень жестких, совсем, да, когда жестких, тебя, да, там, а там сидит жена, говорит, ну а что ты меня, милый, не пожалеешь, думаешь, сейчас я, ну пожалей меня, я так устала, думаешь, как же мне тебе все это рассказать, что со мной было, но рассказать не могу, потому что волосы у тебя дыбом встанут от того, что я тебе расскажу. Но как мужик, как вот обыватель, я это понимаю. Конечно, как православный человек я должен смириться, и как православный человек должен сказать, в идеале бы, конечно, так бы было. Но, к сожалению, в жизни не все так бывает. Но для этого у нас есть все-таки там Евангелие. Нужно поэтому вот молиться и любить друг друга, и прощать друг другу вот их...
2: немощи. А ты бы хотел, чтобы твоя жена тебя пожалела?
5: Мы все хотели, чтобы нас гладили по голове и жалели. Кому к тому же не хочется. Я думаю, и жене хочется лечь ко мне на коленки, чтобы я ее пожалел. И мне хочется лечь к ней на коленки, чтобы она пожалела. Но она вся в детях и внуках, а я весь...
2: Во внешнем контуре.
5: Во внешнем контуре за Русь православную, за наши традиционные духовно-нравственные ценности. А так, конечно, хороший все-таки инструмент у нас был, жалейка, да, недаром его у нас вот, я думаю, не знаю, есть в каком-то народе вот так вот какой-то музыкальный инструмент, который бы назывался как жалейка. Раз к теме нашего сегодняшнего выпуска, да, вот, и он звучал, и у нас плакальщицы были, да, когда отпевали, да. И вот, ну, у нас народ вот такой
2: жалостливый.
5: Любит пожалеть и любит, чтобы его пожалели, на самом деле. Хотя, вот я опять повторюсь, вот эта человекоцентричность, вот эта эгоцентричность, она сделала жесткими во многом. В том числе и феминизм породила, кстати. Как где женщин там заставляли у станка и на тракторе, и отбойным молотком работать, и это массово популяризировали.
2: Слушайте, поэтому... вот ты говоришь о том, что в семье жалость все-таки это добро, да? И ты упомянул, что жалость — это еще черта русского народа. То есть жалость, получается, еще где-то, ну, не равно, а там волной, да, плюс-минус равно терпение. Может такое быть, отец Филарет, как вы думаете?
3: Но ведь это все качество души, христианской души. Вот несмотря на то, что я монах, и в принципе, но я же воспитывался тоже в любящей семье. И у меня тоже и братья, и сестры, и прочее. И когда вот совершаешь богослужение, и видишь, сколько сейчас стало семей с детьми, приезжать в монастыри, в святые места. И ведь родители для чего привозят туда свое будущее поколение? Для того, чтобы передать им в том числе вот эти вот качества, о котором мы сегодня говорим. Ведь смотрите, я как-то приводил пример на проповеди. У меня есть батюшка один в Ярославле служит, у него тоже 9 или 10 детей. Вот. Но батюшки всегда должны быть все-таки многодетные, показывать пример. Хотя я очень люблю детей, но вот почему-то выбрал путь монашества в свои 18 лет. Ну, может быть, да.
5: Монастырями спасился Россия.
3: Да, вот я... Спасибо за вашу поддержку, что иногда тоже иногда так не унываешь, но скорбишь по каким-то моментам, да? И вот пример, который показывает, вот отец своим детям залетел жук. В окно залетел жук. Что можно сделать?
2: Вот это, кстати, очень интересно.
5: Прихлопнуть, да.
2: Я это видела, это выглядит ужасно.
3: А он собирает детей, говорит, дети, давайте посмотрим, давайте изучим, а давайте мы его выпустим.
2: Да.
3: Понимаете, вот что делает наша сегодня семья. А если в основании этих двух любящих людей, которые дарят нашему миру своих детей, потому что все из них разлетятся когда-то, станут свои же семьи, будут иметь, да. И вот удивительно, я благодарю сегодня, что люди венчаются, даже вот к нам приезжают в Старую Ладогу. У нас очень много венчаний в последнее время стало. Не в монастыре, мы венчаем в приписном храме, да. Храме. Но венчают наши братья, потому что другого пока у нас нет. Вот. Я к чему хочу сказать? Тому, что вот благодаря, что постепенно наши традиции возвращаются к жизни, мы не смотрим там, где на Западе, где сладко, да, в кавычках, а все-таки мы приезжаем в святые места, мы своим детям передаем и быть терпеливыми, и заботиться об окружающем мире, и жалеть, и любить, и быть милосердными. Я всегда на проповеди говорю, что вот как где-то написано, кто скудно сеет, тот скудно и пожнет. Угу. Вот лучше сеете детям побольше любви, сострадания, терпения, тогда поверьте. А я же тоже в свое время, когда служил на Сахалине, я ходил в дом престарелых. То есть там иногда находишь людей совершенно сломанной судьбы, спрашиваешь, да, вот у пациента, у бабушки, там, дедушки, садишься на кровать, разговариваешь. А ваши дети говорят, да, у меня трое детей, там, пять внуков. А почему вы в одиночестве? Почему вы здесь? Я не говорю, что кто виноват в этой ситуации. Я говорю, почему? Ведь если бы сеяли больше любви, то свою маму или бабушку, я уверен, туда бы не отдали. Иногда соглашаются пожилые люди, да, мы хотим туда, чтобы нас не жалели, мы лучше вот там где-то, но теряется взаимосвязь между поколениями. И психологи тоже говорят, да, когда умирает бабушка там или умирает там кто-то из близких, ребенок должен прийти и попрощаться. Mm-hmm. Вот, ну, по крайней мере, вот современные специалисты так говорят, и я тоже. Вот эта взаимосвязь, ее нельзя прерывать.
2: Вы сейчас говорите, когда умирает, и у меня просто в моменте всплыло воспоминание, когда жалость, ну, наверное, меня уберегла от очень горьких угрызений совести. Мама уходила от болезни Альцгеймера, и это, ну, это тяжело. Особенно человеку, кто постоянно рядом, и с ней сиделка работала. Я много времени была с ней, но, конечно, уходила в свои дела, в какую-то жизнь. И вот я знаю, что она так себя вела, мама, что мои нервы иногда не выдерживали. Просто, ну, не выдерживали, ну, невозможно. Там она вещи приходила, ей очень нравилось прийти в мою комнату и навести порядок. А поскольку раньше она там, если она все время такая пыталась помочь, если раньше я могла примерно проанализировать, куда она может что повесить, то найти ночную рубашку, которая висит на плечиках под кофтами, юбками и пиджаками, почти нереально. И вот она иногда доводила вот до кипения просто. И сиделку тоже. И она мне потом вот жаловалась, что та бывает как-то что-то и резко ей ответит. А я понимаю, что человек на пределе, потому что она 24/7 с ней. Но в тот вечер я пришла, мама такая сидит, что-то там ест, творожок какой-то, опять чего-то начинает там спрашивать, что-то такое, ситуация закипает, та ей что-то резко говорит, и я вот, хоть и понимаю сиделку, да, но я вступилась и говорю: давайте тише. Забрала маму, обняла, пошла ее положила спать, поцеловала в макушку, дала ей лекарство и ушла. На утро она умерла. Я вот думаю, вот если бы я тогда не проявила вот эту вот жалость, я бы как вообще с этим жила бы всю оставшуюся жизнь? Так что для меня вот этот момент жалости стал совершенно спасительным. Я очень рада, что я успела это подарить маме. И, наверное, вот здесь жалость равно любовь.
3: Да, все верно.
2: Вот здесь как раз это, про любовь.
5: Это всё вот, верно. Понимаешь, я могу рассказать про свою маму. Такая была тоже трудная история, когда она уходила от онкологии. Уже плохо, ну, воспринимала все то, что вокруг нее было. И я помню, как батюшка пришел ее пособоровать. Ну, я уже понимал, что это последние там часы практически. Она уже не понимала, кто, что вокруг. И вот я никогда не забуду этого, когда батюшка ее пособоровал, причастил. И вот какой-то миг такой был, вот миг ее какого-то озарения, когда она меня увидела, и просто вот я как бы, она на кровати лежала, я на колени встал там перед ней, там голову положил, и она как бы голову мою погладила, и вот, ну, я это никогда не забуду. И вот здесь вот я хотел бы провести параллель. Вот ты рассказал историю, я свою рассказываю. Я уверен, что мама меня, моя мама меня пожалела в этот момент и погладила по голове, да, то есть как передала. После этого она опять как бы впала в и потом представилась пред Богом. А я хочу вот здесь вот как раз про жалость, опять про пограничность ее. Эвтаназия.
2: Не вот уйти в другую крайность.
5: Где, да? То есть это же тоже многие ее продвигают именно как жалость как к своему близкому человеку, к тому, что человек там страдает и все остальное. И вот здесь вот как бы получается как наоборот, как, если сравнивать с бездомными. Там как бы жалость, оставляя их вот в их социальном поведении, а здесь жалость как бы лишая Бога себя проявить и беря на функцию через жалость, через доброе якобы чувство жалости к человеку, ты лишаешь его жизни.
2: Знаешь, мне кажется, здесь ответ, ну, мне так кажется, не мне отвечать, отец Филарет сейчас ответит, но мое такое скромное мнение, что если в Боге, то мы как бы адекватно все называем своими именами. И ты никогда не назовешь эвтаназию жалостью.
4: Потому да? что там Бога нет просто.
2: Потому что в этом Бога нет. Отец Филарет, у нас одна минута буквально, подытожьте.
3: Знаете, что хочу сказать? Что я хочу сказать, дорогие мои? Самое главное – жалейте друг друга. Потому что мы не знаем, что будет завтра и какой путь пройдем мы или тот, кто находится рядом с нами. Потому что в жалости зачастую и в большинстве своем сокрыто вот это вот сострадание, любовь, которые обязательно действительны. То есть нужно что-то делать. Не просто сочувствие внутри. Хотя иногда помолиться тоже надо. Если ты не имеешь возможности что-то исправить в жизни этого человека, общества, там, государства, не знаю, ситуации, которая вокруг тебя проходит. Но всегда нужно стараться что-то делать. Тогда действительно мы будем настоящими Божьими дочерьми и сынами.
2: Спаси Господи, отец Филарет. Напомню, что в гостях у нас был настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет Пряшников, а также Андрей Кормухин, основатель движения 40-40, председатель общероссийского общественного движения «Семья», и Ольга Цой, филолог, педагог, кандидат искусствоведения, которая нам предложила эту тему «Жалость». Надеюсь, вам было интересно. Может быть, у вас какие-то есть еще свои соображения? Пишите на нашу почту info@radiovera.ru. А еще скажу, что нашу программу можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru, хотя там можно и слушать тоже Радио Вера во всех регионах. И в нашей группе во ВКонтакте тоже будет видеоверсия сразу после эфира на волнах Радио Вера. И на этом мы с вами прощаемся на неделю. Снова будем в эфире в воскресенье 18:00. А на сегодня все. Всего доброго и до свидания.
4: До свидания.
5: До свидания.
3: Храни вас Господь.
1: Клуб частных мнений на радио «Вера».
6: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Поддержки культурно-просветительского центра Троицы Сергиева Лавры Киновия. У микрофона сегодня архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. А в гостях у Светлого радио программы «Лавра» сегодня иеромонах Иван Мерзляков, которому мы всегда очень рады, преподаватель факультета церковно-пешеского искусства Московской духовной академии. И мы продолжаем разговор об учениках преподобного Сергия. Я так понимаю, что сегодня мы будем говорить о подмосковных его учениках, не только о северных, или каких-то других, звенигородских. А вот сегодня у нас такая тема обширная.
1: Да, подмосковные вечера.
0: Но, конечно же, мы начинаем программу с цитаты, которую сейчас озвучит отец Семён. Отец Семён, кого мы сегодня читаем?
1: Сегодня снова Евгений Голубинский, наш историк. Вот он, что он пишет. «Преподобный Сергий и его ученики и собеседники основали до 30 монастырей того нового типа или вида, который по имени его вводителя, преподобного Сергия, можно назвать Сергиевым или Сергиевским. Именно монастырей, поставленных, если не в настоящих пустынях, то в немирских жилищ и в большем или меньшем от них отдалении, а в отношении к образу жизни монахов – общинножитных или общежитных». Вот пишет, что Голубинский, но не только он, и Ключевский, многие другие историки это отмечают, вот этот монастырь нового типа, который можно назвать Сергиевским, и действительно их несколько десятков. Но вот сегодня мы остановимся естественным образом. Подмосковье это был таким, наверное, может быть, я ошибусь, конечно, мне кажется, таким центром притяжения, потому что и сама Троица Сергиева Лавра в Подмосковье находится, и вроде бы недалеко уж от столицы совсем, да, то есть в случае чего помогут. Ну и как мы уже в некоторых передачах говорили, что князья влиятельные, конечно, хотели бы, чтобы каждый в его вотчине был вот какой-то старец и был какой-то монастырь. Так это или нет?
2: Как действительно это так. Было очень... Сначала мы же видим с вами по житию преподобного Сергия, не понимают его подвига, не понимают даже самые близкие люди. Видим его старшего брата Стефана, который не разделяет его стремление к общему житию, о котором вот пишет профессор Голубинский. Но уже после, благодаря благословению митрополита Алексея Московского, большого друга, старшего друга, преподобного Сергия, его покровителя и самолитвенника, общежительный устав начинает распространяться среди монастырей, и в первую очередь этим проводником этого общежительного устава стал преподобный Сергий. Ученики его воспитаны в этом уставе. Соответственно, ученики эти идеи и правила приносили на новые земли. Оставили они свой след действительно не только на Северную, в первую очередь в Москве и Подмосковье. И вот такие святые обители начинаются при князе, особенно со времен князя Дмитрия Донского, широко распространяться. Прав, конечно, и историк наш Ключевский, и наш современник, профессор Московского государственного университета Николай Борисов, который пишет о том, что часто обители, созидаемые по благословению преподобного Сергия его учениками при князе Дмитрии Донском, это обители обетные. То есть это обители, которые князь Дмитрий Иванович Московский, герой Куликовской битвы, грядущий Дмитрий Донской, святой благоверный князь, об обретении мощей, которым мы радуемся, и часть мощей, которого ныне переходит из епархии в епархию Русской Православной Церкви, укрепляя народ наш, воинов наших православных. Вот именно это были обители, построенные в честь побед над тем или иными, благодаря тем или иным победам над татарами. И не только Куликовская битва, ведь были и предвестники Куликовской битвы. Было сражение на реке Волжская битва, на реке Важе, поэтому за два года еще до Куликовской битвы. И вот эти обители, например, Строманская обитель на реке Дубинке. Есть там такой, упоминается преподобный Сава. Думали, что это преподобный Сава Старожевский. Думали в 18 так веке, и в 19. И только вот уже во второй половине 19 века начали сомневаться. Начали вроде сопоставлять даты, труды Савы Старожевского и этой обители. Оказалось, что разные Савы. То есть вот уже у преподобного Сергия уже два ученика по имени Сава. Один в Звенигороде, другой в окрестности река Дубинка или на Стромане. То есть в честь победы как раз вот над татарами в 1378 году. Но об этих обителях мы ничего не знаем, об их основателях подробно. Вот, ну, только упоминание в житии самого преподобного Сергия. Мы с вами читаем о преподобном Григории.

0: и Галутинском, Коломенском чудотворце. Читаем о том, что это был один из таких учеников, который обратил на себя внимание самого митрополита Алексея Московского. Обратил внимание на себя тем, что, видимо, может быть, своей ученостью, своей какой-то книжностью, которую он приобрел, конечно, в монастыре уже Троицком. И вот город Коломна, основывается Богоявленский монастырь, строится каменный храм даже вперед Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре. Вот это очень интересно, это редкое, это крайне редкость. То есть Звенигород в это время строит у себя Богородицкий Рождественский собор под руководством Савы Стражевского, князя Юрия Звенигородского, и Коломна, которая уже является московской землей и находится под непосредственным руководством князей московских. Коломну мы с вами помним, место сбора смотра русских войск перед выходом на Куликово поле. То есть поэтому Коломне особенное внимание, к ней особенное благоволение. Видите, собор Богоявления Спасский. То есть даже здесь усматривают исследователи смысл: Господь явил свою милость. Господь явил себя, свою милость к русской земле через победу на Куликовом поле. Вот он, Богоявленский собор. О Григории Галутинском что мы можем еще сказать? Есть устоявшееся предположение, что он был потом епископом в Коломне и был епископом коломенским еще при жизни преподобного Сергия. То есть в конце 1380-х, в начале 1390-х и дожил до 1405 или 1406 года. Погребен был в подклете, основанном им монастыря, в этом соборе. Позже собор не раз перестраивался, и вот сейчас, кто бывал или будет из наших слушателей в Богоявленском, Галутвинском, Коломенском монастыре, ему обязательно покажут этому богомольцу или туристу в подклете уже нового Спасского Богоявленского собора фундамент от первоначального белокаменного и предположительное место погребения святителя Григория, или, как его называют, преподобного Григория Коломенского. Больше никаких сведений о нем мы подробных не имеем. Также мы с вами знаем еще, вот так вот просто мы с вами сейчас назовем, а потом отдельно, может быть, на чем-то остановимся, это преподобный Андроник Московский. Угу. Преподобный Андроник был одним из первых учеников Сергия и, может быть, даже одного возраста с преподобным Сергием, потому что в 1373 году он уже представился. То есть за 19 лет до отшествия самого преподобного Сергия. На Андроника обратил внимание тоже святитель Алексей митрополит Московский. Нужен был монастырь на Яузе в Москве основать. И выбор пал. Игумен Сергий, подскажи. Вот у тебя там есть хороший монах, я уже с ним встречался. Примерно так могло это обстоять это дело. И Сергий направляет Андроника, и тот основывает Спасский монастырь. Сейчас известный как Спас Андроника, где музей русской иконы преподобного Андроника. Андрея Рублева. Андроник – один из тех немногих московских и подмосковных учеников Сергия, который оставил своего ученика. У Андроника был ученик Савва. Снова это имя Саввы, но уже Савва Московский. И вот место, к сожалению, и мощи Андроника, и мощи Саввы были утеряны в советское время после закрытия монастыря после Октябрьской революции. С постриженниками и, возможно, теми, кто и закончил свои дни земной жизни в этом монастыре, были преподобный Андрей Рублев и его соработник, его спосник, как его называют, Даниил Черный, замечательный наш древнерусский иконописец. Из подмосковных монастырей мы, конечно, с вами не можем обойти вниманием Серпухов. О Серпухове вообще должен быть отдельный разговор, потому что это место трудов Владимира Андреевича Храброго, двоюродного брата Дмитрия Донского. И, конечно, и Владимир Андреевич Храбрый хотел иметь у себя на своей земле, как вот и сказали, князья хотели иметь своих старцев. И вот таким был Афанасий Высоцкий-старший. Потому что есть еще младший Афанасий. И вот кто наши паломники и богомольцы приезжают в Серпухов, они в Зачатьевском Высоцком монастыре в Серпухове при впадении реки Нары в Аку, они подходят к мощам преподобного Афанасия Высоцкого-младшего, который не был учеником Сергия, на который был учеником Афанасия Высоцкого-старшего. А Афанасий Высоцкий-старший – это любимейший, как его называют, житие ученик Сергия, любимейший, ученейший, который Сергий был направлен в Серпухов, замечательный муж книжности, который знал греческий, и тут уже перипетии нашей церковной истории, нестабильность митрополитчего служения при князе Дмитрии Донском, к сожалению, был такой после смерти митрополита Алексея Московского. Киприан сначала не был принят Дмитрием Донским, святитель, потом был принят, потом опять изгнан из Москвы. И вот когда этот болгарин, митрополит Киприан, замечательный сам книжник и просветитель, в очередной раз уезжает из Москвы, с ним вместе уезжает и Афанасий Высоцкий-старший, и едут они в Константинополь. В Константинополе решают спорный вопрос митрополитчего служения, и представляете, наш русский монах, ученик Сергий остается в Константинополе, вероятнее всего, в Студийском монастыре, передает иконы диесиса второго ряда иконостасов в свой Высоцкий монастырь через своего иеромонаха Виктора знакомого и переписывает книги для Высоцкого монастыря и для Троицы Сергия в обители. Киприан ему говорит, поедем вместе, святитель Киприан ему предлагает, поедем вместе, все, возвращаемся на Русь. 1389 год, можно вернуться. Дмитрий Донской переходит в мир иной, отходит, а князь Василий Дмитриевич не против снова принять митрополита Киприана в митрополитическом служении. Афанасий сказал, что мне здесь, в моей келье, намного тише и спокойнее. И поэтому, вот знаете, вот они, вот эта плеяда подмосковных учеников, основная плеяда.
1: Лавра. Духовное сердце России.
2: Программа «Лавра» на Радио Веры. Сегодня в этом часе с нами иеромонах Иван Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Отец Иван, вот вы знаете, мы с вами из программы в программу говорим о святости. Сначала мы говорили о святости, конечно же, самого преподобного Сергия, о святости его ближайших учеников, не ближайших, дальних, каких-то преемников, разных интересных личностей, которые у него окормлялись, и первый из них, конечно, святой благоверный князь Дмитрий Донской. А там интересная тоже история, ведь Алексей Московский отправил Дмитрия Донского к преподобному Сергию, то есть это такой прямо транзит духовный получается, это тоже очень интересно, на благословение отправил его святитель Алексей Московский, мудрейший пастырь и вообще великий дипломат и очень духовный человек. Когда-нибудь мы и об этом тоже поговорим, но я хотела вот о чем порассуждать с вами. Ну, не я, а хотела вас попросить порассуждать. Вот все-таки феномен святости. Из программы в программу слушают нас люди, да, и слышат их каждый раз примерно одну и ту же историю. Потому что по скромности своей, естественно, люди о себе рассказывали мало. Пахомий Логофет все излагал довольно так вот лаконично.
3: Они не знали, что нам придется программу записывать, нечего будет сказать.
2: Что будет в 21 веке, если бы они знали, может быть, они побольше бы рассказали о своих каких-то духовных переживаниях. Вот, и о чем это я, собственно, говорю? Вот кто-нибудь сейчас нас слушает, да, а нас слушает много народу. И вот какое впечатление может это произвести? Что вот жил человек благочестивый, у благочестивых родителей, вот он пришел к преподобному или к ученику преподобного, взрастился духовно, возрос, окреп, значит, может быть, основал свой монастырь, а может быть, вступил в братья какого-то большого уже основанного монастыря. Благочестиво жил, скромно о себе ничего не говорил, чудеса о нем говорили сами, или там какие-то наставления, или дух его невероятный. Ну и все, и потом почил. Но это понятно, да? Но мы же понимаем, что каждый из нас к святости призван. Конечно же, нам далеко до преподобного Сергия или его учеников, но у нас же есть какая-то своя мера, которую мы могли бы достичь в этой жизни. И вот в этом смысле, отец Иоанн, очень интересно спросить, что вы думаете об этом. Ведь они действительно ничего не оставили, практически ничего, о каких-то искушениях, о своем духовном опыте. Даже в книге архимандрита Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», он говорит о том, что каждый человек, приходящий ко Христу, должен все равно пройти свое горнило. Бояться этого не нужно. Горнило это будет у каждого свое. Если с Богом, то посильно всегда. То есть да, тяжело, да, может быть, на грани, но это горнило нужно, чтобы человек родился в духе, чтобы он раскрылся как личность в том числе. И это очень важный период вот этих внутренних испытаний. Он внешне, может быть, даже не заметен другому глазу. А что там происходит в душе у человека, знает только Бог. Наверное, ведь эти люди прекрасные, они ведь тоже проходили какое-то свое горнило. Вот эта вот святость 15 века, да, отец Иоанн, и святость современного человека, они вообще сопоставимы вот в данном разговоре? Их можно вообще как-то сопоставить и сказать, вот чтобы быть святыми, давайте делать будем вот так.
0: Во-первых, мы должны с вами, наши дорогие слушатели, мы с вами, каждый из нас, и те, кто мирянин, и те, кто в священном сане, мы должны с вами понимать и отдавать отчет, кто источник святости. Не что, а именно кто, потому что сейчас, особенно в 21-м столетии, можно очень просто доброго, душевного человека могут назвать святым. Он свят. Хотя при этом человек никогда не воспринимал личность Бога-человека, Господа нашего Иисуса Христа, в своей жизни. Он вообще был от этого далек. Вообще никогда. Но при этом вот он такой добрый, душевный, вот его родственники говорят, или друзья, он святой. Он святой, и мы его таким почитаем. Есть понятие о том, что ну я же добрый, я же такой хороший, зачем мне вообще нужен личность Бога, зачем мне нужен Бог, зачем мне нужна Церковь Христова. Здесь-то уже такие вот именно категории. Для людей 14-15 века понятие в жизнь вне церкви не представлялось вообще возможным. Они жили в церкви, как уж каждый там своими страстями, пороками, недостатками, но церковь всегда была авторитетом, именно богочеловеческий организм, церковь Христова. И святые подвижники, они являли своей жизнью, своим примером решительный шаг к тому, чтобы жить рядом с личностью Бога-человека. Вот мы с вами говорим, действительно, из программы в программу о житиях святых. Но что их всех объединяет? О том, что для них реальность личности Бога, реальность личности Пресвятой Девы Марии, это была действительно реальность. Это не было что-то отстранённое, просто красивой иконой в иконостасе. Это не были просто заветы старца, которым вот, ну да, ну вот так, и там каких-нибудь духовных наставников. Нет, это действительно было на личном опыте, на сердечном опыте, на духовном опыте, на мистическом опыте переживаемая реальность, что я хожу, я живу пред лицом Божьим, перед лицом Пресвятой Девы Марии. И, соответственно, если я так живу, если я стараюсь жить так, чтобы быть рядом с ними, они могут ко мне и обратиться. Поэтому мы слышим, что преподобный Кирилл Белозерский не боится голоса, которому раздался в келье во время чтения акафиста «Иди на Белоозеро, там тебе будет хорошо». Мы не видим какого-то такого непонимания со стороны преподобного Сергия, который в келье своей слышит: «Старец Сергий, выйди и посмотри». Он выходит и видит стаю удивительных птиц, которые летят, и он не говорит: «Господи, Господи, что это там?» Начинает. Нет, он понимает, что это.
2: Это реальность.
0: Да, это реальность. Угу. И вот именно в этой реальности они привали. И вот эту реальность, пережившую, которую они пережили и переживали ежедневно, ежечасно, они передавали не в многих словах, а своим ярким примером тем, кто был рядом с ними. Они говорили о том, что это может быть, и помогали, сподвигали к тому, чтобы ученики воспитывали так свое сердце, так свой разум, так свой ум, так очищались бы от страстей и всякой нечистоты, чтобы пусть это не было бы самоцелью, но что это тоже в их жизни может быть, потому что Бог, Он и вчера, и сегодня, и завтра, Он один и тот же. И Он Бог не только, который вот являл свою милость преподобному Сергию и преподобному Никону и Саве Стражевскому, но Он всегда, для Него вот ты конкретный человек, самая высокая ценность. Ради тебя Он пришел в этот мир, ради тебя Он пострадал, и ради тебя Он воскрес. И неужели ради тебя Он не даст тебе помощь очиститься и лицезреть Его свет еще в этой земной жизни? То здесь, наверное, стоит говорить именно вот об этой реальности. А преподобный Серафим Саровский в XIX веке, в подтверждении вот этих слов, он говорит, что не хватает современному человеку. Это первая половина XIX века, батюшка Серафим Саровский. И отвечает на вопрос сам же: решимости не хватает. То есть вот у наших с вами героев из программы в программу, наших с вами замечательных русских святых эпохи преподобного Сергия, самое главное качество было вот эта решимость, вот это действительно честность. И перед самим собой, и что они... Вот у меня такая мысль пришла, ко мне Господь на сердце эту мысль положил, и я делаю шаг. Вот он в 60 лет, преподобный Кирилл и Ферапонт, они в 60-летние старцы, они делают шаг, говорят: «Господь, я иду к тебе». А Господь делает им несколько шагов наперед и говорит: «А я вас принимаю в свои объятия». И Пресвятая Богородица им возвещает: «Идите на Белоозеро, там вам будет удобно спастись». И сохраняет их под своим покровом и от влияния злых людей, и от страхований бесовских и так далее. Вот она, эта реальность. Поэтому здесь, видимо, именно вопрос решимости и вот этой вот осознанности, что ты живешь, ходишь, дышишь, делаешь все в присутствии Божьем. Это рождает святых. Ну, вот некие такие мысли по вашему вопросу.
2: Да, отец, вам спасибо огромное. Это, конечно, высший пилотаж, и преподобный Сергий, его ученики, там какая-то святость такая.
0: И мы с вами можем также вот сидеть, вот мы семейный человек. Конечно, он воспитывает своих детей в присутствии Божьем. Все делается перед его лицом. Вот, например, возьмем даже, например, если опять же вернемся к святым, которые жили даже намного старше преподобного Сергия, блаженный Августин. Его мать, которая постоянно делала...
2: Святая Моника,
0: да? Святая Моника, она причислена к лику святых, она всю жизнь провела пред лицом Божиим.
2: Да,
0: вот
2: точно.
0: Она терпела выходки своего мужа, которого...
2: Потом сына.
0: Потом все, что он говорил, все, что он делал. Она действительно вот терпела от мужчин своей семьи очень много. Но при этом она понимала, она не одна. Она все равно вот рядом с ней личность того, которого она любит всем своим сердцем. И ее вот эта любовь ее настолько окрыляла, что она могла прощать и выходки, и измены мужа, и несогласие с ее позицией сына. То есть она не стучала кулаком и говорит, ты тоже должен пойти в церковь. Я хожу, и ты должен пойти. Для него даже Амвросий Медиоланский для Августина не сразу стал авторитетом. Мать прониклась, невозможно, как Амвросий, а для Августина нет.
2: Это же, по-моему, он сказал ей, что не может погибнуть дитя таких молитв слез. Не может.
3: Один из епископов.
2: Да? Да, да, да. Да? Да.
0: Вот, кстати, вот она, вот ее дитя. Вот и мы с вами читаем в житиях наших русских святых. Плоды, слез, пота и труда.
2: Точно.
0: Поэтому, а мы хотим, вот сейчас с вами, может быть, я по себе сужу, да просят меня зрители, но мы хотим вот все очень быстро и сразу. А здесь вот, пожалуйста, вот что ему, 60-летнему, мешалось спасаться в Симоновом монастыре на берегу Москвы-реки? Вообще, как бы, на первый взгляд, да ничего, да живи, радуйся, служи каждый день, хотя при желании к тебе приходит духовный чад, и все у тебя замечательно. Нет, он ищет чего-то вот именно такого, чтобы был подвиг бы в его жизни. А для мирянина, для человека мирянина, подвиг – сама семейная жизнь. И пусть это будет в утешение тем мирским людям, которые задаются этим вопросом, но считают, что вот они далеки от всего этого. Недалеки, дорогие, потому что подвиг, может быть, семейного человека, как говорит святитель Иоанн Златоуст, даже выше, чем подвиг монашеский. Потому что ты ответственен не только за себя, за одного. Ты ответственен за тех, за супруга или супругу, за детей, за весь ваш дом. Ты ответственен за настроение своего супруга. Ты ответственен за здоровье своего ребенка. Ты ответственен за того, кто вырастет потом из этого ребенка. Вот, вот святая Моника или святая Нона, мама Григория Богослова, они были ответственны, они чувствовали эту ответственность, они прожили в миру всю свою жизнь. Или святая Эмилия, мама святителя Василия Великого, тоже причислена к лику святых. То здесь вот мы можем брать такие образы и понимать, а родители преподобного Силуана Афонского. Ведь вот мы память его недавно совершали, ведь простая тамбовская крестьянская семья, безграмотная, отец неграмотный мужчина, мать неграмотная женщина, сегодняшняя Липецкая область. А ему однажды, помните, кто читал житие преподобного Силуана? Ему отец однажды говорит, а помнишь, вот ты однажды в постный день принес мне мясную пищу? И сын вспоминает, будущий Силуан Афонский, папа, да, действительно такой был, что ж ты меня не остановил? Он говорит, я не хотел причинять тебе расстройство, что ты из дома в такую даль, ко мне на поле, на жневье, принес эту еду, я ее ел, да, мне было неприятно, но из-за любви к тебе я это съел. Это размышляет простой тамбовский крестьянский мужик, у которого вырос сын, который молился с плачем за весь мир. Вот мирянин. И растили таких детей. Поэтому действительно святости мы все призваны. И дай Бог нам, чтобы иметь и примеры какие-то перед глазами, и решимости. Решимости и осознание живого присутствия Господа в нашей жизни.
2: Программа «Лавра» на радио «Вера». В студии сегодня иеромонах Иван Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим эту беседу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
1: «Лавра. Духовное сердце России».
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». В этом часе с нами иеромонах Иван Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы говорим о подмосковных учениках преподобного Сергия, но на самом деле не только об этом мы говорим, а вообще о феномене святости рассуждает сегодня отец Иоанн. И в первой части программы очень глубокая мысль была озвучена им о том, что в святости важна, конечно, решимость. Ну и да, и про человека с двоящимися мыслями ничего хорошего в Священном Писании не говорят, поэтому нам всем надо стремиться, да, все-таки идти как-то целенаправленно с Божьей помощью. Отец Иоанн, но никогда мы не называем в числе учеников преподобного Сергия каких-нибудь благочестивых женщин, сестер. Может быть, они кормили учеников преподобного Сергия или убирали, или, может быть, они слушали что-то и бывали на каких-то богослужениях. Может быть, хоть какие-то имена остались вот во всей этой чудесной истории.
2: По поводу кормить и убирать, здесь, наверное, аналогии с современными монастырями, где часто матушки действительно невидимый труд, бойцы невидимого фронта, без которых на самом деле было бы очень тяжело, и убирают и на приходах, и в монастырях, и часто даже в обителях именно часто матушки что-то помогают, особенно в малочисленных мужских обителях. Ну, а если вернемся мы к эпохе преподобного Сергия и его ближайших учеников, то вот мы не видим, чтобы преподобный Сергий основывал женские монастыри. Мы не видим, чтобы Кирилл Белозерский основывал такие. Но вот, например, преподобный Дионисий Глушицкий, который не был учеником преподобного Сергия, но по духу был близок к нему и даже, вот видите, пользовался наставлениями преподобного Кирилла Белозерского, преподобный Дионисий основал женский монастырь святителя Леонтия Ростовского. Там, в своих глушицких пределах. То есть, у него были те женщины, которые проявили желание стать монахинями, и ради них он основал Леонтьевский монастырь, не сохранившийся до наших дней. Из женского окружения преподобного Сергия мы видим представительниц знати московской. Может быть, были и другие, но летописи вообще как-то так не очень женщину упоминают часто и подробно, как и многие средневековые источники, европейские, русские, наши отечественные, но тем более в житиях святых. Но вот здесь мы видим, например, княгиню Марию, маму князя Владимира Андреевича Храброго. Именно начиная с нее, потому что она оставила очень значимый след в истории церковной Москвы, православной Москвы. Ею основан монастырь, ныне существующий в нашей столице, Богородица Рождественский, Ставропигиальный женский монастырь. И основан он был именно не случайно в честь Рождества Пресвятой Богородицы, потому что в честь победы на поле Куликовом, которое пришлось на этот день, на праздник Рождества Пресвятой Девы. И вот в память о погибших воинах, в поддержку и в укрепление вдов, оставшихся после гибели их мужей на поле Куликовом, княгиня Мария, мама князя Владимира, основывает этот монастырь, видимо, на земле в Москве, которая принадлежала ей, или по просьбе князь Дмитрий Донской ей предоставил эту землю, и она и сама там упокоилась. Сейчас предположительно указывается место ее погребения в боковом пределе Духосошественском Богородицы Рождественского собора, но она пребывает там, она не является причисленной к лику святых, она не вошла в состав собора Радонежских святых или Московских, но память о ней жива. То есть вот эта женщина, которая была воспитана, наставляема преподобным Сергием, не могла она просто быть в стороне, потому что ее сын князь Владимир постоянно был в кругу, в поле зрения и в общении с преподобным Сергием. И вторая женщина – это, конечно, супруга князя Дмитрия Донского, которая была прославлена, святая княгиня Ефросиния, Евдокия Московская, с которой они прожили замечательно всю свою жизнь. Княгиня родила князю 12 детей, 8 мальчиков и 4 девочки. Последний родился прямо вот в последние дни жизни князя Дмитрия Донского, то есть не отец толком не видел ребенка, не ребенок, тем более отца. Это был последний его сын. Некоторые из сыновей были крещены. У многих был восприемником преподобный Сергий Радонежский. И, конечно, трудами, заботами батюшки преподобного Сергия княгиня, вдова, основала монастырь в Кремле, Вознесенский девичий монастырь, который стал для многих поколений княгини царицу усыпальницей. И всю жизнь свою она провела так, именно в подвижническом духе, по преданию носила вериги. И когда пошли какие-то слухи, что вот она ведет какой-то нечистоплотный образ жизни, потому что после смерти князя Дмитрия она была еще молодой женщиной, то она просто на семейном совете перед своими сыновьями, как повествует ее жизнеописание, тогда еще, видимо, это уже было после кончины преподобного Сергия, она просто сняла с себя верхнюю одежду, и ее детям, сыновьям взрослым, явилась изможденная плоть матери со следами подвигов. То есть, ну, видно, что женщина не предавалась кем-либо плотским увеселениям или просто житью на широкую ногу. То есть это вот были питомицы из высшего звания класса преподобного Сергия.
1: Да, ну это, конечно, потрясающе.
3: Отче, а вот у меня более практический вопрос. Мы сегодня говорим об учениках преподобного Сергия и об основанных обителях в Подмосковье. Но вот, собственно, при преподобном Сергии, когда они воспитывались, ведь вряд ли ставилась такая прям задача, хотя кто знает, что вот нужно воспитать игуменов, там, я не знаю, 30 новых обителей, да, вот такой менеджмент как бы им вряд ли преподавался, да. А может быть, все-таки у преподобного и была какая-то мысль в этом плане. Вот как интересно, ведь ну, просто так вот вдруг управлять обителью, это же ну, целое искусство, да, если Григорий Богослов говорит, что управлять человеком – это наука из наук, искусство из искусств. Да, а здесь тут попробуй вот целым монастырем, где люди разного положения, разного возраста, разного темперамента приходят. Попробуй, поуправляй там ими, да? То есть вот было ли какое-то, может, у них такой специальный предмет там, был монашеский менеджмент введен? Как вы думаете, как это
1: традиция
3: получалось?
1: Какая-то, да, управление монастырем.
2: Наверное, мы с вами прекрасно понимаем, что когда делается что-то именно технически, да, именно механически, то есть когда есть уже заранее план, и что должно быть так, так, так, так и так, то ничего бы не получилось ни у преподобного Сергия, ни у его учеников, потому что Дух Святой, он дышит в свободе,
1: хочет, да.
2: В свободе волеизъявления, в свободе воли человеческой, которая должна быть соработницей у промысла Божия. И вот здесь именно мы такое соработничество и видим. То есть если бы преподобный Сергий действительно бы ставил это перед собой такие планы, госплан вместе с князьями московскими, то и людей бы, и люди, во-первых, это не созвучно духу самого преподобного Сергия, но даже если мы с вами здесь в 21 веке будем сидеть и на эту тему немножечко так пофантазируем, помечтаем, то, скорее всего, это были бы люди, которые не смогли бы оправдать надежд даже такого замечательного человека, как преподобный Сергий. То есть это действительно были бы просто дельцы, менеджеры антикризисные иногда, которые бы что-то бы строили, созидали, обустраивали, но при этом не наполняли бы это духом. То есть это были те, кого просто поставили, ты должен сделать, ты работник, вот твоя обязанность такая, такая, такая, все прописано, алгоритм действий есть. Один уже так сделал, второй так сделал, ну и ты там 10-й, 12-й сделаешь так же. Поэтому не было бы творческого подхода, не было бы действительно вот этого красоты православия не было бы явлено. А здесь мы видим напротив, все происходит стихийно, все происходит как-то так, что не поддается объяснению современников. И вот действительно вы говорите, что, ссылаясь на святого Григория Богослова, очень тяжело управлять человеками, людьми. Да, это так, и мы видим на примере даже самого преподобного Сергия, какие у него были нестроения в обители. Он, например, приходит на клирос, а по его благословению один из канонархов берет книгу, а у него старший брат Сергий Стефан спрашивает: «А кто тебя благословил брать эту книгу?» «Игумен Сергий, а я здесь кто?» То есть вот действительно, люди с разными темпераментами, люди с разными характерами. И у преподобного, например, Кирилла Белозерского братья была не все идеальны, мы видим по его житию. А у его более позднего продолжателя, Корнилия Комельского, мы видим, что два инока уже в иноческих одеждах хотят убить игумена Корнилия Комельского, потому что им не нравится то, что он их призывает к порядку. Вот они просто хотят его убить. Они даже подпилили ему мост, по которому он переходил. чтобы он вместе с этим мостом рухнул в реку, его бы не стало. Но при этом как что делает игумен Корнилий, преподобный Корнилий Комельский? Он все покрывает снова любовью, но при этом в его уставе, у Корнилия Комельского есть уже оформленный устав, он прописывает, что те, кто были изгнаны из монастыря за неподобающее поведение, те, кто были за дерзость, какие-то хульные дела и мысли, изгнаны из монастыря, после моей смерти вернуться могут. То есть оно как бы нам дает возможность отхода, но как бы вы еще уж вот так совсем меня не приняли, навряд ли вы так сильно переменились, но после моей смерти прийти можете, вам еще могут дать шанс. То есть все покрывалось ну, каким-то терпением и состраданием, и любовью. Поэтому не было никакой школы, такого университета, академии, которая бы их выпускала, но вот именно Академия Духа была, богатырей Духа готовили, которые всегда даже старались отстраниться некоторые от этой чести быть игуменами. Сам Сергий, помните, до 40 лет бегал этой чести, понимая, как это тяжело. Но на его примере ученики видели, если у него получилось, то и нам реальные... Они верили в реальность Иисуса Христа в своей жизни. И вот этот реальный Господь, реальный Бог, Он действительно мне поможет все это преодолеть. То есть здесь снова решимость, здесь снова вера. Только вот на этом все и зиждилось. И на опыте своего учителя, своего наставника. А когда этот опыт и глубина веры начинают умаляться, и мы видим, например, за весь XVI век, например, Троица Сергия Лавра не дала ни одного святого.
1: Это может быть, простите, отец Иоанн, это может быть связано с тем, что там, в принципе, с канонизациями уже ближе к Петру, особенно при Петре, дела не очень-то хорошо шли?
2: Мы можем не видеть канонизированных подвижников официально, но мы таких не видим, и которые бы просто память, которая была бы жива. Конечно, были старчики какие-нибудь неплохие, которые просто монахи жили спокойненько, по совести, по-человечному, никого не трогали, их никто не трогал. И они, может быть, даже прославлены у Господа. Это тайна Божия. Но именно вот таких, за которыми можно было бы пойти, которые были бы такими лидерами своего времени, своей эпохи, мы, например, Троица Сергия Лавры в XVI веке таковых не наблюдаем.
1: Ну да, в принципе, Алексей Михайлович и царь Михаил Романов, вряд ли бы они кого-то специально не канонизировали.
2: Ну, конечно, конечно. Нет. Ну и тем более даже в соборы Макарьевские 1547-1549 года обязательно бы учили бы таких святых. То есть вот мы, возвращаясь к нашей с вами теме, вопросу, видим, что никто их специально не готовил. То есть они готовились сами, сердцем своим, духом святым. И еще была расположенность общества к принятию их. Да, кто-то, вот, например, поджег траву вокруг преподобного Кирилла Белозерского. Да, кто-то сбросил с моста преподобного Григория Вологодского-Пельшемского. Были даже убийства. Например, был убит преподобный Андриан Андрусовский, тоже на северо-востоке, сброшен местными жителями. Но большая часть людей была расположена к тому, чтобы принять у себя старца, чтобы принять у себя обитель, потому что считалось, что монастырь – это особый удел Божий на земле, что сама монастырская земля по себе уже свята, поэтому многие наши предки из числа, в том числе и знати, они завещали хранить себя на территории монастыря. Многие принимали иноческий постриг уже на одре смертном, потому что было благоговение. Да, может быть, было неправильно с точки зрения восприятия, что вот я сейчас я предстану пред Богом в монашеском одеянии, ну и все, все грехи мои простятся. Это уже другая тема, как бы, да не будем от него отходить. Но сам факт, что народ жил этим, вот и даже хотел умереть монахом, и быть, хотя бы быть погребенным в монастыре, говорит уже о высоком благоговении к нему, к монашескому званию.
3: А есть ли какая-то общая черта, общий какой-то дух у учеников преподобного Сергия? Вот мы знаем, у католиков есть монашеские ордена, да, которые там довольно сильно отличаются друг от друга, и какое-то направление, там, и какие-то особенности, устав. А вот что-то можно выделить, как бы вы это обозначили?
1: Общую черту какую-то, да.
2: Общая черта, она для всех, наверное, святых, в первую очередь, то, что мы с вами сказали, это любовное отношение к человеку. То есть здесь мы с вами видим любовное отношение к собратьям, к своим. Тот же Сергий, например, ни с кем не ругается, не спорит, он просто ночью снимается, уходит из монастыря. И дабы не было больше раз, думаю, ну, уйду я. И пусть вот они тут, может быть, и уживутся, и пусть жизнь продолжится здесь без меня, не буду им соблазном, не буду им камнем преткновения. Мы видим послушание промыслу Божию, Матерь Божия сказала, иди на Белоозеро, он идет, преподобный Кирилл Белозерский. Мы видим послушание старцу-наставнику, то есть действительно видим какое-то преемство, духовное преемство. Только так оно могло быть, через послушание ученика учителю, через послушание младшего к старшему. Мы видим послушание такое и, можно сказать, в том числе и государств, и светским властям, которые помогали, поддерживали, но послушание без раболепства. То есть послушание без какого-то лизоблюдства. То есть вот этого не было. Было то, что мы, они понимали, что надо созидать отечество, и необходимо помогать князьям в этом благом деле, и которые пекутся о своем народе, о всех этих общественных институтах, но при этом, когда дело касалось совести и чести, они могли и обличить. Например, преподобный Мартинян Белозерский, ученик преподобного Кирилла Белозерского, говорил князю Василию II Темному, хоть ты и целовал крест, верность Шемяке, но Кирилл Белозерский, игумен, и я, Марсиан Белозерский, мы снимаем с тебя эту клятву, и ты должен продолжить борьбу за великокняжеский престол. То есть был это, или преподобный Сергий благословляет князя Дмитрия на сражении с татарами. Вот это, то есть черта любви к отечеству. То есть любовь к Богу, к людям, послушание игумену, любовь к своему отечеству, патриотизм, ну и конечно, это общая их устремленность. При всех своих должностях, регалиях и званиях они все равно оставались очень простыми людьми. Причем и многие из них именно образованными. Вот эта простота, которая располагала к ним людей, которые были измождены вот этой татаро-монгольским игом, княжескими междоусобицами, часто голодом, холодом. И вот здесь они принимает, что здесь очень какой-то просто небожитель, ангел, но при этом который по любви своей спускается до их уровня и до них. Вот это объединяет святость, наверное, 14-15 века, вот просто вот объединяет всех.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавры» на радио «Вера». В студии у нас сегодня иеромонах Иван Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева.
3: Еще, наверное, хорошо бы нам вспомнить отдельно племянника преподобного Сергия, святителя Федора, который вначале в Симоновом монастыре подвязался, а потом стал епископом ростовским, хотя это не совсем Подмосковье, но, тем не менее, начинал в Московском монастыре, да, и все-таки это и родственник по плоти его, да, ну и по духу получается, да.
2: О святителе Федоре мы не знаем точно его года его рождения, но то, что он уже пришел к игумену Сергию, когда тот уже был игуменом, а он еще был подростком. Его отцом был старший брат преподобного Сергия, преподобный Стефан Московский, потому что старший брат Сергий тоже причислен к Лику Святых в соборе Московских Святых. И мы видим, что мальчик-то возрастает под руководством своего дяди, еще в отрочестве уже облечен в монашеские одежды, дано ему имя Федор, и точно прям не указано, когда, но основывает монастырь он примерно где-то в 1370 году. То есть ему уже в это время где-то за 30. И он основывает монастырь на берегу Москвы-реки. Сейчас от него руины остались, Симонов монастырь. Ведет деятельность очень активную. Человек он был ученый, вошел в круг митрополита Алексея Московского и получил даже потом архимандрию. То есть он был архимандритом в Симоновом монастыре. И вот уже из архимандритов симоновских, будучи архимандритом симоновским, он принимает активное участие в том, чтобы преодолеть смуту на митрополичьем престоле московском, которая началась после святой кончины святителя Алексея, митрополита московского. И он подружился именно вот на этой волне с митрополитом Киприаном, который был одним из кандидатов на митрополичий престол, и которого не поддержал князь Дмитрий Иванович Московский. И вот уже потом он ездит в Константинополь. В Константинополе его как раз избрали в епископа ростовский, патриарх Константинопольский поставил, и даже в сане в достоинстве архиепископа. А в то время архиепископом на Руси был только новгородский владыка, Великий Новгород. И, соответственно, давалась какая-то некая автономия, что ли, Новгород, он был же свободный, они сами избирали своих владык на Вече, а потом только утверждали у митрополита. А вот здесь архиепископ ростовский, то есть тоже какие-то льготы, видимо, давались. Да, закончил свои дни в Ростове-Великом, подробности его жития мы не знаем, знаем только вот по косвенным свидетельствам, что вот здесь он принимал участие, вот здесь он присутствовал при смерти князя Дмитрия Ивановича Московского, здесь вот он примиряет митрополита Киприана с князем Василием Первым Дмитриевичем, достойный, то есть отрасль от такого замечательного дерева, в Ростове основал женский монастырь. Тоже вот интересно. До его прихода мы такого монастыря девичьего особо не наблюдаем в тех пределах, а он основывает Богородица Рождественский тоже. И сейчас этот монастырь действующий, восстанавливающийся, очень активно восстанавливающийся, недалеко от так называемого Ростовского Кремля. То есть в историческом центре Ростова-Великого. Умер святитель Фёдор Ростовский через 2 года после своего дяди, преподобного Сергия, в 1394 году и погребен под спудом, покоится его мощи, в Успенском соборе Ростова. Могила его не утеряна. Паломники, богомольцы, туристы подходят в реставрируемом сейчас Успенском соборе Ростова-Великого к месту погребения святителя Фёдора Ростовского. Но память о нем была всегда невелика. То есть вот, видимо, все-таки человек как-то вот... Ну, все люди разные, невозможно, что если ты родственник, ученик Сергия, ты должен быть прямо вот на невозможной высоте. Вы же, кажется, об этом, отец Семён, сказали, что люди с разными темпераментами, но при этом все стремились к святости. Вот и Фёдор, почему-то его память о нем в народе не прижилась. И даже еще в 18-м, и даже в 19 веке в ростовских вот ведомостях епархиальных, например, и краеведческие записки есть, что о нем служились не молебны ему, а панихиды о нем. Странно как-то это было. Были некоторые архиереи ярославские, ростовские, которые хотели возобновить почитание святителя Фёдора, но почему-то вот народная традиция как-то вот... Ну, не было народной тропы к месту погребения святителя Фёдора Ростовского. И вот уже в наше время, когда при патриархе Пимене начали создаваться некоторые соборы местных святых, и далее они продолжились, и в 90-е, в нулевые годы, и также был по благословению День памяти всех ярославских, ростовских святых, святитель Фёдор, имя святителя Фёдора было туда включено. Но мы благодарные потомки, чтим его за... его труды по устроению монашеской жизни и в Москве, и в Ростове, и то, что именно благодаря святителю Фёдору Симоновский монастырь возрастил преподобного Кирилла Белозерского.
1: Да, конечно, это удивительно. А вот этот спад, о котором вы говорите, отец Иоанн, который произошел в XVI уже веке, не было такой уже плеяды святых, которая была в XV-XIV после преподобного Сергия. Связано ли это с волнообразностью некой, которая может присутствовать и в таком деле тоже? То есть вот такой благодатный подъем, какой-то невероятный духа святых, решимости вот этой вот к святости, да, со стороны учеников преподобного Сергия. И потом какое-то такое идет проседание, какое-то время. Кстати, до какого момента оно идет?
2: Ну, если мы, да, ну, если говорить о волне, то есть получается у нас как будто действие благодати Божией, оно какое-то такое тоже волнообразное.
1: Ну, конечно, нет,
2: и люди,
1: да,
2: у нас как будто
1: нет.
2: Тоже такие разные.
1: Да.
2: Здесь трудно на эту тему, наверное, размышлять. Здесь можно просто вот смотреть на то, что мы имеем. А мы имеем очень много факторов. Здесь нельзя ограничиться чем-то конкретно одним. Здесь и общество меняется. В 16-м столетии Русь начинает более спокойно жить. Да, даже этот фактор. Угу. Как бы наоборот, человек может, живи спокойно, вот тебе монастырь, вот храм, уже татары не приходят. Если приходят, то это крайне редкое явление, потом до конца уже Казань и Астрахань, когда будут присоединены, все успокоится. Там только Ногайская Орда и Крымская будет иногда приходить, но это уже не так опустошительно, как это было в 14-м и в 15-м веке. Хлеб родится, новые земли развиваются. Литву тоже потеснили, и нынешние Тульская и Калужская области вошли в состав Московского государства. Раньше же границы Литвы это были нынешний город Алексин и Адоев Калужской и Тульской области. Все как бы живи. Нет, вот напротив. Напротив, вот когда как бы такие спокойные, благоденственные годы, то успокаивается вот этот подъем. То есть такое ощущение, что как будто ощущает наш русский народ, что все и так спокойно, я уже не так сильно нуждаюсь в милости Божией. Даже в иконографии это нашло отражение. Потому что иконография же не зря, это не только молитва в красках, это еще и история тоже в красках. В первую очередь молитва, но и история тоже. Молитва, богословие и история. И вот на иконе, приписываемой Феофану Греку, конца XIV, начала XV века, образ Донской Божьей Матери, умиление, там показано, как младенец просто вот щекой в щеку Матери Божией вот так втиснулся, что даже ямочка показана на лице Божьей Матери, вот до такой степени, и он просто вот так вот ручками хватается за ее мафорий, чтобы вот, вот мама, вот возьми меня, мама дорогая, вот, вот все, в маму просто вцепился, как ребенок, младенец в мать. И это говорит о том, что русская земля была конец XIV века. Да, побед на Куликовом поле, но татары по-прежнему приходят. Москва сожжена через два года после Куликового поля Токтамышем. И русский народ, он вот, ну куда? Ну только Матерь Божия. Вот спаси и все, сохрани русскую землю. А уже, например, в XVI потом веке мы уже, вот, например, входит больше такой стиль Адигитрия. Матерь Божия просто вот указывает своей правой рукой на младенца Иисуса Христа. И здесь можно по-различному трактовать, но вот эта мысль тоже может быть. То есть не то, что мы не нуждаемся в тебе. Нет, русский народ всегда очень любил Пресвятую Деву до сегодняшнего дня, и слава Богу. Но вот нет уже такой вот этой доверчивости ребенка. Нет уже вот этой вот зависимости, что «мама, без тебя я не могу». «Мама, я очень от тебя зависим». Вот этого нет, потому что очень сытно, спокойно и не очень-то уж и очень плохо. Это один из факторов, тоже можно рассматривать. Второй – нет уже таких духоносных отцов. Духоносных отцов, которые были бы преемниками живой традиции. Почему мы так часто сетуем на то, что вот советский период, да, 20 век, он разорвал вот эту традицию? Да, там есть у нас места, где не прерывалось, например, Печоры. Есть там Троица Сергиева Лавра, и некоторые монахи пережили советские лагеря и пришли уже в возрожденную Лавру после Великой Отечественной войны. Но это все равно не в том масштабе, как бы это было бы полезно и нужно. Мы почему сетуем? Потому что вот разрывается традиция. Московские духовные школы закрылись в 19 году, потом открылись, да, некоторые преподаватели пришли еще из Революционной академии, но все равно это не то. Приходили с нами люди новые, которые приносили свое новое. Также монастыри открывались в 90-е, в 2000-е годы. Все равно все в основном все новое. Традиция утеряна. Вот так же и здесь. То есть уже традиция утеряна, нет преемственности, тяжело. И сытность вот эта. Тоже влияние светской власти. Вы смотрите, в XIV веке, я опять же ссылаюсь на, не от себя хочу говорить, а на профессора МГУ Николая Борисова. Да, можно с ним соглашаться, можно нет. Но он пишет, в XIV веке митрополиты выненчили великокняжескую власть московскую. Митрополит Алексей, это же нянечка князя Дмитрия Донского. Он его воспитал, потому что он в 9 лет потерял отца, в 14 лет он потерял мать. Он его вырастил с боярским окружением. Причем вырастили так, что никакого там монашонка вырастили, а воина, князя, героя вырастили. И за это низкий поклон. А уже, например, с середины 15-го, со времен князя, великого князя Ивана III, который потом царем себя начнет именовать уже еще задолго до своего внука Ивана Грозного, он спокойно снимает митрополитов с митрополитчего стола. Он их сажает и снимает. Кого хочу, того милую, кого хочу, того не милую. Вот какое отношение. Поэтому здесь, то есть, церковь становится неким таким институтом, во многом подвластным светской власти. Светская власть постоянно об этом напоминает. Именно с этого, именно с 16 века начинаются все эти описи монастырского имущества. Мы им благодарны за эти описи, мы знаем, что было в монастырях, но по факту для современников это было покушение на их свободу. А когда нет такой вот свободы, когда я уже, например, в 17 веке предписывалось, ты уже не можешь просто так выйти из монастыря и основать пустыньку. Все. Это если мы с вами вот до этого удивлялись, вот там, что-то творческий подход, вот пошел и основал свой монастырь, еще что-то. В 17, например, веке такого уже нет. Все довольно-таки строго регламентировано. А уж в синодальную эпоху и брать не будем, там понятно все, государственный закон. То есть здесь, видите, многофакторный. Здесь нельзя ограничиться чем-то одним. Здесь такой целый букет, который на все это влияет. Но самое главное, что не было тех духовных наставников, которые могли бы без лозунгов, без демонстраций просто вот так уйти в лес, как преподобный Сергий, а за ним тропа народная. Этого нет, и этого не наблюдалось ни в XVIII веке, ни в XIX. Мы с вами читаем у святителя Игнатия Кавказского, что все, нет опытных даже наставников для исповеди. для откровения помыслов. Что уж говорить там о чем-то большем. Ну, поэтому надеемся, что, конечно, с возрождением церкви нашей, православия в нашей русской земле возродятся, может быть, будут еще такие, как... Пусть не Сергин, хотя бы ученики преподобного Сергия такого масштаба, и помимо зданий, строений, как-то в эти здания и строения еще будет и дух. Он есть у нас это возрождается, потому что русский ген их никуда не деть от наших предков, но, конечно, нам нужны такие личности, как ученики преподобного Сергия.
3: Да, это все очень важно и замечательно, то, что вы отметили, но, видимо, еще это действительно и роль личности в истории. Все-таки вот такой человек, как преподобный Сергий, он даже после своей смерти вот оставил такое наследие, что это множество монастырей и святых, да, преподобных, именно монашествующих, а постепенно как бы это вот затухало именно его такое личное влияние. И в этом смысле Ключевский прав, что преподобный Сергий стоит в центре русской истории.
1: Спасибо огромное за этот разговор, отец Иоанн. Спасибо вам большое. Как всегда, это очень интересно. Экскурс такой всеобъемлющий у нас получается, многогранный. Иеромонах Иоанн Мерзляков был сегодня в этом часе с нами в программе «Лавра» на радио «Вера», преподаватель факультета церковно-пешеского искусства Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Завершаю программу традиционной цитатой священника Павла Флоренского. «Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни чудного старца святого Сергия, как свидетельствует его современники. Огромное спасибо, отче. Огромное спасибо, отец Семен.
3: Спасибо.
1: Дорогие слушатели, спасибо, что были сегодня с нами. Всего вам доброго и до свидания.
0: Лавра. Духовное сердце России.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
0: Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
5: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим об удивительном человеке. Многих таких людей рождала дореволюционная Россия. А мы с радостью вам рассказываем о них. Вот один из них совершенно уникальный, князь Рюрикович, который отдал свою жизнь такому чудесному веселью, как гонки на паровозах. Его главное увлечение – это побыть машинистом. Ну, а о том, что он сделал попутно, он для России сделал немало, мы расскажем вам в подробностях. Итак, это князь Михаил Иванович Хилков. Ну что ж, давайте начнем с визитной карточки. Традиционно, когда мы рассказываем о каком-то крупном историческом персонаже, сначала буквально три фразы, две, может быть, фразы. Что надо помнить нашим радиослушателям, когда об этом человеке заходит разговор или сетевая полемика?
2: Во-первых, это прозвище князя Михаила Ивановича, князь-машинист. И действительно, это был выдающийся специалист в области железнодорожного дела. Во-вторых, я бы сказал еще двумя словами. Создатель, строитель Транссиба. Это человек, под руководством которого непосредственно строился Великий Сибирский путь.
1: Ну что же... Это замечательно. Князь-машинист, князь-строитель Транссиба. Ну, побольше бы нам таких князей. Ну, а теперь давайте взглянем на истоки его судьбы. Не то, что даже на то, каков он был как дитя, каким он был в мальчишеском возрасте. Глянем дальше. Род Хилковых древний. Настолько древние, что этому стоит посвятить несколько слов отдельно.
2: Совершенно верно. Хилковы – это род князей Рюриковичей. Они выводили себя от князей Рипаловских, которые, в свою очередь, были потомками князей Стародубовских, то есть потомками князя Всеволода Большое Гнездо.
1: Но Стародубские – это младшая ветвь, но, тем не менее, на московской службе в XVI-XVII веках они достигли высот, у самого престола бывали в воеводах, бывали в боярской думе.
2: Да, и там заслуги этого рода перед Россией немалы. Может, помнить, как Рипаловские спасали

0: Иванович Хилков. Он происходил из, как я уже сказал, тайного рода. Его отец Иван Александрович окончил пажеский корпус, недолгое время служил в гвардии, а потом занимался такой дворянской, ныне забытой почти работой, как служба по выборам. Я напомню, что в Российской империи существовали органы такого дворянского самоуправления, дворянские собрания. И фактически эти дворянские корпорации управляли целыми уездами, где, в общем-то, государственная власть как таковая отсутствовала.
1: На военной службе он не бывал.
0: Был короткое время, он служил с 1123 по 1127 год, а вот его старший брат, будучи генералом, дошел до Парижа в 1814 году, и портрет его находится в военной галерее Зимнего дворца.
1: А этот, видимо, был в небольших чинах, еще раз, с 1723 по 1727-й.
0: Он служил в лейб-гвардии гусарском полку, потом служил по выборам и, собственно, к концу своей жизни был в чине коллежского советника. Это штатский чин, соответствующий примерно подполковнику армии.
1: Ну, совсем неплохо.
0: Да, был попечителем тверских учебных заведений, заботился о развитии образования в Тверской губернии. В общем, был такой хороший человек. Наш герой получил домашнее образование и в 1648 году, во след отцу, поступает в пажеский корпус. Здесь надо сказать два слова об этом учебном заведении, ныне достаточно прочно забытом, что это было военное учебное заведение для родовитых дворян. Туда отбирали только потомственных дворян, причем еще даже с некоторым разбором. Почему? Потому что пажи сочетали в себе два как бы аспекта службы. С одной стороны, они проходили военные науки, это было первоклассное военное училище. С другой стороны, пажи несли придворную службу. Именно как пажи, то есть такое ближнее окружение государя во время торжественных церемоний. И, конечно, туда старались отбирать такие сливки аристократии. Вот. Тем не менее, это не отменяло качественного военного образования, как и того, что, окончив пажеский корпус, бывшие пажи, известные своим отличительным знаком, мальтийским восьмиконечным крестиком, выходили в армию, служили в полках наравне с выпускниками куда менее престижных учебных заведений, проливали кровь за Отечество и, в общем, служили царю и Отечеству.
1: Ну, или по статской службе.
0: Да, совершенно верно. Итак, в 1853 году Михаил Иванович оканчивает пажеский корпус и выходит офицером в лейб-гвардии егерский полк. Напомню, в этом же году начинается Восточная или Крымская война. Молодой офицер рвется на театр боевых действий, но его туда не пускают. Гвардия остается в окрестностях Петербурга. Почему? Потому что, хотя активные боевые действия идут в Крыму, но не надо забывать, что в Балтийском море находится английская эскадра численностью более 30 вымпелов. Атакованы такие русские форпосты, как Бумарзунд на Ласских островах, Гельсингфорс, Кронштадт.
1: Або.
0: Да, значит, и вероятность высадки английского десанта была достаточно большой, поэтому гвардейские части держали в окрестностях Петербурга для возможного отражения его, но им так не удалось вступить в бой. Значит, к 1957 году наш герой дослужился до чина штабс-капитана, и вот здесь происходит очень неожиданное событие. В 1657 году князь Михаил Иванович Хилков вроде как выходит в отставку и отправляется путешествовать. Ну, как бы война закончена, что делать молодому офицеру? Он путешествует по Европе, а потом оказывается в североамериканских Соединенных Штатах, как тогда называли США в России. И в североамериканских Соединенных Штатах он выполняет, видимо, какие-то миссии российского правительства. Он ведет переговоры с президентом США Джеймсом Бьюкененом. Тот ему выписывает личное рекомендательное письмо с просьбой оказывать ему всяческое содействие. И надо отметить следующее, что в те годы отношения между Россией и США были очень хорошими. США были одной из немногих стран, которые поддерживали Россию в ходе Крымской войны.
1: Ну, насколько я понимаю, Хилков выполнял там, может быть, и конфиденциальные поручения, сбор информации. Разведчик не всегда называется разведчик.
0: Да.
1: Но он интересуется тем, что попадает в

0: В конечном итоге в створ интересов разведчика.
1: Совершенно верно. Возвращается в 1659 году в Россию и оказывается не в рядах своего полка, а на дипломатической службе Министерства иностранных дел Российской империи. И вот тут возникает идея, что, возможно, он пришел туда несколько раньше и поездку совершал уже, выполняя, так сказать, служебное задание. А до 61 года князь служит по ведомству иностранных дел, а в 61 году, я напомню, у нас начинается Великая крестьянская реформа. 19 февраля 1861 года выходит высочайший манифест государя-императора Александра II об освобождении крестьян. Но надо помнить, что сам процесс освобождения крестьян был непростым. Реформа предусматривала переходный период, в ходе которого надлежало провести было размежевание земли между помещиками и крестьянами. Напомню, по условиям реформы часть земель получали крестьяне, а часть помещики. Для решения вопроса, кому какие земли отойдут, в каждой губернии назначался такой человек, который назывался мировой посредник. И это была адская должность. Почему? Для крестьян мировой посредник – это был барин, который явно потакает своим. Для помещиков мировой посредник – это изменник, который потакает крестьянам. То есть жалобы и доносы на посредников писали с двух сторон. Их просто рвали на части. Это была самая, наверное, тяжелая должность чиновника в Российской империи.
2: Исторический час на радио «Вера».
0: Дорогие радиослушатели, мы продолжим разговор о том, какова была роль нашего героя иностранной службы и как он приключался на всех этих должностях. А я хотел бы напомнить, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях старший преподаватель университета Разумовского, замечательный историк Александр Азизович Музафаров. И мы беседуем о князе Михаиле Ивановиче Хилкове, о князе-машинисте. Ну что ж, давайте продолжим. Собственно, его вскоре ждет путешествие этого человека. Он засиделся на родине.
1: Да, совершенно необычное путешествие. Итак, в 1864 году князь Михаил Иванович складывает в себя обязанности мирового посредника. Реформа в Тверской губернии завершена, земли разделены. И вот дальше он делает совершенно неожиданную вещь. Он снова уезжает в Америку вместе с молодой женой. Уезжает он туда уже не как официальное лицо, и даже не как российский дворянин, не как князь Михаил Хилков. А при приезде в США он оформляет себе документы на имя Джона Меджела и устраивается на работу просто разнорабочим в Трансокеанскую железнодорожную компанию. Transocean Railway Company. Здесь надо отметить следующее. Соединенные Штаты Америки в ту пору мировой лидер по протяженности и строительству железных дорог. Американцы их строят много, это целый пласт американской культуры, сколько одних вестернов наснимали там про ограбление поездов и так далее. Но я хочу напомнить, что в 1164 году в США идет гражданская война. И, конечно, к этому моменту успех уже клонится на сторону Севера, который, кстати, поддерживает Россия. Напомню, что в 1663 году две эскадры русского флота входят в американские порты, оказывая моральную поддержку северянам. Вот. И, конечно, здесь только в США появлялся бесценный опыт использования железных дорог не только как транспортной, но и как военной инфраструктуры.
0: Ну, что ж там искал Хилков? Он опять разведчик или он просто интересуется для себя развитием техники на железных дорогах Соединенных Штатов?
1: Я допускаю то и другое, но скорее больше для себя, потому что князь устраивается сначала рядовым рабочим, потом он кочегар, потом он помощник машиниста, потом он машинист, и потом он занимает должность начальника службы тяги, то есть, так сказать, главный машинист на участке, то есть распорядитель паровозов на довольно большом участке пути. То есть он успешно делает карьеру, причем в США никто не знает, что он русский князь, что у него за плечами пажеский корпус, но без сомнения это образование оказывает ему, конечно, помощь. Хорошо учили пажей.
0: А зачем ему это нужно?
1: Знаете, тоже интересный момент. Конечно, князя увлекает идея железнодорожного строительства. Но, казалось бы, в России тоже строятся железные дороги. Что мешает пойти туда? Мне кажется, тут есть такой момент. Не забывайте, что это для нас поезд, ну, привычное транспортное средство, к тому же не самое быстрое. Там самолет есть, там автомобиль. Для людей 19 века поезд – это не просто чудо. Это самый быстрый в мире транспорт. Вспомните знаменитую попутную песню Нестора Кукольника. «И быстрее, шибче воли поезд мчится в чистом поле». Это людям казалось удивительно, когда можно развить скорость 40, 50, 60, 80 верст в час. Это фантастика казалось. Напомню, тогда до этого буквально за несколько десятилетий самая большая скорость, которую мог развить человек, это скачущая лошадь, да, то есть это, ну, 25-30 километров в час, не больше, и то недолго. А тут управляете огромной машиной, разгоняющейся до невиданной скорости. Это увлекало, мне кажется, князю Михаилу Ивановичу нравилось это. Нравилось управлять скоростью, нравилось управлять вот этим безумно несущимся, шибче воля, транспортным средством.
0: Ну, ему нравилось просто гонять на паровозах, я это сказал.
1: Возможно,
0: у него было ощущение гонщика.
1: Да, безусловно, кстати, подтверждает то, что в зрелом возрасте, уже даже в пожилом возрасте, он освоит автомобиль, да, и будет лихо им управлять тогдашним автомобилем. Не нынешним, это гораздо сложнее.
0: И при том автомобилем довольно странной конструкции.
1: Да, значит, и князь проводит в Америке несколько лет, причем он действует не только в Соединенных Штатах. Трансокеанская железнодорожная компания имела интересы по всему американскому континенту. Какое-то время, мы знаем, он работает в Аргентине. Почему? Потому что сохранилось свидетельство о рождении, о регистрации его детей, выданное в аргентинском городе Розарио.
0: Как чего занесло-то в те места?
1: Ну, возможно, американцы там строили железную дорогу, послали опытного машиниста налаживать движение поездов. То есть, возможно, вот так, наверное.
0: Эй, князь, сбегай в Аргентину.
1: Ну да, только князь они не знали. Эй, Джон. Да, потому что во всем документам он Джон Мэджел. Ну, такой простой американский паренек, да, который вот пришел к успеху.
0: Только говорит с каким-то странным акцентом.
1: Хотя я не уверен. Пажей хорошо учили. Он мог вполне без акцента говорить.
0: А значит, с английским.
1: Да. Да, значит, то есть это был действительно интересный человек. И то есть в 1169 году он как бы, у него карьера в США удалась. Он вот крупный железнодорожный менеджер, начальник паровозов. То есть вот такой вот успешный, можно сказать, человек.
0: С хорошим жалованием, заметьте.
1: Да. И вот он опять делает совершенно неожиданный ход. Он переезжает в Англию и устраивается в Ливерпуле на паровозостроительный завод простым слесарем.
0: То есть там погонял, здесь не гоняет, а строит.
1: Да, видимо, его заинтересовала конструкция паровозов, его интересовало, как паровозы строятся, как они, так сказать, как происходит вот это чудо. То есть он, наверное, прекрасно умел управлять паровозом, но теперь он хотел понять до тонкости их устройства. А где это можно лучше понять, чем на паровозостроительном заводе? И вот там, опять-таки, под псевдонимом, никто не знает, что это русский князь. Он в течение года работает простым слесарем, смотрит, как собирают и строят паровозы. Вернее, не смотрит, а собирает и строит паровозы. Участвует в этом процессе. А вот. В 1870 году он возвращается в Россию.
0: Ну, то есть, получил необходимый опыт и, видимо, решил в своем отечестве его применить.
1: Да, совершенно верно. Надо помнить, что все-таки он русский дворянин, он Рюрикович, он бывший паж, офицер,
0: патриот.
1: Чиновник, патриот, и он, конечно, понимал, что эти знания могут очень здорово пригодиться России. В России он устраивается сначала на должность помощника машиниста на Московско-Рязанскую железную дорогу. То есть, наверное, он мог бы задействовать свои какие-то связи, прийти туда сразу с начальником, но он предпочитает идти с низов. очень быстро проходят все ступени, и буквально в 1872 году мы видим его на должности начальника службы тяги Московско-Рязанской железной дороги, то есть, ну, фактически главного управляющего паровозами этой дороги. То есть он своим американским опытом мог многому поучить начинающих русских машинистов. Я напомню, что в этот момент в России идет так называемая железнодорожная лихорадка. Строится множество железных дорог. Строятся частные дороги, государственные дороги, частно-государственные. Правительство закрывает глаза даже на самые нелепые, даже самые чреватые коррупции схемы, лишь бы строились железные дороги, потому что это транспорт, который тогда меняет мир. Напомню нашим слушателям, что железные дороги впервые сделали сухопутные перевозки дешевле, чем морские и водные. Он переходит с нескольких железнодорожных компаний, он работает на Курск-Киевской железной дороге, в обществе юго-западных железных дорог. Его приглашают, потому что видят в нем великолепного специалиста и великолепного менеджера. Великолепного специалиста, знатока железнодорожного дела. В 1877 году, я напоминаю, поднялась Россия, поднялся народ, всей могучей силой бить турецкий сброд. Царь-освободитель армию послал. Начинается русско-турецкая война. И князь Михаил Хилков принимает в ней деятельное участие.
0: Ну, тут вот его бывшая служба, военная служба, очевидно, ему помогала. Он понимал, что нужно иначе работать, армия требует иных подходов.
1: Да, совершенно верно. К тому же он имел опыт, он видел, как работали железные дороги во время гражданской войны в США, и он занимается интересным делом. Он занимает должность уполномоченного Российского комитета Красного Креста по организации санитарных поездов. Я напоминаю, санитарные поезда в годы русско-турецкой войны – это не просто составы, которые перевозят раненых, а это фактически передвижные госпиталя на железнодорожном ходу. То есть у них есть вагоны операционные, вагоны процедурные, вагоны с палатами. То есть их задача оказывать помощь раненым. Это сложнейшее хозяйство и сложнейшая логистика, где принимать раненых, как их вывозить. И здесь он знакомится с двумя людьми, которые оказывают ему, в общем, сыграют немалую роль в его судьбе. Во-первых, патроном Российского комитета Красного Креста стоит великая княгиня Мария Федоровна, жена наследника престола великого князя Александра Александровича, будущего императора Александра III. А во-вторых, непосредственно на театре военных действий князь Хилков сталкивается с управляющим движением общества юго-западных железных дорог Сергеем Юльевичем Витте, который обеспечивает железнодорожное снабжение русской армии и организует санитарные эвакуационные поезда, которые вывозят раненых из зон боевых действий. То есть знакомство с этими людьми потом сыграет в его судьбе немалую роль. Князь возвращается на государственную службу, и в 1880 году он участвует в Ахалтыкинской экспедиции, когда русские войска под командованием легендарного белого генерала Михаила Дмитриевича Скобелева двигаются на, так сказать, последний оазис такого бандитизма в Центральной Азии, крепость Гёкта-Пэ.
0: И счастливо ликвидирует это гнездо. Дорогие радиослушатели, вынуждены вновь напомнить вам, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами продолжим наш разговор буквально после небольшого перерыва. Мы встретимся в эфире очень скоро.
2: Исторический час на радио «Вера». Каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниский.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем светлого радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио Вера. Вместе творим добро.
2: Сейчас на радио «Вера».
0: Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. И сегодня в фокусе нашего внимания Рюрикович древнего рода, знатный человек, великолепный машинист и строитель железных дорог Михаил Иванович Хилков. Ну так и в продолжение войны Хилков сделал довольно много.
1: Да, безусловно. Он прокладывает узкоколейную железную дорогу, которая обеспечивает снабжение отряда Скобелева. И он и подчиненные ему офицеры начинают разметку будущей железной дороги, которая должна связать Каспийские порты и среднеазиатские владения России. Напомню, что в тот момент связь с ними поддерживается либо с севера по караванным тропам, либо по караванным тропам от берегов Каспия. Но в 82-м году он получает совершенно неожиданное назначение. Напомню, что в ходе войны 77-78 годов Россия освобождает Болгарию от турецкой зависимости, и молодое болгарское государство нуждается в русской помощи. Поэтому в 1682-1685 годах князь Михаил Иванович Хилков занимает должность управляющего Министерством общественных работ и путей сообщения болгарского княжества. Он впервые возглавляет государственную систему путей сообщения, но, правда, в небольшом балканском государстве, и строит первые в Болгарии железные дороги.
0: Ох, как бы мы тогда сохранили добрые отношения с Болгарией, может быть, вся история Восточной Европы пошла бы иначе.
1: Да, но, к сожалению, в 85-м году в русско-болгарских отношениях намечается кризис, и князь Хилков, как и другие русские специалисты, был оттуда отозван. Он возвращается в Туркестан, и с 85-го по начало 90-х годов 19 века он руководит строительством Закаспийской железной дороги. Это уникальная железная дорога, проложенная через пустыни. Первая в мире железная дорога, проложенная через пустыни. Она начинается у берегов Каспия, идет в сторону города Асхабада, а потом оттуда идет в сторону Ташкента.
0: В какой степени Витте его протежирует? Все еще протежируют или уже это прошло?
1: Нет, в этот момент они еще, скажем так, я сказал бы, еще не протежируют. А почему?
0: Витте, но уже знает.
1: Витте его знает. В этот момент Витте все еще управляет обществом юго-западных железных дорог, и как раз вот в этот момент Витте сам переходит на государственную службу.
0: Да, я понимаю, его приглашают.
1: Да, Витте приглашают на государственную службу. Но, кстати, интересно, что Витте к строительству Закаспийской железной дороги относился отрицательно. Он считал, что не надо строить дороги, которые коммерчески невыгодны. Но у Хилкова был свой взгляд, и он эту дорогу достраивает.
0: Они были коммерчески невыгодны, но государственно важны.
1: Да. Витте считал, что, как правило, дороги, которые коммерчески выгодны, они государству полезны. Но в данном случае это было как раз исключение из правил, и князь завершает эту работу. Причем, что интересно, сохранились воспоминания людей, которые участвовали в этой стройке, и вот один из них вспоминает, как он приехал, значит, князю Хилкову представляться. Тот смотрит на его мундир, говорит: о, говорит, вы бывший паж. Какого, говорит, года? Тот говорит: 67-го ваш писхаис. Он говорит: ну вот, а я 53-й. Сейчас еще там подойдет еще коллега. Он, говорит, закончил пажеский корпус в 58-м. То есть, на самом деле, мы видим трех выпускников пажеского корпуса. И где? В Туркестане, в пустыне, где они, в общем-то, строят железную дорогу. То есть это показывает, что вот эти блистательные аристократы, которые в красивых касках стояли у трона государя, потом проявляли себя на службе Отечества в самых опасных и сложных местах. А строительство Закаспийской железной дороги было им с успехом окончено в начале 90-х годов. И уже Витте приглашает его на службу Министерства путей сообщения Российской империи, где князь Хилков получает под управление по очереди несколько железных дорог. Смотрите, что происходит в это время. А дело в том, что, вот как я уже говорил, во времена Александра II железные дороги строились по-всякому, и правительство закрывало на это глаза, лишь бы построить и дорогу.
0: Был железнодорожный бум, да. Железные дороги росли как на дрожжах, и где-то правительство просто не успевало за тем, что происходит. А железную дорогу вроде бы только что планировали, и вот она уже почти вся построена.
1: Да, а где-то правительство сознательно закрывало глаза на финансовые какие-то аферы, лишь бы дорогу построили, потому что дорога считалась важнее. Ну вот теперь Витте уже в должности министра финансов наводит с этим порядок. И он начинает постепенную ликвидацию убыточных частных железных дорог. Какая его была логика? Те частные железные дороги, которые спокойно работали, приносили прибыль, пусть работают дальше. Но была еще целая группа железных дорог, так называемый частный, с гарантированным государством прибылью. То есть, как бы дорога не работала, государство все равно акционерам выплачивало деньги. Витте считал эту практику убыточной, и все эти дороги он просто выкупал в казну. И князь Хилков выезжал туда, принимал дела, встраивал эти дороги в общегосударственную систему, и так он с 92 по 94 год управлял последовательно Привислинской железной дорогой, Самара-Златоустовской железной дорогой, Оренбургской железной дорогой, Орловско-Грязской железной дорогой, Ливинской железной дорогой. То есть он получил довольно хорошее знакомство с состоянием железнодорожной системы России.
0: Но это государственные или это как раз частные?
1: Это частные, переходящие прибыль в состав государственной системы. И, наконец, в 1994 году он назначается на должность главного инспектора железных дорог Российской империи.
0: Но это, дорогие радиослушатели, пока не похоже на министра путей сообщения. Это, ну, скажем так, наверное, можно считать главой целого департамента.
1: Да, но надо помнить, что Министерство путей сообщения Российской империи, оно отличается от привычного советского Министерства путей сообщения, это скорее аналог современного Министерства транспорта России, потому что оно ведло всеми путями сообщения, и сухопутными, и морскими, и водными, и, естественно, железными дорогами. То есть оно было гораздо шире, чем МПС, которое в советское время занималось только железными дорогами по каким-то причинам.
0: Ну, Министерство громадное.
1: Да. Да. И вот в 1994 году в России сходит на престол новый император Николай II. Напомню, что император Николай II был хорошо знаком с железнодорожной тематикой, потому что с 1991 года он возглавляет комитет по строительству Великого Сибирского пути.
0: Ну, мы доберемся до Великого Сибирского пути позже. Угу. Сейчас пока работаем вместе с нашим героем, и у него задач еще других хватает.
1: Да, и вот 4 января 1995 года Николай II назначает князя Михаила Ивановича Хилкова министром путей сообщения Российской империи.
0: То есть, иными словами, был главным инспектором, занимался только ЖД, а теперь повышен до такой стадии, до такого уровня, на который он должен надзирать за всем транспортом России.
1: Да.
0: Насколько он готов к этому, насколько он этого жаждет?
1: Вы знаете, тут князь Хилков действовал по старой военной логике, что от государевой службы не отказываются. То есть очень интересный диалог приводит Витте в своих воспоминаниях, что когда он предложил кандидатуру Хилкова на этот пост, Николай II говорит, ну, я-то его лично не знаю. Он говорит, ваше величество, спросите вашу матушку. Она знает князя Хилкова по русско-турецкой войне. И государь действительно побеседовал с Марией Федоровной, вдовствующей императрицей, и принял решение о назначении князя Хилкова. То есть рекомендации у него были самые отличные. И вот, смотрите, князь Хилков становится министром путей сообщения. Это очень важное время. Мы с вами говорили о железных дорогах, но ведь это эпоха бурного развития парового судоходства России. В России существуют десятки судоходных компаний, по российским рекам туда-сюда носятся огромные пароходы. На Волге даже гонки пароходов проходили.
0: Я бы добавил сюда, что строятся значительно интенсивнее, чем раньше, мосты всякие железнодорожные и нет.
1: Да, совершенно верно. Строится морской транспорт, строятся ледоколы. Это, кстати, типа совершенно русский тип судов, который позволял русским, так сказать, портам работать круглогодично. Это тоже находится в ведении Министерства путей сообщения. Но ведь это эпоха, когда появляется автомобиль. И князь Хилков именно он 11 сентября 1896 года подписывает постановление министра путей сообщения о порядке и условиях перевозки тяжестей пассажиров по шоссе ведомства путей сообщения в самодвижущихся экипажах. Это первое правило использования автомобилей в России.
0: При том, что сам министр... Водитель, видимо, азартный.
1: Да, то есть в возрасте 60 лет он покупает автомобиль и учится им управлять. Для слушателей автомобилистов я так поясню, что автомобиль того времени управлялся гораздо сложнее. Два вида тормоза. Несинхронизированная коробка передач, ручная установка угла опережения зажигания, отсутствие каких-либо гидроусилителей, каких-либо приборов, кроме поплавка на бензобаке, который показывает, сколько там топлива осталось. А князь участвовал в автопробегах. И каких? По кавказским дорогам. Да, то есть показывает, что туда можно ездить на автомобилях. То есть в этом отношении, значит, Михаил Иванович был, конечно, выдающимся
0: государственным деятелем. Помнится, на его личном автомобиле два пассажира могли сидеть перед шофером.
1: Да, у него был замечательный французский автомобиль Дедеон Бутон, у которого водитель и один пассажир сидят сзади, вот, привычно нам лицом к дороге, а перед ними на специальной скамеечке сидят два пассажира лицом к ним.
0: Знаете, я подозреваю, что он купил этот автомобиль не потому, что автомобиль лучший, а потому что основатель фирмы Дедеон сам был лихим гонщиком.
1: Вполне возможно.
0: Наверное, они как-то сошлись характерами.
1: Вполне возможно, потому что он устраивал автопробеги и участвовал в них. Он не участвовал в первых российских автогонках, для министра это было бы не очень солидно, но, тем не менее, явно, что человек любил быструю езду. Вот это как раз пример фразы Николая Васильевича Гоголя: «Какой же русский не любит быстрой езды?» Давайте подведем некоторые итоги, цифры я приведу, которые говорят о князе Хилкове, как и министре путей сообщения. Протяженность железных дорог в России за годы его министерства увеличилась с 35 тысяч до 60 тысяч верст.
0: Хорош старичок.
1: Почти в два раза, да? Ежегодно возводилось 2500 верст железнодорожных и около 500 километров автомобильных дорог. Дальше. В 1696 году князь Михаил Иванович Хилков создает в Москве Московское высшее инженерное училище путей сообщения. 1913 года это учебное заведение носит название Московский институт инженеров путей сообщения императора Николая II.
0: И этот институт существует до сих пор.
1: Да, он входит в состав Академии транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. В советское время назывался МИИТ, да, Московский институт инженеров транспорта.
0: А он, кстати, сохранил название. Оно официально звучит иначе, но неофициально это, да, название сохранено.
1: Да, то есть это один из ведущих центров подготовки инженеров для наших железных и не только железных дорог. То есть это, конечно, большой вклад. А еще интересен вклад, что когда Россия принимает участие в промышленной выставке в Париже, князь Хилков по ее завершении приказывает выставленные там образцы железнодорожной техники сохранить в специальном музее. Он основал первый в России музей железных дорог, который до сих пор существует в Петербурге.
0: Ну вот меня интересует, это лихая натура, князь-машинист. Сам-то он время от времени опять становился машинистом, опять гонял на них, или уже возраст не тот, и надо выглядеть солидно. Когда-то вот мы говорили, ему очень это нравилось.
1: А вы знаете, да, мы будем чуть позже говорить о строительстве Великого Сибирского пути, и там были случаи, когда князь приезжал, и когда машинисты говорили, что ваше превосходительство этот склон поезд не одолеет, он говорил: пустите. И показывал, как это можно сделать. Да, то есть лично становился за рычаги паровоза и вел паровоз по сложному участку пути, показывая, что это возможно.
0: И, пожалуй, отталкиваясь от судьбы этого человека, отталкиваясь от его личного вклада в транспорт России, я хотел бы о другом поговорить. Собственно, ситуация в самой Российской империи парадоксальна для современного человека, который привык, может быть, думать о том, что Российская империя – это нечто заскорузлое, нечто провально отстающее. Очевидно, новостью будет услышать, что в второй половине XIX века таких людей, как Хилков, было полным-полно. Энтузиастов техники, инженерного дела, кстати говоря, гонщики уже появились. Ну, а чуть-чуть позже наши гонщики на автомобилях покажут класс. И вот хотелось бы услышать вот что. До какой степени Россия со всеми этими достижениями была в ряду мировых держав? Отставала она или она не отставала? Или отставала, но не намного? Вот каково положение с транспортом, с железнодорожными путями, с прокладкой рельсов, с паровозами и так далее? Что делала сама Россия, что сама строила? Каково, условно говоря, ее положение в иерархии железнодорожных государств?
5: Я бы сказал, это один из мировых лидеров. По протяженности железнодорожной сети Россия уступала только Соединенным Штатам Америки. Все остальные страны мира она опережает. Российская империя занимает, делит в США первое-второе место по количеству произведенных паровозов. При этом Российская империя выступает еще и как импортер паровозов, потому что своих не хватало. Несмотря на то, что Россия один из крупнейших производителей паровозов в мире, она их еще и импортирует.
0: Да. А что касается качества проектируемых и производимых паровозов?
5: Это одни из лучших в мире машин. Я напомню, паровозы тогда вещи достаточно специфические. Они строились под конкретные железные дороги, под конкретные условия. И в России создается множество блестящих моделей, которые с успехом применялись на российских железных дорогах потом на протяжении десятилетий. Можно вспомнить легендарный паровоз серии О с тормозами системы Вальстафа, ОВ. Или овечка.
0: Овечка. Ну, это маленький паровозик.
5: Он не маленький. Он это уникальный паровоз, который легкий, но очень мощный.
0: Вот, тем не менее, он именно что маленький, несмотря на то, что мощный.
5: Это идеальный был паровоз для... У него какая была интересность, что он был достаточно мощным, чтобы тащить тяжелый грузовой состав, и в то же время легкий, чтобы работать на строящихся железных дорогах. Вот эта особенность овечки, кстати, сделала ее идеальным паровозом для бронепоездов. Потому что она мощная, она могла легко нести стальной панцирь и обладала достаточным тяговым усилием, чтобы тащить тяжелый бронированный состав. И в годы и Первой, и Второй мировых войн овечки – это основной паровоз отечественных бронепоездов, крепостей на колесах. Но в целом в России строились выдающиеся образцы инженерной техники. Достаточно сказать, что в начале 20 века курьерский поезд преодолевал расстояние от Москвы до Петербурга за 9,5 часов. Это неплохой результат и по современным меркам. Далеко не все современные поезда идут из Москвы в Петербург с такой скоростью. Некоторые чуть подольше. То есть, конечно, Россия была одним из лидеров. Более того, была сфера, в которой Россия была безусловным лидером. Это производство комфортных пассажирских вагонов. Надо отметить, что в России сразу поняли, европейские пассажирские вагоны, рассчитанные на короткие расстояния, где пассажир сидит, для России не годятся. В России начинается строительство спальных вагонов, разработка собственных конструкций, и вырабатываются несколько совершенно замечательных типов. Русские вагоны – это первые вагоны, в которых появились санузлы, отопление, электрическое освещение. То есть потом на Великом Сибирском пути появятся вагоны-рестораны, потому что там на станциях не было буфетов. То есть вот тот комфорт, к которому мы привыкли на наших железных дорогах, где можно в дороге отдохнуть.
0: Он не заимствован, он нами же изобретен.
5: Это российское изобретение. Мне доводилось читать книгу американца, путешествовавшего по российским железным дорогам, и он пишет, я, говорит, нигде в мире не видел столь комфортных поездов. То есть это американец, который повидал многое, в том числе и у себя в США, но он говорит, что вот самые комфортные железные дороги, они делались в России.
0: Ну вот с этой точки зрения, настолько уже устаревший, архаичный, кажется, фраза о России с сошкой, о том, что России должен по тем временам олицетворять крестьянин, который за плугом бродит по каким-то безнадежно огромным пространствам, никогда их все с плугом не пройдет, несчастен, забит, темен. Мы смотрим на Россию того времени и видим, что это динамично развивающаяся страна. У нее техника устаревает сразу после того, как вышла со станка, как попала, условно говоря, в депо. И достаточно быстро одна техническая новинка сменяется другой. Мы видим то, что люди имеют очень хорошее образование, имеют энтузиазм к своему делу и работают не за страх, а за совесть. То есть работают в некоторых случаях просто великолепно.
2: Исторический час на радио «Вера».
0: Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это светлое радио, и, видит Бог, мне приятно это говорить, потому что мы говорим о вещах светлых. Радио «Вера» в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. Мы рассказываем вам, нет, не о паровозах, не о вагонах и даже не о комфорте, мы рассказываем вам об энтузиасте того времени, о князе-машинисте Михаиле Ивановиче Хилкове. Ну что ж, мы подошли к главному делу его жизни. Прошу.
5: Это Великий Сибирский путь. Напомню, что по предложению министра финансов Российской империи Сергея Юрьевича Витте император Александр III в 1690 году утверждает один из самых амбициозных проектов в истории человечества того времени. Строительство железной дороги, пересекающей весь Евразийский континент.
0: Я бы сказал, что один из самых амбициозных проектов в истории человечества вообще, а не по тому времени.
5: То есть это была железная дорога, которая должна была связать Тихий и Атлантический океаны. Это, кстати, сознавалось ее создателями. На туннелях висели не на запад и на восток, а висели указатели к Великому океану, к Атлантическому океану, да, в зависимости от направления движения. И это была железная дорога, которая должна была связать европейскую Россию, вот вплоть до Волги, где были железные дороги, города, трамваи, ее заморские владения с центром во Владивостоке. Я не оговорился, связь с Владивостоком поддерживается исключительно по морю, потому что между Волгой и Владивостоком была тоненькая ниточка сибирского тракта от Самары до Читы, а между Читой и Хабаровском, как честно писали чиновники Министерства путей и сообщения, колесного пути нет, есть караванная тропа. Да? И вот, чтобы скрепить Россию в единое целое, два выдающихся государственных деятеля задумывают проект построить железную дорогу. Строительство начинается, руководит строительством сначала наследник цесаревич, а потом император Николай Александрович, Николай II. Но непосредственное руководство осуществляет...
0: Он ведь, кажется, первый костыль забил.
5: Да, во Владивостоке. А потом, что важно, он проехал всю трассу будущей дороги. Из Владивостока он доехал до Хабаровска, потом по этой самой караванной тропе до Читы, и потом по Сибирскому тракту до Европейской России. Он прекрасно знал, где и что будет строиться. Он это видел. Он первый русский государь, побывавший на Дальнем Востоке.
0: Я бы сказал более откровенно, он прекрасно знал весь этот ужас,
5: да,
0: совершенно верно, предстояло цивилизовать.
5: И строительство дороги начинается, она разбита на 4 участка, дорога строится одновременно, и князь Хилков, министр путей сообщения, является руководителем этой стройки. И как он это делает? Он не отсиживается в Петербурге, он непосредственно выезжает на место событий. То есть строится такой летучий поезд, на котором министр путей сообщения едет по строящейся дороге, где дороги нет, он пересаживается в седло, переезжает с участка на участок, он все время находится там, на стройке.
0: Давайте на секундочку, вот буквально на секундочку, напомним, сколько ему лет? Вот в этот момент сколько ему лет?
5: Ему в этот момент чуть больше 60 лет.
0: Да побольше получается.
5: Ну, в 94-м году, когда ему назначают министром, ему 60 лет. То есть в этот момент ему 60, вот с копейками. По тем временам возраст более чем почтенный.
0: А Транссибирский тракт строится не месяц, не год. Он строится достаточно долго. Поэтому человек стареет. И, приходит уже, по современным понятиям, в пенсионное состояние. Но все эти изменения Хилкова ничуть не сбивает. Он продолжает двигаться по дороге достаточно резво и продолжает там, где надо, садиться в седло, и там, где надо, идти пешком. Он себя не щадит.
5: Абсолютно. Это отмечали современники, что князь Хилков не щадил себя на стройке Транссиба. И он добивается своего. Он принимает целый ряд важных решений. Во-первых, от строительства Китайско-Восточной железной дороги, которая срезала трассу Транссиба, проходя через Маньчжурию.
0: Ну, чуть-чуть поподробнее. Зачем это нужно было?
5: Смотрите, если мы посмотрим на карту, мы увидим, что на Дальнем Востоке территория Китая довольно глубоко вдается в территорию России. И у инженеров возникает предложение, а что если мы срежем и проложим дорогу через Китай? У России были права на строительство дороги по китайской территории. В 1994 году русские дипломаты заключают с Китаем соглашение о строительстве, возможном строительстве дороги через Маньчжурию. И так строится дорога, она находится под совместно российско-китайским управлением, которое получает название КВЖД. Китайская Восточная железная дорога. Ее строительство позволяет сократить срок завершения Великого Сибирского пути на 4 года. Я напомню, это крайне важно. На Дальнем Востоке России уже назревают тучи. Императорская Япония уже точит зубы на Корею, Маньчжурию и русский Дальний Восток. И с того, удержит ли Россия эти земли, зависит от того, будет ли с ними устойчивая сухопутная связь. Такую связь может дать только железная дорога. Еще одна проблема, которая встает на пути железнодорожников – озеро Байкал. Трасса Великого Сибирского пути упиралась в Байкал. Для обеспечения перевозок по озеру строится уникальное судно – ледокол-паром «Байкал». Огромный корабль с четырьмя трубами, такими стоящими, как ножки стола перевернутые, в который поезда заезжали своим ходом, то есть это такой предок современных крупных железнодорожных паромов. В него заезжали своим ходом поезда, а на другой стороне он стыковался с рельсами, они из него также своим ходом выезжали. Он мог вести до трех железнодорожных составов одновременно. Его корпус был проектирован как ледокол, он мог ходить через полутораметровые льды.
0: Такое чудо русской инженерной техники.
5: Да, он был построен прямо в Иркутске, и поэтому предполагалось, что да, пока вот он будет поддерживать связь, и он не сможет работать только полтора месяца в году, когда на Байкале складывается особо толстый лед. Дальше планировалась постройка круглобайкальской железной дороги, которая огибает Байкал с юга. Важно, что там скалы. Там предстояло построить целую систему грандиозных туннелей. Князь Хилков участвует в их разработке этого проекта, приглашает специалистов по строительству туннелей из итальянских Альп. До сих пор одна из станций на Кругобайкальской железной дороге носит название «Итальянская» по имени тех мастеров, которые работали там. И начинают строить. В 1901 году из Петербурга во Владивосток проходит первый пассажирский экспресс. Время в пути 2 недели. Допомним, до этого из Петербурга на дальнюю окраину России добирались несколько месяцев.
0: Ну, то есть, фактически, если Сергей Юрьевич Витте был экономическим разработчиком Транссиба, то Михаил Иванович Хилков был разработчиком инженерным. И он даже в большей степени является родителем этого великого технического чуда.
5: Безусловно, причем я бы сказал, не только инженером, но и организационным. Он постоянно присутствовал на трассе, он оперативно решал все вопросы. Ну, понимаете, сколько при тогдашних средствах связи занимал бы времени запрос в Петербург, а что нам делать? Да, мы столкнулись с такой проблемой. Князь Хилков мог лично прибыть на место и сказать, вот это делать, а это не делать, да? Он не был инженером в том смысле, что он не проектировал мосты и туннели. Но он принимал решения о реализации проектов, находил для этого средства, вдохновлял людей, и дорога была построена. Но в 1904 году начинается русско-японская война.
0: Тут не стоит ставить «но». Начинается русско-японская война, и Транссиб оказывается для русской армии спасительным.
5: Да, и вот это важный момент, потому что японцы торопились начать войну до того, как Россия закончит Транссиб, не успели. Но на что рассчитывали японцы? Пропускная способность Транссиба в момент его открытия – 4 пары поездов в сутки. Князь Хилков, постоянно присутствуя на трассе, увеличивает до 24 пар поездов в сутки. То есть в 6 раз. Русская армия Маньчжурии получала все необходимое снабжение. Я приведу цитату из английской газеты того времени. «Князь Хилков является для Японии более опасным противником, чем военный министр Куропаткин. Он знает, что делать, а самое главное, как делать. Если есть человек в России, способный более чем кто бы то ни было другой помочь своей стране избежать военной катастрофы, то это именно князь Хилков».
0: Но князь Хилков работает на износ, чтобы выручить вооруженные силы России, и не будь Транссиба,
5: нас потеряли там... Дальний Восток.
0: Это ожидал бы не просто поражение, а ожидал бы катастрофа.
5: Куропаткин, уже упомянутый, честно пишет в своей книге «Русско-японская война. Итоги, выводы». «Вдохновление и энергия князя Хилкова выручала нас из этого тяжелого положения. Невзирая на все трудности, на страшном морозе и ветре, старый князь лично вел дело, и хотя крепко заболел, но выручил нас».
0: Ну, он, с одной стороны, да, выручил, а с другой стороны, давайте скажем честно, Михаил Иванович, будучи уже ближе к 70 годам, чем к 60, надорвался. Сделал великое дело и на этом деле надорвался, не правда ли?
5: Безусловно, современники отмечали случай, когда князь просто во время работы падал в обморок от чрезмерного перенапряжения и усталости. Напомню, человеку вообще-то исполнилось 70 лет в 1904 году. И он там, он организовывает ледовую переправу вагонов через Байкал. Есть такая легенда, что он лично повел поезд по льду Байкала. Это легенда. Паровоз байкальский лед не держал, и вагоны перегоняли на веревках. Но, тем не менее, лично организовать переправу по льду Байкала и организовать бесперебойную работу железной дороги в самые холодные месяцы, когда огромный ледокол паром не мог справиться с байкальскими льдами.
0: Но от этого нужды армии не уменьшаются.
5: Да, это заслуга князя Хилкова. Ускорение строительства кругом Байкальской дороги за работу князя Хилкова. Организация движения так, чтобы дорога могла пропускать 6 раз больше поездов, чем она пропускала в мирное время, это тоже его заслуга. Это колоссальный организационный труд. Вот мы обычно говорим, вот есть труд машиниста, труд, так сказать, инженера, но есть и труд чиновника-организатора, который способен оперативно решать эти вопросы, находить ресурсы, резервы, организовывать все это дело. Ведь что значит 6 раз больше поездов, 6 раз больше машинистов, 6 раз больше паровозов. Ведь паровоз надо где-то заправлять.
0: Нужен уголь.
5: Нужен уголь. Машинистам нужно где-то ночевать, где-то жить, их нужно кормить. То есть все это надо решить. И все это сделал князь Хилков. Он буквально вытащил на себе снабжение огромной маньчжурской армии в годы русско-японской войны. Это безусловный подвиг, я бы сказал, человека, который вот, так сказать... был уже на... приступил восьмой десяток лет вообще-то, да, то есть ему 70 лет исполняется в 904 году, то есть... И напомню, что это все-таки начало 20 века, люди тогда жили немного поменьше, чем мы сейчас.
0: Ну что ж, это перенапряжение привело к тому, что Михаил Иванович уже служить Отечеству больше не смог. Он успел сделать то, что нужно было, но не успел излечиться.
5: Да, здоровье князя было подорвано. Еще более его подорвало известие о забастовках на железных дорогах. Князь любил железнодорожников. Кстати, именно он учредил профессиональный праздник, который до сих пор отмечается в России, День железнодорожника. И для него участие железнодорожников, у любимых машинистов в забастовках было неприятным и таким ударом. И известно такой случай, как князь лично увел поезд с Петербургского вокзала, чтобы показать, что и помимо вот этих бунтовщиков найдется кому стать за рычаги паровоза, если надо. Но в 1905 году он подает в отставку с поста министра путей сообщения, и государь-император награждает его орденом Святого Александра Невского, напомню, это второй по значимости орден Российской империи, и назначает членом Государственного совета. И последние 4 года своей жизни князь Хилков заседает в Верхней палате Российского парламента в Государственном совете, участвует в работе ее транспортного комитета, и, в общем-то, нельзя сказать, чтобы это такая была...
0: Не синекура.
5: Не синекура, нет, он продолжает работать, он активно выступает, сохранились стенограммы выступления, выступления по делу, прекрасно знает железнодорожное и путейское дело, и, так сказать, транспортное дело, он по-прежнему защищает и развивает русский транспорт, уже будучи, так сказать, членом парламента. значит, скончался князь 8 марта 1909 года в Санкт-Петербурге. Мне бы напоследок хотелось бы немного сказать, как сохранилась о нем память. Да, потому что это тоже один из немногих отрадных примеров, потому что мы с вами говорили неоднократно в наших передачах, что многие выдающиеся деятели Российской империи забыты. И с князем Щелковым поначалу получилось так же. Он был похоронен на родовом кладбище в родной Бежецкой земле, Тверской губернии, на погосте Головское. И его могила была снесена в 1976 году вместе с церковью. Но в 2016 году восстановлена студентами как раз основанной Московского института путей сообщения. Поставлен ему памятник в Москве, вот в рамках архитектурной композиции «Строители железных дорог России». Князь Щелков стоит там с карты Транссиба. Стоит ему памятник в Санкт-Петербурге. Более 8 памятных досок в разных городах России отмечают, где он находился, и ему стоит 4 памятника. Это редкий случай, когда деятель Российской империи не забыт нашими современниками, и память о князе Щелкове бережно сохраняется и российскими железнодорожниками, всеми неравнодушными русскими людьми.
0: Славен Господь, что так произошло. Великий человек, и отрадно то, что о нем не забывают. Слушайте, мне кажется, о нем надо снять не то, что фильм, а целый сериал.
5: Да, это будет замечательно.
0: Ей-богу, приключений из его жизни хватило бы на 2 жизни. Дорогие радиослушатели, резюмировать тут нечего. Мы рассказали вам о великом человеке, у которого энергии до последних лет хватало, чтобы служить своему отечеству. Это был русский православный чиновник, машинист, гонщик, инженер. Все на свете. И все, что он мог, он своей родине отдал. От вашего имени позвольте мне поблагодарить Александра Азизовича Музафарова, и мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
5: До свидания.
2: Исторический час на радио «Вера».
6: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 18:00 в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
7: Спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Смотри на себя, как на мертвого. Так говорю я себе. И тогда не заметишь прихода смерти. Притупи жало смерти при жизни, и когда она придет, ей нечем будет уязвить тебя. Каждое утро смотри на себя, как на новорожденное чудо, и не заметишь прихода старости. Не жди прихода смерти. Посмотри, вот уже пришла она и притаилась в тебе. И зубы ее постоянно точат плоть твою. То, что было живо прежде твоего рождения, и то, что переживет твою смерть, и сейчас живо в тебе. Однажды ночью ангел развернул свиток времени, которому не было конца, и показал мне на свитке том две точки, одну рядом с другой. «Расстояние между точками, — сказал он, — длина века твоего». «Значит, истек мой век», — воскликнул я. «Пора мне собираться в дорогу. Должен я уподобиться трудолюбивой хозяйке, целый день проводящей в уборке дома и подготовке подарков к завтрашним именинам. В самом деле, сегодняшний день сыновей человеческих более наполнен заботами о дне грядущем, но мало тех, кто верит обетованию твоему и заботится о том, что будет после смерти. Да будет последний вздох мой, Господи, вздохом не о мире, а о вечном блаженном завтра. Среди погасших свечей друзей моих догорает и моя свеча. Не скорби, казня себя, и не жалей свечу свою догорающую. Разве так мало любишь ты друзей своих, что боишься пойти вслед за ними, ушедшими? Жалей не о свече догорающей, а о том, что тускло горит и оставляет за собой чад. Привыкла душа моя каждый день и каждую ночь покидать тело и простираться до границ вселенной. Распростершись так, она чувствует, как солнце и звезды плывут по ней, словно лебеди по озеру моему. Светится она вместе с солнцем и поддерживает жизнь на земле. Держит горы и моря, управляет ветрами и ураганами. Прозревает вчера, сегодня и завтра. И возвращается на ночлег в печальную и ветхую земную обитель. Возвращается в

смерть, и, кляня ее, говорил: «Почему не меня взяла ты, утроба ненасытная, почему взяла безгрешного?» Но сейчас сам себя считаю мертвым, подобно ореху моему. Святый бессмертный, презри милостиво на свечу догорающую и очисти пламя ее, ибо только чистое пламя достигает лика твоего и проникает в очи твои, которыми ты мир созерцаешь».

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Благодарный заяц. По мотивам башкирской сказки.
2: Нашел однажды мальчик в лесу раненого зайца, принес его домой, выходил и отпустил. В праздничный день родители послали сына звать гостей. «Зови дядю, дедушку, крестного», и назвали ему так много разных имен, что и не запомнить. Мальчик выбежал на улицу и тут же забыл, кого ему велели пригласить. Вернуться домой и переспросить он не посмел. «Позову-ка я жителей всей деревни, авось среди них окажутся и те, кого надо позвать», — подумал мальчик и обежал с приглашением все дома. Люди благодарили за приглашение и обещали прийти. И вот собрались гости и ожидают угощения. Отец и мать испугались. «Что такое? Почему столько народу пришло? Где нам взять угощение для всех?» Тут мальчик признался, что забыл, кого велели позвать, и потому пригласил всю деревню. А гости ждут угощения. Собирают родители на стол все запасы, сколько есть в доме, но видят, что этого мало. «Сам испортил дело, сам и поправляй», — сказали они с досадой сыну. Заплакал мальчик от того, что причинил родителям такое огорчение. Со слезами вышел из дома и побежал за околицу, а потом в лес. Сел там на старый пень и горюет. Вдруг видит, скачет его дружок, серый зайка. Рассказал мальчик зайчику о своем горе. Тот выслушал, пошевелил длинными ушами и сказал: «Не горюй, дружок, иди домой, все будет». Потом прыгнул в сторону и поскакал в лес, только его и видели. Послушался мальчик зайчика и ушел из леса.

0: возвращаться домой. А там гости уже съели и выпили все поданное угощение, какое нашлось в доме. Ждут еще и не уходят. В это время кто-то выглянул в окно, испугался и позвал всех посмотреть, что такое. Полна улица разных зверей, все идут к дому, и каждый зверь что-то несет. Медведи катят катки с медом, олени на рогах бережно несут ведра с молоком, тушканчики и суслики тащат мешочки с зерном, белки и зайцы – полные корзинки разных ягод и орехов. Тесно стало во дворе, когда звери сложили там угощение. Также толпой звери ушли обратно из деревни в лес. А гости от изумления не могли слова вымолвить. Отец с матерью не знали, что и делать от радости. Но больше всех веселился мальчик. И праздник получился на славу. Ведь когда рядом те, кто готов помочь, даже беда оборачивается поводом для общей радости.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: В 1903 году на должность миссионера Новгородской епархии был назначен отец Варсонофий, мирское имя Василий Павлович Лебедев. Он всецело посвятил себя служению миссионерскому делу. Староверческие селения, где проповедовал отец Варсонофий, находились на больших расстояниях друг от друга. Это было существенным препятствием для их частого посещения и регулярных бесед с приверженцами раскола. Но и иеромонах Варсонофий точно распределил, сколько раз и в какое время он будет посещать тот или иной населенный пункт и неизменно следовал поставленным целям. Отец Варсонофий часто сам проводил богослужения по древним книгам, а также беседовал лично с приверженцами старой веры, заходя к ним в дома. В скором времени это стало приносить ощутимые результаты. Нетерпимость утрачивала свою силу. Оживал интерес к местным памятникам православной старины. Все более частыми становились случаи присоединения староверов к православию. Благодаря миссионерской деятельности отца Варсонофия уменьшалось число раскольничьих скитов и появлялось все больше единоверческих храмов, прихожане которых, будучи сторонниками древних богослужебных чинов, становились полноценными членами церкви. В 1904 году, обращаясь к новым прихожанам, отец Варсонофий сказал: «Вы воссоединяетесь со Святой Православной Восточной Церковью на правах единоверия, то есть соблюдая в неприкосновенности некоторые церковные обычаи и обряды, да не смущается сердце ваше. Это несущественное различие. Оно всегда бывало в церкви, но никогда не давало права нарушать из-за него церковный мир и общение». 6 мая 1902 года Священный Синод за миссионерскую деятельность наградил иеромонаха Варсонофия наперстным крестом. В 1909 году, уже будучи в сане архимандрита, отец Варсонофий издает книгу «Беседы с новгородскими сектантами, пашковцами-баптистами». Так называли приверженцев секты, отрицавшей церковную иерархию, таинство, почитание иконы святых и получившей свое название по имени ее руководителя Пашкова. Эта книга стала руководством для духовенства при подготовке бесед с сектантами, а мирян ограждала от увлечения лжеучениями. Усердное служение архимандрита Варсонофия привело к расширению миссионерского дела в новгородской епархии. Были организованы постоянно действующие курсы, на которых священнослужители делились своим миссионерским опытом, определяли меры, которые помогали строить жизнь на началах православной веры. Такие курсы проводились и для мирян. Один из современников так охарактеризовал личность отца Варсонофия: к обращению уклоняющихся от спасительного пути были направлены его труды. С этой же целью он стремился и к расширению своего миссионерского опыта участием в миссионерских всероссийских съездах. Отец Варсонофий, вынесенный отсюда познания, ценил не как средство одолеть противника в споре, а как средство с большим умением и сильнее влиять и на раскольников, изводя их из тьмы неведения, и на колеблющихся православных, укрепляя их в вере отцов.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: по-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 11 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Домашний кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Кинокартина Станислава Ростоцкого «Белый бим, черное ухо» появилась на советских экранах без малого 40 лет тому назад. Уже нет на свете ее режиссера, израненного на Великой войне, нет его друга-фронтовика, оператора Вячеслава Шумского, нет гениального композитора Андрея Петрова. Отошел к Господу и исполнитель главной роли, легендарный Вячеслав Тихонов. Более того, уже давно сместились пласты времени, сменился политический режим и название государства, переменился уклад жизни целого общества, видоизменились нравы, а фильм живет. И, как раньше, трогает душу. Фильм об охотничьей собаке, скрасившей жизнь одинокому, мудрому и светлому человеку, писателю Ивану Ивановичу, о добрейшем Сетре Альбиносе, оказавшемся своего рода посланником в мир человеческих страстей и искушений. Право на это посланничество он заслужил своей, так сказать, инаковостью, обозначенной как в названии самой киноленты, так и в названии романа писателя Гавриила Троепольского, по которому сняли эту картину.
3: Видать, шибко породистый.
4: Породистый. Но не все у нас в порядке.
3: А что так?
4: Окрас должен быть истинно черный с рыжими подпалинами. Угу. А мы вон какие уродились. Окрас абсолютно нетипичный. Это считается признаком вырождения, поэтому документы нам могут не выдать. И вообще лишить всех собачьих прав.
3: Значит, если бы как все уродился, то все в порядке. А как, значит, свое обличие имеешь, то сразу и плохо. Это неправильно.
4: Да вот мы с Бимом тоже считаем, что неправильно. Ну, а как рыбка-то?
3: А? Да бог с ней, с рыбкой. Посмотришь окрест. И ладно. Все для пользы и все для радости.
2: Вряд ли я сумею быстро вспомнить иной советский фильм, столь открыто повествующий о красоте Божьего мира, еще не загаженного людьми. Но главное, это был не просто сентиментальный фильм про зверюшку. Это, конечно, была притча. И даже не одна. Вот как в разговоре врача с прооперированным им Иваном Ивановичем, получившим на память немецкие осколки. В конце разговора писатель разрешил доктору, обе профессии, заметим, близки духовно, обе лечебные, заглянуть в свою заветную рукопись.
4: Это же прекрасная доля. Извлекать осколки из сердца. Истреблять боль.
5: Ну, не преувеличивайте. Таких осколков становится все меньше и меньше. А вот других, невидимых, которые ранят не менее жестоко. Тут мы хирурги. Бессильно. Они скорее уж по вашей части.
4: По моей?
5: Ну ладно, ладно, конспиратор.
4: Ну что вы.
5: Можно.
4: Если интересно.
5: Лес молчал. Лишь чуть-чуть играли золотые листья березы, купаясь в блестках солнца. Ах, желтый лес, вот вам и кусочек счастья. Вот вам и место для раздумий. В осеннем солнечном лесу человек становится чище. почаще бы всем нам в этот желтый лес.
2: Для меня этот лес – псевдоним храма. Да ведь наши классики и сравнивали всегда природу с храмом. Ну а пес, который не успел дождаться хозяина и по человеческой воле погиб в фургоне для бродячих собак. Для чего нам дана эта смерть, заставившая тогда и заставляющая сейчас плакать у экрана большинство зрителей? Я думаю, что черноухий Бим – светлая и неизбежная жертва во имя пусть и кратковременного, но просветления нашего падшего мира, изредка омываемого слезами сочувствия и любви. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр. Радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Пожалуй, у любого взрослого человека бывала в жизни ситуация, находясь в которой ему казалось, что жизнь зашла в тупик, и надеяться совершенно не на что. Конечно, к таким ситуациям невозможно подготовиться. Но все же, о чем важно не забывать в такие моменты? Ответить на этот вопрос помогает 21-й псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем его отрывок.
2: «Боже, Боже мой, вон мими, скую оставил меня еси».
3: «Боже мой, Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои. Они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля. Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его, когда сей воззвал к Нему».
2: «И егда воззвах к Нему, услыши мя».
1: Порой люди боятся будущего, а другие пытаются успокоить их тем, что оно еще не наступило, и, может быть, в плохом сценарии никогда не наступит. В то же время на исповедь к священнику нередко приходят люди, которые боятся прошлого. Они мучаются от осознания своей вины и, самое главное, от того, что ничего нельзя изменить. Люди так и говорят: «Я не успел попросить прощения, а человек умер. Я был слишком эгоистичен и не уделял времени, а теперь уже поздно». И кажется, что тут скажешь, ведь время действительно не вернуть. Но вот в Псалме 21, который мы сейчас услышали, псалме, поразительным образом пророчески описывающим последние часы жизни Спасителя и как будто бы лишенным надежды, неожиданно эта самая надежда звучит. Причем, заметим, звучит не просто после описания трудностей и только намечающихся невзгод. Да, Давид говорит, что его предки полагались на Бога и были спасаемы. Но свои невзгоды он описывает как безвозвратные. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое растаяло посреди внутренностей моих, сила иссохла, как черепок». Псалмопевец был буквально сведен к праху и сене смертной. Чего еще можно ждать после таких слов? Разве они не о смерти, не о чем-то совершенно необратимом? В случае Христа уж точно. Ведь читая их, мы буквально видим Его умирающим на кресте. Слышим вопль Бога оставленности, видим стражников, бросающих жребий о Его одежде. Какая уж тут надежда? Но удивительным образом вторая часть псалма оказывается исполнена именно ею. Давид славит Бога, потому что он не презрел и не пренебрег страдальцем, но услышал его, когда он воззвал к нему. Он понимает, что от утробы матери жил, полагаясь на Бога, не зря доверял ему. Ведь в итоге не только Давид стал царем Израиля, победив всех врагов, но и Христос воскрес, победив смерть. С Богом не бывает тупиков и безвыходных ситуаций. Людям может быть трудно, порой даже до смерти, но в итоге Бог побеждает смерть. Наш мир полон проблем, но последнее слово в нем не за ними и даже не за смертью. Оно за Христом.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Сегодня, 11 октября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги святителя Николая Сербского «Проповеди под горой». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Нестеровой 10 лет. Вместе с родителями и бабушкой она живет в Краснодарском крае. Саша хорошо читает, учит английский язык, любит петь, танцевать и кататься на ортопедическом велосипеде. А еще мечтает посещать школу, гулять с друзьями и стать самостоятельнее. У девочки детский церебральный паралич. Саша ходит на носочках, держась за опору, или передвигается на инвалидной коляске. Она старается использовать каждую возможность, чтобы двигаться и развиваться. Но сейчас Саша практически лишена возможности выходить из дома. Ее старая коляска сломалась и больше не подходит девочке по размеру. Маме Саши, у которой тоже есть инвалидность, тяжело самостоятельно вывозить дочь на улицу. Бабушка сопровождает Сашу на реабилитации, но без подходящей коляски такие поездки становятся настоящим испытанием. А кроме реабилитации, Саше нужно посещать школу, гулять, общаться с другими детьми. Все это помогает ей чувствовать себя обычным ребенком. Врачи говорят, что у Саши есть хорошие перспективы для развития. Для этого девочке необходимы регулярные занятия лечебной физкультурой и специальные аппараты на ноги. Но прежде всего, новая коляска, в которой Саша сможет безопасно и комфортно передвигаться. Ее стоимость неподъемна для семьи, где все доходы уходят на лекарства, лечение и занятия со специалистами. Фонд «Мои друзья» открыл сбор на новую коляску для Саши Нестеровой. Чтобы девочка могла выйти на прогулку, попасть на реабилитацию и стать самостоятельнее, поддержите ее на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькалова. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: А мы с Игорем сегодня в Шатуре. В Шатуру мы приехали на электричке с Казанского вокзала. Шатура – один из самых дальних городов Московской области. Причем не по расстоянию, а по, в общем, наверное, и по расстоянию тоже. Но по такой вот удаленности, как только ее можно представить. И поэтому Шатура наравне, наверное, с Егорьевском, с Рошалью, это Серебряными прудами, который самый удаленный город Московской области. Не считая Байконура, наверное, который находится в Одинцовском районе Московской области, как известно. В общем, Шатура очень самобытна поэтому. И вот мы с Игорем выходим на перрон и идем в город. Проходим мимо строящегося храма Никольского и действующего храма новомучеников шатурских. Это небольшой храм возле строящегося. В Шатуре всего два храма. Один вот новомучеников и один храм иконы Божьей Матери Целительницы. Но мы идем до проспекта Ильича и, повернув направо, доходим до самого конца, до Комсомольской площади.
2: Да, и здесь мы как раз с вами видим буквально впереди настоящее здание Краеведческого музея, и здесь мы попытаемся вспомнить, а как же возник этот замечательный и, по-моему, очень симпатичный город Шатура. На самом деле мы находимся с вами сейчас внутри географического региона, который называется Мещерская низменность. Это леса, это болоты, это очень много комаров, кстати говоря, летом. Это много грибов осенью. Это вообще своеобразное место, воспетое когда-то Паустовским. Но надо сказать, что как раз в этих лесах было много небольших деревень. Одним из этих населенных пунктов была деревня Торбейха, существовавшая здесь в XVIII веке. Она была совсем не богата, потому что земля здесь бедная, вырастить что-либо здесь довольно сложно. И поэтому на самом деле у этих мест, как многим тогда казалось, нет никакой экономической перспективы. Но все оказалось совсем наоборот.
1: Из-за торфа.
2: Из-за торфа. Потому что в этих болотах не только комары, но и огромные запасы торфа, который постепенно начинают осваивать еще в конце 19-го, начале 20 века. В добыче торфа уже к тому моменту участвовали фабриканты Хлудовы, Морозовы, Клоповы. Торф использовали на фабриках в Российской империи, но совершенно новое развитие эта история получает благодаря замечательному инженеру Роберту Эдуардовичу Классону, который был, можно сказать, таким пионером и деятельным сторонником развития электрификации на основании торфяных электростанций. Он сотрудник общества электрического освещения 1886 года, до этого уже построивший несколько таких экспериментальных электростанций, которые использовали торф. Как раз в 1914 году исследуют шатурские торфяные болота. Есть история полулегендарная о том, как во время пожара торф, к сожалению, хорошо горит. В том числе природный, он горит тоже довольно хорошо, как мы помним с вами, пожар на торфяных болотах. Классон однажды участвовал в тушении пожара. И он увидел, как бронзбойтом размывают горящий торф, и ему пришла в голову гениальная идея, впервые, кстати говоря, в мире. Это называется гидрообработка торфа. То есть торф размывается, он превращается в такую полужидкую массу, потом он откачивается, и на специальных сушилках он доводится до полусухого состояния, формуется, дальше высушивается и уже как брикет сжигается в специальных печах. Это позволило бы освободить от ужасного, тяжелого и монотонного труда крестьян, которые должны были добывать этот торф. Это казалось идеей очень перспективной, и действительно она таковой была. И вот именно поэтому возникает идея создания еще до революции здесь, в этой местности, электростанции на торфе. Но сначала мировая война, потом революционные события, на самом деле эту идею они
1: отодвинули,
2: да, потому что на самом деле здесь уже даже начали работы, но поскольку в марте 17 года Московское городское управо поручает начать работу по строительству электростанции на Шатурских торфяных болотах, однако Октябрьская революция подводит черту, рабочих распускают, все закрыто, пока инженеры, которые руководили этим строительством, не встретились с Лениным и не убедили его все-таки в необходимости создания этой электростанции. Ну, а дальше план Гойл-Ро, и действительно Ленин поддерживает эту идею. Руководителем работ назначается Александр Васильевич Винтер, талантливый инженер, который и возводит очень важное для Московской области предприятие. Сейчас мы с вами продолжаем двигаться вот в том же направлении, по которому шли дальше, и мы с вами видим с левой стороны здание малой Шатурской электростанции. Это, может быть, и не столь впечатлит тех, кто любит изящные памятники Древней Руси или XIX века. Это, конечно, такой промышленный дизайн советского времени, но это тоже интересное сооружение, даже с точки зрения архитектуры. А еще больше оно интересно с точки зрения истории нашей энергетики, потому что вот эта опытная электростанция, которая была запущена здесь в 20-м уже году в присутствии Калинина, она стала прообразом будущей крупной ГРЭС, то есть государственной районной электростанции, которая была построена в Шатуре чуть позже. Но эта малая ГРЭС, она позволила изучить технологию. Именно отсюда потом эти технологические цепочки масштабированы, были перенесены в огромное здание Шатурской ГРЭС, которая была построена уже за городом. И мы как раз по дороге с вами, сейчас, Леш, проходя мимо здания Краеведческого музея, видели...
1: Кстати, надо тоже обратить внимание на него, потому что, ну, понятно, что в Шатуре мы не найдем чего-то там сугубо исторического, дореволюционного. Ну, да, Шатурой, да, город с 36-го года.
2: Да.
1: И все эти истории, которые вы сейчас рассказываете про торфоразработку, они нас относят к промышленности. Но, тем не менее, здание Краеведческого музея очень такое милое и приятное.
2: Да, это вообще, надо сказать, отличает старую часть Шатура, в которой мы с вами сейчас находимся, потому что развитие этого сначала рабочего поселка, оно велось в начале 20-х годов под наблюдением московских архитекторов. В том числе к этой работе были привлечены известные зодчие того времени братья Веснины, и во многих чертах проектов вот тех зданий, которые здесь возникали, они, может быть, не все уникальные, но, тем не менее, здесь есть и здесь присутствует, безусловно, архитектура, а не только лишь промзадание. И вот та фигура, которую мы видели перед зданием Краеведческого музея, это женщина на пьедестале, это торфяница. Торфяницы – это женщины, которые на самом деле добывали для Шатурской ГРЭС бесценный расходный материал. Хотя Классон разработал уже до революции метод почти автоматизированной подготовки топлива, но на самом деле оказалось, что его применять в Советском Союзе довольно сложно, потому что нужны аппараты, нужны технологии, а это все было дефицитно. А вот труд крестьян, колхозников, он дефицитом не являлся. Поэтому в основном, во всяком случае, ну, точно не меньше половины топлива добывали дедовским способом, делали из торфа знаменитые кирпичики, высушивая их потом на воздухе, и этим всем топили станцию, которая уже в 25-м году дала свои первые 16 мегаватт для Москвы. Сюда, кстати, были перенесены турбины, которые до этого стояли в Москве на ГЭС-2, вот на трамвайной электростанции прямо на острове. Вот возникла такая преемственность. И отсюда электричество пошло в Москву. Сейчас Шатурская ГРЭС дает уже 1500 мегаватт. Это один из главных источников электроснабжения нашего города, между прочим. Огромное значение это имело в год Великой Отечественной войны, потому что электричество Москва была обеспечена, несмотря на то, что враг был практически у ворот. Вот мы с вами сейчас проходим через... Теперь мы огибаем здание Малой Шатурской электростанции и через парк проходим на улицу, которая носит название Александра Винтера, такого замечательного зодчего, который, безусловно, был одним из главных инженеров Шатурской ГРЭС, а потом строил электростанцию в Днепрогессе. И вот здесь здание под номером 3 я хотел бы, Алексей, вам показать особо. Посмотрите, какой совершенно невероятный дизайн. Это здание для руководящих сотрудников и инженеров Шатурской ГРЭС. Оно расположено непосредственно с их местом работы, но посмотрите, какой таунхаус 20-х годов, здание построено в 27-м году, спрятался среди, в общем-то, вполне рядовой застройки. Совершенно асимметричные окна. Вообще здесь чувствуется влияние и немецкого архитектурного стиля Баухауса, и, возможно, даже где-то элементы модерна. В общем, вот таких домов в Шатуре сохранилось немало. Мы, конечно, чтобы их увидеть, должны здесь провести целый день, но я бы обратил внимание наших радиослушателей на Московскую улицу, где есть прекрасные памятники деревянного зодчества с элементами модерна, конструктивизма. Не все еще разрушено, не все застроено. И поэтому здесь отразилась попытка создать такой город-сад. Это во многом оказалось утопией, ну, потому что вы видите, что эти несколько приятных домов тонут в совершенно безликой, особенно современной безликой застройке. Но, тем не менее, все-таки вот эти жемчужины, они в Шатуре присутствуют. И, учитывая большое количество парков в городе и вообще прекрасную экологическую ситуацию, рядом находится один из крупнейших водоемов Московской области, Святое озеро, и множество других озер Шатуры тоже в непосредственной близости от города продолжают существовать. Это место привлекательное. Здесь особенно летом хорошо прогуляться в жаркие дни, когда в Москве быть тяжело, а здесь дышится вольготно. Вот такой противоречивый город. Это, конечно, с одной стороны, город-сад, попытка на земле осуществить некий идеал. Где-то это даже удалось, несколько красивых домов осталось, и планировки есть на что посмотреть. Но есть, с другой стороны, обратная сторона. На строительстве Шатурской ГРЭС использовался труд заключенных, а многие крестьяне фактически оказались на положении государственных крепостных, и добыча торфа была их страшной тяжелой повинностью. Почитайте «Матрёнин двор» Александра Солженицына, где быт крестьян, связанных с торфодобычей, описан это довольно правдоподобно.
1: Неподалеку, но другая сторона здесь, граница с Владимирской областью. Вот «Матрёнин двор» — это район Гусь-Хрустального, а это вот, чуть-чуть сюда.
2: Но торф оттуда как раз доставлялся сюда, в Шатуру, на эту ГРЭС, и все это здесь было живо. И, конечно, очень много здесь пострадало за веру. В окрестностях Шатур не случайно главный храм, сейчас действующий в городе, посвящен шатурским новомучениям. Память чтится в народе. 16 человек шатурских новомучеников вошли в собор новомучеников российских. Многие из них расстреляли у нас на Бутовском полигоне. Многие из них даже и работали здесь. Вот, например, отец Николай Кандауров, расстрелянный в Бутово, он был как заключенный на добыче торфа для Шатурской ГРЭС в начале 30-х годов. Так что это тоже сторона, которую не следует забывать. Но в целом город при всех этих противоречиях эпохи смотрится очень интересным памятником своего времени.
1: Спасибо. Мы побывали в Шатуре, замечательном городе подмосковном, с Игорем Горьковым, историком, краеведом. И вы любите те места, где мы бываем? Путешествуйте с нами. Будьте здоровы. До свидания.
2: Всего самого доброго. До свидания.
0: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть четвертая, глава пятая. По правде, Варвара Ардалионовна в разговоре с братом несколько преувеличила точность своих известий о сватовстве князя за Аглаю и Пончину. Может быть, как прозорливая женщина, она предугадала то, что должно было случиться в близком будущем, может быть, огорчившись из-за разлетевшейся дымом мечты, в которую и сама по правде не верила, она, как человек, не могла отказать себе в удовольствии преувеличением беды подлить еще более яду в сердце брата, впрочем, искренно и сострадательно ею любимого. Но, во всяком случае, она не могла получить от подруг своих Япончиных таких точных известий. Были только намеки, недосказанные слова, умолчания, загадки. А может быть, сестры Аглаи и намеренно в чем-нибудь проболтались, чтоб и самим что-нибудь узнать от Варвары Ардалионовны. Могло быть, наконец, и то, что и они не хотели отказать себе в женском удовольствии немного подразнить подругу хотя бы и детства. Не могли же они не усмотреть во столько времени хоть маленького краюшка ее намерений. С другой стороны, и князь, хотя и совершенно был прав, уверяя Лебедева, что ничего не может сообщить ему и что с ним ровно ничего не случилось особенного, тоже, может быть, ошибался. Действительно, со всеми произошло как бы нечто очень странное. Ничего не случилось, и как будто в то же время и очень много случилось. Последнее-то и угадала Варвара Ардалионовна своим верным женским инстинктом. Как вышло, однако же, что у Япончиных все вдруг разом задались одною и согласную мыслью о том, что с Аглаей произошло нечто капитальное и что решается судьба ее. Это очень трудно изложить в порядке. Но только что блеснула эта мысль разом у всех, как тотчас же все разом и стали на том, что давно уже все разглядели и все это ясно предвидели, что все ясно было еще с бедного рыцаря, даже и раньше, только тогда еще не хотели верить в такую нелепость. Так утверждали сестры. Конечно, и Елизавета Прокофьевна раньше всех все предвидела и узнала, и давно уже у ней болело сердце, но давно ли, нет ли, теперь мысль о князе вдруг стала ей слишком не по нутру, собственно потому, что сбивала ее с толку. Тут предстоял вопрос, который надо было немедленно разрешить. Но не только разрешить его нельзя было, а даже и вопрос это бедная Елизавета Прокофьевна не могла поставить пред собой в полной ясности, как ни билась. Дело было трудное. Хорош или нехорош, князь? Хорошо все это или нехорошо? Если нехорошо, что несомненно, то чем же именно нехорошо? А если, может быть, и хорошо, что тоже возможно, то чем же опять хорошо? Сам отец семейства Иван Федорович был, разумеется, прежде всего удивлен. Но потом вдруг сделал признание, что ведь, ей-богу, и ему что-то...

умолчание. А с другой стороны, если глядеть на вещи прямо, то князь ведь, ей-богу, чудеснейший парень наконец, имя же родовое, наше имя. Все это будет иметь вид, так сказать, поддержки родового имени, находящегося в унижении в глазах света, то есть смотря с этой точки зрения, то есть потому, конечно, свет. Свет есть свет, но все же и князь не без состояния, хотя бы только даже и некоторого. У него есть продолжительное умолчание и решительная осечка. Выслушав супруга, Лизавета Прокофьевна вышла из всяких границ. По ее мнению, все происшедшее было непростительным и даже преступным вздором. Фантастическая картина глупая и нелепая. Прежде всего уж то, что этот князишка – больной идиот. Второе – дурак. Ни света не знает, ни места в свете не имеет. Кому его покажешь? Куда приткнешь? Демократ какой-то непозволительный. Даже и чинишка-то нет. И что скажет Белоконская? Да и такого ли мужа воображали и прочили мы Аглаи? Последний аргумент был, разумеется, самый главный. Сердце матери дрожало от этого помышления, кровью обливалось и слезами. Хотя в то же время что-то и шевелилось внутри этого сердца, вдруг говорившее ей: «А чем бы князь не такой, какого вам надо?» Но вот эти-то возражения собственного сердца и были всего хлопотливее для Лизаветы Прокофьевны. Сестрам Аглае почему-то понравилась мысль о князе, даже казалась не очень и странную. Одним словом, они вдруг могли очутиться даже совсем на его стороне. Но обе они решились молчать. Раз навсегда замечено было в семействе, что чем упорнее и настойчивее возрастали иногда в каком-нибудь общем и спорном семейном пункте возражения и отпор Лизаветы Прокофьевны, тем более это могло служить для всех признаком, что она, может быть, уж и соглашается с этим пунктом. Но Александре Ивановне нельзя было, впрочем, совершенно умолкнуть. Давно уже признав ее за свою советницу, мамаша поминутно призывала ее теперь и требовала ее мнений, а главное – воспоминаний, то есть как же это все случилось? Почему этого никто не видал? Почему тогда не говорили? Что означал тогда этот скверный бедный рыцарь? Почему она одна, Лизавета Прокофьевна, осуждена обо всех заботиться, все замечать и предугадывать, а все прочие одних ворон считать, и прочее, и прочее? Александра Ивановна сначала была осторожна и заметила только, что ей кажется довольно верную идея папаши о том, что в глазах света может показаться очень удовлетворительным выбор князя Мышкина в мужья для одной из Япончиных. Мало-помалу разгорячившись, она прибавила даже, что князь вовсе не дурачок и никогда таким не был. А насчет значения, то ведь еще Бог знает, в чем будет полагаться через несколько лет значение порядочного человека у нас в России. В прежних ли обязательных успехах по службе или в чем другом? На все это мамаша немедленно отчеканила, что Александра вольнодумка и что все это их проклятый женский вопрос. Затем через полчаса отправилась в город, а оттуда на Каменный остров, чтобы застать Белоконскую, как нарочно в то время случившуюся в Петербурге, но скоро, впрочем, отъезжавшую. Белоконская была крестной матерью Аглаи. Старуха Белоконская выслушала все лихорадочные и отчаянные признания Лизаветы Прокофьевны и нисколько не тронулась слезами, сбитой с толку матери семейства, даже посмотрела на нее насмешливо. Это была страшная деспотка. В дружбе, даже в самой старинной, не могла терпеть равенства, а на Лизавету Прокофьевну смотрела решительно, как на свою протеже, как и 35 лет назад, и никак не могла примириться с резкостью и самостоятельностью ее характера. Она заметила, между прочим, что, кажется, они там все, по своей всегдашней привычке, слишком забежали вперед и из мухи сочинили слона –

0: что сколько она ни вслушивалась, не убедилась, чтобы у них действительно произошло что-нибудь серьезное, что не лучше ли подождать, пока что-нибудь еще выйдет, что князь, по ее мнению, порядочный молодой человек, хотя больной, странный и слишком уж незначительный, хуже всего, что он любовницу открыто содержит. Лизавета Прокофьевна очень хорошо поняла, что Белоконская немного сердита за неуспех Евгения Павловича, ею отрекомендованного. Воротилась она к себе в Павловск еще в большем раздражении, чем когда поехала, и тотчас же всем досталось. Главное за то, что с ума сошли, что ни у кого решительно так не ведутся дела, только у них одних. Чего заторопились? Что вышло? Сколько я не всматриваюсь, никак не могу заключить, что действительно что-нибудь вышло. Подождите, пока еще выйдет. Мало ли что Ивану Федоровичу могло померещиться. Не из мухи же делать слона. И прочее, и прочее. Выходило, стало быть, что надобно успокоиться, смотреть хладнокровно и ждать. Но, увы, спокойствие не продержалось и 10 минут. Первый удар хладнокровию был нанесен известиями о том, что произошло во время отсутствия мамаши на Каменный остров. Поездка Лизаветы Прокофьевны происходила на другое же утро после того, как князь накануне приходил в 1:00 вместо 10. Сестры на нетерпеливые расспросы мамаши отвечали очень подробно и, во-первых, что ровно ничего, кажется, без нее не случилось, что князь приходил, что Аглая долго к нему не выходила, с полчаса, потом вышла, и как вышла, тотчас же предложила князю играть в шахматы, что в шахматы князь и ступить не умеет, и Аглая его тотчас же победила, стала очень весела и ужасно стыдила князя за его неумение, ужасно смеялась над ним, так что на князя жалко стало смотреть. Потом предложила играть в карты, в дураки, но тут вышло совсем наоборот. Князь оказался в дураки такой силы, как профессор. Играл мастерски, уж Аглая и плутовала, и карты подменяла, и в глазах у него же взятки воровала, а все-таки он каждый раз оставлял ее в дурах. 5 сряду. Аглая взбесилась ужасно, даже совсем забылась, наговорила князю таких колкостей и дерзостей, что он уже перестал и смеяться, и совсем побледнел, когда она сказала ему, наконец, что ноги ее не будет в этой комнате, пока он тут будет сидеть, и что даже бессовестно с его стороны к ним ходить, да еще по ночам, 1:00, после всего, что случилось. Затем хлопнула дверью и вышла. Князь ушел как с похорон, несмотря на все их утешения. Вдруг 1/4 часа спустя, как ушел князь, Аглая сбежала сверху на террасу и с такой поспешностью, что даже глаз не вытерла, а глаза у ней были заплаканы. Сбежала же потому, что пришел Коля и принес ежа. Все они стали смотреть ежа. На вопросы их Коля объяснил, что еж не его, а что он идет теперь вместе с товарищем, другим гимназистом, Костей Лебедевым, который остался на улице и стыдится войти, потому что несет топор, что и ежа, и топор они купили сейчас у встречного мужика. Ежа мужик продавал и взял за него 50 копеек, а топор они уже сами уговорили его продать, потому что, кстати, да и уж очень хороший топор. Тут вдруг Аглая начала ужасно приставать к Коле, чтоб он ей сейчас же продал ежа, из себя выходила, даже милым назвала Колю. Коля долго не соглашался, но, наконец, не выдержал и позвал Костю Лебедева, который действительно вошел с топором и очень сконфузился. Но тут вдруг оказалось, что еж вовсе не их, а принадлежит какому-то третьему мальчику, Петрову, который дал им обоим денег, чтобы купили ему у какого-то 4-го мальчика историю Шлоссера, которую тот, нуждаясь в деньгах, выгодно продавал. Что они пошли покупать историю Шлоссера, но не утерпели и купили ежа. Так что, стало быть, и еж, и топор принадлежат тому третьему мальчику, которому они их теперь и несут вместо истории Шлоссера. Но Аглая так приставала, что, наконец, решились и продали ей ежа. Как только Аглая получила ежа, тотчас же уложила его с помощью Коли в плетеную корзинку, накрыла салфеткой и стала просить Колю, чтобы он сейчас же и никуда не заходя отнес ежа к князю от ее имени с просьбой принять в знак глубочайшего ее уважения. Коля с радостью согласился и дал слово, что доставит, но стал непременно приставать, что означает еж и подобный подарок. Аглая ответила ему, что не его дело. Он отвечал, что убежден, тут заключается аллегория. Аглая рассердилась и отрезала ему, что он мальчишка и больше ничего. Коля тотчас же возразил ей, что если б он не уважал в ней женщину и сверх того свое убеждение, то немедленно доказал бы ей, что умеет ответить на подобное оскорбление. Кончилось, впрочем, тем, что Коля все-таки с восторгом пошел относить ежа, а за ним бежал и Костя Лебедев. Аглая не вытерпела и, видя, что Коля слишком махает корзинкой, закричала ему вслед с террасы: «Пожалуйста, Коля, не выроните, голубчик!» Точно с ним и не бронилась сейчас. Коля остановился и тоже, точно и не бронился, закричал с величайшей готовностью: «Нет, не выроню, Аглая Ивановна, будьте совершенно покойны!» И побежал опять, сломя голову. Аглая после того расхохоталась ужасно и побежала к себе чрезвычайно довольная и весь день потом была очень веселая. Такое известие совершенно ошеломило Лизавету Прокофьевну. Кажется, что бы, но уж такое, видно, пришло настроение. Тревога ее была возбуждена в чрезвычайной степени, и главное — еж. Что означает еж? Что тут условлено? Что тут подразумевается? Какой это знак? Что за телеграмма? К тому же бедный Иван Федорович, случившийся тут же при допросе, совершенно испортил все дело ответом. По его мнению, телеграммы тут не было никакой, а что еж, просто еж и только. Разве означает, кроме того, дружество, забвение обид и примирение? Одним словом, все это шалость, но, во всяком случае, невинная и простительная. В скобках заметим, что он угадал совершенно. Князь, воротившись домой от Аглаи, осмеянный и изгнанный ею, сидел уже с полчаса в самом мрачном отчаянии, когда вдруг явился Коля с ежом. Тотчас же прояснилось небо. Князь точно из мертвых воскрес. Расспрашивал Колю, висел над каждым словом его, переспрашивал по 10 раз, смеялся, как ребенок, и поминутно пожимал руки обоим смеющимся и ясно смотревшим на него мальчикам. Выходило, стало быть, что Аглая прощает, и князю опять можно идти к ней сегодня же вечером. А для него это было не только главное, а даже и все. «Какие мы еще дети, Коля! И как это хорошо, что мы дети!» С упоением воскликнул он наконец. «Просто-запросто она в вас влюблена, князь. И больше ничего», — с авторитетом и внушительно ответил Коля. Князь вспыхнул, но на этот раз не сказал ни слова, а Коля только хохотал и хлопал в ладоши. Минуту спустя рассмеялся и князь, а потом до самого вечера каждые 5 минут смотрел на часы. Много ли прошло и много ли до вечера остается? Но настроение взяло вверх. Лизавета Прокофьевна, наконец, не выдержала и поддалась истерической минуте. Несмотря на все возражения супруга и дочерей, она немедленно послала за Аглаей с тем, чтоб уж задать ей последний вопрос и от нее получить самый ясный и последний ответ. Чтобы все это разом и покончить, и с плеч долой, так, чтоб уж и не поминать. Иначе, объявила она, я и до вечера не доживу. И тут только все догадались, до какой бестолковщины довели дело. Кроме притворного удивления, негодования, хохота и насмешек над князем и надо всеми допрашивавшими, ничего от Аглаи не добились. Лизавета Прокофьевна слегла в постель и вышла только к чаю, к тому времени, когда ожидали князя. Князя она ожидала с трепетом, и когда он явился, с нею чуть не сделалась истерика. А князь и сам вошел робко. чуть не ощупью, странно улыбаясь, засматривая всем в глаза и всем как бы задавая вопрос, потому что Аглаи опять не было в комнате, чего он тотчас же испугался. В этот вечер никого не было посторонних, одни только члены семейства. Князь Ще был еще в Петербурге по поводу дела о дяде Евгения Павловича. Хоть бы он-то и случился, и что-нибудь сказал, горевала о нем Лизавета Прокофьевна. Иван Федорович сидел с чрезвычайно озабоченной миной. Сестры были серьезны и как нарочно молчали. Лизавета Прокофьевна не знала, с чего начать разговор. Наконец, вдруг энергически выбронила железную дорогу и посмотрела на князя с решительным вызовом. Увы, Аглая не выходила, и князь пропадал. Чуть лепеча и потерявшись, он было выразил мнение, что починить дорогу чрезвычайно полезно. Но Аделаида вдруг засмеялась, и князь опять уничтожился. В это-то самое мгновение и вошла Аглая, спокойно и важно, церемонно отдала князю поклон и торжественно заняла самое видное место у круглого стола. Она вопросительно посмотрела на князя. Все поняли, что настало разрешение всех недоумений. «Получили вы моего ежа?» твердо и почти сердито спросила она. «Получил», — ответил князь, краснея и замирая. «Объясните же немедленно, что вы об этом думаете? Это необходимо для спокойствия мамаши и всего нашего семейства».
1: «Послушай, Аглая», — забеспокоился вдруг генерал, — «это из всяких границ», — испугалась вдруг чего-то Лизавета Прокофьевна.
0: «Никаких всяких границ тут нету, маман», — строго и тотчас же ответила дочка. «Я сегодня послала князю ежа и желаю знать его мнение».
2: «Что же, князь?»
0: «То есть, какое мнение, Аглая Ивановна?»
2: «Об еже».
0: «То есть, я думаю, Аглая Ивановна, что вы хотите узнать, как я принял ежа. Или лучше сказать, как я взглянул на эту присылку ежа. То есть, в таком случае, я полагаю, что, одним словом, он задохся и умолк».
2: «Ну, немного сказали». Подождала секунд пять Аглая. «Хорошо, я согласна оставить ежа. Но я очень рада, что могу, наконец, покончить все накопившиеся недоумения. Позвольте, наконец, узнать от вас самого и лично. Сватаетесь вы за меня или нет?»
0: «Ах, Господи!» — вырвалось у Лизаветы Прокофьевны. Князь вздрогнул и отшатнулся. Иван Федорович остолбенел. Сестры нахмурились. «Не лгите, князь, говорите правду. Из-за вас меня преследуют странными допросами. Имеют же эти допросы какое-нибудь основание». «Ну, я за вас не сватался, Аглая Ивановна», — проговорил князь, вдруг оживляясь. «Но вы сами знаете, как я люблю вас и верю в вас. Даже теперь я вас спрашивала, просите вы моей руки или нет?»
2: «Прошу», — замирая, ответил князь. Последовало общее и сильное движение.
0: «Все это не так, милый друг», — проговорил Иван Федорович, сильно волнуясь. «Это почти невозможно, если это так. Глаша...» «Извините, князь, извините, дорогой мой. Лизавета Прокофьевна», — обратился он к супруге за помощью. «Надо бы вникнуть».
2: «Я отказываюсь. Я отказываюсь», — замахала руками Лизавета Прокофьевна. «Позвольте же, мамон, и мне говорить. Ведь я и сама в таком деле что-нибудь значу. Решается чрезвычайная минута судьбы моей». Аглая именно так и выразилась. «И я хочу узнать сама. И, кроме того, рада, что при всех. Позвольте же спросить вас, князь, если вы питаете такие намерения, то чем же вы именно полагаете составить мое счастье?»
0: «Я не знаю, права, Аглая Ивановна. Как вам ответить? Тут что же отвечать? Да и надо ли? Вы, кажется, сконфузились и задыхаетесь. Отдохните немного и соберитесь с новыми силами. Выпейте стакан воды. Впрочем, вам сейчас чаю дадут. Я вас люблю, Аглая Ивановна. Я вас очень люблю. Я одну вас люблю и... Не шутите, пожалуйста, я вас очень люблю. Но однако же это дело важное, мы не дети, надо взглянуть положительно. Потрудитесь теперь объяснить, в чем заключается ваше состояние».
1: «Ну-ну-ну, Аглая, что ты? Это не так, не так», — испуганно бормотал Иван Федорович.
0: «Позор», — громко прошептала Лизавета Прокофьевна. «С ума сошла», — так же громко прошептала Александра.
2: «Состояние... то есть деньги?» — удивился князь.
0: «Именно. У меня теперь 135 тысяч», — пробормотал князь, закрасневшись.
2: «Только-то?» — громко и откровенно удивилась Аглая, нисколько не краснея. «Впрочем, ничего. Особенно если с экономией. Намерены служить? Я хотел держать экзамен на домашнего учителя. Очень кстати. Конечно, это увеличит наши средства. Полагаете вы быть камер-юнкером?»
0: «Камер-юнкером? Я никак этого не воображал, но...»
2: Но тут не утерпели обе сестры и прыснули со смеху. Аделаида давно уже заметила в подергивающихся чертах лица Аглаи признаки быстрого и неудержимого смеха, который она сдерживала покамест изо всей силы. Аглая грозно было посмотрела на рассмеявшихся сестер, но и секунды сама не выдержала и залилась самым сумасшедшим, почти истерическим хохотом. Наконец вскочила и выбежала из комнаты. «Я так и знала, что один только смех и больше ничего», — вскричала Аделаида с самого начала. «Съежа!
0: Нет, вот это уж не позволю! Не позволю!» — вскипела вдруг гневом Лизавета Прокофьевна и быстро устремилась вслед за Аглаей. За нею тотчас же побежали и сестры. В комнате остались князь и отец семейства.
1: «Это...» «Мог ты вообразить что-нибудь подобное, Лев Николаевич?» — резко вскричал генерал, видимо, сам не понимая, что хочет сказать.
2: «Нет, серьезно, серьезно говоря!»
0: «Я вижу, что Аглая Ивановна надо мной смеялась», — грустно ответил князь.
1: «Подожди, брат, я пойду, а ты подожди, потому...»
2: «Объясни мне хоть ты, Лев Николаевич, хоть ты, как все это случилось и что все это означает во всем, так сказать, его целом?
1: Согласись, брат, сам, я отец, все-таки ведь отец же, потому я ничего не понимаю.
2: Так хоть ты-то объясни».
0: «Я люблю Аглаю Ивановну, она это знает и давно, кажется, знает». Генерал вскинул плечами.
1: «Странно, странно. И очень любишь?»
0: «Очень люблю».
1: «Странно, странно это мне все. То есть такой сюрприз и удар, что... видишь ли, милый, я не насчет состояния, хоть и ожидал, что у тебя побольше, но мне счастье дочери... наконец, способен ли ты, так сказать, составить это счастье-то? И что это?
2: Шутка или правда с ее-то стороны? То есть не с твоей, а с ее стороны?»
0: Из-за дверей раздался голосок Александры Ивановны. Звали папашу.
1: «Подожди, брат, подожди. Подожди и обдумай, а я сейчас...»
0: Проговорил он в торопях и почти испуганно устремился на зов Александры. Он застал супругу и дочку в объятиях одну у другой и обливавших друг друга слезами. Это были слезы счастья, умиления и примирения. Аглая целовала у матери руки, щеки, губы. Обе горячо прижимались друг к дружке.
2: «Ну вот погляди на нее, Иван Федорович. Вот она вся теперь», — сказала Лизавета Прокофьевна.
0: Аглая отвернула свое счастливое и заплаканное личико от мамашиной груди, взглянула на папашу, громко рассмеялась, прыгнула к нему, крепко обняла его и несколько раз поцеловала. Затем опять бросилась к мамаше и совсем уже спряталась лицом на ее груди, что уж никто не видал, и тотчас опять заплакала. Лизавета Прокофьевна прикрыла ее концом своей шали.
2: «Ну что же? Что же ты с нами-то делаешь, жестокая ты девочка, после этого? Вот что!» — проговорила она, но уже радостно, точно ей дышать стало вдруг легче.
0: «Жестокая! Да, жестокая!» — подхватила вдруг Аглая. «Дрянная, избалованная! Скажите, это папаша? Ах да, ведь он тут! Папа, вы тут? Слышите?» — рассмеялась она сквозь слезы.
2: «Милый друг, идол ты мой!» Целовал ее руку весь просиявший от счастья генерал.
0: Аглая не отнимала руки.
2: «Так ты, стало быть, любишь этого молодого человека?»
3: «Не-не-не, терпеть не могу.
2: «Вашего молодого человека терпеть не могу!» Вдруг вскипела Аглая и подняла голову. «Если вы, папа, еще раз осмелитесь, я вам серьезно говорю, слышите? Серьезно говорю!» И она действительно говорила серьезно. Вся даже покраснела, и глаза блистали. Папаша осекся и испугался. Но Лизавета Прокофьевна сделала ему знак из-за Аглаи, и он понял в нем: «Не расспрашивай. Если так, ангел мой, то ведь как хочешь, воля твоя. Он там ждет один. Не намекнуть ли ему деликатно, чтоб он уходил?» Генерал, в свою очередь, мигнул Лизавете Прокофьевне. «Нет, нет, это уж лишнее. Особенно, если деликатно. Выйдите к нему сами. Я выйду потом, сейчас. Я хочу у этого молодого человека извинения попросить, потому что я его обидела».
0: «И очень обиделась», — серьезно подтвердил Иван Федорович.
2: «Но так, оставайтесь лучше вы все здесь, а я пойду сначала одна. Вы же сейчас за мной. В ту же секунду приходите, так лучше». Она уже дошла до дверей, но вдруг воротилась. «Я рассмеюсь. Я умру со смеху», — печально сообщила она. Но в ту же секунду повернулась и побежала к князю.
0: «Ну что ж это такое? Как ты думаешь?» — наскоро проговорил Иван Федорович.
2: «Боюсь и выговорить», — так же наскоро ответила Лизавета Прокофьевна.
0: «А по-моему, ясно. И по-моему, ясно. Ясно, как день. Любит. Мало того, что любит. Влюблена», — отозвалась Александра Ивановна. «Только в кого бы, кажется? Благослови ее Бог, коли ее такая судьба», — набожно перекрестилась Лизавета Прокофьевна.
1: «Судьба, значит», — подтвердил генерал. «И от судьбы не уйдешь».
0: И все пошли в гостиную, а там опять ждал сюрприз. Аглая не только не расхохоталась, подойдя к князю, как опасалась того, но даже чуть не с робостью сказала ему: «Простите глупую, дурную, избалованную девушку». Она взяла его за руку. «И будьте уверены, что все мы безмерно вас уважаем. А если я осмелилась обратить в насмешку ваше прекрасное, доброе простодушие, то простите меня как ребенка за шалость. Простите, что я настаивала на нелепости, которая, конечно, не может иметь ни малейших последствий». Последние слова Аглая выговорила с особенным ударением. Отец, мать и сестры все поспели в гостиную, чтобы все это видеть и выслушать. И всех поразила нелепость, которая не может иметь ни малейших последствий. А еще более серьезное настроение Аглаи, с каким она высказалась об этой нелепости. Все переглянулись вопросительно. Но князь, кажется, не понял этих слов и был на высшей степени счастья. «Зачем вы так говорите?» — бормотал он. «Зачем вы просите прощения?» Он хотел даже выговорить, что он недостоин, чтобы у него просили прощения. Кто знает, может, он и заметил значение слов о нелепости, которая не может иметь ни малейших последствий. Но как странный человек, может быть, даже обрадовался этим словам. Бесспорно, для него составляло уже верх блаженства одно то, что он опять будет беспрепятственно приходить к Аглае, что ему позволят с нею говорить, с нею сидеть, с нею гулять. И кто знает, может быть, этим одним он остался бы доволен на всю свою жизнь. Вот этого-то довольства, кажется, и боялась Лизавета Прокофьевна про себя. Она угадывала его. Многого она боялась про себя, чего и выговорить сама не умела. Трудно представить, до какой степени князь оживился и ободрился в этот вечер. Он был весел так, что уж на него глядя становилось весело. Так выражались потом сестры Аглаи. Он разговорился, а этого с ним еще не повторялось с того самого утра, когда полгода назад произошло его первое знакомство с Япончиными. По возвращении же в Петербург он был заметно и намеренно молчалив, и очень недавно, при всех, проговорился князю Ще, что ему надо сдерживать себя и молчать, потому что он не имеет права унижать мысль, сам излагая ее. Почти он один и говорил во весь этот вечер, много рассказывал, ясно с радостью и подробно отвечал на вопросы. Но ничего, впрочем, похожего на любезный разговор не проглядывало в словах его. Все это были такие серьезные, такие даже мудреные иногда мысли. Князь изложил даже несколько своих взглядов, своих собственных затаенных наблюдений, так что все это было бы даже смешно, если бы не было так хорошо изложено, как согласились потом все слушавшие. Генерал хоть и любил серьезные разговорные темы, но и он, Елизавета Прокофьевна, нашли про себя, что уж слишком много учености, так что стали под конец вечера даже грустны. Впрочем, князь до того дошел под конец, что рассказал несколько присмешных анекдотов, которым сам же первый смеялся, так что другие смеялись более уже на его радостный смех, чем самим анекдотом. Что же касается Аглаи, то она почти даже и не говорила весь вечер, зато, не отрываясь, слушала Льва Николаевича. И даже не столько слушала его, сколько смотрела на него. Так и глядит, глаз не сводит. Над каждым-то словечком его висит. «Так и ловит, так и ловит», — говорила потом Лизавета Прокофьевна своему супругу. «А скажи ей, что любит, так и святых вон понеси». «Что делать? Судьба», — вскидывал плечами генерал, и долго еще он повторял это полюбившееся ему словечко. Прибавим, что, как деловому человеку, ему тоже многое чрезвычайно не понравилось в настоящем положении всех этих вещей. А главное, неясность дела. Но до времени он тоже решился молчать и глядеть в глаза Лизавете Прокофьевне. Радостное настроение семейства продолжалось недолго. На другой же день Аглая опять поссорилась с князем. И так продолжалось беспрерывно во все следующие дни. По целым часам она поднимала князя на смех и обращала его чуть не в шута. Правда, они просиживали иногда по часу и по два в их домашнем садике, в беседке, но заметили, что в это время князь почти всегда читает Аглае газеты или какую-нибудь книгу. «Знаете ли», — сказала ему раз Аглая, прерывая газету, «я заметила, что вы ужасно необразованы. Вы ничего хорошенько не знаете, если справляться у вас. Никто именно, ни в котором году, ни по какому трактату. Вы очень жалки». «Я вам сказал, что я небольшой учености», — ответил князь. «Что же в вас после этого? Как же я могу вас уважать после этого? Читайте дальше». «А, впрочем, не надо. Перестаньте читать». И опять в тот же вечер промелькнуло что-то очень для всех загадочное с ее стороны. Воротился князь Ще. Аглая была к нему очень ласкова, много раз спрашивала об Евгении Павловиче. Князь Лев Николаевич еще не приходил. Вдруг князь Ще как-то позволил себе намекнуть на близкий и новый переворот в семействе, на несколько слов проскользнувших у Лизаветы Прокофьевны, что, может быть, придется опять оттянуть свадьбу Аделаиды, чтоб обе свадьбы пришлись вместе. Невозможно было и вообразить, как вспылила Аглая на все эти глупые предположения. И, между прочим, у ней вырвались слова, что она еще не намерена замещать собой ничьих любовниц. Эти слова поразили всех, но преимущественно родителей. Лизавета Прокофьевна настаивала в тайном совете с мужем, чтобы объясниться с князем решительно насчет Настасьи Филипповны. Иван Федорович клялся, что все это одна только выходка и произошла от Аглаиной стыдливости, что если б князь Ще не заговорил о свадьбе, то не было бы и выходки, потому что Аглая и сама знает достоверно, что все это одна клевета недобрых людей и что Настасья Филипповна выходит за Рогожина, что князь тут не состоит ни при чем, не только в связях, и даже никогда и не состоял, если уж говорить всю правду истину. А князь все-таки ничем не смущался и продолжал блаженствовать. О, конечно! И он замечал иногда что-то как бы мрачное и нетерпеливое во взглядах Аглаи, но он более верил чему-то другому, и мрак исчезал сам собой. Раз уверовав, он уже не мог колебаться ничем. Может быть, он уже слишком был спокоен. Так, по крайней мере, казалось и Ипполиту, однажды случайно встретившемуся с ним в парке. «Ну, не правду ли я вам сказал тогда, что вы влюблены?» — начал он, сам подойдя к князю и остановив его. Тот протянул ему руку и поздравил его с хорошим видом. Больной казался и сам ободренным, что так свойственно чахоточным. Он с тем и подошел к князю, чтобы сказать ему что-нибудь язвительное насчет его счастливого вида, но тотчас же сбился и заговорил о себе. Он стал жаловаться, жаловался много и долго, и довольно бессвязно. «Вы не поверите, — заключил он, — до какой степени они все там раздражительны, мелочны, эгоистичны, тщеславны, ординарны. Верите ли, что они взяли меня не иначе, как с тем условием, чтоб я как можно скорее помер? И вот все в бешенстве, что я не помираю. И что мне, напротив, легче. Комедия. Бьюсь об заклад, что вы мне не верите». Князю не хотелось возражать. «Я даже иногда думаю опять к вам переселиться», — небрежно прибавил Ипполит. «Так вы, однако, не считаете их способными принять человека с тем, чтоб он непременно и как можно скорее помер? Я думал, они пригласили вас в каких-нибудь других видах». «Эге, да вы-таки совсем не так просты, как вас рекомендуют. Теперь не время, а то бы я вам кое-что открыл про этого Ганечку и про надежды его. Под вас подкапываются, князь, безжалостно подкапываются, и даже жалко, что вы так спокойны. Но, увы, вы не можете иначе». «Вот о чем пожалели», — засмеялся князь. «Что ж, по-вашему, я был бы счастливее, если бы был беспокойнее? Лучше быть несчастным, но знать, чем счастливым, и жить в дураках. Вы, кажется, нисколько не верите, что с вами соперничают и с той стороны». «Ваши слова о соперничестве несколько циничны, Ипполит. Мне жаль, что я не имею права отвечать вам. Что же касается Гаврилы Ардалионовича, то согласитесь сами, может ли он оставаться спокойным после всего, что он потерял, если вы только знаете его дела, хоть отчасти? Мне кажется, что с этой точки зрения лучше взглянуть. Он еще успеет перемениться. Ему много жить, а жизнь богата. А впрочем, потерялся вдруг князь. Насчет подкопов. Я даже не понимаю, про что вы говорите. Оставим лучше этот разговор, Ипполит. Оставим до времени. К тому же ведь нельзя и без благородства с вашей-то стороны. Да, князь, вам нужно самому пальцем пощупать, чтоб опять не поверить. А очень вы меня презираете теперь, как вы думаете? За что? За то, что вы больше нас страдали и страдаете? Нет, а за то, что недостоин своего страдания. Кто мог страдать больше, стало быть, и достоин страдать больше. Аглая Ивановна, когда прочла вашу исповедь, хотела вас видеть, но откладывает. Ей нельзя, понимаю, перебил Ипполит, как бы стараясь поскорее отклонить разговор. Кстати, говорят, вы сами читали ей всю эту галиматью вслух. Подлинно в бреду написано и сделано. Не понимаю, до какой степени надо быть, не скажу, жестоким, это для меня унизительно, но по-детски тщеславным и мстительным, чтобы укорять меня этой исповедью и употреблять ее против меня же, как оружие. Не беспокойтесь, я не на ваш счет говорю. Но мне жаль, что вы отказываетесь от этой тетрадки, Ипполит. Она искренняя. И знаете, что даже самые смешные стороны ее, а их много, Ипполит сильно поморщился, искуплены страданием, потому что признаваться в них было тоже страдание и, может быть, большое мужество. Мысль, вас подвигшая, имела непременно благородное основание, что бы там ни казалось. Чем далее, тем яснее я это вижу, клянусь вам. Я вас не сужу, я говорю, чтобы высказаться. И мне жаль, что я тогда молчал.
2: Ипполит вспыхнул. У него было мелькнула мысль, что князь притворяется и ловит его. Но, вглядевшись в лицо его, он не мог не поверить его искренности. Лицо его прояснилось. «А вот все-таки умирать», — проговорил он, чуть не прибавив такому человеку, как я. «И вообразите, как меня допекает ваш Ганечка». Он выдумал в виде возражения, что, может быть, из тех, кто тогда слушал мою тетрадку, трое, четверо умрут, пожалуй, раньше меня. Каково? Он думает, что это мне утешение. Во-первых, еще не умерли. Да если бы даже эти люди и перемерли, то какое же мне в этом утешение, согласитесь сами. Он по себе судит. Впрочем, он еще дальше пошел. Он теперь просто ругается. Говорит, что порядочный человек умирает в таком случае молча, и что во всем этом с моей стороны был один только эгоизм. Каково? Нет, каков эгоизм с его-то стороны? Какова утонченность, или, лучше сказать, какова в то же время воловья грубость их эгоизма, которого они все-таки никак не могут заметить в себе? Читали вы, князь, про одну смерть? Одного Степана Глебова в 18 столетии. Я случайно вчера прочел. Какого Степана Глебова? Был посажен на кол при Петре. Ах, боже мой, знаю. Просидел 15 часов на коле, в мороз, в шубе и умер с чрезвычайным великодушием. Как же читал. А что? Дает же Бог такие смерти людям, а нам таки нет. Вы, может быть, думаете, что я не способен умереть так, как Глебов? «Ой, совсем нет», — сконфузился князь. «Я хотел только сказать, что вы... То есть не то, что вы не походили бы на Глебова, но что вы... Что вы скорее были бы тогда... Угадываю. Астерманом, а не Глебовым. Вы это хотите сказать?» «Каким Астерманом?» — удивился князь. «Астерманом. Дипломатом Астерманом. Петровским Астерманом», — пробормотал Ипполит, вдруг несколько сбившись. Последовало некоторое недоумение. «О, нет, я не то хотел сказать», — протянул вдруг князь после некоторого молчания. «Вы, мне кажется, никогда бы не были Астерманом». Ипполит нахмурился. «Впрочем, я ведь почему это так утверждаю?» — вдруг подхватил князь, видимо, желая поправиться. «Потому что тогдашние люди, клянусь вам, меня это всегда поражало, совсем точно и не те люди были, как мы теперь. Не то племя было, какое теперь в наш век. Право, точно, порода другая. Тогда люди были как-то об одной идее, а теперь нервнее, развитее, сенситивнее. Как-то о двух, о трех идеях за раз. Теперешний человек шире. И клянусь, это-то и мешает ему быть таким односоставным человеком, как в тех веках. Я это единственное к тому сказал, а не... Понимаю. За наивность, с которую вы не согласились со мной, вы теперь лезете утешать меня. Вы совершенное дитя, князь. Однако ж я замечаю, что вы все третируете меня, как фарфоровую чашку. Ничего-ничего, я не сержусь. Во всяком случае, у нас очень смешной разговор вышел. Вы совершенно иногда дитя, князь. Знаете, впрочем, что я, может быть, и получше желал быть чем-нибудь, чем Астерманом. Для Астермана не стоило бы воскресать из мертвых. А, впрочем, я вижу, что мне надо как можно скорее умирать, не то я сам. Оставьте меня. До свидания. Ну, хорошо, но скажите мне сами, ну, как по-вашему, как мне всего лучше умереть, чтобы вышло как можно... добродетельнее, то есть. Ну, говорите, пройдите мимо нас и простите нам наше счастье, проговорил князь тихим голосом. Так я и думал. Непременно чего-нибудь ждал в этом роде. Однако же вы. Ну-ну, красноречивые люди. До свидания. До свидания.
3: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Читает Иван Литвинов.
1: 5 ноября был первый день так называемого «Красненского сражения». Перед вечером, когда уже после многих споров и ошибок генералов, зашедших не туда, куда надо, после рассылок адъютантов с противоприказаниями, когда уже стало ясно, что неприятель везде бежит и сражения не может быть и не будет, Кутузов выехал из Красного и поехал в Доброе, куда была переведена в нынешний день главная квартира. День был ясный, морозный. Кутузов с огромной свитой недовольных им, шушукающихся за ним генералов, верхом на своей жирной белой лошадке ехал к Доброму. По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых нынешний день французских пленных. Их взято было в этот день 7 тысяч. Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных, чем попало пленных, гудела говором, стоя на дороге подле длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего говор замолк, и все глаза уставились на Кутузова, который в своей белой с красным околышем шапке и ватной шинели, горбом сидевшей на его сутуловатых плечах, медленно подвигался по дороге. Один из генералов докладывал Кутузову, где взяты орудия и пленные. Кутузов, казалось, чем-то озабочен и не слышал слов генерала. Он недовольно щурился и внимательно и пристально вглядывался в те фигуры пленных, которые представляли особенно жалкий вид. Большая часть лиц французских солдат были изуродованы отмороженными носами и щеками, и почти у всех были красные распухшие и гноившиеся глаза. Одна кучка французов стояла близко у дороги, и два солдата, лицо одного из них было покрыто болячками, разрывали руками кусок сырого мяса. Что-то было страшное и животное в том беглом взгляде, который они бросили на проезжавших, и в том злобном выражении, с которым солдат с болячками, взглянув на Кутузова, тотчас же отвернулся и продолжал свое дело. Кутузов долго внимательно поглядел на этих двух солдат. Еще более сморщившись, он прищурил глаза и раздумчиво покачал головой. В другом месте он заметил русского солдата, который, смеясь и трепля по плечу француза, что-то ласково говорил ему. Кутузов опять с тем же выражением покачал головой. «Что ты говоришь, что?» — спросил он у генерала, продолжавшего докладывать и обращавшего внимание главнокомандующего на французские взятые знамена, стоявшие перед фронтом Преображенского полка. «А, знамена!» — сказал Кутузов, видимо, с трудом отрываясь от предмета, занимавшего его мысли. Он рассеянно оглянулся. Тысячи глаз со всех сторон, ожидая его слова, смотрели на него. Перед Преображенским полком он остановился, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Кто-то из свиты махнул, чтобы державшие знамена солдаты подошли и поставили их древками знамен вокруг главнокомандующего. Кутузов помолчал несколько секунд и, видимо, неохотно, подчиняясь необходимости своего положения, поднял голову и начал говорить. Толпы офицеров окружили его. Он внимательным взглядом обвел кружок офицеров, узнав некоторых из них. «Благодарю всех», — сказал он, обращаясь к солдатам и опять к офицерам. В тишине, воцарившейся вокруг него, отчетливо слышны были его медленно выговариваемые слова. «Благодарю всех за трудную и верную службу. Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам слава вовеки!» Он помолчал, оглядываясь. Нагни ему голову-то, — сказал он солдату, державшему французского орла и нечаянно опустившему его перед знаменем преображенцев. — Пониже! Пониже! Так-то вот! Ура, ребята! — быстрым движением подбородка, обратясь к солдатам, проговорил он. — Ура! Заревели тысячи голосов. Пока кричали солдаты, Кутузов, согнувшись на седле, склонил голову, и глаз его засветился кротким, как будто насмешливым блеском. «Вот что, братцы!» — сказал он, когда замолкли голоса, и вдруг голос и выражение лица его изменились. Перестал говорить главнокомандующий, а заговорил простой старый человек, очевидно, что-то самое нужное, желавший сообщить теперь своим товарищам. В толпе офицеров и в рядах солдат произошло движение, чтобы яснее слышать то, что он скажет теперь. «А вот что, братцы, я знаю, трудно вам. Да что ж делать? Потерпите, недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно? Да все же вы дома. А они, видите, до чего они дошли?» — сказал он, указывая на пленных. «Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели. А теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?» Он смотрел вокруг себя и в упорных, почтительно недоумевающих, устремленных на него взглядах, он читал сочувствие своим словам. Лицо его становилось все светлее и светлее от старческой кроткой улыбки, звездами морщившейся в углах губ и глаз.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Читал Иван Литвинов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Воскресное чтение на Радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь» и как на нее настроиться, читает Павел Конышев. Продолжение.
1: «Милость Божия будет с вами. Пишите, грустно мне, нигде нет покоя, что-то давит меня, на сердце тяжело и темно, вдруг охватило. С нами крестная сила, мужайтесь и стойте». Это враг догадался, что вы совсем хотите сбежать из того круга, где ему удобно удается поживиться около христиан. И вот встречает вас такою тугою и томлением. Не вы одна, все испытывают такие нападки, но не все одни и те же. Вас томит тугою, иного обдает страхованиями. У иного в мыслях взгромождает такие препятствия, будто горы. Иному рисует в голове несообразность начинаемого дела. Ко всякому подходит, как ему сручнее бывает. Наводит потоки мыслей, растревоживает сердце, возмущает его внутри. И это вдруг, как порывом бури, такие уж уловки у врагов наших. Они беспорядочный народ, шатаются всюду, видят, что двери отворены и стражей нет, врываются в дом наш, и все вверх дном. Наградят и убежали, а ты тут потом исправляйся, как знаешь. Но ведь беды от этого еще никакой нет. Мы не виноваты в том, что враги набегают». Не виноваты и в том расстройстве внутреннего нашего строя, какой они причиняют. Не виноваты и в тех мыслях и чувствах, какие при этом ими возбуждаются. И Бог не винит нас в этом. Только соглашаться ни с чем не надобно, а перетерпеть, и все пройдет. Вы не определили никакой чертой вашего томления, верно потому, что оно в самом деле не определено. Этой неопределенностью больше всего и обличается, что тут вражеские нападки. Стойте же! Господь попустил вам такое испытание, чтобы вы показали, что не шутите словом обета. Отнеситесь же к испытываемому вами, как посланному от Господа, и говорите, как Иов: «Буди имя Господне благословенно». Было покойно, а теперь туго. Благодарение Господу за покой, благодарение и за эту тугу. Скажите Господу: «Буду терпеть, буди воля Твоя, помоги только, Господи, перетерпеть». И все преподайте Господу. И Матерь Божию призывайте.

Идите на помощь, все пройдет. На одного доброго мирянина напал дух хулы и неверия. Он рассказывал: «Слышу, как в ушах жужжат враги. Нет Бога, нет Христа. А я только твердил: верую, Господи, верую, верую, верую, и отогнал врага». Вот и ваше дело так. Кричите: «Не хочу того, не хочу другого, не хочу третьего, ничего не хочу, внушаемого врагом. Одного хочу, что изрекла пред Господом в сердце своем». Говорите: «Верно, я большая грешница, и Господь меня наказывает». Что грешницей себя чувствуете, это доброе чувство. И если большей грешницей себя чувствовать будете, не переступите за должную черту. Все мы большие грешники и неоплатные. Если и этот случай будете производить от своей грешности, беды не будет. Только внутренних своих решений не отменяйте и в нечаяние не вдавайтесь. Что не попускает Господь, и внутренне, и внешне, все направляет к нашему очищению и спасению. Сам же близ есть и помогает, и близ вас есть. Воскресите такое упование и, терпя, молитесь. Сие и подобное сему Господь попускает венцов ради. Кто устоит, тот победитель, и тому венец. Мы всем нас окружающим и всем с нами встречающимся можем добывать венцы. Только внимание надо, мужество и то, чтобы все от Бога принимать и к Богу относить. Благодушествуйте же и не допускайте никаких колебаний. Благослови вас, Господи. Милость Божия будет с вами. Ну вот, не успела отойти первая тягота, как подготовлена уж и другая, тончайшая и опаснейшая. Кто это у вас там разглагольствовал? Ведь сколько наврал и сколько дрянного хламу набросал он вам в голову. Метил веру поколебать и не только от Христа Господа отклонить, но и совсем безбожницей сделать. Это враг подослал вам такого мудреца разумного. Вы хорошо порешили всячески избегать разговоров с неверами и всякой с ними встречи. Злые беседы растлевают добрые настроения души. Поди после, борись и восстановляй расстроенное. Но ведь не упасешься. Эти злые твари шныряют всюду. Глядишь, он тут и есть. Так вперед вот как поступайте. Когда невзначай придется услышать, что противное вере, всячески старайтесь не допускать до сердца слышанного, а направлять то из одного уха в другое. В то же время, отклоняя внимание от речей невера, позаботьтесь занять сердце убеждением, что вера наша непреложна истина во всех своих пунктах, и что если есть противники ей, то это от непонимания дела. Возражать можно на все, даже на то, существуем ли мы. Восстановленное в сердце убеждение при мысли о недалекости ума и недоброкачественности сердца говорящего сделает душу вашу камнем, о которой, ударяясь, дурные речи будут отскакивать, не оставляя следа. Если, несмотря на то, все-таки западет что-либо недоброе в душу, обратитесь к молитве тут же, как сделали у преподобного Сергия. Взывайте к ангелу-хранителю, Матери Божией, паче же к самому Господу Спасителю. И они развеют навеваемый мрак. После или сами обсудите запавшее недоумение, или в книге какой ищите опровержение его, или поговорите с кем, но непременно сделайте, чтобы и следа не оставалось в душе. Оставленный след все будет мутить душу и будто камни подбрасывать под ноги идущему. Пишите и ко мне.
Вы до

0: добрые сделали, что прописали все слышанное. Хоть у вас не было колебания и уже отошло все, что засело было в мысли от речей тех, скажу, однако ж, против них слово другое. Веру воспитание набивает. Не набивает, а развивает и дает ей определенный вид. Всякий вновь рождающийся вступает в общество, имеющее веру. Вера общества становится его верою, как и все прочее. Но способность к вере и ее потребность для души не обществом набивается. Все одно, как в отношении к познаниям. Общество через воспитание передает новому члену своему добытое им познание, но не дает ему способности познавать. Эта способность есть неотъемлемая принадлежность души. Так и вера в бытие Бога и Его вседержительство есть неотъемлемая принадлежность Духа, которая силою и обнаруживается у всякого, как только разовьются его способности. Общество передает только образ веры своей, а не самую верующую силу и потребность ее. Общество через воспитание набивает веру. А в общество-то откуда она зашла? Что не входит в общество, все то выходит из души. Оно есть хранилище, как бы бассейн, куда стекает все, выходящее из души. Таким образом, в обществе есть вера, потому что она наперед есть в душе. Из души она вышла и оселась в обществе. Вера старше общества и семьи, а следовательно и самого воспитания. Воспитание отдает новорожденному то, что прежде внесено в семью и общество из души. Так извольте покрепче установить в уме убеждение, что воспитание развивает лишь то, что есть в природе человека, но ничего не влагает в него нового. Если оно развивает веру, то потому, что она в природе человека. Знать Бога и поклоняться Ему никто бы научить не мог, если бы в духе человека не лежало это неотложным законом. И вот видим, что во всем роде человеческом есть вера. У самых диких она есть, потому что без нее человек не человек. Если которые не верят из многоученых, то это не значит, что они шагнули далеко вперед или высоко махнули ввысь, а значит, что они выступили из природы человеческой, исказили себя и изуродовали, как бы кто глаза себе выколол или отрезал нос. Если все имеют веру, следует, что норма жизни человеческой – неотложно содержит и веру. Следовательно, кто не имеет веры, тот отступает от сей нормы и есть нравственный урод. Такого ранга суть все неверы. Человек, с детства попавший в круг животных, делается и сам таким же, как они. Это писалось во французских повестях и романах конца прошлого столетия. Было ли что подобное на деле? Не знаю. Человек везде человек. Пусть и между животными он вырастет, все свое уж возьмет он непременно. Но пусть и бывало так, как говорят. Возьмите вы того человека, выросшего среди животных, и штуки две из этих животных и введите в свой круг. Через неделю увидите, как далеко уйдет человек от животных. От чего? От того, что в нем есть зародыши высшей жизни, и вера у него появится. Она в нем есть уже, но темна, забита. С первых же указаний пробудится и скоро придет в силу. Животные же, все останутся животными. Неверам, выступившим из нормы человеческого естества, обычно в подтверждении своего неверия обращаться к ненормальностям. Таково, кроме выдуманного имени нормального воспитания человека среди животных, указаний их на дурачков от природы. И чего-чего они при этом не наговорят, и Бога нет, и души нет. Между тем, как здраво судя, из этих случаев ничего выводить не следует, потому что сами эти случаи еще не объяснены. Извольте вот как рассуждать о них. Душа у них есть так же, как у всех людей, но не имеет возможности проявлять себя вполне. Связано. Применяйте это вот каким действием промысла Божия. Бывает, что кому-либо угрожает опасность от имеющих сплестись впереди обстоятельств, если он будет в них действователем. Бог посылает на него болезнь, и пока он лежит в постели, обстоятельства те проходят без его участия. Так спасается он от беды. А будь он здоров, непременно вплелся бы в дела и попал в беду. Так рассуждайте и о дурачках от природы. У них души связаны на весь период земного их бытия, потому что, если бы развязать их, не обобраться бы бед от них ни другим, ни им самим. В другой жизни откроется, что это так. Их души перейдут туда, как души умирающих младенцев. Оправдается ли или нет такое верование, увидим на том свете. Но на том свете и возражение устроится из всего обстоятельства, если можно ему устроиться. А на этом ничего из него выводить нельзя. Других слышанных вами нелепостей не касаюсь. Вы сами их хорошо поняли. Блюдите убо, как опасно ходите, не якоже не мудры, но якоже премудры. Благослови вас, Господи.
1: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Николая Сербского «Проповеди под горой». Читает Юрий Кузаков. Продолжение.
1: О размышлениях перед зеркалом. Сегодня, когда я вышел к вам с проповедью, дорогие братья, хочу поделиться с вами мыслью о том, что место, где мы в наше время живем, было когда-то морским дном. Здесь, где мы ныне возводим храмы, строим театры и дома, когда-то лежали вековые слои песка, ила, грязи и травы, покрытые толщей воды. И в полной темноте существовала только растительность, способная выживать в холоде под большим давлением воды. Сотни лет на этом месте царствовала безмолвная темная ночь. Бессловесные обитатели этого царства нескончаемой ночи жили, не зная, что где-то над ними светит солнце, и поколениями тлели, превращаясь в ил и грязь. Ни звука, ни луча света, ни проблеска мысли на протяжении сотен. Кто знает, может, тысяч лет. Там, где сейчас летают птицы, плавали рыбы в постоянном поиске добычи. Если бы тогда люди плавали по морю, как сегодня, они в страхе отводили бы глаза от этого места, где мы сейчас проводим свою жизнь. Ведь в те времена морская пучина грозила могилой всему, что не могло там найти условий для жизни. Никто не мог предположить, что эта мрачная могила однажды станет колыбелью человеческой жизни. Никто не решался представить, что океан отступит, и на дне станут жить люди, что они образуют государство, построят города, проложат дороги и стальные рельсы, и что там, где плавали рыбы, полетят воздушные корабли. Кто из нас мог бы сегодня предаваться таким фантазиям, странствуя по морю и вглядываясь в черную страшную глубину? Кто из нас, пересекая Адриатическое море, решился бы утверждать, что на дне этого моря когда-нибудь будут созданы государства и построены города? Между тем, эта невероятная фантазия осуществилась. Панонское море высохло, и солнце осветило его могильное дно. Ил покрылся твердью, на которой зазеленели луга, засверкали реки, холмы покрылись лесами, запели птицы, зашумел ветер. И был свет, появились растения, птицы и животные, дикие и домашние, и, наконец, мы, как при первом сотворении мира. Утро и вечер сменяли друг друга в священном безмолвии. Земля с трепетом и удивлением смотрела, что великий творческий дух Вселенной производит из ее утробы. Но великий творческий дух и нас предвидел в своем творении. Как он предвидел, что на прежнем темном морском дне станут жить люди, в этом городе, щедро освещенном солнцем под небесной лазурью. Он знал всю нашу историю и вел нас на протяжении всей нашей истории. Его промысел и сейчас чутко следит за нами и готов неустанно сопутствовать нам в будущем. Да будет слава и хвала Творцу из века в век, из поколения в поколение. А вот какая мысль пришла мне в голову, дорогие братья, когда я сегодня вышел к вам на проповедь. Я не должен ее скрывать от вас. Напротив, я радуюсь, что могу поделиться с вами. Я бы охотно написал об этом, нарисовал, воспел бы в музыке, если бы умел. Без стеснения показал бы ее во всех деталях, словно в волшебном зеркале, которое бы умело правдиво показывать наши мысли. Я бы не стыдился этой своей мысли. О, если бы я и вы, друзья мои, всегда были заняты только теми мыслями, с которыми без стеснения и стыда могли бы показаться перед таким зеркалом. Тогда бы мы приблизились к совершенству. Но при критическом рассмотрении наших мыслей мы, к сожалению, убеждаемся, что совершенство от нас так же далеко, как земля обетованная. Давайте попробуем как-нибудь вечером, в сумерках и тишине, ради интереса вспомнить и рассмотреть наши дневные мысли. Давайте посмотрим на них в этом вымышленном зеркале. Позволим им всплывать перед нами, словно кадры кинофильма. Какое разнообразие! Какая мозаика! От великого до ничтожного, от прекрасного до гадкого, от добродетели до греха, и все за один день. Мы радовались бы сердцем, увидев в зеркале возвышенную мысль, и с гордостью самовлюбленно сказали бы себе: «Это моя мысль». «Да, это я». Но горели бы от стыда или обливались холодным потом от страха, заметив в зеркале низкие и недостойные мысли. С отвращением и презрением опустили бы глаза, шепча себе: «Я негодяй и чудовище, а не человек». Скажем, сегодня утром, проснувшись и увидев солнце на небесном своде, я подумал: «Поистине велик Творец солнца и всего, что под солнцем». Но эта светлая мысль в следующий момент омрачилась мыслями о воровстве, обмане, убийствах и предательствах. Я шел мимо ювелирного магазина и увидел на витрине множество драгоценных вещей. Я подумал про себя: «Можно зайти в магазин, попросить показать мне золотые кольца с бриллиантами, часы, цепи, серьги и ожерелья. А когда любезный продавец все это принесет и отвернется, чтобы еще что-нибудь достать, я мог бы спрятать пару украшений в карман, затем спросить продавца о ценах и, наконец, сказать, что они слишком высоки, поблагодарить за учтивость и уйти. Для меня такая мысль не страшна, пока я ношу ее в голове. Но стоит мне представить все это в зеркале, увидеть своими глазами, я закрою лицо руками, чтобы не видеть себя в роли вора. А как был бы велик мой стыд и мое унижение, если бы рядом со мной перед зеркалом стоял и тот ювелир, и вместе со мной видел мою воровскую мысль. Со стыдом и унижением я бы упал перед ним на колени и умолял простить за эту гадкую мысль, и поклялся бы себе стократно никогда больше не позволять таким мыслям проникать в мою душу. О, если бы существовало такое зеркало! Оно лучше, чем что-либо иное, сделало бы меня порядочным человеком. Все это я говорю для тех из вас, кто не смеет о своих нечистых мыслях никому сказать, и тем более показать их в зеркале. Мне стыдно говорить об их грехе. Я призываю их разделить мой стыд. Пусть они постыдятся, ибо стыд очищает душу человека от гадких мыслей. Румянец стыда — это единственная святая краска на лице грешника. Краска протестующей совести. Пока грешник способен краснеть, он еще не погиб, в нем еще осталась нерастоптанная святыня. Или посмотрел я в полдень на раскрывшиеся цветы, на зрелые плоды и рой пчел, которые вились вокруг, посмотрел и подумал, что все создания существуют в мире не столько ради себя, сколько ради других. Солнце светит не для того, чтобы себе светить, но чтобы пробудить к жизни бесчисленные творения природы, дать увидеть океан неизъяснимой красоты, наполнить радостью сердца и осветить улыбкой лица. Цветы расцветают не для того, чтобы упиваться сладостью своего бытия, но для того, чтобы наслаждались другие творения. Плоды зреют не только для того, чтобы дать семена, из которых вырастут новые плоды, но чтобы дать пчелам нектар для меда. Этой мыслью я смело и радостно делюсь с каждым, но при условии, что она не откроет даже тени следующей мысли, которая сменяет ее. Следующая мысль не для света дня и не для зеркала. Это мысль о ложной дружбе. У меня есть друг. Мы часто встречаемся и беседуем. Но я чувствую его преимущество надо мной. Его ум острее, характер устойчивее, положение в обществе выше моего. Почему должно быть так, думал я? Могло быть и по-другому, Если бы не было этого моего друга, в тени которого я иду по жизни, меня бы ценили так же, как сейчас ценят его. И мой ум, и мой характер, и положение в обществе — все это было бы моим. Это первая половина моей мысли. Другая о том, как сделать так, чтобы мой друг перестал быть мне преградой на пути к моим желаниям. Это вся моя мысль полностью. С этой мыслью я вхожу в дом моего друга, жму ему руку, улыбаюсь. С этой мыслью я глажу по голове его детей, невинность и чистота которых не имеет влияния на мою душу. Мы с другом прогуливаемся, я иду рядом с другом и обдумываю статью для газеты, которую опубликовал бы анонимно. В ней я бы показал людям, что у моего друга весьма ограниченный ум, лукавый характер, что своего положения он не заслуживает и добился его незаконным образом. Я иду рядом с ним, и мой язык говорит совсем не то, что у меня в мыслях. Или в вечерних сумерках мы стоим на берегу бурной реки. «Как прекрасна природа в своей первозданности», — говорит мой друг. «Поистине», — отвечаю я, — «но мысль моя далека от того, что произносит мой язык. Моя мысль видит в бурной реке не красоту природы, а смерть друга. Столкну его в реку и не дам подплыть к берегу, пока не утонет». Тогда я не буду жить в его тени. Тогда получу преимущество над ним. С такой мыслью я смотрю на бушующую под нами реку, с такой мыслью жму его руку и ласково улыбаюсь всякий раз, когда мы встречаемся глазами. Эта мысль страшна. Она страшна даже пока находится в моем уме, темном сосуде моих мыслей. Но она стала бы еще страшней, если бы я увидел ее в зеркале. Если бы я вдруг оказался с этой мыслью перед волшебным зеркалом, в котором отражаются мысли, я гнушался бы себя как убийца. А если бы перед зеркалом я оказался вместе с другом и его детьми, мой друг, которому я часто пожимаю руку, увидел бы, как я мысленно сталкиваю его с берега в бурную реку, чтобы утопить. Дети, которых я глажу по голове, увидели бы, как я убиваю их отца. И друг побледнел бы от этого внезапного страшного открытия, а дети с криком бросились к зеркалу защитить отца. А я бы чувствовал, что недостоин не только своего друга, но недостоин и его презрения, недостоин наказания, недостоин права жить. И мне остается или убить себя, или до основания очистить свои мысли и возвысить их. О, если бы существовало такое зеркало! Ничто не могло бы внушить мне такой страх перед грехом, как оно. Я бы смотрел в зеркало и видел свою низость. Зеркало заставило бы меня или убить себя, или исправиться. Я бы не стал себя убивать, я бы исправился. Есть ли среди вас, братья, такие, кто беседует и шутит со своим другом и в то же время прячет за словами и шуткой подлость, сплетню и интригу? Пусть этот человек примет мою исповедь как свою и примет на себя часть моего стыда, загадки и бесчеловечные мысли. Или я посмотрел вечером в темное небо, усеянное звездами, и душу мою исполнила мысль о величественном порядке, который правит природой. Тот, кто мало знаком с этим порядком, рассуждает о столкновении звезд и боится комет, порой посещающих наш горизонт. Тот, кого никогда не поражала математическая точность в распорядке движения небесных тел, верит, что бывают неточности в траектории далеких или редких звезд. Им кометы грозят падением, а их путь представляется бессмысленным завитком. Но тот, кто серьезно изучает небо, чем больше изучает, тем больше удивляется небесному порядку. И наша мысль, которая ведет нас по бесконечному небу, не только не допускает беспорядка, но еще убедительнее доказывает и подтверждает порядок, который нашим глазам и приборам виден лишь отчасти. Наша Земля — звезда среди звезд. И днем, когда звезд не видно, и ночью, когда все звезды, что существуют в просторах Вселенной, высоко над нами, а она под ними, в сияющем хороводе, звезда среди звезд. И мы, обитатели этой звезды, вместе с ней вплетены в загадку природы, решение которой люди ищут с момента появления на Земле. Но решение которой находится у того, кто эту загадку загадал. Эту мою вечернюю мысль я особенно хотел бы увидеть в зеркале, чтобы она стала для меня яснее. Но ее сменяет другая мысль, из-за которой я бы разбил зеркало, если бы оно мне ее показало. Мысль о псевдопатриотизме и предательстве Отечества. Мое Отечество находится в тяжелом положении. Я знаю, что должен, как его сын, полностью посвятить себя его спасению. Я созываю патриотические собрания, на которых вдохновляю граждан бороться за свою страну, которой грозит опасность. Вызываю в них слезы нежности к родным очагам и гнев к беспощадному врагу. Кроме того, посещаю канцелярии патриотических обществ, пишу газетные статьи, распространяю памфлеты против неприятеля, принимаю участие в патриотических манифестациях. Но в мыслях у меня иное. Моя мысль создает в моей душе тайную партию для меня одного. Я говорю, что нужно спасать Отечество, а думаю, что нужно его продать. Я вдохновляю граждан на защиту отчизны, а сам строю планы, как в решающий момент отправить свою родню в тихое место из города, который будет разбит вражеской артиллерией. И как заблаговременно забрать деньги из банка, который будет ограблен неприятельской армией, как все свое хозяйство перевести за границу и обеспечить себе безопасность под кровом иностранного посольства, и, наконец, как свое будущее увенчать властью и богатством, предлагая услуги врагу. О, гадкие мысли! Хотел бы я, чтобы в тот момент, когда я размахиваю перед согражданами знаменем патриотизма, волшебное зеркало показало бы всем присутствующим мои отвратительные предательские мысли. Мой язык онемел бы от неожиданности. Лицо побелело от стыда. Ноги бы отказали, ибо держат на себе недостойного человека. Я бросился бы прочь от людей, презираемый ими как прокаженный. Но пусть лучше меня отвергнут и презирают люди, чем моя совесть, лучше, чем отвергнет Бог. Итак, нужен всего один вечер, чтобы вспомнить и пересмотреть мысли, которые приходили к вам днем, чтобы увидеть, какие чудовищные ростки могут взойти и расцвести по нашей неосмотрительности в самом укромном и драгоценном уголке сада. Проходя по цветущему саду, мы сердимся, если видим, что он зарос сорняками, и цветы робко клонятся перед ними, как рабы перед угнетателем. Меж тем беззаботно и благодушно допускаем, чтобы в самом драгоценном нам саду, в нашей душе, росли сорняки, при виде которых в волшебном зеркале ужаснулись бы и мы сами, и наши ближние. Вы поразились бы, какие сорные мысли могут поселиться в элегантно причесанной и надушенной головке. Цветущий сад может быть огорожен многоцветной живой изгородью из чудесных роз, но за этой прекрасной оградой вместо цветов вы увидите кусты чертополоха и ядовитые грибы. Таких женщин-кокеток с надушенными уложенными прическами мы часто встречаем на улицах, но их мысли недостойны их роскошной внешности. Каждый день часами проводит эта кокетка перед зеркалом, тщательно рассматривая себя, но ни минуты не уделяет тому, что наполняет ее голову. Она наносит на лицо краски по своему вкусу и любуется их игрой в желании замаскировать природу и обмануть людей. В то время как ее мысли остаются уродливыми и неприбранными. Она укладывает волосы тщательнее весталок, которые готовились к встрече с богами. Украшает уши и шею сверкающими камнями. А мысли ее остаются колкими и ядовитыми, как чертополох и мухоморы. Но представьте, что однажды эта кокетка посмотрит на себя в зеркало и увидит на так красиво украшенной головой свои воплотившиеся мысли. Какой ужас! Какое разочарование! Снаружи прекрасный мотылек, внутри гусеница. Если бы она увидела в зеркале свои ничтожные мысли, то опустила бы глаза, умерила гордость и постыдилась. Представьте теперь волшебное зеркало вдоль улицы князя Михаила, где по вечерам прогуливается весь столичный бомонд. Как вы думаете, сколько найдется дам, которые не опустят глаз от стыда перед зеркалом, где отражаются не шляпки, а мысли? Единственным утешением для женщин, опускающих взгляд перед зеркалом мыслей, послужило бы то, что и множество мужчин, превосходящих их в здравом смысле и известности, также придется прятать глаза при виде своих мыслей, выставленных на обозрение перед многочисленной публикой на нашей самой оживленной улице. Некоторые офицеры скорее расстались бы с мундиром, чтобы не увидеть свои мысли в зеркале, ибо они не соответствуют военной чести и героическому призванию. Некоторые народные избранники ни за что не согласились бы поставить в зале парламента зеркало, которое отражало бы их мысли, когда они принимают серьезные решения. Ибо при рассмотрении важных государственных вопросов в головах депутатов роятся мелочные и пустые мысли. Некоторые государственные деятели предпочли бы встретиться с самим дьяволом, нежели с таким зеркалом, ибо их мысли недостойны их звания и положения. Немного в нашем обществе найдется молодых людей, которые хоть один день могут прожить без низких пошлых мыслей. Немного и стариков, чьи повседневные мысли – мысли мудрости. Мало женщин, чьи мысли о верности мужу и заботе о детях. Немного благодетелей, мысли которых не исполнены тщеславием. Немного писателей и художников, чьи мысли не отравлены манией величия. «Мысли не важны», — скажет кто-то. «Мысли еще не поступки, люди познаются по делам». Нет, не так, братья, не совсем так. Мысли побуждают к делам. Мысли дают импульс и направление делам. Злая мысль — начало зла в мире. Нечистая мысль порочит разум и сердце, оскверняет язык и руки. Каин думал, что он был бы счастлив без своего праведного брата Авеля. Сначала эта мысль осквернила разум Каина, потом сердце, язык и, наконец, руки. Царь Саул превозносил Давида, когда тот играл перед ним на арфе. Но одна только мысль, что Давид лучше его, помрачила Саулу разум и отравила сердце жаждой крови. И сделала Бога противной всю его жизнь. Давид увидел однажды жену воина Урии. За взглядом последовала грешная мысль, за грешной мыслью вожделение, за вожделением кровь праведника. Иуда задумал предательство задолго до того, как совершил его. Без гадкой мысли не было бы гадкого дела. Иуда совершил самоубийство тогда, когда увидел воплощенным свой предательский замысел. Если бы он увидел свою предательскую мысль в зеркале до ее воплощения, он бы в ужасе отшатнулся, так же, как отшатнулся от совершенного дела. И Давид отшатнулся бы в ужасе от греховной связи с чужой женой и от своего преступления, если бы увидел в зеркале, как выглядит похоть к чужой жене и злодеяние над ее законным мужем. Пока злая мысль туманна и темна, она не кажется нам такой ужасной. Она становится по-настоящему страшна, когда становится отчетливой. К сожалению, многие злые мысли становятся ясными лишь после их воплощения. И зло, стоит нам его ясно увидеть, пугает нас. Тогда мы видим цену и силу мысли, которая долго пробивалась сквозь сумрак неосознанного и туман нашего сознания. Но мы способны контролировать и гасить наши мысли прежде, чем они созреют и возьмут верх над нами, властно побуждая перейти к делу. Цензурировать мысли необходимо так же, как необходимо пропалывать сорняки в саду. Способность следить за своими мыслями значит способность воспитывать себя, каждый день исследовать свою душу, следить, что в ней прорастает нового и что меняется из старого. Цензура мыслей не угрожает свободе мышления. Нет, напротив, она значит освобождение возвышенных и светлых мыслей от низменных и нечистых. Свобода мысли означает освобождение мысли от греха. Возможность не держать в уме мелочные гадкие мысли и значит свободу мысли. Свобода мысли значит мужество в освобождении души от плевел недостойных мыслей, которые буйно разрастаются между редкими рядами великих мыслей. Свобода мысли значит свободу для высоких мыслей и тиранию для мыслей низменных. Ах, братья, давайте станем тираном для своих гадких мыслей прежде, чем они станут тираном для нас. Я проповедую вам тиранию мысли ради свободы мысли. Если не станете тираном для самих себя, вы никогда не станете свободными. Если не станете тираном для себя, вы станете тираном для других. Человек, который лелеет в себе низкие мысли, лелеет в себе страшного тирана, который рано или поздно уничтожит в нем человека. Человек, пускающий в свою душу низменные и безрассудные мысли, подобен хозяину, который, построив мраморный дом, не установил двери, и в его прекрасный дом свободно заходят свиньи и гуси. Хозяин обескуражен присутствием таких неподобающих гостей в своем изысканном доме, но не гонит их и постепенно привыкает к свиньям и гусям так, что его больше удивляет в нем появление людей. Но человек, как таковой, творение более совершенное, чем мраморное здание. Он совершеннее греческого Парфенона и византийской Айя Софии. Представьте, насколько это совершенное и изящное творение оскверняется низкими мыслями, подобным свиньям и гусям. Христианство учит, что человеческое тело — это храм, предназначенный для святыни. Духом Божьим, Духом Святым, Духом истины и света должен быть этот храм наполнен. Когда мы видим храм благолепный снаружи, нас интересует, что скрывается внутри. По внешнему великолепию мы угадываем внутреннюю красоту. Но каково наше разочарование, когда внутри храма, вместо святыни, мы видим колонии насекомых, паутину и чумной запах. И когда мы видим человека, здорового и красивого внешне, нам кажется, что в таком здоровом и красивом храме должна содержаться возвышенная святыня. Но как разочаровываемся, заглянув внутрь этого храма и увидев колонии низких мыслей, паутину интриг и чумной запах его души. Когда мы знакомимся с новым человеком, нас интересует, о чем он думает. Больше, чем его глаза и его лицо, нас интересует, что кроется за ними, что для этого человека свято. Кому посвящен храм, Богу или идолам? Телесные храмы многих великих мыслителей были внешне скромными и неприглядными, но в них обитали великие мысли и великие святыни. Но часто в красивом теле обитают уродливые мысли, так же, как в прозрачном ручье обитают жабы. Красивый человек с дурными мыслями не представляет собой ничего, кроме большой лжи. Прокисшее вино не поправит бочка из дорогого дерева. Величественный храм не спасет, если внутри идолы. Христос искал внутреннего обновления человека, обновления его мыслей, сердца и воли. Обновление мыслей должно было стать отправной точкой обновления души. «Блаженны кроткие», — говорил Христос. Но как человеку быть кротким, если его мысли полны гордости и тщеславия? Необходимо укротить свои мысли. За мыслями последует сердце, а за сердцем — воля. «Блаженны милостивые», — говорил Христос. Но как человеку быть милостивым, если в его мыслях воровство, предательство и убийство? Необходимо сделать милостивыми свои мысли, тогда станут милостивыми и руки. «Блаженны чистые сердцем», — говорил Христос. Но как человеку обрести чистое сердце, если нечисты его мысли? Необходимо очистить мысли, тогда и сердце будет чисто. «Блаженны миротворцы», — говорил Христос. Но как творить мир тому, в чьих мыслях злоба и вражда? Необходимо устремлять мысли к миру, тогда и язык, и руки будут творить мир среди людей. Каковы мысли, таковы дела. Тщеславные мысли — тщеславные дела. Нечистые мысли — нечистые дела. Немилостивые мысли — злые дела. Великим делам всегда предшествуют великие мысли. Высокие мысли создали возвышенное искусство. Патриотизм наших предков, дела, которые нам известны, отражают их патриотические мысли, и наши мысли отразятся в наших делах. Но прежде наши мысли отражаются в большом зеркале, которое воспроизводит все тончайшие движения нашей души. Это зеркало — Бог. Самые смутные и мелкие мысли оставляют отпечаток на этом чувствительном, сияющем божественном зеркале. Наш дух отражается в Духе Божьем. Все наши мысли чувствуют Дух Божий. Как нам было бы стыдно, если бы наши мысли, стоит им возникнуть в нашем сознании, передавались бы кому-то еще, пусть самому близкому другу. Почему нам было бы так стыдно? Потому что мы знаем, какие ничтожные, дурные и безумные мысли возникают у нас. Знаем, что не посмели бы доверить их никому, даже лучшему другу. Еще больший стыд мы бы испытали, если бы наши мысли в любой момент могли открыться миру. Но мы не подозреваем, что когда наш дух наводняют безбожные, темные мысли, все они отражаются в таинственном зеркале. Высший свет, что прогуливается по вечерам по улице князя Михаила, не подозревает, что его окружает невидимое зеркало, в котором отражаются все мысли. Не подозревают священники с грешными мыслями, офицеры с малодушными, патриоты с мыслями о предательстве, депутаты и государственные деятели с продажными мыслями. Но пусть все они знают, что их мысли хорошо известны тому, кого подобает бояться и стыдиться больше других. Давайте помнить об этом, братья. Давайте стараться строго следить за своими мыслями. Когда кто-то из нас бывает удостоен аудиенции короля, он старается, чтобы его мысли были светлыми и возвышенными. Несколько дней до встречи он просеивает свои мысли через тонкое сито, пока не отсеется все ничтожное и недостойное, и не останется только важное и достойное слуха короля. Давайте помнить, что мы каждый день и час находимся на аудиенции у самого могущественного, самого мудрого, самого блистательного и богатого властителя, царя царей. Вспомним об этом и исследуем свои мысли критически. Пусть мысль об этом великом властителе всегда руководит мыслями нашего духа и собирает их. Она очистит и возвысит все остальные наши мысли. Вспомним, что великая и невидимая тайна, великая как Вселенная и невидимая как Вселенная, сопровождает нас всю нашу жизнь. Тайна, в которой отражаются все тайны нашей души. Чайка летит над морем, и движение ее крыльев отражаются на водной глади. Движения нашего духа отчетливо отражаются в зеркале Духа Божия, в котором отражается и весь мир. Будем внимательны к каждому движению нашей души, ибо оно оставляет отпечаток в Духе Вселенной, в Духе Божьем. В нем оставили отпечаток и бессловесные обитатели этих мест, которые тут жили задолго до нас, в незапамятные времена, когда здесь было морское дно, которое Бог осушил, чтобы создать дом для нас. Совершенный Дух Божий одновременно является безупречным зеркалом наших мыслей. Пусть трепет перед этим зеркалом изгонит из нашей души все низкие и нечистые мысли. Хотите ли, чтобы ваша вера в Бога была неизменной и полезной? Сделайте ваши мысли чистыми и светлыми, как чист и светел Господь, чтобы не оставаться вечно маловерными. Хотите ли быть другом человечества? Сделайте ваши мысли широкими, как человечество, чтобы не стать лицемерными. Хотите ли быть патриотами? Посвятите ваши мысли Отечеству и народу, которому принадлежите, чтобы не полнить многочисленные ряды ура-патриотов, от которых страдает наша страна. Хотите ли иметь друзей? Ваши мысли и слова должны подтверждаться делом, чтобы ваша дружба не уподобилась ядовитым цветам мака, который манит светом, но травит соком. Хотите ли быть людьми? Дисциплинируйте и возвышайте ваши мысли. Представляйте их каждый день в воображаемом зеркале. Пусть зеркало Божьего Духа, в котором отражается все, постоянно присутствует в ваших мыслях и станет их чистилищем. Аминь.
2: Вы слушали фрагменты из книги святителя Николая Сербского «Проповеди под горой». Читал Юрий Кузаков. Перевод сербского Светланы Луганской. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Сказка. Вышла она, ножкой топнула, ручки веточками пораскинула. Зацвелась, зарделась вся ягодка сладкая, смородинка, яблонька белая, ухоженная. Что ж тебя не берет никто? Мимо ходит, за метлой украшенной гонится, а сюда и не глянут, как следует. Для кого ж она так обеленько стоит? Кому достанется? Никому не досталось. Кончился ее бабий век, опустила рученьки, пригорюнилась. Вдруг стук по стук на пороге друг. Среди ночи гром война, открывай ворота, встречай, ура! Душа обмерла. Ты что, сказку слушаешь? Пошли, нас пацаны ждут, скорей! Там фанабилеты достал, надо еще фаеры, флаги забрать, понял? Юху! Сегодня мы им дадим за тот раз, давай, бежим! Интересно, чем же там кончилось?

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Варвары Тимофеевой о писателе Федоре Достоевском. 1872 год. Санкт-Петербург. Мы сидели друг напротив друга за маленьким столом. С увлечением и работали, и говорили. Собственно, говорил Федор Михайлович один, а я только с жадностью слушала. «Я недавно узнал такой случай», — с возрастающим воодушевлением продолжал Федор Михайлович. «Вот как теперь, на рассвете, возвращались с ужина трое юношей-правоведов. Вели между собой возвышенный разговор и читали стихи. И вот на Невском попалась им навстречу женщина, из тех, которые ночью гуляют, потому что это их промысел. И вот эти юноши, почувствовав необычайное омерзение к этой женщине, торговавшей собою, и такую свою необыкновенно высокую чистоту, что плюнули ей, все трое, в лицо. И были за это все трое привлечены в участок. Я их там видел и слышал. И вот там они, в камере мирового судьи, не желая платить штраф за бесчинство и личное оскорбление, красноречиво защищали свое законное право поступить именно так, как они поступили». Он замолчал, потом слегка наклонился ко мне и сказал, выразительно растягивая слова, чтобы дать мне почувствовать всю их силу. «Каковы же должны были быть у этих людей понятия о возвышенных идеалах, если могли они совершить такую пошлость и низость, и потом еще защищать свое законное право?»
0: Голоса времени.

вера. Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу. Любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Борис Зайцев. Отрывок из произведения «Афон». Не менее страстно отец осуждал чувственный оттенок католического поклонения Спасителю, культ сердца, стигматы. Нет, по-нашему, по-афонскому, это прелесть. Это не настоящий аскетизм.
2: Аскетизм – это образ жизни, направленный на добровольное самоограничение, отказ от роскоши и удовольствий. Слово «аскетизм» произошло от греческого глагола «аскео». В прямом смысле оно обозначает старательную и искусную обработку грубого материала, а в переносном – упражнения, развивающие телесные и душевные силы. Аскетизм, как способ самосовершенствования, практиковался еще в античные времена. Христианство привнесло в это понятие новый смысловой оттенок. По учению церкви, аскетические упражнения не самоценны. Посты, бдение, добровольная нищета и прочие подвиги помогают обрести чистоту души и привлечь благодать Святого Духа.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Довольно часто приходится встречать людей, возмущенных видимой безнаказанностью нераскаянных грешников. И как только их Бог терпит, слышим мы в таких случаях. Но даже если мы оглянемся на свою собственную жизнь до покаяния и воцерковления, то поймем, что степень долготерпения Божьего очень высока. Хочу поделиться с вами словами преподобного Антония Великого. «Бог долго терпит наши беззакония и не мстит нам. Он умеряет гнев свой не потому, чтобы не мог тотчас наказать нас, но потому, что, как милосердный Отец, ожидает нашего покаяния и обращения к Его милосердию. Ибо не смерти, но раскаяния грешника хочет Бог».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. О, верно, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Эти строки великий князь Константин Романов, писавший под псевдонимом К.Р., посвятил Елизавете Федоровне Романовой. К.Р. был не одинок в своем мнении. В конце XIX века считалось, что в Европе есть только две красавицы. Одна из них – Елизавета Федоровна. А о доброте ее души складывали легенды. Когда-то немецкую принцессу Елизавету Гессен-Дармштадтскую называли просто Эллой. Младшей сестрой Эллы была Алиса, будущая императрица России Александра Федоровна. Любовь к ближним воспитывалась в девочках с детства. Их родители занимались благотворительностью и привили дочерям чувство сострадания к чужому горю. В 20 лет Элла стала женой сына императора России, великого князя Сергея Александровича. Она приняла православие, полюбила русское богослужение. И, как говорили современники, из холодноватой немецкой красавицы превратилась в одухотворенную, светящуюся внутренним светом женщину. Когда Сергея Александровича назначили генерал-губернатором Москвы, у Елизаветы Федоровны появилось много новых обязанностей и новых знакомств в высшем обществе. Но с гораздо большей радостью она отдавалась не светским развлечениям, а делам милосердия, посещала больницы и дома престарелых, покупала несчастным людям еду, лекарства и одежду. Нищие дети, которых много было в Москве, особенно больно ранили сердце Романовой. И она организовала благотворительное общество, помогающее сиротам. 25 лет оно спасало детей, строя для них ясли и приюты. Грянула русско-японская война, и залы Кремлевского дворца по воле великой княгини превратились в место сбора денег, медикаментов и обмундирования. Каждую солдатскую посылку Елизавета Федоровна лично от себя вкладывала иконку и Евангелие. Когда в Москву стали прибывать раненые, их помещали в госпиталь, открытый великой княгиней. Казалось бы, судьба должна была наградить ее за редкий дар любви и милосердия. Но Елизавету Федоровну ждал страшный удар – смерть мужа от руки террориста. Великая княгиня нашла в себе силы простить убийцу, но в свет уже не вернулась. Купила усадьбу на Малой Ордынке и основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Построила на ее территории два храма, помещение для сестер, больницу, богадельню и приют. Не перечислить всех добрых дел, которые совершила великая княгиня. Она ухаживала за больными, ассистировала при операциях. Больница обители считалась лучшей в Москве. Великая матушка, как пациенты называли Елизавету Федоровну, спала по 3 часа в сутки, просиживая ночами у постели бедняков. Вся Москва любила великую княгиню. Она бывала даже на Хитровом рынке, опаснейшем месте города. Ходила от притона к притону, собирая детей-сирот. Полиция не могла гарантировать безопасность Елизавете Федоровне, но обитатели Хитровки не смели обижать сестру Елисавету, как они ласково ее называли. Она надеялась на то, что со временем отделение Марфо-Мариинской обители откроется по всей России, но времени уже не оставалось ни у обители, ни у ее настоятельницы, ни у России. После революции Елизавету Федоровну арестовали как немецкую шпионку и сестру императрицы. Она могла спастись, но отказалась уезжать за границу, сказав: «Я никому ничего дурного не сделала. Буди воля Господня». В 1918 году Елизавету Федоровну казнили. В конце 20 века на территории Марфо-Мариинской обители поставили памятник Елизавете Романовой. Русская православная церковь причислила ее к лику святых. Но русский народ назвал великую княгиню святой еще при жизни и говорил о ней как о светлом ангеле Москвы, который всю жизнь заботился о тех, кому нужна помощь.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника Натальи Верховцевой, дочери начальника Екатерининской железной дороги Александра Верховцева. 1902 год. Матушка моего отца, Ольга Тимофеевна, горячо любила своего младшего сына Сашеньку. Несколько полных нежности и любви к нему строчек хранятся у нас как реликвия. Среди них читаю: «Прошу помнить слова твоей мамаши, прибегай к Богу во всех твоих делах». Это была кроткая и самоотверженная жена и мать, очень несчастная в семейной жизни, с достоинством и глубокой верой, несшая данный ей крест. Все эти немногие о ней сведения, доставшиеся мне через маму от отца, сделали ее душу, особенно для меня, близкой и родной. Я счастлива, что могу всю жизнь поминать ее имя с любовью.
0: Голоса времени.

Радио «Вера». Но уйду, и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя. Как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Нестеровой 10 лет. Вместе с родителями и бабушкой она живет в Краснодарском крае. Саша хорошо читает, учит английский язык, любит петь, танцевать и кататься на ортопедическом велосипеде. А еще мечтает посещать школу, гулять с друзьями и стать самостоятельнее. У девочки детский церебральный паралич. Саша ходит на носочках, держась за опору, или передвигается на инвалидной коляске. Она старается использовать каждую возможность, чтобы двигаться и развиваться. Но сейчас Саша практически лишена возможности выходить из дома. Ее старая коляска сломалась и больше не подходит девочке по размеру. Маме Саши, у которой тоже есть инвалидность, тяжело самостоятельно вывозить дочь на улицу. Бабушка сопровождает Сашу на реабилитации, но без подходящей коляски такие поездки становятся настоящим испытанием. А кроме реабилитации, Саше нужно посещать школу, гулять, общаться с другими детьми. Все это помогает ей чувствовать себя обычным ребенком. Врачи говорят, что у Саши есть хорошие перспективы для развития. Для этого девочке необходимы регулярные занятия лечебной физкультурой и специальные аппараты на ноги. Но прежде всего, новая коляска, в которой Саша сможет безопасно и комфортно передвигаться. Ее стоимость неподъемна для семьи, где все доходы уходят на лекарства, лечение и занятия со специалистами. Фонд «Мои друзья» открыл сбор на новую коляску для Саши Нестеровой. Чтобы девочка могла выйти на прогулку, попасть на реабилитацию и стать самостоятельнее, поддержите ее на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покайтесь в путях своих, народа земли. Смотрите, око хозяина мира бдит в душах ваших. Не верьте своим очам, соблазняющим вас. Дайте его оку осветить ваш путь. Очи человеческие – завеса на очах Божиих. Покаяние есть признание неверного пути. Оно указывает новый путь. Кающемуся открываются два пути – тот, которым он шел, и тот, которым должен пойти. Кающихся лишь словами больше, чем тех, кто поворачивает колесницу своей жизни на новый путь. Дважды должен быть храбр кающийся. Первый раз оплакать прежний путь, второй – обрадоваться новому. Что за польза, покаявшись, ходить прежними путями? Как назовете того, кто тонет и зовет на помощь, но когда помощь приходит, отвергает ее? Вот так называю и вас. Покайтесь в вожделении мира и мирского, ибо мир сей – кладбище предков ваших, с вратами открытыми, ждущие принять вас. Еще совсем недолго, и вы станете предками чьими-то, и захотите услышать слово «покаяние», но не услышите его. Словно порыв ветра, разгоняющий туман от света солнечного, так и смерть отнесет вашу жизнь от лица Божия. Покаяние бодрит сердце и продлевает жизнь. Слезы покаяния смывают тьму с очей и придают им сияние детской чистоты. Глаза озера моего, словно глаза лани, всегда влажны и сияют алмазным блеском. Воистину, влага в очах гасит гнев в сердце. Подобно месяцу молодому душа кающегося. Полная луна опадает и уменьшается. Молодой месяц растет. Кающиеся пропалывают ниву души своей, освобождая ее от сорняков, давая расти семени доброму. Воистину, кающийся не тот, кто скорбит об одном совершенном грехе, а тот, кто скорбит о всех грехах, которые способен совершить. Мудрый хозяин выпалывает с поля не только то терние, что укололо его, но и всякое, желающее его уколоть. Господи, поспеши и покажи кающемуся новый путь, когда он возненавидит прежний путь свой. Матерь Божия, Бога-невеста, преклонись к сердцам кающимся. Отвори источник слезный в душах наших, чтобы омылись они от вязкого ила, помрачившего зрение наше. Души пресвятый, дохни и отгони от души кающегося тяжелый смрад, душивший его и приведший к покаянию. Тебе молимся и Тебе поклоняемся, всесильный и животворящий души истины.

нашем поселке много собак, брошенных дачниками после лета. Большинство сбивается в голодные стаи и бегает в поисках пищи. Но так поступают не все. На протяжении 8 месяцев я видела собаку, которая выходила на дорогу, что напротив заколоченной дачи, и ждала день и ночь своих хозяев. Едва раздавались чьи-то шаги, как тут же появлялась из дырки в заборе ее умная, породистая морда. С такой надеждой в глазах, что скоро проходить мимо нее стало невыносимо. Несколько раз один сердобольный парень пытался забрать ее к себе. И всякий раз она сбегала от него и продолжала нести свое неусыпное дежурство с ошейником и волочившимся поводком, в любую погоду реагируя на каждого проходящего. Так прошла и зима, и весна. А летом вернулись хозяева. И надо было видеть собачье счастье, когда она шла по поселку с хозяином, который обращался с ней, как с ненавистной обузой, дергая и пиная ее безо всякого повода. Собаку жалко, но и хозяина тоже. Ему бы ее собачье сердце.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний афонского старца схиархимандрита Кирика Максимова о посещении России. 30-е годы 20 века. В Сергиевой лавре был такой случай. Пришли братья к больному иеромонаху причастить, и как только открыли двери его кельи, в этот момент исчезла крыша, и с небес спустился в келью сам Христос, окруженный святыми ангелами. Он взял из рук священника чашу и сам причастил больного иеромонаха, затем отдал святую чашу священнику и тем же путем, окруженный святыми ангелами, вознесся на небо. Так и каждого, кто с верою и должными мыслями подходит к святому причастию, Господь удостаивает подобного образа святого причастия.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: В часы забав или праздной скуки бывало лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Александр Пушкин.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Отца Иоанна позвали к больному. Идти нужно было на другой конец города, и хотя на улице уже смеркалось, священник, не откладывая, отправился. Однако больной, которому так спешил отец Иоанн, на самом деле был совершенно здоров. Просто трое неверующих студентов, наслышанных от народа о том, что отец Иоанн обладает особенным даром провидения от Бога, решили лично в этом убедиться. Если он действительно все знает наперед, то и не пойдет к здоровому. А если придет, значит, все про него врут, подумали они и разыграли спектакль с мнимым больным. Когда отец Иоанн постучал в дверь их комнаты, студенты с улыбкой переглянулись. Пришел-таки. Священника впустили, и он подошел к кровати, на которой с видом умирающего возлежал молодой человек, взявшийся исполнить роль занедужившего. Отец Иоанн кротко и ласково взглянул на него и тихо сказал: «Сейчас я тебе не нужен, а когда действительно понадоблюсь, обязательно зови», и вышел из комнаты. Как только дверь за ним закрылась, мнимый больной хотел встать, но с ужасом понял, что не может этого сделать. Его товарищи были напуганы не меньше и пытались помочь несчастному, но ничего не получалось. Подняться с кровати студент не мог. Так прошло 2 дня. На третий прикованный к постели студент не выдержал. «Бегите скорее к отцу Иоанну», — умолял он товарищей. Когда сконфуженные молодые люди явились к священнику, он с радостью встретил их, как старых знакомых. Студенты, не зная, куда девать глаза от стыда, выложили отцу Иоанну всю правду о своей глупой шутке и искренне раскаялись в содеянном. «Идите с миром домой», — ответил им священник. «Ваш приятель обязательно поправится». Когда молодые люди вернулись к себе, их друг был уже на ногах. От радости все трое упали на колени и стали с благодарностью молиться Богу. В мгновение ока дерзкие скептики превратились в искренне верующих людей. Главное — живая вера сердца и теплота раскаяния в грехах, говорил отец Иоанн Кронштадтский, благодаря которому тысячи неверующих нашли путь к Богу и обрели смысл жизни.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Многие христиане сетуют на то, что, читая утренние и вечерние молитвы, делают это механически. Слова молитвы не западают им в сердце. Почему так происходит? Хочу поделиться с вами ответом на этот вопрос святого праведного Иоанна Кронштадтского. Нечувствие сердцем истины слов на молитве происходит от сердечного неверия и нечувствия своей греховности. А это, в свою очередь, проистекает от тайного чувства гордости. По мере чувства их на молитве человек узнает, горд он или смирен. Чем пламеннее молитва, тем он смиреннее, чем бесчувственнее, тем гордее.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Надежды Мандельштам, супруги поэта Осипа Мандельштама. 1919 год. Мандельштам говорил иногда вещи, которых я ни от кого еще не слыхала. Лучше всего я запомнила его слова о смерти. Удивляясь самому себе, он сказал, что в смерти есть особое торжество, которое он испытал, когда умерла его мать. Многого из того, что он говорил о смерти, я, вероятно, тогда не поняла, но у меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Российские купцы, как люди деловые, на вес золота ценили свой труд и время. Труд был образом жизни, время – драгоценностью, которую нельзя лить как воду. Поэтому и старались купцы работать до своего последнего часа, а заработанные капиталы не растрачивать по пустякам. Хлудовы были разбогатевшими крестьянами из Рязанской губернии. В Москве Иван Хлудов, будущий родоначальник династии текстильных фабрикантов, появился, имея всего несколько ручных станков, на которых он выпускал пояса. Глава семьи сам ткал, сам красил, ему помогали сыновья. Разбогатев, Хлудов купил в Москве две лавки. После смерти Ивана Афанасьевича его дети учредили торговый дом своей фамилии и открыли бумагопредельную фабрику в городке Егорьевске. Предприятие стало одним из самых успешных в Российской империи. Братья Хлудовы получали за свои изделия медали на всемирных выставках. Фабрику украшал государственный герб, а ее владельцам то и дело жаловали награды и звания. Со временем весь бизнес семьи перешел к Герасиму Хлудову. Он обладал потрясающим коммерческим чутьем и, кроме дел фабричных, занимался недвижимостью, став одним из богатейших купцов страны. Герасим был необыкновенным человеком, жил на аглицкий манер, то есть делал все по высшему разряду. Купив разрушенную усадьбу, он и в ней все построил на добротный английский лад. Украшением дома Хлудова была картинная галерея, в которой висели полотна Перова, Айвазовского, Тропинина. Герасим Иванович тратил деньги не только на предметы искусства. Часть своих средств он жертвовал на благотворительность. Отремонтировал крутицкие казармы и церкви при них. Профинансировал строительство психиатрической больницы и открыл богадельню при своей фабрике. Хлудов состоял в комитете для сбора с купечества пожертвований на военные надобности. И все же говорили, что по сравнению с другими купцами Герасим Иванович делал для людей мало. Его упрекали в скупости, а он, между тем, был старостой церкви Ильи Пророка на Воронцовом поле, жертвовал на нее крупные суммы и даже написал историю этой церкви. Жизнь Хлудова была счастливой, вот только рождались у него одни девочки, а он мечтал о наследнике, которому смог бы передать дела. И вот, наконец, в семье появился Паша. Родители так любили его, что избаловали до невозможности. Сын даже учился в Англии. Хлудов готовил себе достойного преемника, а дочерей выдал замуж за купцов известных фамилий. К великому горю родителей Паша их надежд не оправдал. В 21 год он умер. Смерть сына перевернула душу Герасима Ивановича. Он вдруг увидел то, к чему раньше был слеп, что рабочие его живут в тяжелых условиях, что он не заботится о их здоровье. Хлудов решил исправить свои ошибки. Купил землю и начал строить на ней дом презрения для бедных. На это дело Герасим Иванович выделил 500 000 рублей. Боясь, что не успеет осуществить задуманное, он оставил завещание, в котором расписал, что, кому и как нужно сделать. Чутье и на этот раз не подвело Хлудова. Через год его не стало. Московские купцы выполнили волю покойного, построили богадельню и домовую церковь. Потом на деньги Хлудова открыли дом с бесплатными квартирами для вдов. Дело отца продолжили дочери. Когда стало ясно, что для строительства дома презрения не хватает денег, женщины собрали 100 тысяч рублей. Да и появление вдовьего дома тоже инициатива дочерей Хлудова. Они постарались, чтобы в здании были все удобства – отопление и электричество. Питание, лечение, обучение детей – все в доме было бесплатным. Кроме того, одна из дочерей Хлудова, Александра, возвела несколько дополнительных корпусов для вдовьего дома. Другая дочь, Клавдия, открыла бесплатное народное училище. Третья, Прасковья, построила дом для престарелых и бесплатное женское ремесленное училище. А в память об отце дочери возвели церковь преподобного Герасима Иорданского.
0: Имена, имена милосердия.

Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Учение Иисуса Христа распространилось по миру благодаря святым апостолам, ближайшим ученикам Спасителя. Но не только им одним. Не меньшую роль в деле проповеди Евангелия сыграли жены-мироносицы, то есть благочестивые женщины, которые следовали за Христом и в итоге стали Его ученицами. Некоторые из жен-мироносиц были приравнены Церковью к апостолам. В первую очередь этой чести была удостоена Мария Магдалина. Она не только рассказывала о служении и чудесах Спасителя, путешествуя по Римской империи, но и стала автором знаменитого пасхального приветствия «Христос воскрес». В церковнославянском варианте «Христос воскресе». На основании этих слов впоследствии был составлен тропарь, главное песнопение праздника Пасхи «Христос воскресе из мертвых». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых» лучше всего иллюстрирует идею тропаря как церковного песнопения. Дело в том, что изначально словом «тропая» называлось знамя, которое несли впереди армии, которая возвращалась с войны и возвращалась с победой. Таким образом, слово «тропарь» означает торжественное песнопение, в котором прославляется победа. Но не военная, а особая великая победа Христа над смертью. Евангелие сообщает нам, что первыми свидетелями чуда воскресения Спасителя стали жены-мироносицы, прежде всего Мария Магдалина. Именно ей Христос явился в Гефсиманском саду и повелел рассказать апостолам о своем восстании из мертвых. Мария Магдалина с радостью выполнила поручение учителя. Каждому из учеников Христа она говорила: «Христос воскрес! Христос воскрес!» С тех древних времен эта фраза стала традиционной формой пасхального приветствия. Впоследствии на основании этих слов и был составлен тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победив, и пребывающим во гробах жизнь даровав». В таком кратком, казалось бы, песнопении изложено все учение Церкви о воскресении Спасителя. Во-первых, провозглашается вера в истинность этого чуда. Христос действительно воскрес из мертвых. Во-вторых, своей смертью на кресте Он победил духовную смерть, которая пришла в мир из-за греха Адама и Евы. И в-третьих, воскреснув из мертвых, Христос открыл путь в Царство Небесное всем людям. Ад был Спасителем побежден, и теперь смерть – это не конец всего, не катастрофа, а только лишь переход в жизнь вечную.
1: Тропарь «Христос воскресе из мертвых» поется в православных храмах в течение всего периода празднования Пасхи, то есть 40 дней до праздника Вознесения. Исполнением данного песнопения начинаются и заканчиваются все пасхальные богослужения. В течение службы он также звучит неоднократно, наполняя сердца людей радостью о воскресшем Христе. А теперь давайте послушаем песнопение «Христос воскресе» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Стуки. С середины лета начали падать яблоки. Раньше срока. Зеленые еще. Упругие, молодые. Непонятно, что это с яблонями. Ни ураганов, ни бурных ливней, ни заморозков. Падают в тишине. От крыльца до калитки так все услано ими, что не пройти. Наступишь невзначай, как на что-то живое. А они все падают, падают, оббиваясь, калечась об ветки, об доски скамеек, подпрыгивают в траве. Днем за делами стука почти не слышно. Но по ночам, просыпаясь, вздрагиваешь. Среди летней покойной тьмы стук по крыше. С перекатыванием по жести. И, наконец, с мягким топотом в земную грудь. Что-то случилось с яблонями. Или с нами. Стучат, стучат.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Восстаньте, все творения, послужите Богу живому, который заботится о вас. Поклонитесь и послужите Ему, ибо никто милосерднее, чем Он, не посетит вас в этой юдоле страха и печали. Приходили рабы и представлялись господами. Пришел Господь и соделался рабом. Рабы, назвавшиеся господами, спешили подчинить себе всех. Господь, в зраке раба пришедший, спешил послужить всем. Восстаньте, лилии полевые, и заблагоухайте, ибо имя ваше помянули уста его святые. Восстаньте, камни, и поклонитесь ему, ибо вас касались стопы его святые. Взыграй, пустыня, и возрадуйся, ибо тебя он осветил самыми долгими и сокровенными молитвами. Восстаньте, пшеница и лоза виноградная, ибо вас благословил он более всех творений. Восстаньте и благословите его. Возрадуйтесь, рыбы, и прославьте Господа, ибо был он голоден, и вы накормили его. Взыграйте, вода и ветер, и послужите ему, ибо вас он очищал и умерял силою своею. Восстань, смоковница, и облачись в шелка, ибо на тебе узрел он грешника и спас его. Возрадуйтесь, волы и овцы, и исполнитесь трепета, ибо в ваших ветхих яслях он родился. Воспойте, птицы, ибо вас возвысил он, указав людям в пример. Взыграй, елей, и разгорись перед престолом его, ибо тобою помазанный возрадовался он и спас грешницу. Восстаньте, терный тростник, и устыдитесь, ибо вы причинили ему боль. Восстаньте, железо и дерево, и покайтесь, ибо пусть невольно вы принесли ему муки крестные. Восстаньте, жители городов, и возрыдайте, ибо вы не поверили ему. Восстаньте, старейшины народные, и посыпьте пеплом главы ваши, ибо вы осудили его. Восстаньте, нищие, и прильните к нему, ибо он богатство ваше. Восстаньте, цари, и сложите короны свои к ногам его. Он один научил вас мудрости о первенстве и старшинстве. Восстаньте, грешники, и восплачьте пред ним, ибо только его рука не кидает в вас камень. Восстаньте, праведники, и трезвитесь, ибо величайший праведник спешит к вам. Взыграйте, звезды, ибо светоносец ваш идет в гости к вам. Восстань, вселенная, и воспой гимн Господу, ибо Господь живой, а тебе пекущийся вселился в тебя».

0: Светлое радио. Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Итака. Странно идти опаловым морем, сыном Лаэрта гонимым, по все еще снежной Малаховке, по сугробам, носимым, носимым Эолом и Роком, под соснами, мимо дач, мимо привязанных к месту судеб, кораблем черноострым, с дымом милой Итаки в глазах, мимо заборов, заборов, зазубрин и все понимающих в жизни собак.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний писателя Олега Волкова «Погружение во тьму». 1937 год. Сибирская ссылка. Яша Рубин – пианист Божьей милостью. Он мой сосед по койке. Всегда оживлен. Ему 23 года. Руки у Яшеньки тонкие и сильные, с длинными пальцами. Настоящий клад для пианиста. Яша почти не выходит из театра, репетирует, разучивает, прослушивает. Он аккомпанирует лагерным примадоннам, сопровождает немые фильмы, иногда выступает с самостоятельной программой. Нечасто, впрочем. Сонаты и прелюдии нагоняют на начальство меланхолию. Простодушный, даже ребячливый Яша словно и не подозревал в людях зла. Надуть его мог кто угодно. Лагерь перерабатывает почти всех. Там и порядочный человек утрачивает совесть. Редким Яшиным бескорыстием пользовался всяк, кому не лень. Да еще и высмеивали ими же обобранного музыканта. Ему поступали посылки, деньги, он все без малого раздавал. Стоило кому-нибудь подойти к нему, потужить, что вот, мол, обносился, как Яша залезал в свой вещевой мешок, вытаскивал оттуда на удачу шарф, носки или кальсоны и торопливо совал просителю, подчас незнакомому, и при этом конфузился. В результате Яша был гол, как сокол. Однако житейские невзгоды его не трогали. Он попросту не замечал убожества обихода, нехваток дурной пищи. Ходил в заношенной вельветовой куртке, в дырявой обуви, обросшей и в самом легком настроении. Музыкальный мир образов и звуков отгораживал его от нашего лагерного.
1: Голоса

О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: Молодой послушник по имени Евангел бежал по горной тропинке и не чувствовал под собой ног. Он был абсолютно счастлив. Наконец-то сбылась его давняя мечта, и он живет на святой горе Афон. Евангел очень хотел стать монахом, но сначала он должен был пройти период послушничества, подготовки к постригу под руководством старшего монаха-старца. Послушник Евангел поселился в маленькой хижине посреди пустынной местности, называемой на Афоне Катунаки. Сегодня старец отправил Евангела в монастырь святого Павла, чтобы отнести туда рукоделие, деревянные иконки, ложки и тарелки, а взамен взять немного муки и фасоли. Путь был неблизкий, но Евангел, как повествует новый афонский патерик, летел словно птица. В уме он молился и от молитвы ощущал такую благодать, что не заметил, как преодолел долгую дорогу. На монастырском дворе Евангел случайно увидел, как один монах сорвал с дерева яблоко и стал его есть. «Как можно?» – укоризненно подумал про себя молодой послушник. «Это же чревоугодие!» На обратном пути Евангел пытался снова молиться в уме, но настроение почему-то было совсем не то. В Катунаки он пришел хмурый и расстроенный. Про монаха с яблоком он забыл и думать. Евангелу и в голову не пришло, что причина его уныния и того, что он растерял свое блаженное состояние, могло стать осуждение, с которым он подумал о незнакомом человеке. «Я тогда был молодым и не понимал, как осуждение может навредить тому, от кого оно исходит», рассказывал спустя годы Евангел, который к тому времени уже принял постриг и получил новое имя – Ефрем. На Афоне и далеко за его пределами он стал известен как мудрый старец Ефрем Катунакский, который призывал никогда не осуждать ближнего и нередко говорил: «Осуждение – это болезнь, и лечится она молитвой о себе и о тех, о ком мы дерзнули плохо подумать».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Иногда спрашивают, что такое чистота ума и что такое чистота сердца. Есть ли разница? Хочу поделиться с вами рассуждением на эту тему преподобного Исаака Сирина. Ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в себе и держит в своей власти внутренние чувства. Оно есть корень, а если корень свят, то и ветви святы. То есть, если сердце доводится до чистоты, то ясно, что очищаются и все чувства.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Таисии Корцовой. 1911 год. Московская губерния. Село Лопасня. Звонят, гудят колокола. Воскресный день. Ровно в 7 часов началась утренняя. Вся проезжая дорога перед церковью заставлена телегами крестьян из далеких деревень. Каждый двор по очереди дает телегу, и из каждой семьи один человек обязательно едет в свою приходскую церковь. Все остальные члены семьи в благоговейном молчании спешно занимаются домашней работой. Детей высылают на дорогу ждать богомольцев. Около часа литургия кончается. Неспешно расходится народ. Пылят дороги. Богомольцы возвращаются. И, завидя их, бегут домой дети с криком «Едут, едут!». Дома работа прекращается, все входят в избу, где уже стол накрыт. Громко читают «Отче наш» и стоя молча ждут. Входят богомольцы, крестятся на иконы и приветствуют домашних. «Бог милости прислал!». На стол кладут привезенные из церкви просфоры. И тогда только все чинно садятся за стол. Так было, милая православная деревня. Что-то ты теперь делаешь.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В конторе лесопромышленного предприятия товарищества Петра Абрамовича Беляева стоял обычный для утренних часов шум и гам. То и дело подъезжали покупатели, громко торговались и заключали сделки. В углу за столом сидел паренек, кудрявый, с выразительным и задумчивым взглядом больших карих глаз. Он сидел погруженный в себя, словно отрешенный от всего, что происходило вокруг. Голоса купцов, шлепки свинцовых печатей по мягкому сургучу, грохот пролеток за окном сливались в его голове в мелодию и звучали прекрасной музыкой. Мальчика звали Митрофаном. Он был сыном хозяина предприятия. Петр Беляев, богатый лесопромышленник из Выборга, придерживался мнения, что для ребенка важнее всего две вещи – приобщение к труду и хорошее образование. Неудивительно, что его сын Митрофан Петрович Беляев с юных лет трудился вместе с отцом. Кроме этого, Митрофан брал уроки музыки, он играл на скрипке и фортепиано. Последнее, однако, было для юноши скорее удовольствием, чем обязанностью. Ноты, звуки и мелодии наполняли жизнь подростка восторгом. Митрофан мечтал посвятить музыке всю свою жизнь. Однако отец хотел прежде всего видеть сына продолжателем своего дела. Повзрослев, Митрофан Петрович стал доверенным лицом фирмы за рубежом. В долгих заграничных командировках по Европе он не только руководил сделками, но и в огромных количествах скупал граммофонные пластинки, посещал концерты известных музыкантов. Во время его пребывания в Лондоне Петр Абрамович скончался. Митрофан вернулся в Россию наследником капитала и предприятий отца. Вскоре после приезда Митрофан Петрович попал на концерт бесплатной музыкальной школы в зале Петербургского дворянского собрания. В числе произведений исполнялась увертюра на греческие темы Александра Глазунова. Сочинение совершенно безвестного тогда композитора, нищего студента, не имеющего возможности пробиться к широкой публике, потрясло Беляева до глубины души. После концерта он подошел к молодому человеку, выразил свое восхищение его музыкой и предложил помощь в организации концертов. Похожим образом состоялось знакомство Митрофана Петровича и с другими известными сегодня, но практически незнакомыми публике в то время композиторами – римским Корсаковым, Лядовым, Бородиным. Именно они составили впоследствии костяк легендарных русских симфонических концертов, которые Митрофан Беляев организовал в том же зале Дворянского собрания Петербурга и которые финансировал на протяжении 35 лет. Параллельно Митрофан Петрович поддерживал еще один известный проект – «Русские квартетные вечера». Беляев прекрасно понимал, что издавать произведения молодых талантливых композиторов не менее важно, чем представлять их публике на концертах. Для этого он открыл в Лейпциге собственное нотное издательство и занялся популяризацией русских композиторов за рубежом. В 1889 году Беляев исключительно на свои средства организовал на Всемирной выставке в Париже два больших концерта русской музыки, которые прошли с оглушительным успехом. Очень любил Митрофан Петрович и русскую духовную музыку. Он с восхищением слушал церковные песнопения и щедро жертвовал храмам на поддержку церковных певчих. Современники Беляева говорили, что этому удивительному человеку удалось буквально произвести революцию в головах тогдашней светской публики. Ведь в моде было все европейское, и музыка прежде всего. В таких условиях талантливым русским композиторам было крайне сложно достучаться до слушателя. Митрофан Петрович сделал это возможным. На поддержку отечественной музыки он при жизни пожертвовал более 2 миллиона рублей. Еще 1,5 миллиона для поощрения русских композиторов и музыкантов оставил в своем завещании. Беляев не любил выпячивать свою благотворительность на показ. Он хорошо помнил библейский принцип милостыни, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Поэтому учрежденные меценатом ежегодные премии имени Глинки русским композиторам выдавались от имени неизвестного. Но добрые дела спрятать трудно. Люди до сих пор помнят о Митрофане Беляеве и восхищаются его щедрым сердцем.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Бог, почитаемый христианами, это Бог Троица, одновременно единый и при этом существующий в трех лицах. Каждый из лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, в истории человечества проявлял себя по-разному. Бог Отец послал в наш мир своего Сына, именуемого Иисусом Христом. Выполнив свою миссию, Христос открыл путь для схождения в мир Святого Духа. Оно, это схождение, состоялось на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. О том, как Святой Дух явил себя людям, расскажет священник Антоний Борисов.
3: На 50-й день после воскресения Христа на Богоматерь и апостолов сошла благодать Святого Духа. Дева Мария и ученики Спасителя находились вместе, молились, и вдруг они услышали шум как бы от сильного ветра и увидели огни пламени, которые исходили с неба. В виде огней апостолам и Богоматери явилась благодать Святого Духа. Она просветила учеников Христа и дала им особенные силы – силы проповедовать Евангелие всему миру. Апостолы передали полученные от Бога благодатные дары следующим поколениям христиан. Понимание того, как Святой Дух своей благодатью действует на человека, отразилось потом в молитве, названной по первым своим словам «Царю Небесный». «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди вселисевны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши». Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий присутствием своим, сокровище благ и податель жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблагий души наши. Дары Святого Духа пребывают в Церкви и сегодня. Они подаются Богом каждому православному христианину. Происходит это в таинстве мира помазания. Через помазание святым миром, то есть особым освященным веществом, человек получает те же самые дары, что и апостолы в день Пятидесятницы. Их содержание таково. Каждый православный христианин имеет особую духовную поддержку от Бога. И благодать Святого Духа дает нам возможность общаться с Господом, как с любящим Отцом. Ну и кроме того, дары Пятидесятницы помогают нам развивать наши таланты, направлять их во славу Божию и Его Святой Церкви.
2: С молитвы Царю Небесной начинается почти каждое православное богослужение, что не случайно. Православная Церковь верит, что все действия, совершаемые в храме, имеет благодатную силу только благодаря Святому Духу. Поэтому и звучит всякий раз призыв к третьему лицу Святой Троицы – прийти и благословить начинаемое богослужение. Кроме того, существует благочестивая традиция читать молитву Царю Небесной в начале каждого доброго дела, чтобы получить на него благословение Божие. А теперь давайте послушаем песнопение Царю Небесной в исполнении хора Нижегородской епархии. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Саше Нестеровой 10 лет. Вместе с родителями и бабушкой она живет в Краснодарском крае. Саша хорошо читает, учит английский язык, любит петь, танцевать и кататься на ортопедическом велосипеде. А еще мечтает посещать школу, гулять с друзьями и стать самостоятельнее. У девочки детский церебральный паралич. Саша ходит на носочках, держась за опору, или передвигается на инвалидной коляске. Она старается использовать каждую возможность, чтобы двигаться и развиваться. Но сейчас Саша практически лишена возможности выходить из дома. Ее старая коляска сломалась и больше не подходит девочке по размеру. Маме Саши, у которой тоже есть инвалидность, тяжело самостоятельно вывозить дочь на улицу. Бабушка сопровождает Сашу на реабилитации, но без подходящей коляски такие поездки становятся настоящим испытанием. А кроме реабилитации, Саше нужно посещать школу, гулять, общаться с другими детьми. Все это помогает ей чувствовать себя обычным ребенком. Врачи говорят, что у Саши есть хорошие перспективы для развития. Для этого девочке необходимы регулярные занятия лечебной физкультурой и специальные аппараты на ноги. Но прежде всего, новая коляска, в которой Саша сможет безопасно и комфортно передвигаться. Ее стоимость неподъемна для семьи, где все доходы уходят на лекарства, лечение и занятия со специалистами. Фонд «Мои друзья» открыл сбор на новую коляску для Саши Нестеровой. Чтобы девочка могла выйти на прогулку, попасть на реабилитацию и стать самостоятельнее, поддержите ее на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Души усопших, славословьте со мною Троицу Небесную. Чем заняты вы теперь? Одни в судорогах страха вдали от Бога, другие в радостном восхищении от близости Его. Покинули вы прах плоти своей, любимую заботу вашу, о чем вам заботиться? Лишь о наготе своей. Понимаете ли теперь, что не тело душе, а душа давала запах телу вашему? Тяжко душе грешной остаться один на один с запахом своим, когда не рассеян он телом, не растворен другими запахами. Известно ли вам, что колесо само не покатится в грязь, если не направит его возница? Разве не видите, что колесо в грязи по воле возницы? Колесо получило плату свою, и возницу ждет воздаяние. Грешники, не стремитесь обратно в тела свои, чтобы избежать зловония, от которого задыхаетесь. То же зловоние принесете вы с собой и умножите его в новом теле. Грешники, не стремитесь вернуться в тела свои, чтобы избежать жгучего огня,